с высшей ступени, уподобление высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии, начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на эти темы не рекомендуется, потому что это будет просто оторванное от действительности действие, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть. Явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя. Он включился в эту силу. Вместе с ней. Слился, садаптировался с ней, потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире. Злодеи и праведники, способные и глупые, дикие и цивилизованные, неважно кто и как – все они просто выполняют одну мысль. Ни в ком не возникает вообще никакого своего личного желания, никакого своего личного движения. А все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире как поле. И все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом. Вернее, это еще не Творец. Это проявление его управления относительно всех, находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее, потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит, на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют, потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом, он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему,
вдруг что-то делает там, он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать в состоянии, в которых находятся люди. И поэтому ни в коем случае он настолько одобряет и понимает их, что даже если его приблизится сейчас кто-то к нему, его, допустим, будет угрожать его жизни, он не сможет ничего ему противопоставить. Настолько человек теряет свое «я» и ощущает, что все вокруг делается абсолютно верно и правильно. Я беру такие крайние примеры, они еще не совсем понятны нам, но чтобы они нам дали немножечко понимания, что такое вообще выйти чуть-чуть выше Махсома. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека, есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем и снова всех по возможности тянуть вверх. Это свойство каждой высшей ступени, естественное. Поэтому тут уже любой каббалист действует так. Для чего нам это надо? Если мы будем пытаться в группе, в учебе, по возможности воспроизводить в себе такие состояния, но не улетать куда-то с ними, что мы уже в духовном, четко понимать, что мы не находимся там, но мы бы хотели в них находиться. Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками. И все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался, каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них, это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени, в соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее. Для того, чтобы нам немножко представить себе
вот эти состояния, я уже

находится в пограничном слое. Прошел я Махсом, не перешел Махсом, стоял вопрос такой. Какие состояния возникают, чтобы я мог контролировать себя, знать, я уже там или тут? Если мы не говорим о том, что открываются небеса, проявляются какие-то там силы, молнии, не знаю, что-то там, ангелы вдруг там и так далее, а мы говорим только о нашем внутреннем ощущении, раскрывается нам дополнительное, более глубокое видение мироздания за его границами, которые мы видим вглубь. Силы, которые им управляют, общая сила, общая мысль, замысел, воля, то как это ощущается нами? Вначале необходимо предупредить, что, конечно же, это в человеке возникают его внутренние субъективные ощущения, а снаружи ничего не меняется. Мир остается таким же и не подозревает о том, что кто-то из населяющих его выходит на ступень прямой связи с Творцом. Так пишет Рамбам. «Улам кеминаго ноэг». То есть мир продолжает существовать так же, как и сейчас. Причем он это пишет о гмар-тикун, о самой последней точке исправления, когда не только один человек, а вообще все люди достигают самой последней своей наивысшей точки существования. Вечной, совершенной. Все равно наш мир продолжает свое существование. Он нам кажется, наш мир, таким ущербным, таким ничтожным, таким грязным, вообще невероятно маленьким, душащим нас. А на самом деле мы увидим, что это совсем не так. Ощущения наши будут меняться. Так вот, ничего не меняется вокруг человека, меняется его мировоззрение, его ощущение. Сам переход Махсома состоит из нескольких этапов. Причем переход он колеблющийся. Человек то оказывается выше своего эгоизма, то ниже, и так несколько раз попеременно. У меня здесь был вопрос. Я когда-то говорил, что Махсом проходит, и уже обратно пути нет. Правильно, тот, кто уже получает какую-то ступеньку, достигает ее, у него она уже существует. Он может возвращаться меньше, больше, но эти колебания, они для того, чтобы он отработал весь свой эгоизм. Весь свой эгоизм провел через Махсом. То есть нет десятки прохождений Махсома, но само состояние, оно такое колеблющееся там и тут, там и тут. А затем происходит прорыв окончательный и полный. Это подобно колебаниям, которые описываются там в Египте, которые происходили с Паро, с фараоном, эти 10 казней и так далее, до перехода, как называется, Ямсуф? Красного моря. Да, на иврите это конечное море. Не красное, а конечное. Ямсуф, Соф. Эйнсоф – это бесконечность, а Соф – это конечность, конец. Так вот, море то называется Ямсуф, конечное море. Его переходишь, на этом выходишь в духовный мир. Красное море. Человеку показывают, каким образом мир меняется, а затем он должен делать свои такие упражнения. Силой воли, внутренним напряжением входить, пытаться выйти из себя, из своего «я» и подключаться к этому ощущению, общей мысли Творца. В начале перехода Махсома состояние человека можно уподобить находящемуся в воде. Он то находится над поверхностью воды, то есть окунается в желания, мысли, извиняюсь, под поверхностью воды, окунается в желания, мысли только нашего мира, то есть о себе, для себя и о других.

с мыслью, как использовать их ради себя. Ну, то есть то, что мы думаем, нам надо бы поработать на группу, надо бы связаться с товарищами, надо бы то-то, надо поучить, надо то-то. То есть для чего надо? Для того, чтобы мне продвинуться вперед. Это состояние называется под махсомом. В нем находимся и мы. Да? И второе состояние, когда он находится над поверхностью воды, как бы. И тогда понимает, что все эгоисты, как дети, потому что такими созданы Творцом, они не виноваты, они осознанно поступают именно так, как поступают. А Творец поэтому абсолютно снисходителен к ним, ведь он-то и создал их такими. А проходящий махсом, когда поднимается над махсомом, как над поверхностью воды, начинает ощущать в себе, что он желает всем добра, помощи. Ощущает в себе потребность относиться ко всем, как к ним относится Творец. Потому что возвышение над махсомом – это значит слияние, уподобление мыслям Творца. И тогда он начинает просить Творца, чтобы Творец показал ему, как он относится к человечеству, к людям, чтобы все больше и больше уподобиться ему, все выше и выше подняться, не ради того, чтобы выше и выше подняться, а для того, чтобы оправдать мысли Творца, замыслы, отношения Творца относительно всего человечества. Он начинает ощущать в себе необходимость оправдать. Он боится, что не понимает, не осознает еще, не может понять полностью, как Творец относится ко всем. И где-то, может быть, не согласится с ним. Такое состояние, когда человек после махсома уже желает большего раскрытия Творца, не для того, чтобы ему было приятно видеть, как все в мире движется по одной системе, а для того, чтобы оправдать Творца, потому что ему и не за себя, что я не могу оправдать, какой я, а он желает оправдать, потому что этим он доставляет приятное Творцу. В таком состоянии, когда человек уже находится после махсома, там есть несколько тоже промежуточных состояний, полуэгоистические во время махсома. Вы знаете, что после того, как перешли Красное море, Конечное море, еще были три дня в Синае, это от слова «сина» – ненависть, и подошли к горе Синайской, это гора Синай, представляете, что такое гора ненависти. И гора – это от слова «гар», от слова «ерурим». «Ерурим» – это сомнения, которые возникают у человека. Он находится под всеми этими сомнениями и не представляет, как он может вообще адаптироваться к этому, к тому, что он видит. Откуда может быть у него такое состояние, такие силы, такое желание, такое давление изнутри слиться с Творцом. Только одна из его точек в итоге поднимается на эту гору над всеми этими сомнениями, над всеми этими его эгоистическими еще желаниями, и там только контактирует с Творцом над ними. Так вот, человек начинает постепенно просить Творца, чтобы показал ему, как сам Творец относится к людям, а отношение Творца к людям и есть заповеди Творца, поэтому, выполняя их, мы уподобляемся Ему. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это правильное отношение своего эгоизма относительно общего творения. Значит, я прошу Творца, как мы уже говорили, этот пример, как будто я стою рядом с Ним, я абсолютно самостоятельная точка, уже вышедшая из себя, поэтому самостоятельная. Иначе до махсома я был не самостоятельный, я был погружен
под эгоизм был в его власти. Сейчас, пройдя Махсом, я нахожусь как самостоятельная точка от эгоистического влияния на меня. И поэтому я начинаю просить Творца, покажи мне, как ты относишься к ним. К ним – это значит ко всему человечеству, которое представляет собой абсолютно однородную массу, одно кли, состоящее из 620 желаний. Как Творец относится к каждому из их желаний. Я начинаю также пытаться относиться, как и он. Это значит, я выполняю 620 заповедей. Правильное отношение мое к их 620 желаниям, когда я беру каждое желание как свое и желаю его наполнения, альтруистически к нему отношусь, оно и является выполнением заповеди. Таким образом, я выполняю постепенно 613 заповедей. То есть я в себя вбираю каждое из желаний, и я его наполняю для того, чтобы наполнить их. Таким образом, через себя я наполняю все души. Это мне дает возможность соединиться, слиться с ними и образовать свое, своим трудом заработанное, огромное это кли, состоящее из всех душ, называемое Адам, человек. В мере присоединения к себе этих желаний и наполнения через меня, я становлюсь подобным Творцу, сливаюсь с Творцом. Ну а до того, как я это все уже сделал, это будет уже Гмар Тикун мой, возникает чувство стыда. Стыд – это когда ты не можешь смотреть в глаза другим. Ощущаешь, что ты эгоист, и все твои мысли о себе, а не о них. Вот в пограничном слое перехода Махсома человек начинает это ощущать. Ему стыдно смотреть на других. Не зависит от того, кто другие совершенно. Они могут быть злодеи самые последние, это не важно. Они же автоматически выполняют желания Творца. Человек уже не определяет их как злодеями, хорошими, плохими. Он их определяет всех как маленькими детьми, которые просто выполняют то, что природа в них диктует. А сам-то он, поскольку начал ощущать свое «я», независимую эту точку, вот сейчас он начинает ощущать свое отношение к другим как потребительское, как желание использовать всех и каждого. И вот тут ему становится стыдно. Вот здесь он начинает контролировать себя. Тут появляется возможность наконец-таки себя контролировать. То есть избегать этого чувства стыда. Чуть-чуть чувствуешь стыд, значит, понимаешь, что над чем надо работать, куда приподняться и так далее. То есть ощущение стыда, оно желательное. Оно является как бы той отправной точкой, откуда я могу дальше еще приподняться, еще уйти вперед в область Творца. Но чувство, оно абсолютно четкое, то есть глядя на любого, начинаешь стыдиться просто, почему ты эгоистически желаешь относиться к нему. Почему ты не заботишься о нем, полностью не думаешь только о нем. Это абсолютно, по необходимости, в соответствии с этой ступенью, перехода Махсома возникает в человеке, и это не зависит от его каких-то внутренних давлений, фантазий. Само воздействие света, проявление Творца на нас
при переходе Махсома, вызывает в нас это чувство. То есть появление дающего, проявление его, ощущение его свойства вызывает естественное такое ощущение своей противоположности в человеке, называемое стыд. И совершенно не важно, что все остальные эгоисты или нет, а ты знаешь, что перед Творцом ты обязан, ты создан думать только о них, а ты другой, не такой, как они. То есть никакой нет возможности сказать «я как все, все такие». Потому что все не такие. Все находятся под автоматическим управлением Творца, ниже Махсома. В них нету самостоятельной точки. А в тебе, в той мере, в которой она сейчас растет, появляется это чувство. Стыда и потребности уподобиться Творцу. Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом, она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как она к нему. Так ощущает себя человек, когда он переходит Махсом, ощущает себя так относительно всех, всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищей, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими и создал Творец. Как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее. А вот ты ощущаешь себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот это хотя бы фраза «стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя», она должна уже сегодня быть нашей ключевой фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство. Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда. Что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя. Для собственного благополучия. Для собственного возвышения. Я готов на него наступить для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать. Значит, стыдно смотреть в глаза товарищам должно в нас культивироваться искусственно. Но это искусственно вызываемое в нас чувство, оно вызовет проявление на нас высшего света. Я не просто так читаю вам, что происходит выше Махсома. Я этим хочу показать вам. Представляйте себе, что вы уже как бы находитесь выше, только не улетайте в своих фантазиях, а в действии относительно друг другу. И тогда вы вызовете на себя огромный окружающий свет. Он вас вытянет действительно вверх. Ни я, ни занятия сами, ни ваши отношения, ни работа, ни ваши фантазии. Нет. Но вызываемый всем этим окружающий свет, он нас поднимет вверх. А представлять себе вот эти пограничные состояния, стремиться к ним, это самое важное. В принципе, это все и описывается в статьях, в письмах. Это все и описывается в Талмуде Сарасфирот. Только сейчас мы пытаемся все это рассказать более явно, более живо, чтобы мы могли как-то себе это сейчас в действии представить и воспроизвести. Я делаю сейчас то же самое, что делает Баля Сулам, Рабаш и остальные каббалисты. Только более доступным языком. Я объясняю, что же
за те состояния, к которым мы должны стремиться. В той мере, в которой мы к ним стремимся, для этого мы читаем всю эту литературу. Для этого мы работаем в группе. Создаем в ней искусственную такую атмосферу любви к товарищам. Для того, чтобы уподобиться немножечко тому, что есть над Махсомом, в этой мере, чтобы на нас посветил высший свет. Так вот, то, что я сегодня говорю, оно абсолютно в том же направлении. Просто я более, может быть, выпуклее, ярче представляю вам самые такие конкретные точки, которых нам надо держаться. Если мы сегодня это начнем делать, действовать, здесь в себе притворять, каждый внутри себя будет с этим ходить, то мы в течение нескольких дней почувствуем, где мы уже находимся. Это будет уже не наигранное состояние, это уже вызываемый нами окружающий свет действительно в нас будет это воспроизводить.

0: Но постепенно расчет становится все больше не относительно людей, а относительно Творца. Это уже следующий этап. Это уже, стыдясь смотреть в глаза товарищам, пытаясь выйти на такой уровень, когда человек уже начинает ощущать себя в переходе Махсома, как бы уже отделяясь от своего «я», не думая о своем «я», о своем существовании, «я существую или нет», «что будет со мной», он живет в других, тогда постепенно расчет становится все больше даже не относительно людей в других, а включаясь в них, он ощущает через них уже Творца, эту общую заполняющую мысль. И тогда его расчеты становятся только относительно Творца, уподобиться ему. Причем пассивно. Все, что Творец проявит, принять в чистое, пустое от эгоизма сердце. То есть желание становится только единственным. Наполнение Творцом. Наполнение, что значит? Постепенное очищение, адаптация всех своих желаний к тому, чтобы чувствовать, относиться ко всему, выходить все дальше и дальше из своего до махсомного состояния вперед. Ощущается невозможность совершить ничего плохого другим, настолько, что по земным меркам человек ощущает себя как безвольный, слабосильный. То есть когда-то он мог драться, бить, требовать, командовать ради себя, мог подчинять себя всем ради себя. Но одновременно с этим он вдруг обнаруживает, что нет необходимости в силе. Но это не в рамках нашей группы, выше, когда он смотрит на все человечество. Что именно такое несиловое отношение к миру поворачивает мир к нему, и оказывается самой благожелательной стороной. И все устраивается, и все вдруг, оказывается, выполняют то, что Творец вселяет в них. И все благожелательны. Это подобно, как пишет Баля Сулам в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Это наша следующая статья. Ваши вопросы.
1: Что делать со стыдом,
0: который возникает, когда ты видишь, что в группе это делается наигранно? А мне не важно, что это наигранно. Совершенно. Я сейчас отрабатываю вместе с товарищами определенные упражнения. Упражнения, тренировки делаю с ними. Как только мы будем в этих тренировках готовы, в мере этих тренировок на нас не сходит окружающий свет, в мере этих тренировок мы усовершенствуемся, мы начинаем ощущать все больше и больше все-таки всевозможных, мы получаем новые чувства какие-то внутри этого, ощущения, какие-то связи. То есть это не просто так мы играемся, мы в итоге этой игры приобретаем необходимые свойства, мы внутри себя начинаем понимать и ощущать, где я, где группа, где Творец, где все это. Мы начинаем в себе уже создавать предпосылки для будущего кли. Это не просто игра, не просто ложь. Это специальная тренировка. Еще не взаправдышнее состояние, но мы желаем быть в этом. А как ты думаешь, что называется подъем мана? Алиятман. Да? Подъем желания, на который происходит постоянное исправление в высших мирах. В высшем мире я тоже нахожусь на какой-то ступени одной, хочу подняться на более высшую. Пока я на нее не поднялся, для меня она абсолютно несуществующая. Для меня одна даже обратная, потому что Ахаб,
1: обратная сторона высшей ступени находится внутри меня. И я должен тоже играться. Это называется идти верой выше знания. То есть, вопреки своим сегодняшним свойствам, желаниям, намерениям, мыслям, всему тому, что есть во мне, вопреки этому, я должен представлять себе высшую ступень. А что значит представлять себе? Да, там хорошо, да? Так представлять? Нет. Представлять, то есть, я должен моделировать ее в себе. Я должен начинать как ребенок. Он живет, ему кажется, что он как взрослый. Хотя играется с игрушками, нет, для него это настоящие объекты. Мой рав всегда приводил такой пример. Тогда моя старшая дочка была маленькой, 5-6 лет, и она играла с его внучкой в куклы. Они часто игрались недалеко от нас, мешали нам. Но так, вот. Так это самое. Так он всегда говорил пример, смотри, вот предложи ей заниматься маленьким ребенком. Сейчас ее позовет мама, мать, да, и скажет, вот есть новорожденный ребенок, посиди рядом с ним, дай ему соску, если выпадет, там поиграйся с ним немножко. Она захочет с ним играться, она скажет, кукла, это ребенок, я с ним, это настоящее для меня, а маленький ребенок это для мамы. Я не понимаю этого маленького ребенка. То есть для каждого возраста, для каждого роста, для каждой ступени свои объекты, на которых человек должен себя реализовать, приподнимать. И поэтому то, что мы занимаемся с игрушками, с этими, мы играемся, это на самом деле это не игра. Мы этим адаптируем себя к высшей ступени. Делая себя подобными высшей ступени, мы вызываем этим на себя окружающий свет. Иначе он не будет окружать. Свет может быть только или внутренним, или внешним. Если я желаю ему уподобиться, но еще не подобен, он светит издали. Если я уже готов к нему, уподобился, он входит внутрь. Так как же я могу его вызвать на себя издали? Только в мере своего желания быть подобным ему. То есть только в мере желания уподобиться высшей ступени. Поэтому все наши игры, то, что я говорю, пытайтесь, глядя на других, стыдиться, что вы эгоист. Пытайтесь проявить какую-то взаимную любовь, взаимную заинтересованность, помощь и так далее. Это все, естественно, игра. Ложь. Искусственное то, что мы внутри себя создаем. В нашей группе это все искусственно. Мы говорим, что мы этим желаем достичь Творца. Я этим эгоистически желаю достичь Творца. Я не могу в себе этого перебороть. Это моя ступень. Но я моделирую, строю такую группу, в которой эти искусственные отношения подобны хоть немножко естественным отношениям на более высшей ступени. И тогда на меня нисходит высший свет. Окружающий, я его не чувствую, но я чувствую затем его проявление, потому что я меняюсь. По своим изменениям я могу сказать, что да, я сделал какие-то правильные усилия, и свет на меня подействовал. Только по его только по его воздействию, только по его действию уже, результатам. Иначе никакой другой возможности подтянуться на высшую ступеньку нет. Это называется идти верой выше знания. Верой, то есть я пытаюсь сделать из себя большего альтруиста. Это называется вера, свойство бины. Выше знания, выше моего я, выше моего понимания, выше того, кто я на самом деле. Закрыв глаза как бы. То есть я не смотрю на то, кто мы, что мы. Мы сейчас создаем искусственное общество. Мы подтягиваем себя, играемся в то, как будто мы на более высшей ступени. И притянем на себя такое достаточное количество окружающего света, чтобы оно действительно нас подняло на эту высшую ступень. Это то, что мы сейчас хотим реализовать. Поэтому эти упражнения, это как, так же, как спорт. Ты тоже можешь сказать, перед соревнованиями, что они делают? Друг с другом играются, они же должны с противником играться, с настоящими. Там нет, Это и в армии, и везде, где хочешь, везде. И без упражнений ничего, это исходит из духовного корня. Поэтому все в нашей жизни достижения, подъемы, в чем бы то ни было, она происходит только наигранным вот таким вот упражнением. И все только с помощью высшего света. Даже те же футболисты. Они желают лучше играть, они желают переиграть. Этим своим желанием вызывают на себя нисхождение высшего света, поэтому улучшают свои результаты. В чем бы то ни было, это один и тот же закон. Только мы находимся в его, так сказать, максимальной реализации. Мы желаем в чистом виде высшую ступень. Не стать больше, более там, ну, футболистом более лучшим или там еще кем-то. Вот. Мы в чистом виде желаем эту высшую ступень получить, и поэтому под нее сейчас себя подстраиваем. Да, Максим.
2: Вопрос второго пункта, то, что вы рассказывали про пункт, там, где находится поверхность воды, тогда потому что такими среди дворцы виноваты, поэтому так, болезнь какого-то выходит. Вопрос такой, как меняется действие, может быть, само ступень

0: когда я начинаю чувствовать всех остальных полностью во власти Творца, как меняются мои действия, действия есть внешние и внутренние. Я тебе расскажу только то, что я могу рассказать. Что это вопрос очень деликатный. Внутри себя, конечно, возникает, соответственно, Творцу любовь, понимание, отношение как к абсолютно неживым творением, то есть находящимся под полным контролем природы. То есть мы думаем, что растение имеет какую-то самостоятельность, животное тем более. Собака там бросается на меня, я злюсь на нее. А если камень упал на голову, я злюсь на камень? Нам кажется, что в более одушевленном творении есть какая-то свобода воли в его поступках. А в человеке-то уж точно. Ого, на меня кто-то лезет, да я его, да как он посмел и так далее. Мы почему-то, не почему-то, мы сами, потому что на таком уровне находимся, думаем, что мы, ну, неживая растительная, животная, человеческая природа в нашем мире. Нам кажется, что именно тут существуют все эти градации, есть свобода воли и так далее. Мы ложно видим этот мир. Когда отрываешься от своего «я», появляется свобода от своего «я». Тогда ты видишь, что все, кто под ним, они находятся в полной власти природы. Или Творца, как угодно скажи, неважно. И поэтому, во-первых, нет никакого к ним отношения, как к чему-то самостоятельному. Ну, арабы убивают евреев, там, эти взрывают то-то, там, эти делают хорошее, эти делают плохое, там, эти с этими, там, что-то еще. Каждый человек внутри себя или с остальными. Не испытываешь никаких чувств, ни хороших, ни плохих. Ты просто видишь, как общее поле передвигает людьми. Вплоть до того, что у тебя появляется мысль, ты видишь, как люди это выполняют. Если эта мысль твоя, ты находишься выше Махсома, она исправлена в соответствии с Творцом, она у тебя возникает, потому что ты сравнялся с ним в какой-то мере, то в этой мере ты включился в мысль Творца, ты видишь, как все остальные исполняют эту мысль. Таким образом, ты видишь всех, в принципе, исправленными. Ты можешь сказать, что они не существуют в своем свободном состоянии, да, но в своем нулевом состоянии, под уровнем Махсома, они все исправлены. То есть, что значит исправлены? Неосознанно выполняют программу творения. И тут ты начинаешь ощущать, а я нет. А где мое «я»? Не то, с которым я расстался, а то, которое я сейчас должен приобрести, равное Творцу. И вот тут ты начинаешь уже работать с собой, тебе добавляется эгоизм, ты начинаешь... Это уже духовные ступени. Так что ты об этом хотел спросить?
1: Как меняются последние своих действий?
0: Действия относительно людей, относительно Творца... Относительно Творца это понятно. Группа ничего не видит. Группа не видит. Спроси у людей, которые были рядом с моим равом. Сегодня их еще много сотен людей живут. Они скажут, ничего не было. Старикашка, такой коренастый, плотный, да, все время бегает, спокойно ходить не мог, разговаривает так быстро. По телефону, если он разговаривал, то 10 секунд, 15 секунд, это вся его беседа. Да, нет, все, Даже не здравствуй, не до свидания, все. Вы поймете потом, что любое лишнее слово или что-то лишнее, оно нетерпимо. Оно считается просто вредным. А ничего не было видно по нему совершенно внешне. Раздражался хуже, чем я еще. Мгновенно. Вот. Но научился потом сдерживаться. Он говорил, у меня уже нет сил. Но вообще у него были силы. Он просто уже в конце научился. Меня еще не было. Говорят, где-то лет до 70 он был невыносим вообще. Я пришел к нему, было 75. 72, 73 года. Говорят, ты посмотрел на него 2-3 года назад еще. Ну, не видно совершенно. А почему должно быть что-то видно? Он ведь относительно тебя находится на таком уровне, на каком и ты, чтобы с тобой сконтактироваться. Он не может общаться с тобой по-иному. Это только всякие маги-волшебники там, или кто-то, кто хочет тебя там какими-то там чудесами там заворожить, они делают из себя что-то. А это как мать, которая с ребенком. Она спускается до уровня ребенка и лопочет вместе с ним, и играется вместе с ним, и ребенок чувствует в ней не мать, а партнершу. Товарища по играм. Ну, она подсказывает, помогает, но в общем она находится на таком маленьком, низком уровне. Наказывает, поощряет. То есть все находится на, соответственно, ступени. И также и в духовных ступенях, на какой бы ты ступени ни был, всегда высшая ступень не сходит вниз. Она даже оборачивается обратной стороной, ахураем, относительно низшей ступени, показывает себя нехорошо, неприятно. Ты начинаешь чувствовать в себе эгоизм, потому что там происходит скрытие света от обратной стороны высшей ступени. И состояние ты проходишь не очень хорошее. То есть Творец показывает себя всегда, начинает с... и было вечер, и было утро, день один. То есть всегда начинает... Начинается новая ступень всегда с создания кли. А это состояние неприятное. Это опять все возбуждается левая линия, эгоизм, ночь, вечер и так далее. То есть поэтому и каббалист, он не может себя вести как какой-то... Вместо Творца Творец скрыт, наказывает нас, вводит нас во все такие нехорошие состояния. А это добрый дядя, он нас будет, нам будет помогать, он нам будет все это... улучшать, да, как-то так приукрашивать нашу жизнь. Откуда? Наоборот, рядом с ним еще хуже должно быть. Потому что он желает тебя конкретнее вести в этот путь. Чтоб ты не убежал, не смазывал его. Так что отношение проходящего махсом или прошедшего к товарищам, оно... практически такое же, как и раньше. Он не будет показывать особого примера. То есть так же, как они действуют. Выделяться не будет. Если я опять-таки, вы поймите, я не боюсь этого сказать, не стыжусь. То, что сейчас будет происходить, я не знаю. Ни один каббалист, а вы знаете, в итоге мы читаем много каббалистической литературы, все они по-разному немножко предсказывали, что будет, как будет наше состояние, наше сегодняшнее состояние в мире. Мы находимся первыми, первопроходцами, в этом деле. И невозможно до облачения... в наш мир невозможно сказать, как произойдет это. мы знаем только, или я знаю только, как проходят единицы, индивидуалы, а не группы в массовом порядке. Сейчас должна группа в массовом порядке, ну, я не знаю, не 500 человек, 50, но эта группа должна пройти этот переход. Другого не будет. Это я уже точно исследовал, вижу и чувствую. Вот. И зависит, конечно, от тот, кто действительно будет работать над собой, из тех и соберется эта группа. Это может быть 2 из Америки, там, 15 из России, там, парочку Калининград, там, или Кировоград, там, Израиль, там еще десяток, там, и так далее. Это не важно, это и будет называться группой. Вот. Но это должно быть группой. Но вот как это произойдет, я не знаю. Я могу рисовать себе, предполагать все, что угодно, но это еще не облачилось никогда в нашем мире, в действии, поэтому ни один каббалист, самый большой, я видел это по своему раву. Если еще не произошло в мире что-то подобное, никогда невозможно предсказать, как это будет. Это абсолютно новое действие. А мы можем делать выводы только из того, что реализовалось, то, что в нас уже есть. Все, что представляется на самом деле якобы, это все недостоверно. Мы учим об этом также и в предисловии к книге «Зоар». Там пишется, что есть материал, форма в материале, отвлеченная форма и суть. Так вот, книга «Зоар» говорит только о материале и форма, которая облачилась в материал. А об отвлеченной форме книга «Зоар» и вообще ни один каббалист не говорит. Потому что то, что не облачилось в материал, это все фантазии, и никто даже, если ты начинаешь иметь дело с настоящей наукой каббала, просто ты этого начинаешь избегать, ненавидеть, презирать. Это философия, это пустота. Наоборот, всякие такие выдумки, они только сводят тебя и уводят неизвестно куда. Могут еще на пару тысяч лет куда-то увезти. Или будешь опять строить какие-то коммунизмы, неважно, неизвестно что. Только шишки набьешь. Поэтому я не знаю, как это будет воплощаться, и не могу сказать. Да, Женя?
2: Вы говорили, вторая часть работает. Есть первая часть, когда механические действия, вторая часть...
0: Нет, первая часть работы и вторая часть работы, первая часть работы – это не механические действия. Первая часть работы, когда мы учимся... Вместе трапезуем, да? Не знаю, как сказать. Вот. А? Трапезничаем. Хорошо. Сотрапезничаем. Хорошо. Дальше. Работаем. Производим какие-то общие наши групповые действия. Начиная от учебы, песни, трапез, работы там, распространение, естественно, там и все прочее. Все, что есть. И пытаемся делать это максимально коллективно. При этом мы четко знаем, что мы этими своими действиями вызываем окружающий свет. Мы должны это понимать и эту мысль, этот результат преследовать. Если мы это делаем, то это называется первая часть работы. Вторая часть работы, когда мы себя как бы представляем на более высшей ступени, уже над Максомом. И такие... обстоятельства такие, как сказать, отношения между нами пытаемся смоделировать, внедрить в группу во все наши отношения между собой. То есть первая часть – это когда мы на нашем уровне желаем притянуть высший свет, вторая – когда мы пытаемся быть подобными более высшему уровню и тоже этим притянуть высший свет. Это две части, это так, как я тут и нарисовал. Под водой немножко, над водой немножко. И так можно себе это представлять. И желательно и так к этому относиться. Потому что иначе ты можешь уплыть, начнешь все фантазировать, что ты уже где-то там, мы уже тут вообще между нами там.
2: Так вот, какие-то желания других, с которыми вот этой второй части, пытаться желаниями других, через желания других. Какие желания? Желания других случаев желания.
0: Как при этом я могу включиться в желания других? Об этом мы читаем во всех статьях, что для этого надо просто пытаться. Барабаш пишет, сделать товарищам просто приятное. У товарища может всегда не хватать только одного настроения. Значит, ты должен работать над его настроением. Выход из себя и включение в чужое кли, ты не должен начинать его допрашивать, что тебе надо. Я пришел тебе помогать, ну-ка, давай-ка мне сейчас это самое. Выкладывай все, чего там у тебя есть. Ты просто должен пытаться поднять его настроение. И это лучше всего, чем заниматься всякими остальными действиями. То есть это даже может быть внутреннее. Вообще отношение к товарищам, оно же внутреннее, которое никто не знает на самом деле какое. Даже каббалисты в течение многих лет, тысяч лет, будучи в группах, они практиковали совершенно обратное. То есть они внешне относились друг к другу якобы с насмешкой, якобы грубовато, чтобы скрыть свои настоящие истинные отношения. Если мы почитаем Коцк, так там вообще даже смеялись друг над другом и над заповедями всякими, и делали из себя вообще, как будто они такие, чтобы их всерьез никто не воспринимал, для того, чтобы максимально скрывать то, что находится внутри, в сердце. Это по правилу лицнуим хохма. То есть всегда, потому что надо все скрывать под экраном, все свое «я», все свои отношения внутренние, а проявлять наружу только уже результат. Но мы находимся в таком состоянии, что в таком возросшем эгоизме по сравнению с ними, что если мы начнем играться в грубое, в насмешливое отношение между нами, а внутри только держать себя в таком накале любви друг к другу, то в итоге у нас получится и внешняя, и внутренняя просто грубость и насмешливость, и совсем не то, что надо. Поэтому нельзя нам быть одними внутри и другими снаружи. Мы не такие сильные, мы не такие изощренные в этом деле, а вот когда станешь каббалистом, то есть уже после Махсома, тогда, естественно, сможешь и скрывать, и раскрывать себя в той мере, в которой надо будет, ты будешь уже понимать, как скрывать и открывать. А сегодня мы не должны этого делать. Мы должны относиться друг к другу только именно с тем, как бы мы относились на более высшей, более духовной ступени. Только так. Подавать каждому пример. Ты не должен при этом лезть целоваться кому-то, ты не должен при этом обниматься обязательно, ты должен просто незаметными даже, может быть, своими действиями, но действия должны быть обязательно все-таки, молчаливыми, показывать пример своего отношения. Это самое лучшее, самое действенное. Зайди на кухню, посмотри, как работают ребята. Еще куда-нибудь. Попробуй вместе с ними побыть. Увидишь, насколько это полчаса работы на кухне, ты получаешь, ты ощущаешь все, что ощущают они. Или там на уборке, или еще где-то. То есть вот такими общениями ты постепенно это и сделаешь. У каждого из нас, из вас есть определенное время, да, дежурство, да? У всех, у кого нет. У кого нет, он несчастный человек. Он должен немедленно обратиться, чтобы ему дали. Так что я всем вам советую. Я сам сейчас зашел, перед уроком поработал немножко на кухне. Это необходимо, это просто, ну, подключиться чуть-чуть хотя бы, там, часик к этой бригаде, к той бригаде, которая работает по нашему обслуживанию. Это, ну, без этого связь, она должна быть на всех уровнях. Сколько времени? 8:30. Ну, мы сейчас уже не начнем, наверное, читать это «Скрытие и раскрытие Творца». Оно такое, что тут наполовине не остановишься. Продолжим. Продолжим в следующий раз, да. Кен. Что значит уподобиться более высшему состоянию, что значит играть его в действии. Так же, как артисты играют. Мы разыгрываем сейчас театр. То есть мы собрались здесь для того, чтобы провести неделю в таком состоянии, как будто мы находимся совершенно в других наших групповых общественных отношениях.

0: В принципе, это должно быть постоянно в нашей группе. Да? То есть максимальное проявление заботы, любви, уважения, чувств друг к другу для того, чтобы через это постичь Творца. Как мы уже вчера говорили, любое начало и любой конец действия мысли должно начинаться с Творцом и заканчиваться с Творцом. То есть я ищу Творца, для этого у меня существует средство, этот мир, группа, учебники, распространение, занятия и так далее, для того, чтобы выйти, достичь его. Это не будет сложно. Вы увидите, как в течение ближайших месяцев человечество... И так каждый день мы видим, насколько люди начинают нас больше понимать, насколько они вдруг начинают слышать то, о чем говорит Каббала. А вы увидите, насколько это вас начнут искать. И те, кто сегодня, кажется, слышать еще не хотят, они прибегут. Они сегодня еще борются с собой, держатся еще за то, что есть, хотя уже пустоту ощущают практически все. Но это еще не та пустота, которая выдавливает человека в поиск. А она придет. Она придет, уже это видно на подходе. И тогда будет нам еще легче. Но, в принципе, естественно, что вся постановка группы, весь ее устав, ее связи с другими группами, отношения внутри, к распространению, к наружу, это все должно исходить из этого принципа уподобления более высшей ступени. Творец распространяется, мы проводим его... знание в мир. Это является нашим распространением. Он относится таким образом к человечеству. Мы таким образом относимся. Но ко всему человечеству мы не можем относиться. Ни в коем случае. Бааль ха-Сулам пишет в статье «Последнее поколение», что человек должен выбрать только группу, только маленькую среду. И только в ней культивировать такие отношения. Ни в коем случае не наружу. Люди тебя не поймут. Они будут считать тебя или каким-то святым придурком, или... Ну, просто ненормальным. Ты должен действовать по этим законам только внутри своей группы, потому что это общество тебя понимает, принимает, одобряет и таким же образом относится к тебе. Он об этом пишет в статье «Последнее поколение» Дора Ахарон. То есть вот это вот уподобление следующей ступени мы... сейчас отыгрываем в группе. И это определяет все законы группы, все ее действия, все, что мы желаем сделать, придумать для себя. Это только исходя из этого. В этом источник нашего устава. Кеннерон.
1: הדבר השני, ולהידמות למצב העליון יותר שלנו, אם אתה יכול לסכם מה סדר הפעולות שהסברת קודם, ככה, חובה של 1, 2, 3, בחלק השלילי, שמידמות למצב העליון. כולה שעכשיו
0: Не надо поднимать, я переведу. Вы только делайте меня нормально и хватит. Значит, спрашивают, каким образом можно представить себя четко порядок действий, которые должны мы выполнить для того, чтобы создать такие условия, как бы нахождение на более высшей ступени. Да? Порядок этих действий я напишу сегодня ночью. Я каждую ночь пишу. Вы видите, я ухожу обычно раньше, вечером с вашей развлекательной программой. Я не могу, я должен обязательно часика 2-3 позаниматься сам с собой. Я сегодня ночью... Ты мне напомни, я это напишу. Это надо

0: Знаете, как битый понимает лучше, чем не битый. Так вот, в той мере, в которой будет готова группа, вы, в той мере я смогу больше изложить. Мы прошли хорошее состояние, пока строили суку. Вот я смог немножко написать о прохождении Махсома тоже. Это ведь очень приблизительно, и тут можно об этом написать целую книгу. Об этих состояниях, разложить их на все то, что сейчас просит наш товарищ, подробно изложить действия наши, вот начиная с этого момента и далее, как точно уподобиться более высшей ступени, чтобы максимально эффективно притянуть на себя ее излучение, окружающий свет. Я попытаюсь это сделать. Кенеран.
1: אמרת שצריך לחפש עכשיו את הרגע של הבושה. שאני צריך לראות בחברים שאני את כל דבר שאני עושה אני מנצל אותם. אבל זה דבר ברור. שאני עכשיו פועל כדי לנצל חברים אחרת. למה אני עובד?
0: Ясно мне, что я сейчас действую только для того, чтобы использовать всех, весь мир, товарищи, родители и вообще все рава для того, чтобы самому продвинуться вперед. Это естественное мое состояние, мне его нечего скрывать и затушевывать. Правильно, оно естественное состояние. Но на более высшей ступени это состояние сменяется чувством стыда, что я такой. Значит, для чего это надо? Для того, чтобы, по крайней мере, из другой точки, с точки стыда, посмотреть на себя. Точка стыда – это уже не мы. Точка стыда, она появляется от воздействия света в нас. Откуда появилась в первой стадии, из нее возникла вторая стадия – желание отдавать. Потому что свет действовал в первой стадии, передал первой стадии, кроме наслаждения, умиротворения, еще свое свойство. Он показал первой стадии, что он дающий. И из этого первая стадия пожелала быть дающим. Дающий. Так вот, мне надо это искусственно представить. Как будто свет уже действует во мне. И я уже ощущаю его свойство дающего, и я чувствую себя по сравнению с ним противоположным. Если я буду пытаться ощутить себя относительно товарищей как эгоист, я этим притяну на себя еще больше окружающий свет. Он же должен во мне это сделать. Это непосредственное его влияние, результат его влияния на себя будет ощущаться мною как стыд, как ощущение своих внутренних свойств. Поэтому это самое эффективное, я бы сказал, действие, притягивающий окружающий свет на меня. Причем окружающий специфически мне. Я не могу сейчас иначе представить себя как искусственно представляя себя эгоистом относительно других. Не искусственно, я просто вижу, что это я такой. Но здесь я еще пытаюсь... То, что каждый может видеть себя эгоистом, это может. Это не так уж... это не такая проблема. Проблема в том, чтобы начинать представлять себе, что тебе за это стыдно. И чтобы тобой руководило это чувство уже в отношениях к товарищам. Тогда получается, что ты себя подстраиваешь под более высшую ступень. Ни в коем случае это не уменьшает моего участия во всех действиях. Нет, я продолжаю действовать. И мой эгоизм является движущей моей силой. И я должен давать ему наполнение, какие-то медальки, какие-то значки, отличия, какие-то поощрения для того, чтобы у меня была возможность действовать. Но я вместе с тем понимаю и осознаю, что я эгоист, и я именно

0: потребительски отношусь к другим.
1: אז זה כמו מחלה שאני מאיץ אותה? אני משתמש במחלה הזאת? אני לא מבין את זה.
0: Я ощущаю этот эгоизм не как собственную болезнь, я ее ощущаю как творение в себе, которое создал Творец. Я даже не принимаю его на себя как мое собственное. Только я ощущаю, что это он создал во мне, и тогда я начинаю обращаться к нему, чтобы он у меня это забрал.
1: אז אם אתה אומר לי נברא טבעי שהוא ברא בי, איך אני יכול להתבייש בזה? הוא יצר את זה ככה.
0: Я... Почему в таком случае я стыжусь? Потому что я стыжусь не потому, что это создал во мне Творец, а потому что я еще нахожусь в этом состоянии и собственными усилиями еще не достиг того, чтобы из него выйти. Человек не должен стыдиться за то, что он создан таким. Он должен стыдиться за то, что еще не исправил себя. Это зависит только от него. Ну, там ших?
1: Да, я не понимаю, это никуда, что я сейчас. Ты говоришь, я צריך לא לחשוב על עצמי. Ты говоришь, החשבון תמיד חוזר אליי בסוף. איפה אני ממקם את הפוקוס? איפה אני שם את...
0: Точка концентрации моей, это не то, что это Творец сделал. Все делает Творец. То, что я не попросил от него, чтобы он сделал то, что зависит от моей просьбы. Что-то непонятного. И, конечно, я не стыжусь за свою природу. Я стыжусь за то, что я такой. Вот что значит я такой? Что я себя еще не исправил. Что я еще его не убедил, не попросил, не потребовал с него так, чтобы он меня исправил. Что я еще не создал, не сделал то, что зависит от меня. За это стыд. То есть я, конечно, естественно, природно хочу использовать абсолютно всех, которые здесь есть, для собственного блага. Более того, человек готов, конечно, тут все убить и все зарезать, и весь земной шар, ты же понимаешь. Все мы находимся в таком эгоистическом, на самом деле, состоянии, самый настоящий эгоизм, который ни с кем и ни с чем не считается. Ни с кем абсолютно. Никого бы то ни было. В том числе до наших детей. Мы этого не понимаем, но на самом деле это так. Но это все этим пускай стыдятся психологи, которые этим упрекают там своих пациентов или всякие учителя, которые упрекают учеников в школе. Это все ерунда. Мы-то понимаем, что учителя и ученики находятся на одном уровне. Я упрекаю себя не за то, что... Ну, я не знаю, как еще тут сказать. Не за то, что я такой, за то, что я еще такой. Потому что с той секунды, когда я начинаю ощущать, что мое исправление зависит от меня, с той секунды во мне возникает стыд. У меня не возникает стыд относительно Творца или относительно творения за то, что он меня таким сделал. За то, что я себя не перетаскиваю тут же на следующую ступеньку. Стыд является именно той движущей силой, которая мне помогает приподняться. Да.
2: То есть, в принципе, я должен следиться от того, что во мне не возникла потребность в этом исправлении.
0: Если развернуть все это действие стыда во мне, то я должен стыдиться, что я не приложил усилия для того, чтобы во мне возникло ощущение стыда, такое, чтобы во мне возникла потребность просить Творца, чтобы он на самом деле исправил меня. Можно это разделить еще на несколько. Да.
3: Ощущение стыда в результате обращения к Творцу, это и есть подобное среднее? Это среднее, правильное, есть правильное?
0: Просьба об избавлении стыда, является ли это правильной молитвой? Опять-таки, и здесь существует два вида обращения. К себе или наружу. Или я хочу избавиться от стыда, потому что мне это очень неприятно. это очень неприятное чувство. Или если я выхожу из своего «я», мне не важно, оно приятное или неприятное, а только потому, что я желаю быть подобным Творцу, оправдать его действия на себя и во мне, его природу, которую он сделал во мне. Для этого я прошу, чтобы он меня исправил. Смотря, все зависит от намерения, от результата, чего я в итоге желаю. Для чего я желаю быть, допустим, исправленным, избавленным от чувства стыда или обретающим желание свойства Творца.
3: Да. Когда чувство стыда начинает влиять на поведение, то есть чувство стыда в смысле, что использовать кого-то для свою пользу, оно как бы дает ощущение разъединения чего-то внутри, единения стержня вот этого, потери. И тогда страх использовать ведет к тому, что как бы теряешь свои позиции. То есть и чувство потери собственного «я», оно останавливает, как бы, боится за то, что он исчезает.
0: Я не слышу вопроса, Миш.
3: Как перейти этот барьер, когда, собственно, когда «я» и не позволяет
2: быть исчезнуть.
3: Боится исчезнуть, не позволяет идти на отдых.
0: Как перейти барьер? Любые барьеры человек может перейти, только если он в группе. Ни одна каббалистическая методика, есть несколько в каких-то вариациях, но в принципе все они одинаковые. Ни одна не предусматривает индивидуального прохождения махсома. Невозможно это сделать. Это только если свыше дается определенной душе определенная миссия, четкая, тогда просто вытаскивают человека за уши над махсомом, ведут его, но это все равно с большими испытаниями, с большими страданиями. Ничего не поможет ни одному из нас, только работа в группе. Ты говоришь о том, как ускорить, как сделать, как усилить, только через группу. Индивидуально никак. Любые действия, любые свойства, любые свои недостающие тебе качества, определения, что бы ты только не хотел, только через группу ты можешь их провести и обратно на себя усилить, убедить себя, потому что мы построены таким образом, что нас общественное мнение убеждает, по крайней мере, тоже чувство стыда, тоже желание выделиться, тот же, весь эгоизм работает на это. Короче говоря, правильно используя группу, ты можешь в себе вызвать любое свое свойство, повысить до необходимого такого размера, которое тебя бы вытащило вперед. Только избирательно, правильно относиться к своим свойствам, правильно относиться к группе, как к усилителю этих свойств, потребительски, правильно, потребительски. Но зато для чего ты хочешь потребительски, чтобы это произошло? Чтобы духовно самому возвыситься. Возвыситься – это значит в итоге отдать им. В зависимости от того, какие тут слова использовать, но, в принципе, действие, оно духовное. Да, пожалуйста.
4: За махсомом, человек, переходящий за махсом, переходит с ним любой эгоизм, если это такого качества.
0: Когда человек проходит махсом, весь эгоизм его остается внизу, он сам называется точкой, и никакого эгоизма он не ощущает. И все свои действия за махсомом он уже начинает как полный голый альтруист. Приобретает сначала альтруистические свойства. Естественно, эти альтруистические свойства приобретаются тоже на эгоистических свойствах. Ведь творение – это желание насладиться. Оно никуда не исчезает. Оно только проявляется в большей или в меньшей степени в зависимости от того, как мы с ним работаем, должны работать. То есть всегда внутри себя я желание насладиться. Мы его не испытываем в чистом виде сегодня. Мы понимаем только его как желание насладиться ради себя. Когда исчезает ради себя, пропадает вот это «я». Я существую, я не существую и так далее. пропадает оно, желание насладиться остается. Вот тогда мы начинаем ощущать его все равно. Но мы тогда его ощущаем как какой-то, как, ну, можно все-таки сказать, независимый эксперт. Экспертный сосуд, что ли. И на нем мы строим уже желание отдавать. То есть намерение отдавать, извиняюсь, намерение, не желание. И в том, в той мере, в которой мы это намерение можем на себя построить, в той мере эти желания насладиться в нас проявляются все больше и больше, и мы стыкуем их с экраном. Ну, это упрощенно, конечно, изображение, но эгоизм всегда проявляется в виде левой линии, в виде клипот, желание насладиться. Оно всегда, его всегда хватает. В той мере, в которой надо, всегда мы его ощутим. Это устроены так все ступени лестницы, что в той мере, в которой надо зайти на следующую ступеньку, проявляется с левой стороны в нужной мере и в нужном качестве эгоизм. Да. Сиди.
5: Правда, сказали, что предсказывать, мы не можем ничего предсказывать до тех пор, пока в материальном мире не проявляется. И значит, до сегодня у меня каббала как бы изучалась на мало людей. Mm-hmm. Сейчас на проведение снимают новые масштабы, являемся первым подходом. Мы не знаем, как это сделать. Можно сказать вопрос так, что именно эти группа людей, которые первопроходцы, которые хотели исследования группы людей, ну, массы больше людей, что именно на их взаимосвязи этих первопроходцев именно и взаимосвязи проявится замысел творения.
0: Вы меня спрашиваете о том, каким образом проявится замысел творения в группе и так далее. И опять-таки, после того, как я уже сказал, что мы не можем заранее ничего предположить, я думаю только, опираясь на то, что описывается, по крайней мере, каббалистами, то, что пишет Баля Сулам, что наша группа, она в итоге разрастется до какой-то определенной массы, не бесконечной, не в миллиарды людей. Но это будет где-то, может быть, десятки тысяч. Такое движение. Может быть. Но не такая необозримая какая-то масса, покрывающая всю, значит, поверхность Земли. Потому что в итоге мы имеем вообще дело ведь с эгоизмом, который построен по определенной структуре, состоит из определенной структуры. И только самая верхняя его часть на сегодняшний день, она вообще готова к тому, чтобы каким-то образом начинать адаптировать себя к высшему миру, к тому, что находится над Махсомом, или приближаться к Махсому. Баля Сулам тоже об этом пишет в статье «Последнее поколение». Здесь ее нету, да, у нас? Или есть?
6: Нет.
0: Нету, да? Ну, мы ее отпечатаем. Он пишет об этом, что все равно это будет маленькое общество, которое создаст из себя такое небольшое мини-государство, в котором будут все... структуры, как, какие должны быть в таком духовном государстве. И это будет прообразом будущего устройства всего мира. И постепенно создадутся такие условия в окружающем мире, что люди сами будут тянуться каким-то образом примкнуть, присоединиться к этому государству. Это видится довольно явно по нисхождению духовных корней. Это даже более понятно и явно, чем подъем группы, который вот должно быть действительно здесь с нами. Потому что он-то зависит сейчас конкретно от наших состояний. А те состояния, они уже довольно плавные. Там уже имеется в виду десятки, даже, может быть, сотни проходящих махсом, которые организуют, образуют по всему миру вот этот высший слой, который, естественно, притягивает на себя окружающий свет для остальных, который сам наполнен внутренним светом. То есть представляет собой уже огромную божественную духовную силу в нашем мире. То есть это совсем уже меняется вся расстановка сил на планете. Я вижу, в принципе, в перспективе такое постепенное преобразование нашей группы, всех наших групп в одну, в такую большую международную, а затем я не знаю, каким образом это произойдет, но будет мы придем к тому, чтобы создать такое маленькое как бы мини-государство, мини-общество, где мы будем жить, работать, трудиться. Вполне возможно, что в основном мы будем заниматься преподаванием, распространением, обучением. Основная наша будет основной вид деятельности. Вообще во всех вас я вижу через некоторое время просто людей, которые занимаются, в общем-то, только этим, потому что этого будет требовать от нас мир, и поневоле это станет нашей основной деятельностью. И каждый должен каким-то образом себя к этому готовить. Потому что так пирамидально весь мир и создан, и мы должны будем это делать. А затем, конечно, это постепенно вырастет в маленькое общество, и потом это общество, я не думаю, что это будет государством, то есть со всеми функциями, как с армией там, и так далее. Нет, это будет как бы надгосударственное образование, которое начнет привлекать к себе все больше и больше людей, пока эти идеи не перейдут ко всему миру. Но это будет очень быстро, потому что все зависит не от того, все зависит только, насколько свыше мы притянем окружающий свет, и насколько снизу быстрее проявится эгоизм. Это все в наше время идет по такой экспоненте, что это не тысячелетие, когда люди развивались, и практически не было разницы в их развитии. Допустим, 10 век и 15 век. Ну, какая разница? В чем? В нескольких открытиях там каких-то, изобретениях чего-то такого мелкого. За 500 лет. А сегодня за 5 лет вы не представляете, что грядущих что будет. Я думаю, что где-то до 2007-2008 года это должно начать воплощаться в жизнь.
6: Хотите ли вы сказать, что мы прошли тот страшный и опасный период, который тогда был назван с вами угрозой?
0: Когда-то была написана статья «Угроза уничтожения». Угроза уничтожения имелась в виду существование еврейского народа в Израиле. Ни в коем случае не имелось в виду существование каббалистической группы в мире. Существование еврейского народа в Израиле, естественно, находится под угрозой уничтожения, и эта угроза продолжает и нарастает. Я пока не вижу никакого решения этой проблемы, и вполне возможно, что она приведет к тому, что все практически евреи должны будут покинуть эту землю. А что мы делаем для того, чтобы этого не было? То есть у вас из этого задается следующий вопрос. А как корень и ветвь? Да? Корень, то есть духовный корень, который называется Израиль, и его ветвь в нашем мире, которая называется Израиль. А я думаю, что не будет этого корня и ветви такой на самом деле. Израилем называется устремляющиеся к Творцу. Устремляющиеся к Творцу, действительно, они будут в такой силе, они будут в такой идее, что они действительно, я думаю, что смогут и будут желательны, чтобы остались здесь, на этом месте. И их ничего не затронет. А все остальные будут испытывать такие страдания, что покинут эту землю. И таким образом корень и ветвь совпадут по своим состоянием.
6: Но это мини-государство будет здесь?
0: Я думаю, что это мини-государство будет здесь, и оттуда оно расползется дальше. Потому что каждая ветвь должна соответствовать своему корню. В итоге, хотя то, что произошло один раз, оно не обязательно уже должно повторяться. Человек не должен сегодня повторять выход из Египта, прохождение, там, дарование Торы и так далее, ни один из нас, ни еврей, ни гой. В этом нет никакой необходимости. Поэтому и было когда-то касание корня ветви, что здесь было государство, и оно называлось Израиль. Не наше сегодняшнее. Наше сегодняшнее – это просто так. Это искусственно созданное, просто да. Кибуц Гулуйот, как говорится, на самом деле. Ничего нет другого. А на самом деле духовное государство такое было там во времена Давида, в те времена. И в принципе можно также сказать и насчет корней и ветви, что этого, возможно, больше не требуется. То есть я не хочу говорить «да» или «нет», потому что, опять-таки, это не воплотилось. Но у нас есть все примеры того, что этого может и быть, и не быть. С одной стороны. С другой стороны, строительство третьего храма, оно должно состояться, потому что этого еще не было и не воплощалось. Значит, это должно каким-то образом произойти. Будет ли при этом государство? А зачем? А что значит государство? Храм – это имеется в виду воплощение, стремление людей – к Высшему, их реализация своего исправления на себе. Храм это имеется в виду, храм построен по точному образу и подобию души и в исправленном ее виде. Если мы возьмем исправленную полностью душу Адама, да, творение в исправленном полностью виде, и представим ее в ее частях, там Гальгальтайнай, Махаб, Кцавот и так далее, и все это выразим в материале нашего мира, то мы получим точный образ третьего храма, который должен в материале быть. Его можно воплотить. Если такое воплощение будет внутри людей, достигнуто внутренним исправлением, тогда можно воплотить и снаружи. Тогда действительно высший корень коснется своей ветви. А если этого не произойдет внутри людей, они не достигнут этого последнего окончательного состояния исправленного, то зачем строить какой-то домик? Они даже не будут знать, каким образом его сделать. Вы понимаете? Это просто вся цель творения, конечно, заключается в том, чтобы во всех мирах, с самого наивысшего духовного уровня до самого наинизшего, неживого уровня, все было человеком создано на всех уровнях самим собой, полностью уподоблено тому, как Творец это создал. Сверху вниз, так человек должен создать это снизу вверх. Так что должно такое действие произойти, но это должно произойти тоже сверху вниз, после того, как человек это делает в себе. А если мы это не будем делать, то этим мы уподобимся, мы опять сделаем шверу. Что сказано о Адаме Аришон, о Адаме? Почему он прегрешил, так называемый? То есть почему он прошел швиру? Потому что он съел несозревший плод. Что значит несозревший плод? Он был к этому не подготовлен, но у него не было экрана для того, чтобы это сделать, для того, чтобы вобрать весь этот высший свет. И все грехи людей, то, что называется, все наши ошибки, от того, что мы делаем что-то преждевременное. Все, это источник всех наших ошибок у Адама. Потому что то, что люди делают, не, вот смотрите, то, что кибуцы, коммунизм, там вообще все что угодно. Человек не ждет, пока он духовно будет готов к действию механическому, и после этого это действие выполняет. Если бы так это происходило, наши действия все были бы благожелательны. Они бы на самом деле были бы овеществлением нашего внутреннего исправления. Если этого не будет, то весь этот храм, он будет самой большой трагедией. Это просто насмешка, если мы сейчас начнем строить какой-то там дворец съездов там на горе. Хорошо, что за это держатся арабы, они нам это не дадут сделать. Это невероятно. Это, ну, что вы сделаете? Музей? Будете туда продавать билеты, пускать людей, чтобы они посмотрели, что это такое? Что вы там будете делать? В той мере, в которой справлялся народ по выходу из Египта, Моше их обучал, что делать в действии. И потом, в той мере, в которой народ, если падал, эти действия аннулировались. После 40-летнего странствия они достигли уровня бины, смогли прийти в землю и начать ее обрабатывать. Потому что обрабатывать землю, работать с малхут, можно только после получения свойств бины. И так далее. Все должно быть построено в четком подобии. И потом все действия, которые происходили, нехорошие, разрушения, войны, крушения, изгнания и так далее, они все происходили только потому, что человек в нашем мире, или люди, или там цари даже, первосвященники, производили действия, на которые ни они, ни народ не были готов. И то же самое сегодня, и у всех народов то же самое происходит. Поэтому ни в коем случае нам нельзя обгонять события. Вы мне же можете сказать, а вот мы создаем группу, вот мы делаем из себя подобие. Мы делаем искусственное подобие, понимая. Мы только желаем быть на следующей ступеньке. Мы уже не начинаем вот так вот искусственно это делать. Что вот на самом деле мы в нем существуем. В этом храме или в чем-то. Мы искусственно желаем уподобиться для того, чтобы притянуть на себя высший свет исправления. Чтобы Творец нас на самом деле исправил и поднял. Это большая разница. Но угроза, она не угроза, она реально существует и постепенно-постепенно воплощается. Состояние еврейского народа здесь, в Израиле, с каждым днем становится хуже. Нам кажется, что это еще нет, на самом деле это да.
6: Вы писали, что государство нам дано слышать, а сейчас вы говорите...
0: То, что нам даны свыше все эти состояния, в том числе это государство и все прочее, конечно. Но это не значит, что все, что дается свыше, проявляется в нас добрым образом. Все, что дается свыше, мы-то воспринимаем в своих обратных келим, воспринимаем через Ахураим, и поэтому это воспринимается нами как страдание. Я говорю о угрозе уничтожения, как ее видится снизу, как она видится снизу нами, а не как смотрится свыше. Свыше все смотрится как исправление. Свыше все мы находимся вообще в полном исправленном состоянии. Человек, который проходит махсом, он не видит вообще, разве тут происходит что-то, что арабы бьют евреев? Наоборот, они вызывают в них исправление. Они себя сами наказывают. А на еще больше высшей ступени вообще никто никого не бьет, никто никого ни с кем не воюет. Все вместо этого кажется, что обнимаются и целуются. Вот мы сейчас с вами почитаем эту статью «Скрытие и раскрытие Творца». Вы увидите, почитайте ее пока в перерыве. Что? До того, как Творец скрылся, казалось, что все подонки, что все злые, что все, кто воруют, они самые удачливые в этой жизни. Да? А затем, когда проходишь махсом, раскрытие Творца, ощущаю совсем другое. А улам афухраити, обратный мир вижу. Что вообще эти такие, а эти такие. Поэтому, когда мы говорим с обычным населением, мы, конечно, говорим о грозе уничтожения. А как еще сказать?
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: Поделимся впечатлениями от урока, что мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
9: אנחנו לא סתם משחקים.
10: Да, мы не просто так играем. Мы в итоге обретаем необходимые свойства, и этим мы возбуждаем свет, возвращающий к источнику. И основная игра — это противоположность тому, что есть у меня сейчас. Я должен представлять себе эту высшую ступень. Рабаш пишет, просто создать условия для товарищей, поднимать им настроение. И это действительно единственное, что не достает товарищам.
8: Я продолжу то, что сказал Давид. Я часто слышал, что нужно привести себя к состоянию, когда я стыжусь смотреть в глаза своих товарищей. И это повторялось в течение урока несколько раз. И также вследствие игры я должен чувствовать себя как эгоист в отношении к товарищам. И даже искусственно, когда нужно в конечном счете привлечь окружающий свет, который пробуждает во мне точку стыда, чтобы я увидел на самом деле, насколько исправлены мои товарищи, а я эгоист, и этот момент вытягивает меня за Максом, где я уже начинаю видеть всю реальность иначе.
10: Очень особый урок. Вначале Раф описывал, как «я» человека распространяется на всем обществе, а потом «я» исчезает в обществе, растворяется. Когда каббалист проходит махсом, он находится в постижении, он может подниматься вверх и вниз по тем ступеням, которые постиг. И нет у него никаких ограничений, все зависит от того, с чем он должен работать. И свыше нет ограничений, или нет, это не то.
8: На самом деле было много об игре, о ее важности, как через игру мы можем продвигаться. Рав привел известный пример о своей дочке, которая играла с куклой. Если дать ей маленького ребенка, она понимает, насколько это не ее уровень, она не хочет. И Рав сказал больше, что мать должна спуститься с своего уровня, чтобы играть с ребенком, и тогда она чувствует ребенка как подругу. И так, по всей видимости, будем чувствовать себя с Творцом. Было много указаний, как проходить махсом, что мы чувствуем за ним. Мы часто пользовались раньше этим словом «махсом».
10: Ну да, это было раньше, когда был «махсом». По поводу стыда, то, что Гершин говорил, вместе с тем Рав разъяснил, что я не стыжусь того, что я создан таким, я должен стыдиться того, что я не прошу у Творца исправления. И очень подробно говорил об этой просьбе, раскладывал на этапы, что я должен просить у него и стыдиться того, что я еще не попросил у него, чтобы он исправил меня. Там есть несколько этапов в этом. И много было и о группе, о выходе из себя. Рав очень со всех сторон рассматривал это, что значит выйти из своего «я». Это очень интересно. Не могу сейчас дать какую-то квинтэссенцию этого, но разные состояния такие были.
8: Ладно, как выйти из себя? Да, давайте прочитаем то, что написали товарищи. Но пока что я не буду возвращаться к этому, что сказали товарищи. Рав сказал, что все грехи, все ошибки, которые человек совершает, с его появления до этого времени, из-за того, что мы пытаемся опередить время, это называется незрелым плодом, и на самом деле это единственная ошибка. И вот Идошкин написал, что духовное продвижение происходит через выход из эгоизма и попыток уподобиться свойствам отдачи через товарищей, хотя это вначале происходит в виде игры или искусственно, а само усилие пробудить такое отношение считается подготовкой более высокой ступени и привлечением окружающего света, который выполняет исправление. Это все.
10: Перейдем к следующей части урока.

0: Шалом, шалом, шалом. Шалом, хаверим аувим вейкарим.
1: Здравствуйте, дорогие и любимые товарищи. Нас слышно? Здравствуйте, любимые, дорогие товарищи. Десятка 5-7 ведет эту последнюю часть урока. Мы хотим открыть из того, что мы сейчас слышали на уроке.
2: Да, мы слышали сейчас на особом уроке, который мы прошел, вопрос. Что за состояние, когда человек находится в какой-то ситуации, когда он не знает, он прошел максом или не прошел? Рав, это не то, что раскрываются небеса, вдруг какие-то молнии, громы, силы, какие-то ангелы начинают появляться. Мы говорим только об нашем внутреннем ощущении, когда раскрывается нам гораздо более глубокое видение реальности, вне границ, которые мы видим, гораздо более глубже, сила, которая властвует в нем, общая мысль и желание.
1: Мы в 5-7. Очень воодушевлены этими уроками, это серия уроков, которых мы удостоились из Конгресса Ситрина. Это пробуждает нас атмосферу Конгресса, как будто бы мы сейчас находимся на Конгрессе. И слова Рава, сколько сил есть в них, насколько они ясны, насколько они проникновенны прямо в сердце. И эту атмосферу мы хотим сейчас взять. И также Конгресс Суккот, атака. Мы сейчас находимся в разгаре этого, мы хотим взять это сейчас и перенести на следующую нашу ступень на региональный конгресс.
2: И как часть нашей подготовки, как 5-7 готовится к конгрессу, ну, прежде всего, мы искали, что мы можем сделать. И удостоились, мы просили, и удостоились сейчас провести эту часть урока. Провести часть урока — это значит готовиться всю неделю, говорить, обвиняться, заниматься этим, возможностью отменить себя и прийти к согласию. Есть у нас также товарищи в десятке, которые делают очень важные работы, и есть у нас ответственность за язык, за всю Латинскую Америку, и мы видим преданность, и мы пытаемся отдать то, что называется силу ему. Есть у нас кто-то, кто абсолютно предан, ответственный за контент всех трапез вообще, и на Конгрессе в частности. Это не заканчивающаяся работа, смотреть, впечатляться. И есть товарищи, которые едут поддерживать конгрессы за границей. И есть еще одно на прицеле. И я завершу внутренней молитвой, чтобы мы смогли прийти к успеху и выражению этого на конгрессе.
1: Да, сейчас из того объединения, которое мы создали на уроке, давайте посмотрим клип Рава.
2: Что нужно добавить к нашей подготовке к Конгрессу с той точностью, которую мы получили на этом уроке? На чем сосредоточиться в нашей подготовке к Конгрессу?
1: Я всего лишь хотел объяснить вам, что все должно быть интегральным. Должны быть мы, каждый из нас, и должна быть группа, десятка, там, где я реализую это, и там я должен все время присутствовать, чтобы я включался в десятку, и каждый раз, чтобы у меня было ощущение «я», и каждый раз мне надо было бы себя приклеивать к десятке, так мы все время начинаем с точки разбиения, это все время «я», пока я из себя, из «они» не делаю «эйн», «нет», и прилепляю себя к десятке, пока десятка тоже, она ощущает себя как одна единица, неразрывная, и хочет соединиться с другими десятками в более сложную, в более мощную десятку, потому что мощь в духовном — это именно из соединения противоречий, противоположностей, а затем в нашем кли мы хотим почувствовать все десятки вместе. И это цель Конгресса — почувствовать все десятки как одну. Чтобы мы из этой единой десятки тоже выстроили намерение потом обратиться ко всему человечеству. Ведь Творец находится в основном там.
2: Перейдем к активному семинару и вопрос. На чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу?
1: На чем мы должны сосредоточиться? Ответ всегда на объединении между нами, и на этот раз тоже. Объединение в десятке в начале, а потом увидеть, как мы, как десятка, может быть примером для других десяток, соединиться с другими десятками, как одна десятка.
2: Если мы возьмем урок, который мы сейчас прошли, мне кажется, играть на подготовку к конгрессу, то есть взять что-то определенное, и чтобы увидеть то, что не ощущается вначале, и тогда свет действует, и ты тогда обретаешь этот конгресс.
1: И да, играть в следующую ступень раскрытия и наше соответствие. И наверняка это, основываясь на уроке, который мы сейчас прошли, стараться видеть товарищей в отдаче, всю реальность в отдаче, всех товарищей в отдаче. И исходя из этого, все остальное придет, пробудится точка стыда, что я не такой, как они. Возникнет просьба к Творцу, чтобы исправил меня, и так далее. Мы должны напоминать себе это.
2: Как вопрос ложится, на чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу? Нужно подготовиться к той ступени, которую описал Рав, как мы должны представлять себе, что это является за объединением на нашем региональном конгрессе, как мы строим эту ступень в нашем отношении к этому кли. Как через наше объединение на этой ступени мы, по сути дела, строим все общее кли, которое называется Бней Барух, и через него Творец может проявиться в мире.
1: Я согласен, что вся наша работа — это понять, что такое регион, и у нас это вообще группа Петах-Тиквы. Понять, насколько это важно, что мы можем делать с этим, какие перед нами стоят задачи. Чем больше мы войдем, углубимся в это, в подготовке, так мы сможем лучше понять это на Конгрессе.
2: Есть здесь вещи, которые на самом деле можно взять с урока Ситрина также, со всем выходом из себя, который описывает Рав, когда я буквально вбрасываю себя, перевожу себя к ним, к товарищам, да, настолько, что я даже не могу сказать, что я существую. Теперь все возможные упражнения такого рода в представлении, он называет это воображением, называет это следующей ступенью, которую мы строим. Он там делает разделение между тем, что я представляю себе, и моделирую эту ступень, буквально строю. Строю ее модель. Ну, как ты строишь что-то? Ты сначала строишь какой-то макет, и в той работе, когда мы строим эту модель, тогда облачается в нее и форма. И в конечном счете Рав сказал также, что все эти действия выхода из себя, они истинны в той мере, в какой я это выполняю в группе. То есть не оставлять это лишь воображение. Да, чтобы не было фантазии, добавляет Гершин. И на региональном конгрессе это совершенно не фантазия, это руководство к действию.
1: Да, чтобы не было фантазии, но чтобы это было фантастически. Это верно. На чем нужно сосредоточиться? Как Рони сказал, на объединении, поскольку это региональный конгресс. Я думаю, что сосредоточиться нужно на том, что каждый товарищ должен взять с собой десятку и привести его в то место, где он конгрессируется. И каждый начнет отдавать с одной стороны, с другой стороны подвергнет себя влиянию регионального окружения, которое как бы шире окружения десятки, но вместе с тем, что никто не выходит из десятки, он вносит свою десятку в это объединение.
2: Идо пишет объединение в регион.
1: Мы думали, у нас тут есть пример, как товарищи готовят нас. Они приехали сюда специально, все наши мировые клии, стажеры, величайшие товарищи, которые приехали сюда, чтобы подготовить нас к конгрессу. Они делают здесь все, они готовят нам трапезы, все время работают на кухне, дают нам прежде всего пример, мощный дух, как готовится к конгрессу. Но мы хотели бы услышать их сейчас, как они готовят у себя конгресс, как их группы готовятся, их десятки готовятся к конгрессу. Пожалуйста, ребята, расскажите нам, встаньте и расскажите, какие примеры, как вы готовитесь к конгрессу, как ваши группы и десятки готовятся к конгрессу. Ну, а пока что огромный лыхаем нашим стажерам.
3: На самом деле воздух пропитан уже следующим конгрессом. Я не помню такого, чтобы мы сразу как будто в двух участвуем в конгрессах. Здесь такой конгресс Суккот, но все уже живут, что же будет в этом региональном конгрессе. Ну вот, я еще успеваем, да, готовиться и на кухне, и вот вчера я неожиданно еще поучаствовал, спел в репетиции в музыкальном отделе. То есть тоже все наши товарищи, которые имеют какие-то музыкальные навыки, пытаются слиться в одну душу, чтобы порадовать музыкой на конгрессе региональном. Как получится, с Божьей помощью, но подготовка, она идет.
4: Да, в группе Астане мы друг друга спрашиваем, ты купил билет? И каждый раз видишь нового товарища, еще товарища, которые покупают билеты, собираются. готовят подарки, знаете, такие киоски отдачи такие, как мужчин, так и женщины. И это на самом деле нечто небывалое, такое трепетное состояние, контент, мы промываемся статьями, это просто нечто невероятное.
1: Yani biz de onlu olarak her gün buluşuyoruz sanal alemde ve kongre için ne yapacağımızı.
5: Мы встречаемся каждый день в десятке.
1: İş çalışma ve onundaki çalışma ve kongrede bulunduğumuzdaki onlu çalışmamız.
5: Ben burada. Мы планируем то, что мы будем делать на конгрессе.
1: Çünkü ben burada dostlarla birlikteyim ve sürekli onunla işlerimizi yapıyoruz ve sürekli onunla bağlantı kuruyorum ve bu bağlantı bizi aslında kongreye hazırlıyor. Yani Türkiye bir onlusu gerçekten kongreye hazırlık ve bu altta uyanışa hazır. Lehay.
6: Могу сказать.
5: Наша десятка готова к конгрессу.
6: Те, которые не купили билет ехать в Тбилиси, будут на 31-го встречаться на целый день, на последний день конгресса, объединяться. Да, помещение есть, место есть. Готовим сердце, сближение. Вместе к Творцу. Лехаим, Небарух.
7: Лехаим, Лехаим, туда.
2: Лехаим, Лехаим, спасибо, друзья.
8: We had yesterday the meeting of the content team of the, our.
2: У нас была встреча вчера команды контента нашего конгресса.
8: The place that we will give to the tents and to the.
2: Мы говорили не только о месте.
8: So that they can feel themselves, but also
2: перемещение товарищей,
8: incorporation of new friends from the campus.

0: продвинет нас. Мы прошли весь урок, мы хотим быть готовы. Давайте вопрос на семинар. В чем мы сейчас обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешный? Как мы обязуемся сейчас в десятке, чтобы региональный конгресс был успешным? И дежурный запишет то, что мы будем говорить. Пожалуйста.
1: Чем мы обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешным?
2: Нитхаев ласот это.
1: Ну, обязуемся. Может быть, надо понять, что значит был успешным. Мы должны создать больше объединений между товарищами. Так, может быть, будем думать вместе, как каждый из нас может привести к большему объединению в регионе, на котором он, в котором он будет участвовать.
0: Да, кроме того, мы хотим увидеть и представлять себе, что значит наш успех на следующей ступени, как регион, в плане объединения, в плане уроков, взаимной поддержки, распространения, связь между нами и всякие мероприятия, которые мы организуем. У нас есть возможность сейчас, которая нам просто с неба выпало через Рава, через руководство. И это сокровище. У нас есть сейчас возможность создать вот это понятие, которое называется нашим регионом, и как это будет функционировать, как это будет включать товарищей, и какие возможности у нас раскроются. И тогда все, что требуется после такого выяснения внутреннего, только реализовать это.
1: Так в чем обязанность-то?
0: Обязанность реализовать.
1: Я согласен с Гершоном и с Ишаем. Большой вопрос, что является успехом, как его можно измерить. И тогда, согласно этому, можно измерить обязанности, обязательства. Обязательством будет, по всей видимости, отдать все силы и усилия, чтобы конгресс был успешным, чтобы было большее объединение, чтобы было требование потребности молитвы. И если мы полностью войдем в этот процесс, я уверен, что мы к этому приблизимся.
0: Юра сказал «Амен», справедливо, я обязуюсь выйти из себя и своего «я».
3: Это «Ханак вар муция ми ацми».
0: Подготовку уже выводит из себя и передать себя ради товарищей к цели и к Юре.
1: Да, я обязуюсь вместе с тобой, чтобы выйти из себя. Но на самом деле, если серьезно, в чем можно обязаться? Что мы в полной мощи не будем прекращать готовиться к конгрессу. Конгрессу во всех возможных вариантах. Тогда будет, что будет. Главное — подготовить себя.
0: Габа, лехаим, хаверим. Лехаим, друзья.
1: Спасибо большое, 5-7.
4: И
1: у нас сообщение в завершение. Все внутри, День единства, Бней Барух, во всем мировом Кли, все праздники Суккот, 1 октября с 9:30 утра и до трапезы Мушпизин совместной в 6 вечера. Мы не просто сидим и слушаем, все обсуждаем, инициируем и решаем вместе. Это повлияет на нашу духовную жизнь в ближайшие годы. В течение дня будет 8 обсуждений на разные темы, и каждая из них важна, чтобы все участвовали в этом. все товарищи и подруги, чтобы все мы участвовали, и решения, которые будут приняты, на самом деле будут выражены всеми нами, будут клипы Рава на тему распространения, что он желает от нас сегодня, и как мы хотим продвинуться вместе. И

откроем важные вещи, которые мы будем, в которых поймем, как работает организация, какие вызовы стоят перед нами в открытом и прямом виде. И то, что мы выявим и ищем вместе в этот день, будет влиять на всех нас, поэтому важно, чтобы все мы участвовали там. Приглашены все, мужчины и женщины с 18 лет и старше. Регистрация на сайте. Завершим песню.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12.
1: Продолжим серию Ситрина, продолжаем четвёртый урок 12 октября 2003 года, пожалуйста.
2: Он может включать все миры и мир бесконечности, всё что угодно. Всё равно ощущение моё называется мой мир. Так вот как сделать так, чтобы эти ощущения мои были всеобъемлющие, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует в своих пяти естественных органов чувств, он их не изобрел, он их не приобрел, он не управляет ими, а они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное. До нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже, оно естественное. От нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира, это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют. А что, для чего же тогда вообще это надо, если мы существуем с вами в каком-то определенном периоде в высшем мире, в его ощущении? Какой-то период времени существуем в нашем мире, в нашем ощущении. Ну какая разница еще ощутить одновременно оба мира, один через другой? Для чего тут надо особенные усилия прикладывать? Два состояния пограничных, то есть крайних, этот мир или духовный мир, мы ощущаем не по собственному выбору. Нам дается или то состояние, или это состояние. Душа находится вне тела, в полном слиянии с Творцом, как точка в нем. Вдруг она пропадает, это ощущение точки в Творце, и она оказывается в ощущениях, как обычный человек в этом мире, совершенно даже не зная, не представляя, где что. Вот так вот бум, и все. Конечно, не бум, постепенно человек рождается, в нем нет никаких воспоминаний, нет ничего, чтобы как-то говорило ему о ином существовании. Что дает нам одновременное постижение обоих миров? Душа создана как точка. То есть я, наше ощущение вообще, это точка, которая ощущает или Творца, или его противоположность, полное скрытие. Достичь состояния, когда мы будем полностью равны Творцу, то есть полностью ощущать все мироздание, выйти на существование вечности, совершенства в своих ощущениях, можно только, если мы приложим свои усилия для того, чтобы из этой точки сделать кли, причем создать его в полной свободе воли, то есть в определенных обстоятельствах. вот эти определенные обстоятельства, вместе все подобраны определенным образом, и мы внутри них, они и называются этот мир. То есть специально создана такая атмосфера, окружение, среда вокруг точки, которая ощущает то, что ощущаем мы, и называем этот мир, наш мир, потому что с такого состояния самым оптимальным, единственно и возможным способом можно из точки создать парцуф, то есть кли, равный Творцу. И наука Каббала говорит о том, каким образом это создается, кли. Что мы при этом делаем? Должны выполнять. В общем-то, мы должны настроиться на восприятие высшего мира, еще не находясь в нем. Мы это делаем всевозможными различными способами. С помощью учебы, работы в группе, всевозможных действий в нашем мире, если мы прикладываем намерение на то, чтобы приблизиться к этому ощущению духовного состояния, мы вызываем на себя оттуда уже это состояние, как бы притягиваемся к нему своим желанием. Такое действие называется вызыванием окружающего света, ормакив, который нас очищает, подтягивает к высшему состоянию. Это неосознанные действия. То есть человек действует, потому что ему сказали. Он верит в то, что говорят каббалисты, и выполняет то, что ему советуют. То есть надо учиться, я буду учиться. Хотя мне и не хочется, хотя я не понимаю, я не вижу никакой связи. Я во время учебы начинаю думать о науке, представлять себе ее как какую-то отдельную от меня науку, не то, что я должен внутри себя переживать, что-то производить внутри себя, какие-то действия. Нет, наука, совсем человек может относиться к ней как к чему-то постороннему. И кроме этого, другие действия в группе, действия с товарищами, ему говорят, он не желает этого совершенно, но надо, он пытается что-то механически делать, как-то вместе с ними совершать какие-то действия, хотя понятно нам каждому, что каждый индивидуалист, и если он собирается вместе с остальными, так, ну, делают приятную обстановку, чтобы всем было интересно, ну, в жизни не так уж много приятного и интересного. Тогда мы собираемся, делаем приятное, ну так собираемся ли мы ради того, что нам приятно, или собираемся для того, чтобы это было действие, поднимающее, возвышающее нас. В общем, есть очень много здесь проблем, каким образом относиться вообще ко всему, как точно настроить себя на притяжение высшего на себя. То есть окружающего света. В итоге все эти действия вызывают окружающий свет на нас. А есть еще работа другая. Когда человек начинает изнутри себя сам как бы поднимать, возвышать себя на более высшую ступень. Не притягивать сверху высший свет, а сам притягиваться к высшей ступени. эта работа называется подобием, попытками подобия высшей ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем брать эти примеры? Из того, что нам пишут каббалисты. Они нам говорят о том, что духовное – это полный выход из своего «я». Как человек, умирая, выходит из своего тела, а тело остается, что с ним потом происходит, все мы прекрасно знаем. Оно уже не относится к душе совершенно, ничего в нем нет, превращается в земной прах, а душа существует. Так и мы должны выйти полностью из своего «я», перенести себя во всех остальных и только в них существовать, в их желаниях, стремлениях, мыслях, совершенно не думая о себе. Так Баля Сулам пишет в статье к окончанию книги Зоар, что как Творец не думает о себе, существует он или не существует, даже такой вопрос не ставится. То есть меня нет, я своего, что значит существую или не существую. Так и человек, если он хочет пройти махсом, он должен сделать на себе такое действие, что я не существую, я вне, извне, выхожу из себя. Каббалисты не очень говорят и не очень пишут об этом методе сближения с высшей ступенью, уподобления высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии, начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на эти темы не рекомендуется, потому что это будет просто оторванное от действительности действие, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть. Явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя. Он включился в эту силу. Вместе с ней. Слился, садаптировался с ней, потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире. Злодеи и праведники, способные и глупые, дикие и цивилизованные, неважно кто и как. Все они просто выполняют одну мысль. ни в ком не возникает вообще никакого своего личного желания, никакого своего личного движения, а все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире как поле. И все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом. Вернее, это еще не Творец. Это проявление его управления относительно всех находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит, на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют, потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом, он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему, вдруг что-то делает там, он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать в состоянии, в которых находятся люди. И поэтому ни в коем случае он настолько одобряет и понимает их, что даже если его приблизится сейчас кто-то к нему, его, допустим, будет угрожать его жизни, он не сможет ничего ему противопоставить. Настолько человек теряет свое «я» и ощущает, что все вокруг делается абсолютно верно и правильно. Я беру такие крайние примеры, они еще не совсем понятны нам, но чтобы они нам дали немножечко понимания, что такое вообще выйти чуть-чуть выше Махсома. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека, есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем и снова всех по возможности тянуть вверх. Это свойство каждой высшей ступени, естественное. Поэтому тут уже любой каббалист действует так. Для чего нам это надо? Если мы будем пытаться в группе, в учебе, по возможности воспроизводить в себе такие состояния, Но не улетать куда-то с ними, что мы уже в духовном. Четко понимать, что мы не находимся там, но мы бы хотели в них находиться. Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками. И все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался, каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них, это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени, в соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее. Для того, чтобы нам немножко представить себе вот эти состояния, я уже вчера говорил, давайте тогда прочтем, вот это вы, наверное, уже читали, но давайте вместе прочтем. Махсом, добро пожаловать. У кого есть? Вопрос задан был мной одним из наших учеников в Йом-Кипур, и я после этого написал эту страничку. То есть, что за состояние, когда человек находится в пограничном слое? Прошел я Махсом, не перешел Махсом, стоял вопрос такой. Какие состояния возникают, чтобы я мог контролировать себя, знать, я уже там или тут? Если мы не говорим о том, что открываются небеса, проявляются какие-то там силы, молнии, не знаю, чего-то там, ангелы вдруг там и так далее. А мы говорим только о нашем внутреннем ощущении, раскрывается нам дополнительное, более глубокое видение мироздания за его границами, которые мы видим вглубь. Силы, которые им управляют, общая сила, общая мысль, замысел, воля. То как это ощущается нами? Вначале необходимо предупредить, что, конечно же, это в человеке возникают его внутренние субъективные ощущения, а снаружи ничего не меняется. Мир остается таким же и не подозревает о том, что кто-то из населяющих его выходит на ступень прямой связи с Творцом. Так пишет Рамбам. «Уламки минаго ноэг». То есть мир продолжает существовать, так же, как и сейчас. Причем он это пишет о Гмар-Тикун, о самой последней точке исправления, когда не только один человек, а вообще все люди достигают самой последней своей наивысшей точки существования. Вечной, совершенной. Все равно наш мир продолжает свое существование. Он нам кажется, наш мир, таким ущербным, таким ничтожным, таким грязным, вообще невероятно маленьким, душащим нас. А на самом деле мы увидим, что это совсем не так. Ощущения наши будут меняться. Так вот, ничего не меняется вокруг человека, меняется его мировоззрение, его ощущение. Сам переход Махсома состоит из нескольких этапов. Причем переход он колеблющийся. Человек то оказывается выше своего эгоизма, то ниже. И так несколько раз попеременно. У меня здесь был вопрос. Я когда-то говорил, что Махсом проходит, и уже обратно пути нет. Правильно, тот, кто уже получает какую-то ступеньку, достигает ее, у него она уже существует. Он может возвращаться меньше, больше, но эти колебания, они для того, чтобы он отработал весь свой эгоизм. Весь свой эгоизм провел через Махсом. То есть нет десятки прохождений Махсома, но само состояние, оно такое колеблющееся там и тут, там и тут. А затем происходит прорыв окончательный и полный. Это подобно колебаниям, которые описываются там в Египте, которые происходили с Паро, с фараоном, эти 10 казней и так далее, до перехода, как называется Ямсуф? Красного моря. Да, на иврите это конечное море. Не красное, а конечное. Ямсуф, Соф. Эйнсоф – это бесконечность, а Соф – это конечность, конец. Так вот, море то называется Ямсуф, конечное море. Его переходишь, на этом выходишь в духовный мир. Красное море. Человеку показывают, каким образом мир меняется, а затем он должен делать свои такие упражнения силой воли, внутренним напряжением, входить, пытаться выйти из себя, из своего «я» и подключаться к этому ощущению, общей мысли Творца. В начале перехода Махсома состояние человека можно уподобить находящемуся в воде. Он то находится над поверхностью воды, то есть окунается в желания, мысли, извиняюсь, под поверхностью воды, окунается в желания, мысли только нашего мира, то есть о себе, для себя, и о других с мыслью, как использовать их ради себя. Ну, то есть то, что мы думаем, нам надо бы поработать на группу, надо бы связаться с товарищами, надо бы то-то, надо поучить, надо то-то. То есть для чего надо? Для того, чтобы мне продвинуться вперед. Это состояние называется под Махсомом. В нем находимся и мы. Да? И второе состояние, когда он находится над поверхностью воды, как бы. И тогда понимает, что все эгоисты, как дети, потому что такими созданы Творцом, они не виноваты, они осознанно поступают именно так, как поступают. А Творец поэтому абсолютно снисходителен к ним, ведь он-то и создал их такими. А проходящий Махсом, когда поднимается над Махсомом, как над поверхностью воды, начинает ощущать в себе, что он желает всем добра, помощи. Ощущает в себе потребность относиться ко всем, как к ним относится Творец. Потому что возвышение над Махсомом – это значит слияние, уподобление мыслям Творца. И тогда он начинает просить Творца, чтобы Творец показал ему, как он относится к человечеству, к людям, чтобы все больше и больше уподобиться ему, все выше и выше подняться, не ради того, чтобы выше и выше подняться, а для того, чтобы оправдать мысли Творца, замыслы, отношения Творца относительно всего человечества. Он начинает ощущать в себе необходимость оправдать. Он боится, что не понимает, не осознает еще, не может понять полностью, как Творец относится ко всем. И где-то, может быть, не согласиться с ним. Такое состояние, когда человек после Махсома уже желает большего раскрытия Творца, не для того, чтобы ему было приятно видеть, как все в мире движется по одной системе, а для того, чтобы оправдать Творца, потому что ему и не за себя, что я не могу оправдать, какой я, а он желает оправдать, потому что этим он доставляет приятное Творцу. В таком состоянии, когда человек уже находится после Махсома, там есть несколько тоже промежуточных состояний, полуэгоистические во время Махсома. Вы знаете, что после того, как перешли Красное море, Конечное море, еще были три дня в Синае, это от слова «сина» – ненависть, и подошли к горе Синайской, это гора Синай, представляете, что такое гора ненависти. И гора – это от слова «гар», от слова «герурим». Герурим – это сомнения, которые возникают у человека. Он находится под всеми этими сомнениями и не представляет, как он может вообще адаптироваться к этому, к тому, что он видит. Откуда может быть у него такое состояние, такие силы, такое желание, такое давление изнутри слиться с Творцом? Только одна из его точек в итоге поднимается на эту гору, над всеми этими сомнениями, над всеми этими его эгоистическими еще желаниями, и там только контактирует с Творцом над ними. Так вот, человек начинает постепенно просить Творца, чтобы показал ему, как сам Творец относится к людям, а отношение Творца к людям и есть заповеди Творца, поэтому, выполняя их, мы уподобляемся ему. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это правильное отношение своего эгоизма относительно общего творения. Значит, я прошу Творца, как мы уже говорили, этот пример, как будто я стою рядом с ним, я абсолютно самостоятельная точка, уже вышедшая из себя, поэтому самостоятельная. Иначе до Махсома я был не самостоятельный, я был погружен под эгоизм, был в его власти. Сейчас, пройдя Махсом, я нахожусь как самостоятельная точка от эгоистического влияния на меня. И поэтому я начинаю просить Творца, покажи мне, как ты относишься к ним. К ним – это значит ко всему человечеству, которое представляет собой абсолютно однородную массу, одно кли, состоящее из 620 желаний. Как Творец относится к каждому из их желаний. Я начинаю также пытаться относиться, как и он. Это значит, я выполняю 620 заповедей. Правильное отношение мое к их 620 желаниям, когда я беру каждое желание как свое, и желаю его наполнения, альтруистически к нему отношусь, оно и является выполнением заповеди. Таким образом, я выполняю постепенно 613 заповедей. То есть я в себя вбираю каждое из желаний, и я его наполняю для того, чтобы наполнить их. Таким образом, через себя я наполняю все души. Это мне дает возможность соединиться, слиться с ними и образовать свое, своим трудом заработанное, огромное это кли, состоящее из всех душ, называемое Адам, человек. В мире присоединение к себе этих желаний и наполнение через меня, я становлюсь подобным Творцу сливаюсь с Творцом. Ну а до этого, до того, как я это все уже сделал, это будет уже Гмар Тикун мой, возникает чувство стыда. Стыд – это когда ты не можешь смотреть в глаза другим. Ощущаешь, что ты эгоист, и все твои мысли о себе, а не о них. Вот в пограничном слое перехода Махсома человек начинает это ощущать. Ему стыдно смотреть на других. Не зависит от того, кто другие совершенно. Они могут быть злодеи самые последние, это не важно. Они же автоматически выполняют желания Творца. Человек уже не определяет их как злодеями, хорошими, плохими. Он их определяет всех как маленькими детьми, которые просто выполняют то, что природа в них диктует. А сам-то он, поскольку начал ощущать свое «я», независимую эту точку, вот сейчас он начинает ощущать свое отношение к другим как потребительское, как желание использовать всех и каждого. И вот тут ему становится стыдно. Вот здесь он начинает контролировать себя. Тут появляется возможность наконец-таки себя контролировать. То есть избегать этого чувства стыда. Чуть-чуть чувствуешь стыд, значит, понимаешь, что над чем надо работать, куда приподняться и так далее. То есть ощущение стыда, оно желательное, оно является как бы той отправной точкой, откуда я могу дальше еще приподняться, еще уйти вперед в область Творца. Но чувство, оно абсолютно четкое, то есть глядя на любого, начинаешь стыдиться просто, почему ты эгоистически желаешь относиться к нему. Почему ты не заботишься о нем, полностью не думаешь только о нем. Это абсолютно, по необходимости, в соответствии с этой ступенью перехода Махсома возникает в человеке, и это не зависит от его каких-то внутренних давлений, фантазий. Само воздействие света, проявление Творца на нас при переходе Махсома вызывает в нас это чувство. То есть появление дающего, проявление его, ощущение его свойства вызывает естественное такое ощущение своей противоположности в человеке, называемое стыд. И совершенно не важно, что все остальные эгоисты или нет, а ты знаешь, что перед Творцом ты обязан, ты создан думать только о них, а ты другой, не такой, как они. То есть никакой нет возможности сказать «я как все», «все такие». Потому что все не такие. Все находятся под автоматическим управлением Творца, ниже Махсома. В них нету самостоятельной точки. А в тебе, в той мере, в которой она сейчас растет, появляется это чувство. Стыда и потребности уподобиться Творцу. Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом, она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как она к нему. Так и ощущает себя человек, когда он переходит Махсом, ощущает себя так относительно всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищи, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими создал Творец. Как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее. А вот ты ощущаешь себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот эта хотя бы фраза: стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя. Она должна уже сегодня быть нашей ключевой фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство. Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда. Что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя. Для собственного благополучия. Для собственного возвышения. Я готов на него наступить, для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать. Значит, стыдно смотреть в глаза товарищам должно в нас культивироваться искусственно. Но это искусственно вызываемое в нас чувство, оно вызовет проявление на нас высшего света. Я не просто так читаю вам, что происходит выше Махсома. Я этим хочу показать вам. Представляйте себе, что вы уже как бы находитесь выше, только не улетайте в своих фантазиях, а в действии относительно друг другу. И тогда вы вызовете на себя огромный окружающий свет. Он вас вытянет действительно вверх. Не я, ни занятия сами, ни ваши отношения, ни работа, ни ваши фантазии. Нет. Но вызываемый всем этим окружающий свет, он нас поднимет вверх. А представлять себе вот эти пограничные состояния, стремиться к ним, это самое важное. В принципе, это все и описывается в статьях, в письмах. Это все и описывается в Талмуде Сарасферот. Только сейчас мы пытаемся все это рассказать более явно, более живо, чтобы мы могли как-то себе это сейчас в действии представить и воспроизвести. Я делаю сейчас то же самое, что делает Баля Сулам, Рабаш и остальные каббалисты. Только более доступным языком. Я объясняю, что же за те состояния, к которым мы должны стремиться. В той мере, в которой мы к ним стремимся, для этого мы читаем всю эту литературу. Для этого мы работаем в группе. Создаем в ней искусственную такую атмосферу любви к товарищам. Для того, чтобы уподобиться немножечко тому, что есть над Махсомом, в этой мере, чтобы на нас посветил высший свет. Так вот, то, что я сегодня говорю, оно абсолютно в том же направлении. Просто я более, может быть, выпукле и ярче представляю вам самые такие конкретные точки, которых нам надо держаться. Если мы сегодня это начнем делать, действовать, здесь в себе притворять, каждый внутри себя будет с этим ходить, то мы в течение нескольких дней почувствуем, где мы уже находимся. Это будет уже не наигранное состояние, это уже вызываемый нами окружающий свет действительно в нас будет это воспроизводить.

0: Но постепенно расчет становится все больше не относительно людей, а относительно Творца. Это уже следующий этап. Это уже, стыдясь смотреть в глаза товарищам, пытаясь выйти на такой уровень, когда человек уже начинает ощущать себя в переходе Махсома, как бы уже отделяясь от своего «я», не думая о своем «я», о своем существовании, «я существую или нет», «что будет со мной», он живет в других, тогда постепенно расчет становится все больше даже не относительно людей в других, а включаясь в них, он ощущает через них уже Творца, эту общую заполняющую мысль. И тогда его расчеты становятся только относительно Творца, уподобиться Ему. Причем пассивно. Все, что Творец проявит, принять в чистое, пустое от эгоизма сердце. То есть желание становится только единственным. Наполнение Творцом. Наполнение, что значит? Постепенное очищение, адаптация всех своих желаний к тому, чтобы чувствовать, относиться ко всему, выходить все дальше и дальше из своего до махсомного состояния вперед. Ощущается невозможность совершить ничего плохого другим, настолько, что по земным меркам человек ощущает себя как безвольный, слабосильный. То есть когда-то он мог драться, бить, требовать, командовать ради себя, мог подчинять себя всем ради себя. Но одновременно с этим он вдруг обнаруживает, что нет необходимости в силе. Но это не в рамках нашей группы, выше, когда он смотрит на все человечество. Что именно такое несиловое отношение к миру поворачивает мир к нему, и оказывается самой благожелательной стороной. И все устраивается, и все вдруг, оказывается, выполняют то, что Творец вселяет в них. И все благожелательны. Это подобно, как пишет Баля Сулам в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Это наша следующая статья. Ваши вопросы?
1: Что делать
0: со стыдом, который возникает, когда ты видишь, что в группе это делается наигранно? А мне не важно, что это наигранно. Совершенно. Я сейчас отрабатываю вместе с товарищами определенные упражнения. Упражнения, тренировки делаю с ними. Как только мы будем в этих тренировках готовы, в мере этих тренировок на нас не сходит окружающий свет, в мере этих тренировок мы миштахлелим, как сказать, усовершенствуемся, мы начинаем ощущать все больше и больше все-таки всевозможных, мы получаем новые чувства какие-то внутри этого, ощущения, какие-то связи. То есть это не просто так мы играемся, мы в итоге этой игры приобретаем необходимые свойства, мы внутри себя начинаем понимать и ощущать, где я, где группа, где Творец, где все это. Мы начинаем в себе уже создавать предпосылки для будущего кли. Это не просто игра, не просто ложь. Это специальная тренировка. Еще не в заправдышнее состояние, но мы желаем быть в этом. А как ты думаешь, что называется подъем мана? Алиятман. Да? Подъем желания, на который происходит постоянное исправление в высших мирах. В высшем мире я тоже нахожусь на какой-то ступени одной. Хочу подняться на более высшую. Пока я на нее не поднялся, для меня она абсолютно несуществующая. Для меня одна даже обратная, потому что Ахаб, обратная сторона высшей ступени находится внутри меня. И я должен тоже играться. Это называется идти верой выше знания. То есть, вопреки своим сегодняшним свойствам, желаниям, намерениям, мыслям, всему тому, что есть во мне, вопреки этому, я должен представлять себе высшую ступень. А что значит представлять себе? Да, там хорошо, да? Так представлять? Нет. Представлять, то есть, я должен моделировать ее в себе. Я должен начинать как ребенок. Он живет, ему кажется, что он как взрослый. Хотя играется с игрушками, нет, для него это настоящие объекты. Мой рав всегда приводил такое

0: это для мамы. Я не понимаю этого маленького ребенка. То есть для каждого возраста, для каждого роста, для каждой ступени свои объекты, на которых человек должен себя реализовать, приподнимать. И поэтому то, что мы занимаемся с игрушками, с этими, мы играемся, это на самом деле это не игра. Мы этим адаптируем себя к высшей ступени. Делая себя подобными высшей ступени, мы вызываем этим на себя окружающий свет. Иначе он не будет окружать. Свет может быть только или внутренним, или внешним. Если я желаю ему уподобиться, но еще не подобен, он светит издали. Если я уже готов к нему, уподобился, он входит внутрь. Так как же я могу его вызвать на себя издали? Только в мере своего желания быть подобным ему. То есть только в мере желания уподобиться высшей ступени. Поэтому все наши игры, то, что я говорю, пытайтесь, глядя на других, стыдиться, что вы эгоист. Пытайтесь проявить какую-то взаимную любовь, взаимную заинтересованность, помощь и так далее. Это все, естественно, игра, ложь, искусственное то, что мы внутри себя создаем. В нашей группе это все искусственно. Мы говорим, что мы этим желаем достичь Творца. Я этим эгоистически желаю достичь Творца. Я не могу в себе этого перебороть. Это моя ступень. Но я моделирую, строю такую группу, в которой эти искусственные отношения подобны хоть немножко естественным отношениям на более высшей ступени. И тогда на меня нисходит высший свет. Окружающий. Я его не чувствую, но я чувствую затем его проявление, потому что я меняюсь. По своим изменениям я могу сказать, что да, я сделал какие-то правильные усилия, и свет на меня подействовал. Только по его результатам. Иначе никакой другой возможности подтянуться на высшую ступеньку нет. Это называется идти верой выше знания. Верой, то есть я пытаюсь сделать из себя большего альтруиста, это называется вера, свойство бины, выше знания, выше моего я, выше моего понимания, выше того, кто я на самом деле. Закрыв глаза как бы. То есть я не смотрю на то, кто мы, что мы. Мы сейчас создаем искусственное общество. Мы подтягиваем себя, играемся в то, как будто мы на более высшей ступени. И притянем на себя такое достаточное количество окружающего света, чтобы оно действительно нас подняло на эту высшую ступень. Это то, что мы сейчас хотим реализовать. Поэтому эти упражнения, это как, так же, как спорт. Ты тоже можешь сказать, перед соревнованиями, что они делают? Друг с другом играются, они же должны с противником играться, с настоящими. Там нет, это и в армии, везде, где хочешь, везде. И без упражнений ничего, исходит из духовного корня. Поэтому все в нашей жизни достижения, подъемы, в чем бы то ни было, она происходит только наигранным вот таким вот упражнением. И все только с помощью высшего света. Даже те же футболисты. Они желают лучше играть, они желают переиграть. Этим своим желанием вызывают на себя нисхождение высшего света, поэтому улучшают свои результаты. В чем бы то ни было, это один и тот же закон. Только мы находимся в его, так сказать, максимальной реализации. Мы желаем в чистом виде высшую ступень. Не стать больше, более там... футболистом более лучшим или там еще кем-то. Вот. Мы в чистом виде желаем эту высшую ступень получить, и поэтому под нее сейчас себя подстраиваем. Да, Максим.
1: Вот вопрос второго пункта, то, что вы рассказывали про пункт, там, где находится поверхность воды, тогда потому что такими среди творцов виноваты, поэтому так, творец какого-то цвета. Вопрос такой, как меняется действие, может быть, само ступень,

0: когда я начинаю чувствовать всех остальных полностью во власти Творца, как меняются мои действия, действия есть внешние и внутренние. Я тебе расскажу только то, что я могу рассказать. Что это вопрос очень деликатный. Внутри себя, конечно, возникает, соответственно, Творцу любовь, понимание, отношение как к абсолютно неживым творением, то есть находящимся под полным контролем природы. То есть мы думаем, что растение имеет какую-то самостоятельность, животное тем более. Собака там бросается на меня, я злюсь на нее. А если камень упал на голову, я злюсь на камень? Нам кажется, что в более одушевленном творении есть какая-то свобода воли в его поступках. А в человеке-то уж точно. Ого, на меня кто-то лезет, да я его, да как он посмел и так далее. Мы почему-то, не почему-то, мы сами, потому что на таком уровне находимся, думаем, что мы, ну, неживая растительная, животная, человеческая природа в нашем мире. Нам кажется, что именно тут существуют все эти градации, есть свобода воли и так далее. Мы ложно видим этот мир. Когда отрываешься от своего «я», появляется свобода от своего «я». Тогда ты видишь, что все, кто под ним, они находятся в полной власти природы. Или Творца, как угодно скажи, неважно. И поэтому, во-первых, нет никакого к ним отношения, как к чему-то самостоятельному. Ну, арабы убивают евреев, там, эти взрывают то-то, там, эти делают хорошее, эти делают плохое, там, эти с этими, там, что-то еще. Каждый человек внутри себя или с остальными. Не испытываешь никаких чувств, ни хороших, ни плохих. Ты просто видишь, как общее поле передвигает людьми. Вплоть до того, что у тебя появляется мысль, ты видишь, как люди это выполняют. Если эта мысль твоя, ты находишься выше Махсома, она исправлена в соответствии с Творцом, она у тебя возникает, потому что ты сравнялся с ним в какой-то мере, то в этой мере ты включился в мысль Творца, ты видишь, как все остальные исполняют эту мысль. Таким образом, ты видишь всех, в принципе, исправленными. Ты можешь сказать, что они не существуют в в своем свободном состоянии, да, но в своем нулевом состоянии, под уровнем Махсома, они все исправлены. То есть, что значит исправлены? Неосознанно выполняют программу творения. И тут ты начинаешь ощущать, а я нет. А где мое «я»? Не то, с которым я расстался, а то, которое я сейчас должен приобрести, равное Творцу. И вот тут ты начинаешь уже работать с собой, тебе добавляется эгоизм, ты начинаешь... Это уже духовные ступени. Так что ты об этом хотел спросить?
1: Как меняются последние своих действий?
0: Действия относительно людей, относительно Творца... Относительно Творца это понятно. Относительно группы. Группа ничего не видит. Группа не видит. Спроси у людей, которые были рядом с моим равом. Сегодня их еще много сотен людей живут. Они скажут, ничего не было. Старикашка, такой коренастый, плотный, да? Все время бегает. Спокойно ходить не мог, разговаривает так быстро. По телефону, если он разговаривал, то 10 секунд, 15 секунд, это вся его беседа. Да, нет, все. Даже не здравствуй, не до свидания, все. Вы поймете потом, что любое лишнее слово или что-то лишнее, оно нетерпимо. Оно считается просто вредным. А ничего не было видно по нему совершенно внешне. Раздражался хуже, чем я еще. Мгновенно. Вот. Но научился потом сдерживаться. Он говорил, у меня уже нет сил. Но вообще у него были силы. Он просто уже в конце научился. Меня еще не было. Говорят, где-то лет до 70 он был невыносим вообще. Я пришел к нему, и было 75. 72, 73 года. Говорят, ты посмотрел на него 2-3 года назад еще. Ну, не видно совершенно. А почему должно быть что-то видно? Он ведь относительно тебя находится на таком уровне, на каком и ты, чтобы с тобой сконтактироваться. Он не может общаться с тобой по-иному. Это только всякие маги-волшебники там, или кто-то, кто хочет тебя там какими-то там чудесами там заворожить, они делают из себя что-то. А это как мать, которая с ребенком. Она спускается до уровня ребенка и лопочет вместе с ним, и играется вместе с ним, и ребенок чувствует в ней не мать, а партнершу. Товарища по играм. Ну, она подсказывает, помогает, но в общем она находится на таком маленьком, низком уровне. Наказывает, поощряет. То есть все находится на, соответственно, ступени. И также и в духовных ступенях, на какой бы ты ступени ни был, всегда высшая ступень нисходит вниз, она даже оборачивается обратной стороной, ахураем, относительно низшей ступени, показывает себя нехорошо, неприятно. Ты начинаешь чувствовать в себе эгоизм, потому что там происходит скрытие света от обратной стороны высшей ступени. И состояние ты проходишь не очень хорошее. То есть Творец показывает себя всегда, начинает с... И было вечер, и было утро, день один. То есть всегда начинается новая ступень всегда с создания кли. А это состояние неприятное. Это опять все возбуждается левая линия, эгоизм, ночь, вечер и так далее. То есть поэтому и каббалист, он не может себя вести как какой-то... Вместо Творца Творец скрыт. Наказывает нас, вводит нас во все такие нехорошие состояния, а это добрый дядя, он нам будет помогать, он нам будет все это улучшать, да, как-то так приукрашивать нашу жизнь. Откуда? Наоборот, рядом с ним еще хуже должно быть, потому что он желает тебя конкретнее вести в этот путь, чтобы ты не убежал, не смазывал его. Так что отношения проходящего махсом или прошедшего к товарищам, оно практически такое же, как и раньше. Он не будет показывать особого примера. То есть так же, как они действовать. Выделяться не будет. Если я опять-таки... Вы поймите, я не боюсь этого сказать, не стыжусь. То, что сейчас будет происходить, я не знаю. Ни один каббалист, а вы знаете, в итоге мы читаем много каббалистической литературы, все они по-разному немножко предсказывали, что будет, как будет наше состояние, наше сегодняшнее состояние в мире. Мы находимся первыми, первопроходцами в... первопроходцами в этом деле. И невозможно до облачения в наш мир невозможно сказать, как произойдет это. мы знаем только, или я знаю только, как проходят единицы, индивидуалы, а не группы в массовом порядке. Сейчас должна группа в массовом порядке, ну, я не знаю, не 500 человек, 50, но эта группа должна пройти этот переход. Другого не будет. Это я уже точно исследовал, вижу и чувствую. Вот. И зависит, конечно, от тот, кто действительно будет работать над собой, из тех и соберется эта группа. Это может быть 2 из Америки, там, 15 из России, там, парочку Калининград, там, или Кировоград, там, Израиль, там еще десяток, там, и так далее. Это не важно, это и будет называться группой. Вот. Но это должно быть группой. Но вот как это произойдет, я не знаю. Я могу рисовать себе, предполагать все, что угодно, но это еще не облачилось никогда в нашем мире, в действии, поэтому ни один каббалист, самый большой, я видел это по своему раву, если еще не произошло в мире что-то подобное, никогда невозможно предсказать, как это будет. Это абсолютно новое действие. А мы можем делать выводы только из того, что реализовалось, то, что в нас уже есть. Все, что представляется на самом деле якобы, это все недостоверно. Мы учим об этом также и в предисловии к книге Зоар. Там пишется, что есть материал, форма в материале, отвлеченная форма и суть. Так вот, книга Зоар говорит только о материале и форма, которая облачилась в материал. А об отвлеченной форме книга Зоар и вообще ни один каббалист не говорит. Потому что то, что не облачилось в материал, это все фантазии, и никто даже, если ты начинаешь иметь дело с настоящей наукой каббала, просто ты этого начинаешь избегать, ненавидеть, презирать. Это философия, это пустота. Наоборот, всякие такие выдумки, они только сводят тебя и уводят неизвестно куда. Могут еще на пару тысяч лет куда-то увезти. Или будешь опять строить какие-то коммунизмы, и неважно, неизвестно что. Только шишки набьешь. Поэтому я не знаю, как это будет воплощаться, и не могу это не могу сказать. Да, Женя.
2: Вы говорили, вторая часть работает, вся человек. Ну, есть первая часть, когда механические действия, вторая часть.
0: Нет, первая часть работы и вторая часть работы. Первая часть работы — это не механические действия. Первая часть работы, когда мы учимся. Вместе трапезуем, да? Не знаю, как сказать. Вот. А? Трапезничаем. Хорошо. Сотрапезничаем. Хорошо. Дальше. Работаем. Производим какие-то общие наши групповые действия. Начиная от учебы, песни, трапез, работы, там, распространение, естественно, там, и все-все-все прочее. Все, что есть. И пытаемся делать это максимально коллективно. При этом мы четко знаем, что мы этими своими действиями вызываем окружающий свет. Мы должны это понимать и эту мысль, этот результат преследовать. Если мы это делаем, то это называется первая часть работы. Вторая часть работы, когда мы себя как бы представляем на более высшей ступени, уже над Максомом. И такие обстоятельства, такие, как сказать, ну, отношения между нами пытаемся смоделировать, внедрить в группу во все наши отношения между собой. То есть первая часть – это когда мы на нашем уровне желаем притянуть высший свет, вторая – когда мы пытаемся быть подобными более высшему уровню и тоже этим притянуть высший свет. Это две части, это как так, как я тут и нарисовал. Под водой немножко, над водой немножко. И так можно себе это представлять. И желательно и так к этому относиться. Потому что иначе ты можешь уплыть, начнешь все фантазировать, что ты уже где-то там, мы уже тут вообще между нами там.
2: какие-то желания других, с которыми вот этой второй части, пытаться желаниями через желание.
0: Как при этом я могу включиться в желания других? Об этом мы читаем во всех статьях, что для этого надо просто пытаться, Барабаш пишет, сделать товарищам просто приятное. У товарища может всегда не хватать только одного настроения, значит, ты должен работать над его настроением. Выход из себя и включение в чужое кли, ты не должен начинать его допрашивать, что тебе надо. Я пришел тебе помогать, ну-ка, давай-ка мне сейчас это самое, выкладывай все, чего там у тебя есть. Да? Ты просто должен пытаться поднять его настроение. И это лучше всего, чем заниматься всякими остальными действиями. То есть это даже может быть внутренне. Вообще отношение к товарищам, оно же внутреннее, которое никто не знает на самом деле какое. Даже каббалисты в течение многих лет, тысяч лет, будучи в группах, они практиковали совершенно обратное. То есть они внешне относились друг к другу якобы с насмешкой, якобы грубовато, чтобы скрыть свои настоящие истинные отношения. Если мы почитаем Коцк, так там вообще даже смеялись друг над другом и над заповедями всякими, и делали из себя вообще, как будто они такие, чтобы их всерьез никто не воспринимал, для того, чтобы максимально скрывать то, что находится внутри, в сердце. Это по правилу лицнуим хахма. То есть всегда, потому что надо все скрывать под экраном. Все свое я, все свои отношения внутренние. А проявлять наружу только уже результат. Но мы находимся в таком состоянии, что в таком возросшем эгоизме по сравнению с ними, что если мы начнем играться в грубое, в насмешливое отношение между нами, а внутри только держать себя в таком накале любви друг к другу, то в итоге у нас получится и внешняя, и внутренняя просто грубость, и насмешливость, и совсем не то, что надо. Поэтому нельзя нам быть одними внутри и другими снаружи. Мы не такие сильные, мы не такие изощренные в этом деле. А вот когда станешь каббалистом, то есть уже после Махсома, тогда, естественно, сможешь и скрывать, и раскрывать себя в той мере, в которой надо будет, ты будешь уже понимать, как скрывать и открывать. А сегодня мы не должны этого делать. Мы должны относиться друг к другу только именно с тем, как бы мы относились на более высшей, более духовной ступени. Только так. Подавать каждому пример. Ты не должен при этом лезть целоваться кому-то, ты не должен при этом обниматься обязательно, ты должен просто незаметными даже, может быть, своими действиями, но действия должны быть обязательно все-таки, молчаливыми, показывать пример своего отношения. Это самое лучшее, самое действенное. Зайди на кухню, посмотри, как работают ребята. Еще куда-нибудь. Попробуй вместе с ними побыть, увидишь, насколько это полчаса работы на кухне, ты получаешь, ты ощущаешь все, что ощущают они. Или там на уборке, или еще где-то. То есть вот такими общениями ты постепенно это и сделаешь. У каждого из нас, из вас есть определенное время, да? Дежурство, да? У всех, у кого нет. У кого нет, он несчастный человек. Он должен немедленно обратиться, чтобы ему дали. Так что я всем вам советую. Я сам сейчас зашел, перед уроком поработал немножко на кухне. Это необходимо, это просто, ну, подключиться чуть-чуть хотя бы, там, часик к этой бригаде, к той бригаде, которая работает по нашему обслуживанию. Это, ну, без этого связь, она должна быть на всех уровнях. Сколько времени? 8:30. Ну, мы сейчас уже не начнем, наверное, читать это «Скрытие-раскрытие Творца». Оно такое, что тут наполовине не остановишься. Продолжим. Продолжим в следующий раз. Да, Кен. Что значит уподобиться более высшему состоянию, что значит играть его в действии. Так же, как артисты играют. Мы разыгрываем сейчас театр. То есть мы собрались здесь для того, чтобы провести неделю в таком состоянии, как будто мы находимся совершенно в других наших групповых общественных отношениях. В принципе, это должно быть постоянно в нашей группе. То есть максимальное проявление заботы, любви, уважения, чувств друг к другу для того, чтобы через это постичь Творца. Как мы уже вчера говорили, любое начало и любое конец действия мысли должно начинаться с Творцом и заканчиваться с Творцом. То есть я ищу Творца. Для этого у меня существует средство, этот мир, группа, учебники, распространение, и так, занятия и так далее, для того, чтобы выйти, достичь его. Это не будет сложно. Вы увидите, как в течение ближайших месяцев человечество... И так каждый день мы видим, насколько люди начинают нас больше понимать, насколько они вдруг начинают слышать то, о чем говорит Каббала, а вы увидите, насколько это вас начнут искать. И те, кто сегодня, кажется, слышать еще не хотят, они вдруг, они прибегут. Они сегодня еще борются с собой, держатся еще за то, что есть, хотя уже пустоту ощущают практически все. Но это еще не та пустота, которая выдавливает человека в поиск. А она придет. Она придет, уже это видно на подходе. И тогда будет нам еще легче. Но, в принципе, естественно, что вся постановка группы, весь ее устав, ее связи с другими группами, отношения внутри, к распространению, к наружу, это все должно исходить из этого принципа. Уподобление более высшей ступени. Творец распространяется, мы проводим его знания в мир. Это является нашим распространением. Он относится таким образом к человечеству, мы таким образом относимся, но ко всему человечеству мы не можем относиться ни в коем случае. Бааля Сулам пишет в статье «Последнее поколение», что человек должен выбрать только группу, только маленькую среду и только в ней культивировать такие отношения. Ни в коем случае не наружу. Люди тебя не поймут. Они будут считать тебя или каким-то святым придурком, или, ну, просто ненормальным. Ты должен действовать по этим законам только внутри своей группы, потому что это общество тебя понимает, принимает, одобряет и таким же образом относится к тебе. Он об этом пишет в статье «Последнее поколение» Дора Ахарон. То есть вот это вот уподобление следующей ступени мы сейчас отыгрываем в группе. И это определяет все законы группы, все ее действия, все, что мы желаем сделать, придумать для себя. Это только исходя из этого. В этом источник нашего устава. Кенерон. Не надо поднимать, я переведу. Вы только делайте меня нормально и хватит. Значит, спрашивают, каким образом можно представить себя четко порядок действий, которые должны мы выполнить для того, чтобы создать такие условия, как бы нахождение на более высшей ступени. Да? Порядок этих действий я напишу сегодня ночью. Я каждую ночь пишу. Вы видите, я ухожу обычно раньше, вечером с вашей развлекательной программы. Я не могу, я должен обязательно часика 2-3 позаниматься сам с собой. Я сегодня ночью это напишу. Ты мне напомни, я это напишу. Это надо как-то... Ну, надо подумать, это надо выразить правильно. Внутри это есть, а... Вы понимаете, что почему Каббала развивается, почему она адаптируется, почему она становится более открытой, возможной к тому, чтобы о ней что-то можно было больше рассказывать? Потому что люди развиваются, эгоизм развивается, он становится более годным к тому, чтобы воспринимать, ввиду того, что проходят всякие страдания. Вскрывается в нем более ненаполненные части, причем они уже связаны так называемой моха и либо, чувство ему и разум. И поэтому можно ему больше рассказать, этому эгоизму. Он больше может тебя понять. Из противоположности даже своей. Знаете, как битый понимает лучше, чем не битый. Так вот, в той мере, в которой будет готова группа, вы, в той мере я смогу больше изложить. Мы прошли хорошее состояние, пока строили суку. Вот я смог немножко написать о прохождении Махсома. Тоже это ведь очень приблизительно, и тут можно об этом написать целую книгу, об этих состояниях, разложить их на все. То, что сейчас просит наш товарищ, подробно изложить действия наши, вот начиная с этого момента и далее, как точно уподобиться более высшей ступени, чтобы максимально эффективно притянуть на себя ее излучение, окружающий свет. Я попытаюсь это сделать. Кенеран. Ясно мне, что я сейчас действую только для того, чтобы использовать всех, весь мир, товарищи, родители, и вообще все раво, для того, чтобы самому продвинуться вперед. Это естественное мое состояние, мне его нечего скрывать и затушевывать. Правильно, оно естественное состояние. Но на более высшей ступени это состояние сменяется чувством стыда, что я такой. Значит, для чего это надо? Для того, чтобы, по крайней мере, из другой точки, с точки стыда, посмотреть на себя. Точка стыда – это уже не мы. Точка стыда, она появляется от воздействия света в нас. откуда появилась в первой стадии, из нее возникла вторая стадия, желание отдавать. Потому что свет действовал в первой стадии, передал первой стадии, кроме наслаждения, умиротворения, еще свое свойство. Он показал первой стадии, что он дающий. И из этого первая стадия пожелала быть дающим. Дающий. Так вот, мне надо это искусственно представить. Как будто свет уже действует во мне. И я уже ощущаю его свойства дающего. И я чувствую себя по сравнению с ним противоположным. Если я буду пытаться ощутить себя относительно товарищей как эгоист, я этим притяну на себя еще больше окружающий свет. Он же должен во мне это сделать. Это непосредственное его влияние, результат его влияния на себя будет ощущаться мною как стыд, как ощущение своих внутренних свойств. Поэтому это самое эффективное, я бы сказал, действие, притягивающий окружающий свет на меня. Причем окружающий специфически мне. Я не могу сейчас иначе представить себя, как искусственно представляя себя эгоистом относительно других. Не искусственно, я просто вижу, что это я такой. Но здесь я еще пытаюсь... то, что каждый может видеть себя эгоистом, это может. Это не так уж... это не такая проблема. Проблема в том, чтобы начинать представлять себе, что тебе за это стыдно. И чтобы тобой руководило это чувство уже в отношениях к товарищам. Тогда получается, что ты себя подстраиваешь под более высшую ступень. Ни в коем случае это не уменьшает моего участия во всех действиях. Нет, я продолжаю действовать, и мой эгоизм является движущей моей силой, и я должен давать ему наполнение, какие-то медальки, какие-то значки, отличия, какие-то поощрения для того, чтобы у меня была возможность действовать. Но я вместе с тем понимаю и осознаю, что я эгоист, и я именно потребительски отношусь к другим. Я ощущаю этот эгоизм не как собственную болезнь, я ее ощущаю как творение в себе, которое создал Творец. Я даже не принимаю его на себя как мое собственное. Только я ощущаю, что это он создал во мне, и тогда я начинаю обращаться к нему, чтобы он у меня это забрал. Я... Почему в таком случае я стыжусь? Потому что я стыжусь не потому, что это создал во мне Творец, а потому что я еще нахожусь в этом состоянии и собственными усилиями еще не достиг того, чтобы из него выйти. Человек не должен стыдиться за то, что он создан таким. Он должен стыдиться за то, что еще не исправил себя. Это зависит только от него. Ну, тамших?
2: Да,
0: Точка концентрации моей – это не то, что это Творец сделал, все делает Творец. То, что я не попросил от него, чтобы он сделал то, что зависит от моей просьбы. Что-то непонятного. Конечно, я не стыжусь за свою природу. Я стыжусь за то, что я такой. То, что значит я такой, что я себя еще не исправил, что я еще его не убедил, не попросил, не потребовал с него так, чтобы он меня исправил. Что я еще не создал, не сделал то, что зависит от меня. За это стыд. То есть я, конечно, естественно, природно хочу использовать абсолютно всех, которые здесь есть, для собственного блага. Более того, человек готов, конечно, тут все убить и все зарезать, и весь земной шар, ты же понимаешь. Все мы находимся в таком эгоистическом, на самом деле, состоянии, самый настоящий эгоизм, который ни с кем и ни с чем не считается. Ни с кем абсолютно. Никого бы то ни было. В том числе до наших детей. Мы этого не понимаем, но на самом деле это так. Но это все этим пускай стыдятся психологи, которые этим упрекают там своих пациентов, или всякие учителя, которые упрекают учеников в школе. Это все ерунда. Мы-то понимаем, что учителя и ученики находятся на одном уровне. Я упрекаю себя не за то, что, ну, я не знаю, как еще тут сказать, не за то, что я такой, за то, что я еще такой. Потому что с той секунды, когда я начинаю ощущать, что мое исправление зависит от меня, с той секунды во мне возникает стыд. У меня не возникает стыд относительно Творца или относительно творения за то, что Он меня таким сделал. За то, что я себя не перетаскиваю тут же на следующую ступеньку. Стыд является именно той движущей силой, которая мне помогает приподняться. Да.
3: То есть, в принципе, я должен стыдиться того, что во мне не возникла потребность в этом исправлении.
0: Если развернуть все это действие стыда во мне, то я должен стыдиться, что я не приложил усилия для того, чтобы во мне возникло ощущение стыда, такое, чтобы во мне возникла потребность просить Творца, чтобы такое, чтобы Он на самом деле исправил меня. Можно это разделить еще на несколько. Да.
1: Ощущение стыда в результате обучения к Творцу, это и есть свобода и среднее? Это среднее. Правильно? Есть правильное?
0: Просьба об избавлении стыда, является ли это правильной молитвой? Опять-таки, и здесь существует два вида обращения. К себе или наружу. Или я хочу избавиться от стыда, потому что мне это очень неприятно. Это очень неприятное чувство. Или если я выхожу из своего «я», мне не важно, оно приятное или неприятное, а только потому что я желаю быть подобным Творцу, оправдать его действия на себя и во мне, его природу, ту природу, которую он сделал во мне. Для этого я прошу, чтобы он меня исправил. Смотря, все зависит от намерения, от результата, чего я в итоге желаю. Для чего я желаю быть, допустим, исправленным? Избавленным от чувства стыда или обретающим желание свойства Творца?
3: Да. Когда чувство стыда начинает влиять на поведение, то есть чувство стыда в смысле, что использовать кого-то свою пользу, оно как бы дает ощущение разъединения чего-то внутри, единения стержня вот этого, потери. И тогда страх использовать ведет к тому, что как бы теряешь свои позиции. То есть и чувство потери собственного «я», оно останавливает, как бы, боится за то, что оно исчезает.
0: Я не слышу вопроса, Миш.
3: Как перейти этот барьер, когда я не позволяет быть исчезнуть? Боится исчезнуть, не позволяет идти надо.
0: Как перейти барьер? Любые барьеры человек может перейти, только если он в группе. Ни одна каббалистическая методика, есть несколько в каких-то вариациях, но в принципе все они одинаковые. Ни одна не предусматривает индивидуального прохождения махсома. Невозможно это сделать. Это только если свыше дается определенной душе определенная миссия, четкая, тогда просто вытаскивают человека за уши над Махсомом, ведут его, но это все равно с большими испытаниями, с большими страданиями. Ничего не поможет ни одному из нас, только работа в группе. Ты говоришь о том, как ускорить, как сделать, как усилить, только через группу. Индивидуально никак. Любые действия, любые свойства, любые свои недостающие тебе качества, определения, что бы ты только не хотел, только через группу ты можешь их провести и обратно на себя усилить, убедить себя, потому что мы построены таким образом, что нас общественное мнение убеждает. По крайней мере, тоже чувство стыда, тоже желание выделиться, тот же весь эгоизм работает на это. Короче говоря, правильно используя группу, ты можешь в себе вызвать любое свое свойство, повысить до необходимого такого размера, которое тебя бы вытащило вперед. Только избирательно, правильно относиться к своим свойствам, правильно относиться к группе, как к усилителю этих свойств, потребительски, правильно, потребительски. Но зато для чего ты хочешь потребительски, чтобы это произошло? Чтобы духовно самому возвыситься. Возвыситься – это значит в итоге отдать им. Зависит от того, какие тут слова использовать, но, в принципе, действие, оно духовное. Да, пожалуйста.
1: За Махсомом, человек, переходящий за Махсом, переходит с ним любой эгоизм, если это такого качества.
0: Когда человек проходит Махсом, весь эгоизм его остается внизу, он сам называется точкой. Он сам называется точкой. И никакого эгоизма он не ощущает. И все свои действия за Махсомом он уже начинает как полный голый альтруист. Приобретает сначала альтруистические свойства. Естественно, эти альтруистические свойства приобретаются тоже на эгоистических свойствах. Ведь творение – это желание насладиться. Оно никогда, никуда не исчезает. Оно только проявляется в большей или меньшей степени в зависимости от того, как мы с ним работаем, должны работать. То есть всегда внутри себя я желание насладиться. Мы его не испытываем в чистом виде сегодня. Мы понимаем только его как желание насладиться ради себя. Когда исчезает ради себя, пропадает вот это «я». Я существую, я не существую и так далее. Пропадает оно, желание насладиться остается. Вот тогда мы начинаем ощущать его все равно. Но мы тогда его ощущаем как какой-то, можно все-таки сказать, независимый эксперт. Экспертный сосуд, что ли. И на нем мы строим уже желание отдавать. То есть намерение отдавать, извиняюсь, намерение, не желание. И в той мере, в которой мы это намерение можем на себя построить, в той мере эти желания насладиться в нас проявляются все больше и больше, и мы стыкуем их с экраном. Ну, это упрощенное, конечно, изображение, но эгоизм всегда проявляется в виде левой линии, в виде клипот, желания насладиться. Оно всегда, его всегда хватает. В той мере, в которой надо, всегда мы его ощутим. Это устроены так все ступени лестницы, что в той мере, в которой надо зайти на следующую ступеньку, проявляется с левой стороны в нужной мере и в нужном качестве эгоизм. Да. Сиди.
2: Правда, сказали, что предсказывать, мы не можем ничего предсказывать до тех пор, пока в материальном мире не проявляется. И значит, до сегодняшнего дня каббала, как бы изучалась на мало людей. Mm-hmm. Сейчас это проведение снимается на другой масштаб, mm-hmm. Я являюсь первым подходом. Mm-hmm.
4: мы не знаем, как это сделать. А, можно сказать вопрос так, что именно эти группы людей, которые
0: Вы меня спрашиваете о том, каким образом проявится замысел творения в группе и так далее. И опять-таки, после того, как я уже сказал, что мы не можем заранее ничего предположить, я думаю только, опираясь на то, что описывается, по крайней мере, каббалистами, то, что пишет Баля Сулам, что наша группа, она в итоге разрастется до какой-то определенной массы, не бесконечной, не в миллиарды людей. Но это будет где-то, может быть, десятки тысяч. Такое движение. Может быть. Но не такая необозримая какая-то масса, покрывающая всю, поверхность Земли. Потому что в итоге мы имеем вообще дело ведь с эгоизмом, который построен по определенной структуре, состоит из определенной структуры. И только самая верхняя его часть на сегодняшний день, она вообще готова к тому, чтобы каким-то образом начинать адаптировать себя к высшему миру, к тому, что находится над Махсомом, или приближаться к Махсому. Баля Сулам тоже об этом пишет в статье «Последнее поколение». Здесь ее нету, да, у нас? Или есть?
5: Нет.
0: Нету, да? Мы ее отпечатаем. Он пишет об этом, что все равно это будет маленькое общество, которое создаст из себя такое небольшое мини-государство, в котором будут все структуры, какие должны быть в таком духовном государстве. И это будет прообразом будущего устройства всего мира. И постепенно создадутся такие условия в окружающем мире, что люди сами будут тянуться каким-то образом примкнуть, присоединиться к этому государству. Это видится довольно явно по нисхождению духовных корней. Это даже более понятно и явно, чем подъем группы, который вот должно быть действительно здесь с нами. Потому что он-то зависит сейчас конкретно от наших состояний. А те состояния, они уже довольно плавные. Там уже имеется в виду десятки, даже, может быть, сотни проходящих Махсом, которые образуют по всему миру вот этот высший слой, который, естественно, притягивает на себя окружающий свет для остальных, который сам наполнен внутренним светом. То есть представляет собой уже огромную божественную духовную силу в нашем мире. То есть это совсем уже меняется вся расстановка сил на планете. Я вижу, в принципе, в перспективе такое постепенное преобразование нашей группы, всех наших групп в одну, в такую большую международную, а затем я не знаю, каким образом это произойдет, но будет, мы придем к тому, чтобы создать такое маленькое как бы мини-государство, мини-общество, где мы будем жить, работать, трудиться. Вполне возможно, что в основном мы будем заниматься преподаванием, распространением, обучением. Основная наша будет основной вид деятельности. Вообще во всех вас я вижу через некоторое время просто людей, которые занимаются, в общем-то, только этим, потому что этого будет требовать от нас мир, и поневоле это станет нашей основной деятельностью. И каждый должен каким-то образом себя к этому готовить. Потому что так пирамидально весь мир и создан, и мы должны будем это делать. А затем, конечно, это постепенно вырастет в маленькое общество, и потом это общество, я не думаю, что это будет государством, то есть со всеми функциями, как с армией там, и так далее. Нет, это будет как бы надгосударственное образование, которое начнет привлекать себе все больше и больше людей, пока эти идеи не перейдут ко всему миру. Но это будет очень быстро, потому что все зависит не от того, все зависит только, насколько свыше мы притянем окружающий свет, и насколько снизу быстрее проявится эгоизм. Это все в наше время идет по такой экспоненте, что это не тысячелетие, когда люди развивались, и практически не было разницы в их развитии. Допустим, 10 век и 15 век. Ну, какая разница? В чем? В нескольких открытиях там каких-то, изобретениях чего-то такого мелкого. Знаете, за 500 лет. А сегодня за 5 лет вы не представляете, что грядущих что будет. Я думаю, что где-то до 2007-2008 года это должно начать воплощаться в жизнь.
5: Хотите ли вы сказать, что мы прошли тот страшный и опасный период, который тогда был назван вами угрозой?
0: Когда это была написана статья «Угроза уничтожения», угроза уничтожения имелась в виду существование еврейского народа в Израиле. Ни в коем случае не имелось в виду существование каббалистической группы в мире. Существование еврейского народа в Израиле, естественно, находится под угрозой уничтожения, и эта угроза продолжает и нарастает. Я пока не вижу никакого решения этой проблемы, и вполне возможно, что она приведет к тому, что все практически евреи должны будут покинуть эту землю. А что мы делаем для того, чтобы этого не было? То есть у вас из этого задается следующий вопрос. А как корень и ветвь? Да? Корень, то есть духовный корень, который называется Израиль, и его ветвь в нашем мире, которая называется Израиль. А я думаю, что не будет этого корня и ветви такой на самом деле. Израилем называется устремляющиеся к Творцу. Устремляющиеся к Творцу, действительно, они будут в такой силе, они будут в такой идее, что они действительно, я думаю, что смогут и будут желательны, чтобы остались здесь, на этом месте. И их ничего не затронет. А все остальные будут испытывать такие страдания, что покинут эту землю. И таким образом корень и ветвь совпадут по своим состояниям.
5: То это мини-государство будет здесь?
0: Я думаю, что это мини-государство будет здесь, и отсюда оно расползется дальше. Потому что каждая ветвь должна соответствовать своему корню. В итоге, хотя то, что произошло один раз, оно не обязательно уже должно повторяться. Человек не должен сегодня повторять выход из Египта, прохождение там, дарование Торы и так далее. Ни один из нас. Ни еврей, ни гой. В этом нет никакой необходимости. Поэтому и было когда-то касание корни ветви, что здесь было государство. и он назывался Израиль. Не наш сегодняшний,

должно состояться, потому что этого еще не было и не воплощалось. Значит, это должно каким-то образом произойти. Будет ли при этом государство? А зачем? А что значит государство? Храм – это имеется в виду воплощение, стремление людей к Высшему, их реализация своего исправления на себе. Храм – это имеется в виду, храм построен по точному образу и подобию души и в исправленном ее виде. Если мы возьмем исправленную полностью душу Адама, да, творение в исправленном полностью виде, и представим ее в ее частях, там Гальгальтайнай, Махаб, Кцавот и так далее, и все это выразим в материале нашего мира, то мы получим точный образ третьего храма, который должен в материале быть, его можно воплотить. Если такое воплощение будет внутри людей, достигнуто внутренним исправлением, тогда можно воплотить и снаружи. Тогда действительно высший корень коснется своей ветви. А если этого не произойдет внутри людей, они не достигнут этого последнего окончательного состояния исправленного, то зачем строить какой-то домик? Они даже не будут знать, каким образом его сделать. Вы понимаете? Это просто вся цель творения, конечно, заключается в том, чтобы во всех мирах, с самого наивысшего духовного уровня до самого наинизшего, неживого уровня, все было человеком создано на всех уровнях самим собой, полностью уподоблено тому, как Творец это создал. Сверху вниз, так человек должен создать это снизу вверх. Так что должно такое действие произойти, но это должно произойти тоже сверху вниз, после того, как человек это делает в себе. А если мы это не будем делать, то этим мы уподобимся, мы опять сделаем шверу. Что сказано о Адаме Аришон, о Адаме? Почему он прегрешил, так называемый, то есть почему он прошел шверу? Потому что он съел несозревший плод. Что значит несозревший плод? Он был к этому не подготовлен, но у него не было экрана для того, чтобы это сделать, для того, чтобы вобрать весь этот высший свет. И все грехи людей, то, что называется, все наши ошибки, от того, что мы делаем что-то преждевременное. Все, это источник всех наших ошибок у Адама. Потому что то, что люди делают, не, вот смотрите, то, что кибуцы, коммунизм, там вообще все что угодно. Человек не ждет, пока он духовно будет готов к действию механическому, и после этого это действие выполняет. Если бы так это происходило, наши действия все были бы благожелательны. Они бы на самом деле были бы овеществлением нашего внутреннего исправления. Если этого не будет, то весь этот храм, он будет самой большой трагедией. Это просто насмешка, если мы сейчас начнем строить какой-то там дворец съездов там на горе. Хорошо, что за это держатся арабы, они нам это не дадут сделать. Это невероятно. Это, ну что вы сделаете, музей? Будете туда продавать билеты, пускать людей, чтобы они посмотрели, что это такое. Что вы там будете делать? В той мере, в которой справлялся народ по выходу из Египта, Моше их обучал, что делать в действии. И потом, в той мере, в которой народ, если падал, эти действия аннулировались. После 40-летнего странствия они достигли уровня бины, смогли прийти в землю и начать ее обрабатывать, потому что обрабатывать землю, работать с малхут можно только после получения свойств бины и так далее. Все должно быть построено в четком подобии, и потом все действия, которые происходили, нехорошие разрушения, войны, крушения, изгнания и так далее, они все происходили только потому, что человек в нашем мире, или люди, или там цари даже, первосвященники производили действия, на которые ни они, ни народ не были готов. И то же самое сегодня, и у всех народов то же самое происходит. Поэтому ни в коем случае нам нельзя обгонять события. Вы мне можете сказать, а вот мы создаем группу, вот мы делаем из себя подобие. Мы делаем искусственное подобие, понимая, мы только же

0: Желаем быть на следующей ступеньке. Мы уже не начинаем вот так вот искусственно это делать. Что вот на самом деле мы в нем существуем. В этом храме или в чем-то. Мы искусственно желаем уподобиться для того, чтобы притянуть на себя высший свет исправления. Чтобы Творец нас на самом деле исправил и поднял. Это большая разница. Но угроза? Она не угроза, она реально существует и постепенно-постепенно воплощается. Состояние еврейского народа здесь, в Израиле, с каждым днем становится хуже. Нам кажется, что это еще нет, на самом деле это да.
1: Вы писали, что государство нам дано свыше, а сейчас вы говорите...
0: То, что нам даны свыше все эти состояния, в том числе это государство и все прочее, конечно. Но это не значит, что все, что дается свыше, проявляется в нас добрым образом. Все, что дается свыше, мы-то воспринимаем в своих обратных келим, воспринимаем через Ахураим, и поэтому это воспринимается нами как страдание. Я говорю о угрозе уничтожения, как ее видится снизу, как она видится снизу нами, а не как смотрится свыше. Свыше все смотрится как исправление. Свыше все мы находимся вообще в полном исправленном состоянии. Человек, который проходит махсом, он не видит вообще, разве тут происходит что-то, что арабы бьют евреев? Наоборот, они вызывают в них исправление. Они себя сами наказывают. А на еще больше высшей ступени вообще никто никого не бьет, никто никого ни с кем не воюет. Все вместо этого кажется, что обнимаются и целуются. Вот мы сейчас с вами почитаем эту статью «Скрытие и раскрытие Творца». Вы увидите, почитайте ее пока в перерыве. Что? До того, как Творец скрылся, казалось, что все подонки, что все злые, что все, кто ворует, они самые удачливые в этой жизни. Да? А затем, когда проходишь махсом раскрытие Творца, ощущаешь совсем другое. А улам афух раити, обратный мир вижу. Что вообще эти такие, а эти такие. Поэтому, когда мы говорим с обычным населением, мы, конечно, говорим о грозе уничтожения. А как еще сказать?
2: Нишатеф бейт рашмуйот ма шиур ва ма митохо анахну локхим ле мимуш ба асирия.
3: Поделимся впечатлениями от урока, что мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
4: Анахну роста мисахким.
5: Да, мы не просто так играем. Мы в итоге обретаем необходимые свойства, и этим мы возбуждаем свет, возвращающий к источнику. И основная игра — это противоположность тому, что есть у меня сейчас. Я должен представлять себе эту высшую ступень. Рабаш пишет, просто создать условия для товарищей, поднимать им настроение. И это действительно единственное, что не достает товарищам.
3: Я продолжу то, что сказал Давид. Я часто слышал, что нужно привести себя к состоянию, когда я стыжусь смотреть в глаза своих товарищей. И это повторялось в течение урока несколько раз. И также вследствие игры я должен чувствовать себя как эгоист в отношении к товарищам. И даже искусственно, когда нужно в конечном счете привлечь окружающий свет, который пробуждает у меня точку стыда, чтобы я увидел на самом деле, насколько исправлены мои товарищи, а я эгоист, и этот момент вытягивает меня за максом, где я уже начинаю видеть всю реальность иначе.
5: Очень особый урок. Вначале Раф описывал, как я, человека, распространяется на всем обществе, а потом «я» исчезает в обществе, растворяется. Когда каббалист проходит Махсом, он находится в постижении. Он может подниматься вверх и вниз по тем ступеням, которые постиг. И нет у него никаких ограничений, все зависит от того, с чем он должен работать. И свыше нет ограничений, или нет, это не то.
3: На самом деле было много об игре, о ее важности, как через игру мы можем продвигаться. Рав привел известный пример своей дочке, которая играла с куклой. Если дать ей маленького ребенка, она понимает, насколько это не ее уровень, она не хочет. И Рав сказал больше, что мать должна спуститься с своего уровня, чтобы играть с ребенком, и тогда она чувствует ребенка как подругу. И так, по всей видимости, будем чувствовать себя с Творцом. Было много указаний, как проходить Махсом, что мы чувствуем за ним. Мы часто пользовались раньше этим словом «Махсон».
6: Чая Махсон.
5: Ну, да, это было раньше, когда был Махсон. По поводу стыда, то, что Гершин говорил, вместе с тем Рав разъяснил, что я не стыжусь того, что я создан таким, я должен стыдиться того, что я не прошу у Творца исправления. И очень подробно говорил об этой просьбе, раскладывал на этапы, что я должен просить у него и стыдиться того, что я еще не попросил у него, чтобы он исправил меня. Там есть несколько этапов в этом. И много было и о группе, о выходе из себя. Рав очень со всех сторон рассматривал это, что значит выйти из своего «я». Это очень интересно. Не могу сейчас дать какую-то квинтэссенцию этого, но разные состояния такие были.
3: Ладно, как выйти из себя? Да, давайте прочитаем то, что написали товарищи. Но пока что я не буду возвращаться к этому, что сказали товарищи. Рав сказал, что все грехи, все ошибки, которые человек совершает, с его появления до этого времени, из-за того, что мы пытаемся опередить время, это называется незрелым плодом, и на самом деле это единственная ошибка. Его Идошкин написал, что духовное продвижение происходит через выход из эгоизма и попыток уподобиться свойствам отдачи через товарищей, хотя это вначале происходит в виде игры или искусственно, а само усилие пробудить такое отношение считается подготовкой более высокой ступени и привлечением окружающего света, который выполняет исправление. Это все.
5: Перейдем к следующей части урока.

0: Шалом, шалом, шалом. Шалом, хаверим аувим вейкарим.
1: Здравствуйте, дорогие и любимые товарищи. Нас слышно? Здравствуйте, любимые, дорогие товарищи. Десятка 5-7 ведет эту последнюю часть урока. Мы хотим открыть из того, что мы сейчас слышали на уроке.
2: Да, мы слышали сейчас на особом уроке, который мы прошел, вопрос. Что за состояние, когда человек находится в какой-то ситуации, когда он не знает, он прошел Максум или не прошел? Раф, это не то, что раскрываются небеса, вдруг какие-то молнии, громы, силы, какие-то ангелы начинают появляться. Мы говорим только об нашем внутреннем ощущении, когда раскрывается нам гораздо более глубокое видение реальности, вне границ, которые мы видим, гораздо более глубже, сила, которая властвует в нем, общая мысль и желание.
1: Мы в 5-7. Очень воодушевлены этими уроками, это серия уроков, которых мы удостоились из Конгресса Ситрина. Это пробуждает нас атмосферу Конгресса, как будто бы мы сейчас находимся на Конгрессе. И слова Рава, сколько сил есть в них, насколько они ясны, насколько они проникновенны прямо в сердце. И эту атмосферу мы хотим сейчас взять. И также Конгресс Суккот, атака. Мы сейчас находимся в разгаре этого, мы хотим взять это сейчас и перенести на следующую нашу ступень, на региональный конгресс.
2: И как часть нашей подготовки, как 5-7 готовится к конгрессу, ну, прежде всего, мы искали, что мы можем сделать. И удостоились, мы просили, и удостоились сейчас провести эту часть урока. Провести часть урока — это значит готовиться всю неделю, говорить, обвиняться, заниматься этим, возможностью отменить себя и прийти к согласию. Есть у нас также товарищи в десятке, которые делают очень важные работы, и есть у нас ответственность за язык, за всю Латинскую Америку, и мы видим преданность, и мы пытаемся дать то, что называется, силу ему. Есть у нас кто-то, кто абсолютно предан, ответственный за контент всех трапез вообще, и на Конгрессе в частности. Это не заканчивающаяся работа, смотреть, впечатляться. И есть товарищи, которые едут поддерживать конгрессы за границей. И есть еще одно на прицеле. И я завершу внутренней молитвой, чтобы мы смогли прийти к успеху и выражению этого на конгрессе.
1: Да, сейчас из того объединения, которое мы создали на уроке, давайте посмотрим клип Рава.
2: Что нужно добавить к нашей подготовке к конгрессу с той точностью, которую мы получили на этом уроке? На чем сосредоточиться в нашей подготовке к конгрессу?
1: Я всего лишь хотел объяснить вам, что все должно быть интегральным. Должны быть мы, каждый из нас, и должна быть группа, десятка, там, где я реализую это, и там я должен все время присутствовать, чтобы я включался в десятку, и каждый раз, чтобы у меня было ощущение «я», и каждый раз мне надо было бы себя приклеивать к десятке, так мы все время начинаем с точки разбиения, это все время «я», пока я из себя, из «они» не делаю «эйн», «нет», и прилепляю себя к десятке, пока десятка тоже, она ощущает себя как одна единица, неразрывная, и хочет соединиться с другими десятками в более сложную, в более мощную десятку, потому что мощь в духовном — это именно из соединения противоречий, противоположностей, а затем в нашем кли мы хотим почувствовать все десятки вместе. И это цель Конгресса — почувствовать все десятки как одну. Чтобы мы из этой единой десятки тоже выстроили намерение потом обратиться ко всему человечеству. Ведь Творец находится в основном там.
2: Перейдем к активному семинару и вопрос. На чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу?
1: На чем мы должны сосредоточиться? Ответ всегда на объединении между нами, и на этот раз тоже. Объединение в десятке в начале, а потом увидеть, как мы, как десятка, может быть примером для других десяток, соединиться с другими десятками, как одна десятка.
2: Если мы возьмем урок, который мы сейчас прошли, мне кажется, играть на подготовку к конгрессу, то есть взять что-то определенное, и чтобы увидеть то, что не ощущается вначале, и тогда свет действует, и ты тогда обретаешь этот конгресс.
1: И да, играть в следующую ступень раскрытия и наше соответствие. И наверняка это, основываясь на уроке, который мы сейчас прошли, стараться видеть товарищи в отдаче, всю реальность в отдаче, всех товарищей в отдаче. И исходя из этого, все остальное придет, пробудится точка стыда, что я не такой, как они. Возникнет просьба к Творцу, чтобы исправил меня, и так далее. Мы должны напоминать себе это.
2: Как вопрос ложится, на чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу? Нужно подготовиться к той ступени, которую описал Рав, как мы должны представлять себе, что это является за объединением на нашем региональном конгрессе, как мы строим эту ступень в нашем отношении к этому кли. Как через наше объединение на этой ступени мы, по сути дела, строим все общее кли, которое называется Бней Барух, и через него Творец может проявиться в мире.
1: Я согласен, что вся наша работа — это понять, что такое регион, и у нас это вообще группа Петах-Тиквы, понять, насколько это важно, что мы можем делать с этим, какие перед нами стоят задачи. Чем больше мы войдем, углубимся в это, в подготовке, так мы сможем лучше понять это на конгрессе.
2: Есть здесь вещи, которые на самом деле можно взять с урока Ситрина также, со всем выходом из себя, который описывает Рав, когда я буквально вбрасываю себя, перевожу себя к ним, к товарищам. Да, настолько, что я даже не могу сказать, что я существую. Теперь все возможные упражнения такого рода представления, он называет это воображением, называет это следующей ступенью, которую мы строим. Он там делает разделение между тем, что я представляю себе и моделирую эту ступень, буквально строю. Строю ее модель. Ну как ты строишь что-то? Ты сначала строишь какой-то макет, и в той работе, когда мы строим эту модель, тогда облачается в нее и форма. И в конечном счете Рав сказал также, что все эти действия выхода из себя, они истинны в той мере, в какой я это выполняю в группе. То есть не оставлять это лишь воображение. Да, чтобы не было фантазии, добавляет Гершин. И на региональном конгрессе это совершенно не фантазия, это руководство к действию.
1: Да, чтобы не было фантазии, но чтобы это было фантастически. Это верно. На чем нужно сосредоточиться? Как Рони сказал, на объединении, поскольку это региональный конгресс, я думаю, что сосредоточиться нужно на том, что каждый товарищ должен взять с собой десятку и привести его в то место, где он конгрессируется. И каждый начнет отдавать с одной стороны, с другой стороны подвергнет себя влиянию регионального окружения, которое как бы шире окружения десятки, но вместе с тем, что никто не выходит из десятки, он вносит свою десятку в это объединение.
2: Идо пишет объединение в регион.
1: Мы думали, у нас тут есть пример, как товарищи готовят нас. Они приехали сюда специально, все наши мировые кли, стажеры, величайшие товарищи, которые приехали сюда, чтобы подготовить нас к конгрессу. Они делают здесь все. Они готовят нам трапезы, все время работают на кухне. Дают нам, прежде всего, пример, мощный дух, как готовится к конгрессу. Но мы хотели бы услышать их сейчас, как они готовят у себя конгресс, как их группы готовятся, их десятки готовятся к конгрессу. Пожалуйста, ребята, расскажите нам, встаньте и расскажите, какие примеры, как вы готовитесь к конгрессу, как ваши группы и десятки готовятся к конгрессу. Ну, а пока что огромный лыхаем нашим стажерам.
3: На самом деле воздух пропитан уже следующим конгрессом. Я не помню такого, чтобы мы сразу как будто в двух участвуем в конгрессах. Здесь такой конгресс Суккот, но все уже живут, что же будет в этом региональном конгрессе. Ну вот еще успеваем, да, готовиться и на кухне, и вот вчера я неожиданно еще поучаствовал, спел в репетиции в музыкальном отделе. То есть тоже все наши товарищи, которые имеют какие-то музыкальные навыки, пытаются слиться в одну душу, чтобы порадовать музыкой на конгрессе региональном, как получится, с Божьей помощью, но подготовка, она идет.
4: Да, в группе Астане мы друг друга спрашиваем, ты купил билет? И каждый раз видишь нового товарища, еще товарища, которые покупают билеты, собираются. готовят подарки, знаете, такие киоски отдачи такие, как мужчин, так и женщины. И это на самом деле нечто небывалое, такое трепетное состояние, контент, мы промываемся статьями, это просто нечто невероятное.
1: Yani biz de onlu olarak her gün buluşuyoruz sanal alemde ve kongre için ne yapacağımızı.
5: Мы встречаемся каждый день в десятке.
1: İş çalışma ve onundaki çalışma ve kongrede bulunduğumuzdaki onlu çalışmamız.
5: И мы планируем то, что мы будем делать на конгрессе.
1: Çünkü ben burada dostlarla birlikteyim ve sürekli onunla işlerimizi yapıyoruz ve sürekli onunla bağlantı kuruyorum ve bu bağlantı bizi aslında kongre hazırlıyor. Yani Türkiye bir onlusu gerçekten kongreye hazırlık ve bu altta uyanışa hazır. Lehay.
6: Могу сказать.
5: Наша десятка готова к конгрессу.
6: Те, которые не купили билет ехать в Тбилиси, будут на 31-го встречаться на целый день, на последний день конгресса, объединяться. Да, помещение есть, место есть. Готовим сердце к сближению. Вместе к Творцу. Лехаим, Ябарух.
7: Лехаим, Лехаим, туда.
2: Лехаим, Лехаим, спасибо, друзья.
8: And we had yesterday the meeting of the content team of our.
2: У нас была встреча вчера команды контента нашего конгресса.
8: The place that we will give to the tents. And to the
2: мы говорили не только о месте,
8: so that they can feel themselves, but also
2: о перемещении товарищей,
8: incorporation of new friends from the campus.
2: Мы говорили также о том, как мы включим новых товарищей, которые сейчас заканчивают кампус,
8: they can feel,
2: как заботиться о них.
8: As well as they can, Lechaim.
2: Чтобы они могли почувствовать дух как можно больше.
5: Lechaim, спасибо нашим стажерам и вот с этим духом, который мы получили сейчас от стажеров, давайте перейдем к еще одному семинару. Ну, пусть в каждой десятке будет какой-то дежурный, возьмет карандашик и ручку. Организуйтесь в десятках с пишущими принадлежностями, и мы хотим задать вопрос, который продвинет нас. Мы прошли весь урок, мы хотим быть готовы. Давайте, вопрос на семинар. В чем мы сейчас обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешный? Как мы обязуемся сейчас в десятке, чтобы региональный конгресс был успешным? И дежурный запишет то, что мы будем говорить. Пожалуйста.
2: Чем мы обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешным?
9: Нитхаев ласот это...
2: Ну, обязуемся. Может быть, надо понять, что значит был успешным. Мы должны создать большее объединение между товарищами. Так, может быть, будем думать вместе, как каждый из нас может привести к большему объединению в регионе, на котором он, в котором он будет участвовать.
5: Да, кроме того, мы хотим увидеть и представлять себе, что значит наш успех на следующей ступени, как регион, в плане объединения, в плане урока, взаимной поддержки, распространения, связь между нами и всякие мероприятия, которые мы организуем. У нас есть возможность сейчас, которая нам просто с неба выпало через Рава, через руководство. Это сокровище. У нас есть сейчас возможность создать вот это понятие, которое называется нашим регионом, и как это будет функционировать, как это будет включать товарищей, и какие возможности у нас раскроются. И тогда все, что требуется после такого выяснения внутреннего, только реализовать это.
2: Так в чем обязанность-то?
5: Обязанности реализовать.
2: Я согласен с Гершоном и с Ишаем. Большой вопрос, что является успехом, как его можно измерить. И тогда, согласно этому, можно измерить обязанности, обязательства. Обязательством будет, по всей видимости, отдать все силы и усилия, чтобы конгресс был успешным, чтобы было большее мнение, чтобы было требование потребность молитвы. И если мы полностью войдем в этот процесс, я уверен, что мы к этому приблизимся.
5: Юра сказал «Амен», справедливо, я обязуюсь выйти из себя и своего «я».
10: Эмет ахана квар муция ми ацми.
5: Подготовка уже выводит из себя и передать себя ради товарищей к цели и к Юре.
2: Да, я обязуюсь вместе с тобой, чтобы выйти из себя. Но на самом деле, если серьезно, в чем можно обязаться? Что мы в полной мощи не будем прекращать готовиться к конгрессу. Конгрессу во всех возможных вариантах. Тогда будет, что будет. Главное — подготовить себя.
9: Габа, лехаим, хаверим.
5: Лехаим, друзья.
2: Габа, лепити шева. Спасибо большое, пяти семь. И у нас сообщение в завершение. Все внутри, День единства, Бнебарух, во всем мировом Клива, все праздники Суккот, 1 октября с 9:30 утра и до трапезы Мушпизин совместной в 6 вечера. Мы не просто сидим и слушаем, все обсуждаем, инициируем и решаем вместе. Это повлияет на нашу духовную жизнь в ближайшие годы. В течение дня будет 8 обсуждений на разные темы, и каждое из них важно, чтобы все участвовали в этом, все товарищи и подруги, чтобы все мы участвовали, и решения, которые будут приняты, на самом деле будут выражены всеми нами, будут клипы Рава на тему распространения, что он желает от нас сегодня, и как мы хотим продвинуться вместе. И откроем важные вещи, которые мы будем, в которых поймем, как работает организация, какие вызовы стоят перед нами в открытом и прямом виде. И то, что мы выявим и ищем вместе в этот день, будет влиять на всех нас. Поэтому важно, чтобы все мы участвовали там. Приглашены все, мужчины и женщины с 18 лет и старше. Регистрация на сайте. Завершим песню.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12.
1: Продолжим серию из Ситрина, продолжаем четвёртый урок 12 октября 2003 года, пожалуйста.
2: Он может включать все миры и мир бесконечности, всё что угодно. Всё равно ощущение моё называется мой мир. Так вот как сделать так, чтобы эти ощущения мои были всеобъемлющие, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует в своих пяти естественных органов чувств, он их не изобрел, он их не приобрел, он не управляет ими, они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное. До нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже, оно естественное. От нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира, это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют. А что, для чего же тогда вообще это надо, если мы существуем с вами в каком-то определенном периоде в высшем мире, в его ощущении? Какой-то период времени существуем в нашем мире, в нашем ощущении. Ну какая разница еще ощутить одновременно оба мира, один через другой? Для чего тут надо особенные усилия прикладывать? Два состояния пограничных, то есть крайних, этот мир или духовный мир, мы ощущаем не по собственному выбору. Нам дается или то состояние, или это состояние. Душа находится вне тела, в полном слиянии с Творцом, как точка в нем. Вдруг она пропадает, это ощущение точки в Творце, и она оказывается в ощущениях, как обычный человек в этом мире, совершенно даже не зная, не представляя, где что, вот так вот бум, и все. Конечно, не бум, постепенно человек рождается, в нем нет никаких воспоминаний, нет ничего, чтобы как-то говорило ему о ином существовании. Что дает нам одновременное постижение обоих миров? Душа создана как точка. То есть я, наше ощущение вообще, это точка, которая ощущает или Творца, или его противоположность, полное скрытие. Достичь состояния, когда мы будем полностью равны Творцу, то есть полностью ощущать все мироздание, выйти на существование вечности, совершенства в своих ощущениях, можно только, если мы приложим свои усилия для того, чтобы из этой точки сделать кли, причем создать его в полной свободе воли, то есть в определенных обстоятельствах. вот эти определенные обстоятельства, вместе все подобраны определенным образом, и мы внутри них, они и называются этот мир. То есть специально создана такая атмосфера, окружение, среда вокруг точки, которая ощущает то, что ощущаем мы и называем этот мир, наш мир, потому что с такого состояния самым оптимальным, единственно и возможным способом можно из точки создать парцуф, то есть кли, равный Творцу. И наука Каббала говорит о том, каким образом это создается, кли. Что мы при этом делаем? Должны выполнять. В общем-то, мы должны настроиться на восприятие высшего мира, еще не находясь в нем. Мы это делаем всевозможными различными способами. С помощью учебы, работы в группе, всевозможных действий в нашем мире, если мы прикладываем намерение на то, чтобы приблизиться к этому ощущению духовного состояния, мы вызываем на себя оттуда уже это состояние, как бы притягиваемся к нему своим желанием. Такое действие называется вызыванием окружающего света, ормакив, который нас очищает, подтягивает к высшему состоянию. Это неосознанные действия. То есть человек действует, потому что ему сказали. Он верит в то, что говорят каббалисты, и выполняет то, что ему советуют. То есть надо учиться, я буду учиться. Хотя мне и не хочется, хотя я не понимаю, я не вижу никакой связи. Я во время учебы начинаю думать о науке, представлять себе ее как какую-то отдельную от меня науку. Не то, что я должен внутри себя переживать, что-то производить внутри себя, какие-то действия. Нет, наука. Совсем человек может относиться к ней как к чему-то постороннему. И кроме этого, другие действия в группе. Действия с товарищами, ему говорят, он не желает этого совершенно, но надо. Он пытается что-то механически делать. Как-то вместе с ними совершать какие-то действия, хотя понятно нам каждому, что каждый индивидуалист, и если он собирается вместе с остальными, так, ну, делают приятную обстановку, чтобы всем было интересно, ну, в жизни не так уж много приятного и интересного, тогда мы собираемся, делаем приятное, ну, так собираемся ли мы ради того, что нам приятно, или собираемся для того, чтобы это было действие, поднимающее, возвышающее нас. В общем, есть очень много здесь проблем, каким образом относиться вообще ко всему, как точно настроить себя на притяжение высшего на себя. То есть

окружающего света. В итоге все эти действия вызывают окружающий свет на нас. А есть еще работа другая. Когда человек начинает изнутри себя сам как бы поднимать, возвышать себя на более высшую ступень. Не притягивать сверху высший свет, а сам притягиваться к высшей ступени. Эта работа называется подобием, попытками подобия высшей ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем брать эти примеры? Из того, что нам пишут каббалисты. Они нам говорят о том, что духовное – это полный выход из своего «я». Как человек, умирая, выходит из своего тела, а тело остается, что с ним потом происходит, все мы прекрасно знаем. Оно уже не относится к душе совершенно, ничего в нем нет, превращается в земной прах, а душа существует. Так и мы должны выйти полностью из своего «я», перенести себя во всех остальных и только в них существовать. В их желаниях, стремлениях, мыслях, совершенно не думая о себе. Так Баля Сулам пишет в статье к окончанию книги Зоар, что как Творец не думает о себе, существует он или не существует, даже такой вопрос не ставится. То есть меня нет, я своего, что значит существую или не существую. Так и человек, если он хочет пройти махсом, он должен сделать на себе такое действие, что я не существую, я вне, извне, выхожу из себя. Каббалисты не очень говорят и не очень пишут об этом методе сближения с высшей ступенью, уподобления высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии. Начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на эти темы не рекомендуется, потому что это будет просто оторванная о действительности действия, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других, и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть, явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя, он включился в эту силу. Вместе с ней. Слился, садаптировался с ней,
Потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире. Злодеи и праведники, способные и глупые, дикие и цивилизованные, неважно кто и как. Все они просто выполняют одну мысль. Ни в ком не возникает вообще никакого своего личного желания, никакого своего личного движения. А все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире, как поле. И все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом. Вернее, это еще не Творец. Это проявление его управления относительно всех находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит, на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют. Потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом. Он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему, вдруг что-то делает там. Он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему кажется, видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать в состоянии, в которых находятся люди. И поэтому ни в коем случае он настолько одобряет и понимает их, что даже если его приблизится сейчас кто-то к нему, его, допустим, будет угрожать его жизни, он не сможет ничего ему противопоставить. Настолько человек теряет свое «я» и ощущает, что все вокруг делается абсолютно верно и правильно. Я беру такие крайние примеры, они еще не совсем понятны нам, но чтобы они нам дали немножечко понимания, что такое вообще выйти чуть-чуть выше Махсома. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека. Есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем, и снова всех
по возможности тянуть вверх.

ребенку, который играется с игрушками, и все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался, каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них, это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени, в соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть, кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее. Для того, чтобы нам немножко представить себе вот эти состояния, я уже вчера говорил, давайте тогда прочтем, вот это вы, наверное, уже читали, но давайте вместе прочтем. Махсом, добро пожаловать. У кого есть? Вопрос задан был мной одним из наших учеников в Йом-Кипур, и я после этого написал эту страничку. То есть, что за состояние, когда человек находится в пограничном слое? Прошел я Махсом, не перешел Махсом, стоял вопрос такой. Какие состояния возникают, чтобы я мог контролировать себя, знать, я уже там или тут? Если мы не говорим о том, что открываются небеса, проявляются какие-то там силы, молнии, не знаю, что-то там, ангелы вдруг там и так далее, а мы говорим только о нашем внутреннем ощущении, раскрывается нам дополнительное, более глубокое видение мироздания за его границами, которые мы видим вглубь, силы, которые им управляют, общая сила, общая мысль, замысел, воля, то как это ощущается нами? Вначале необходимо предупредить, что, конечно же, это в человеке возникают его внутренние субъективные ощущения, а снаружи ничего не меняется. Мир остается таким же и не подозревает о том, что кто-то из населяющих его выходит на ступень прямой связи с Творцом. Так пишет Рамбам. «Улам кеминаго ноэг». То есть мир продолжает существовать так же, как и сейчас. Причем он это пишет о гмар-тикун, о самой последней точке исправления, когда не только один человек, а вообще все люди достигают самой последней своей наивысшей точки существования. Вечной. Совершенный. Все равно наш мир продолжает свое существование. Он нам кажется, наш мир, таким ущербным, таким ничтожным, таким грязным, вообще невероятно маленьким, душащим нас. А на самом деле мы увидим, что это совсем не так. Ощущения наши будут меняться. Так вот, ничего не меняется вокруг человека, меняется
его

мировоззрение, его ощущение. Сам переход Махсома состоит из нескольких этапов. Причем переход он колеблющийся. Человек то оказывается выше своего эгоизма, то ниже. И так несколько раз попеременно. У меня здесь был вопрос. Я когда-то говорил, что Махсом проходит, и уже обратно пути нет. Правильно, тот, кто уже получает какую-то ступеньку, достигает ее, у него она уже существует. Он может возвращаться меньше, больше, но эти колебания, они для того, чтобы он отработал весь свой эгоизм. Весь свой эгоизм провел через Махсом. То есть нет десятки прохождений Махсома, но само состояние, оно такое колеблющееся там и тут, там и тут. А затем происходит прорыв окончательный и полный. Это подобно колебаниям, которые описываются там в Египте, которые происходили с Паро, с фараоном, эти 10 казней и так далее, до перехода, как называется Ямсуф? Красного моря. Да, на иврите это конечное море. Не красное, а конечное. Ямсуф, Соф. Эйнсоф – это бесконечность, Соф – это конечность, конец. Так вот, море то называется Ямсуф, конечное море. Его переходишь, на этом выходишь в духовный мир. Красное море. Человеку показывают, каким образом мир меняется, а затем он должен делать свои такие упражнения силой воли, внутренним напряжением входить, пытаться выйти из себя, из своего «я» и подключаться к этому ощущению, общей мысли Творца. В начале перехода Махсома состояние человека можно уподобить находящемуся в воде. Он то находится над поверхностью воды, то есть окунается в желания, мысли, извиняюсь, под поверхностью воды, окунается в желания, мысли только нашего мира, то есть о себе, для себя, и о других с мыслью, как использовать их ради себя. Ну, то есть то, что мы думаем, нам надо бы поработать на группу, надо бы связаться с товарищами, надо бы то-то, надо поучить, надо то-то. То есть для чего надо? Для того, чтобы мне продвинуться вперед. Это состояние называется под Махсомом. В нем находимся и мы. Да? И второе состояние, когда он находится над поверхностью воды, как бы. И тогда понимает, что все эгоисты, как дети, потому что такими созданы Творцом, они не виноваты, они осознанно поступают именно так, как поступают. А Творец поэтому абсолютно снисходителен к ним, ведь он-то и создал их такими. А проходящий Махсом, когда поднимается над Махсомом, как над поверхностью воды, начинает ощущать в себе, что он желает всем добра, помощи, ощущает в себе потребность относиться ко всем, как к ним относится Творец, потому что возвышение над Махсомом – это значит слияние, уподобление мыслям Творца. И тогда он начинает просить Творца, чтобы Творец показал ему, как он относится к человечеству, к людям, чтобы все больше и больше уподобиться ему, все выше и выше подняться, не ради того, чтобы выше и выше подняться, а для того, чтобы оправдать мысли Творца, замыслы, отношения Творца относительно всего человечества. Он начинает ощущать в себе необходимость оправдать. Он боится, что не понимает, не осознает еще, не может понять полностью, как Творец относится ко всем. И где-то, может быть, не согласиться с ним. Такое состояние, когда человек после Махсома уже желает большего раскрытия Творца,
не для того, чтобы ему было приятно видеть, как все в мире движется по одной системе, а для того, чтобы оправдать Творца, потому что ему и не за себя, что я не могу оправдать, какой я, а он желает оправдать, потому что этим он доставляет приятное Творцу. В таком состоянии, когда человек уже находится после Махсома, там есть несколько тоже промежуточных состояний, полуэгоистические во время Махсома. Вы знаете, что после того, как перешли Красное море, Конечное море, еще были три дня в Синае, это от слова «сина» – ненависть, и подошли к горе Синайской, это гора Синай, представляете, что такое гора ненависти. И гора это от слова гар, от слова герурим. Герурим это сомнения, которые возникают у человека. Он находится под всеми этими сомнениями и не представляет, как он может вообще адаптироваться к этому, к тому, что он видит. Откуда может быть у него такое состояние, такие силы, такое желание, такое давление изнутри слиться с Творцом. Только одна из его точек в итоге поднимается на эту гору, над всеми этими сомнениями, над всеми этими его эгоистическими еще желаниями, и там только контактирует с Творцом над ними. Так вот, человек начинает постепенно просить Творца, чтобы показал ему, как сам Творец относится к людям, а отношение Творца к людям и есть заповеди Творца, поэтому, выполняя их, мы уподобляемся Ему. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это правильное отношение своего эгоизма относительно общего творения. Значит, я прошу Творца, как мы уже говорили, этот пример, как будто я стою рядом с Ним, я абсолютно самостоятельная точка, уже вышедшая из себя, поэтому самостоятельная. Иначе до Махсома я был не самостоятельный, я был погружен под эгоизм, был в его власти. Сейчас, пройдя Махсом, я нахожусь как самостоятельная точка от эгоистического влияния на меня. И поэтому я начинаю просить Творца, покажи мне, как ты относишься к ним. К ним – это значит ко всему человечеству, которая представляет собой абсолютно однородную массу, одно кли, состоящее из 620 желаний. Как Творец относится к каждому из их желаний. Я начинаю также пытаться относиться, как и он. Это значит, я выполняю 620 заповедей. Правильное отношение мое к их 620 желаниям, когда я беру каждое желание как свое и желаю его наполнения, альтруистически к нему отношусь, оно и является выполнением заповеди. Таким образом, я выполняю постепенно 613 заповедей. То есть я в себя вбираю каждое из желаний, и я его наполняю для того, чтобы наполнить их. Таким образом, через себя я наполняю все души. Это мне дает возможность соединиться, слиться с ними и образовать свое, своим трудом заработанное, огромное это кли, состоящее из всех душ, называемое Адам, человек. В мире присоединение к себе этих желаний и наполнение через меня, я становлюсь подобным Творцу, сливаюсь с Творцом. Ну а до того, как я это все уже сделал, это будет уже гмар тикун мой, возникает чувство стыда.
Стыд – это когда ты не можешь смотреть в глаза другим. Ощущаешь, что ты эгоист, и все твои мысли о себе, а не о них. Вот в пограничном слое перехода Махсома человек начинает это ощущать. Ему стыдно смотреть на других. Не зависит от того, кто другие совершенно. Они могут быть злодеи самые последние, это не важно. Они же автоматически выполняют желания Творца. Человек уже не определяет их как злодеями, хорошими, плохими. Он их определяет всех как маленькими детьми, которые просто выполняют то, что природа в них диктует. А сам-то он, поскольку начал ощущать свое «я», независимую эту точку, вот сейчас он начинает ощущать свое отношение к другим как потребительское, как желание использовать всех и каждого. И вот тут ему становится стыдно. Вот здесь он начинает контролировать себя. Тут появляется возможность наконец-таки себя контролировать. То есть избегать этого чувства стыда. Чуть-чуть чувствуешь стыд, значит, понимаешь, что над чем надо работать, куда приподняться и так далее. То есть ощущение стыда, оно желательное, оно является как бы той отправной точкой, откуда я могу дальше еще приподняться, еще уйти вперед в область Творца. Но чувство, оно абсолютно четкое, то есть глядя на любого, начинаешь стыдиться просто, почему ты эгоистически желаешь относиться к нему. Почему ты не заботишься о нем, полностью не думаешь только о нем. Это абсолютно, по необходимости, в соответствии с этой ступенью перехода Махсома возникает в человеке, и это не зависит от его каких-то внутренних давлений, фантазий. Само воздействие света, проявление Творца на нас при переходе Махсома вызывает в нас это чувство. То есть появление дающего, проявление его, ощущение его свойства вызывает естественное такое ощущение своей противоположности в человеке, называемое стыд. И совершенно не важно, что все остальные эгоисты или нет, а ты знаешь, что перед Творцом ты обязан, ты создан думать только о них, а ты другой, не такой, как они. То есть никакой нет возможности сказать «я как все», «все такие». Потому что все не такие. Все находятся под автоматическим управлением Творца, ниже Махсома. В них нету самостоятельной точки. А в тебе, в той мере, в которой она сейчас растет, появляется это чувство. Стыда и потребности уподобиться Творцу. Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом, она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как она к нему. Так ощущает себя человек, когда он переходит Махсом, ощущает себя так относительно всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищей, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими и создал Творец, как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее. А вот ты ощущаешь себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот это хотя бы фраза «стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя», она должна уже сегодня быть нашей ключевой
фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство. Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда. Что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя. Для собственного благополучия. Для собственного возвышения. Я готов на него наступить, для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать. Значит, стыдно смотреть в глаза товарищам, должно в нас культивироваться искусственно. Но это искусственно вызываемое в нас чувство, оно вызовет проявление на нас высшего света. Я не просто так читаю вам, что происходит выше Махсома. Я этим хочу показать вам. Представляйте себе, что вы уже как бы находитесь выше, только не улетайте в своих фантазиях, а в действии относительно друг другу. И тогда вы вызовете на себя огромный окружающий свет. Он вас вытянет действительно вверх. Не я, ни занятия сами, ни ваши отношения, ни работа, ни ваши фантазии. Нет. Но вызываемый всем этим окружающий свет, он нас поднимет вверх. А представлять себе вот эти пограничные состояния, стремиться к ним, это самое важное. В принципе, это все и описывается в статьях, в письмах. Это все и описывается в Талмуде Сарасфирот. Только сейчас мы пытаемся все это рассказать более явно, более живо, чтобы мы могли как-то себе это сейчас в действии представить и воспроизвести. Я делаю сейчас то же самое, что делает Баля Сулам, Рабаш и остальные каббалисты. Только более доступным языком. Я объясняю, что же за те состояния, к которым мы должны стремиться. В той мере, в которой мы к ним стремимся, для этого мы читаем всю эту литературу. Для этого мы работаем в группе. Создаем в ней искусственную такую атмосферу любви к товарищам. Для того, чтобы уподобиться немножечко тому, что есть над Махсомом, в этой мере, чтобы на нас посветил высший свет. Так вот, то, что я сегодня говорю, оно абсолютно в том же направлении. Просто я более, может быть, выпуклее, ярче представляю вам самые такие конкретные точки, которых нам надо держаться. Если мы сегодня это начнем делать, действовать, здесь в себе притворять, каждый внутри себя будет с этим ходить, то мы в течение нескольких дней почувствуем, где мы уже находимся. Это будет уже не наигранное состояние, это уже вызываемый нами окружающий свет действительно в нас будет это воспроизводить.

0: Но постепенно расчет становится все больше не относительно людей, а относительно Творца. Это уже следующий этап. Это уже, стыдясь смотреть в глаза товарищам, пытаясь выйти на такой уровень, когда человек уже начинает ощущать себя в переходе Махсома, как бы уже отделяясь от своего «я», не думая о своем «я», о своем существовании, «я существую или нет», что будет со мной. Он живет в других. Тогда постепенно расчет становится все больше даже не относительно людей в других, а включаясь в них, он ощущает через них уже Творца, эту общую заполняющую мысль. И тогда его расчеты становятся только относительно Творца, уподобиться ему. Причем пассивно. Все, что Творец проявит, принять в чистое, пустое от эгоизма сердце. То есть желание становится только единственным. Наполнение Творцом. Наполнение, что значит? Постепенное очищение, адаптация всех своих желаний к тому, чтобы чувствовать, относиться ко всему, выходить все дальше и дальше из своего до махсомного состояния вперед. Ощущается невозможность совершить ничего плохого другим, настолько, что по земным меркам человек ощущает себя как безвольный, слабосильный. То есть когда-то он мог драться, бить, требовать, командовать ради себя, мог подчинять себя всем ради себя. Но одновременно с этим он вдруг обнаруживает, что нет необходимости в силе. Но это не в рамках нашей группы, выше, когда он смотрит на все человечество. Что именно такое несиловое отношение к миру поворачивает мир к нему, и оказывается самой благожелательной стороной. И все устраивается, и все вдруг, оказывается, выполняют то, что Творец вселяет в них. И все благожелательны. Это подобно, как пишет Баля Сулам в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Это наша следующая статья. Ваши вопросы?
1: Что делать со стыдом, который возникает, когда люди
0: потеряют свои? А что делать со стыдом, который возникает, когда ты видишь, что в группе это делается наигранно? А мне не важно, что это наигранно. Совершенно. Я сейчас отрабатываю вместе с товарищами определенные упражнения. Упражнения, тренировки делаю с ними. Как только мы будем в этих тренировках готовы, в мере этих тренировок на нас не сходит окружающий свет, в мере этих тренировок мы миштахлелим, как сказать, усовершенствуемся, мы начинаем ощущать все больше и больше все-таки всевозможных, мы получаем новые чувства какие-то внутри этого, ощущения, какие-то связи. То есть это не просто так мы играемся, мы в итоге этой игры приобретаем необходимые свойства, мы внутри себя начинаем понимать и ощущать, где я, где группа, где Творец, где все это. Мы начинаем в себе уже создавать предпосылки для будущего кли. Это не просто игра, не просто ложь. Это специальная тренировка. Еще не взаправдышнее состояние, но мы желаем быть в этом. А как ты думаешь, что называется подъем мана? Алиятман. Да? Подъем желания, на который происходит постоянное исправление в высших мирах. В высшем мире я тоже нахожусь на какой-то ступени одной. Хочу подняться на более высшую. Пока я на нее не поднялся, для меня она абсолютно несуществующая. Для меня одна даже обратная, потому что Ахаб обратная сторона высшей ступени находится внутри меня. И я должен тоже играться. Это называется идти верой выше знания. То есть, вопреки своим сегодняшним свойствам, желаниям, намерениям, мыслям, всему тому, что есть во мне, вопреки этому, я должен представлять себе высшую ступень. А что значит представлять себе? Да, там хорошо, да? Так представлять? Нет. Представлять, то есть, я должен моделировать ее в себе. Я должен начинать как ребенок. Он живет, ему кажется, что он как взрослый. Хотя играется с игрушками. Нет, для него это настоящие, настоящие объекты. Мой рав всегда приводил такое, такой пример. Тогда моя старшая дочка была маленькой, 5-6 лет, и она играла с его внучкой в куклы. Они часто игрались недалеко от нас, мешали нам. Ну, так, вот, так это самое. Так он всегда говорил, например, смотри, вот предложи ей заниматься маленьким ребенком. Сейчас ее позовет мама, мать, да, и скажет, вот есть новорожденный ребенок, посиди рядом с ним, дай ему соску, если выпадет, там, поиграйся с ним немножко. Она захочет с ним играться? Она скажет, кукла это кукла, это ребенок, я с ним, это настоящее для меня, а маленький ребенок это для мамы. Я не понимаю этого маленького ребенка. То есть для каждого возраста, для каждого роста, для каждой ступени свои объекты, на которых человек должен себя реализовать, приподнимать. И поэтому то, что мы занимаемся с игрушками, с этими, мы играемся, это на самом деле это не игра. Мы этим адаптируем себя к высшей ступени. Делая себя подобными высшей ступени, мы вызываем этим на себя окружающий свет. Иначе он не будет окружать. Свет может быть только или внутренним, или внешним. Если я желаю ему уподобиться, но еще не подобен, он светит издали. Если я уже готов к нему, уподобился, он входит внутрь. Так как же я могу его вызвать на себя издали? Только в мере своего желания быть подобным ему. То есть только в мере желания уподобиться высшей ступени. Поэтому все наши игры, то, что я говорю, пытайтесь, глядя на других, стыдиться, что вы эгоист. Пытайтесь проявить какую-то взаимную любовь, взаимную заинтересованность, помощь и так далее. Это все, естественно, игра. Ложь, искусственное то, что мы внутри себя создаем. В нашей группе это все искусственно. Мы говорим, что мы этим желаем достичь Творца. Я этим эгоистически желаю достичь Творца. Я не могу в себе этого перебороть. Это моя ступень. Но я моделирую, строю такую группу, в которой эти искусственные отношения подобны хоть немножко естественным отношениям на более высшей ступени. И тогда на меня нисходит высший свет. Окружающий, я его не чувствую, но я чувствую затем его проявление, потому что я меняюсь. По своим изменениям я могу сказать, что да, я сделал какие-то правильные усилия, и свет на меня подействовал. Только по его только по его воздействию, только по его действию уже, результатам. Иначе никакой другой возможности подтянуться на высшую ступеньку нет. Это называется идти верой выше знания. Верой, то есть я пытаюсь сделать из себя большего альтруиста. Это называется вера, свойство бины. Выше знания, выше моего я, выше моего понимания, выше того, кто я на самом деле. Закрыв глаза как бы. То есть я не смотрю на то, кто мы, что мы. Мы сейчас создаем искусственное общество. Мы подтягиваем себя, играемся в то, как будто мы на более высшей ступени. И притянем на себя такое достаточное количество окружающего света, чтобы оно действительно нас подняло на эту высшую ступень. Это то, что мы сейчас хотим реализовать. Поэтому эти упражнения, это как, так же, как спорт. Ты тоже можешь сказать перед соревнованиями, что они делают? Друг с другом играются, они же должны с противником играться, с настоящими. Там нет, Это и в армии, везде, где хочешь, везде, и без упражнений ничего, это исходит из духовного корня. Поэтому все в нашей жизни достижения, подъемы, в чем бы то ни было, она происходит только наигранным вот таким вот упражнением. И все только с помощью высшего света. Даже те же футболисты, они желают лучше играть, они желают переиграть. С этим своим желанием вызывают на себя нисхождение высшего света, поэтому улучшают свои результаты. В чем бы то ни было, это один и тот же закон. Только мы находимся в его, так сказать, максимальной реализации. Мы желаем в чистом виде высшую ступень, не стать больше, более там, футболистом более лучшим или там еще кем-то. Вот. Мы в чистом виде желаем эту высшую ступень получить, и поэтому под нее сейчас себя подстраиваем. Да, Максим.
2: Вот вопрос второго пункта, то, что вы рассказывали, там, где находится поверхность воды, это приносит, потому что такими среди творцов виноваты, поэтому так, болеть в таком случае. Вопрос такой, как меняется физика, может быть, само ступень,

0: когда я начинаю чувствовать всех остальных полностью во власти Творца, как меняются мои действия, действия есть внешние и внутренние. Я тебе расскажу только то, что я могу рассказать. Что это вопрос очень деликатный. Внутри себя, конечно, возникает, соответственно, Творцу любовь, понимание, отношение как к абсолютно неживым творением, то есть находящимся под полным контролем природы. То есть мы думаем, что растение имеет какую-то самостоятельность, животное тем более. Собака там бросается на меня, я злюсь на нее. А если камень упал на голову, я злюсь на камень? Нам кажется, что в более одушевленном творении есть какая-то свобода воли в его поступках. А в человеке-то уж точно. Ого, на меня кто-то лезет, да я его, да как он посмел и так далее. Мы почему-то, не почему-то, мы сами, потому что на таком уровне находимся, думаем, что мы, ну, неживая растительная, животная, человеческая природа в нашем мире. Нам кажется, что именно тут существуют все эти градации, есть свобода воли и так далее. Мы ложно видим этот мир. Когда отрываешься от своего «я», появляется свобода от своего «я». Тогда ты видишь, что все, кто под ним, они находятся в, в полной власти природы. Или Творца, как угодно скажи, неважно. И поэтому, во-первых, нет никакого к ним отношения, как к чему-то самостоятельному. Ну, арабы убивают евреев, там, эти взрывают то-то, там, эти делают хорошее, эти делают плохое, там, эти с этими, там, что-то еще. Каждый человек внутри себя или с остальными. Не испытываешь никаких чувств, ни хороших, ни плохих. Ты просто видишь, как общее поле передвигает людьми. Вплоть до того, что у тебя появляется мысль, ты видишь, как люди это выполняют. Если эта мысль твоя, ты находишься выше Махсома, она исправлена в соответствии с Творцом, она у тебя возникает, потому что ты сравнялся с ним в какой-то мере, то в этой мере ты включился в мысль Творца, ты видишь, как все остальные исполняют эту мысль. Таким образом, ты видишь всех, в принципе, исправленными. Ты можешь сказать, что они не существуют в своем свободном состоянии, да, но в своем нулевом состоянии, под уровнем Махсома, они все исправлены. То есть, что значит исправлены? Неосознанно выполняют программу творения. И тут ты начинаешь ощущать, а я нет. А где мое «я»? Не то, с которым я расстался, а то, которое я сейчас должен приобрести, равное Творцу. И вот тут ты начинаешь уже работать с собой, тебе добавляется эгоизм, ты начинаешь... Это уже духовные ступени. Так что ты об этом хотел спросить?
1: Как меняются состояния своих действий?
0: Действия относительно людей, относительно Творца... Относительно Творца это понятно. Относительно группы. Группа ничего не видит. Группа не видит. Спроси у людей, которые были рядом с моим равом. Сегодня их еще много сотен людей живут. Они скажут, ничего не было. Старикашка, такой коренастый, плотный. Да? Все время бегает. Спокойно ходить не мог, разговаривает так быстро. По телефону, если он разговаривал, то 10 секунд, 15 секунд, это вся его беседа. Да, нет, все. Даже не здравствуй, не до свидания, все. То есть, вы поймете потом, что любое лишнее слово или что-то лишнее, оно нетерпимо. Оно считается просто вредным. А ничего не было видно по нему совершенно внешне. Раздражался хуже, чем я еще. Мгновенно. Вот. Но научился потом сдерживаться. Он говорил, у меня уже нет сил. Но вообще у него были силы. Он просто уже в конце научился. Меня еще не было. Говорят, где-то лет до 70 он был невыносим вообще. Я пришел к нему, и было 75. 72, 73 года. Говорят, ты посмотрел на него 2-3 года назад еще. Ну, не видно совершенно. А почему должно быть что-то видно? Он ведь относительно тебя находится на таком уровне, на каком и ты, чтобы с тобой сконтактироваться. Он не может общаться с тобой по-иному. Это только всякие маги-волшебники там, или кто-то, кто хочет тебя там какими-то там чудесами там заворожить, они делают из себя что-то. А это как мать, которая с ребенком. Она спускается до уровня ребенка и лопочет вместе с ним, и играется вместе с ним, и ребенок чувствует в ней не мать, а партнершу. Товарища по играм. Ну, она подсказывает, помогает, но в общем она находится на таком маленьком, низком уровне. Наказывает, поощряет. То есть все находится на, соответственно, ступени. И также и в духовных ступенях, на какой бы ты ступени ни был, всегда высшая ступень не сходит вниз, она даже оборачивается обратной стороной, ахураем, относительно низшей ступени, показывает себя нехорошо, неприятно. Ты начинаешь чувствовать в себе эгоизм, потому что там происходит скрытие света от обратной стороны высшей ступени. И состояние ты проходишь не очень хорошее. То есть Творец показывает себя всегда, начинает с... и было вечер, и было утро, день один. То есть всегда начинается новая ступень всегда с создания кли. А это состояние неприятное. Это опять все возбуждается левая линия, эгоизм, ночь, вечер и так далее. То есть поэтому и каббалист, он не может себя вести как какой-то вместо Творца Творец скрыт, наказывает нас, вводит нас во все такие нехорошие состояния, а это добрый дядя, он нам будет помогать, он нам будет все это улучшать, да, как-то так приукрашивать нашу жизнь. Откуда? Наоборот, рядом с ним еще хуже должно быть, потому что он желает тебя конкретнее вести в этот путь, чтобы ты не убежал, не смазывал его. Так что отношение проходящего махсом или прошедшего к товарищам, оно практически такое же, как и раньше. Он не будет показывать особого примера. То есть так же, как они действовать. Выделяться не будет. Если я опять-таки, вы поймите, я не боюсь этого сказать, не стыжусь. То, что сейчас будет происходить, я не знаю. Ни один каббалист, а вы знаете, в итоге мы читаем много каббалистической литературы, все они по-разному немножко предсказывали, что будет, как будет наше состояние, наше сегодняшнее состояние в мире. Мы находимся первыми, первопроходцами в этом деле. И невозможно до облачения в наш мир невозможно сказать, как произойдет это. Мы знаем только, или я знаю только, как проходят единицы, индивидуалы, а не группы в массовом порядке. Сейчас должна группа в массовом порядке, ну, я не знаю, не 500 человек, 50, но эта группа должна пройти этот переход. Другого не будет. Это я уже точно исследовал, вижу и чувствую. Вот. И зависит, конечно, от тот, кто действительно будет работать над собой, из тех и соберется эта группа. Это может быть 2 из Америки, там, 15 из России, там, парочку Калининград, там, или Кировоград, там, Израиль, там еще десяток, там, и так далее. Это не важно, это и будет называться группой. Вот. Но это должно быть группой. А, но вот как это произойдет, я не знаю. Я могу рисовать себе, предполагать все, что угодно, но это еще не облачилось никогда в нашем мире, в действии, поэтому ни один каббалист, самый большой, я видел это по своему раву. Если еще не произошло в мире что-то подобное, никогда невозможно предсказать, как это будет. Это абсолютно новое действие. А мы можем делать выводы только из того, что реализовалось то, что в нас уже есть. Все, что представляется на самом деле якобы, это все недостоверно. Мы учим об этом также и в предисловии к книге «Зоар». Там пишется, что есть материал, форма в материале, отвлеченная форма и суть. Так вот, книга «Зоар» говорит только о материале и форма, которая облачилась в материал. А об отвлеченной форме книга «Зоар» и вообще ни один каббалист не говорит. Потому что то, что не облачилось в материал, это все фантазии, и никто даже, если ты начинаешь иметь дело с настоящей наукой каббала, просто ты этого начинаешь избегать, ненавидеть, презирать. Это философия, это пустота. Наоборот, всякие такие выдумки, они только сводят тебя и уводят неизвестно куда. Могут еще на пару тысяч лет куда-то увести. Или будешь опять строить какие-то коммунизмы, и неважно, неизвестно что. Только шишки набьешь. Поэтому я не знаю, как это будет воплощаться, и не могу это не могу сказать. Да, Женя.
2: Вы говорили, вторая часть работает, если переобращаться, тогда механические действия, вторая часть.
0: Нет, первая часть работы и вторая часть работы. Первая часть работы — это не механические действия. Первая часть работы, когда мы учимся. Вместе трапезуем, да? Не знаю, как сказать. Вот. А? Трапезничаем. Хорошо. Сотрапезничаем. Хорошо. Дальше. Работаем. Производим какие-то общие наши групповые действия. Начиная от учебы, песни, трапез, работы, там, распространение, естественно, там, и все-все-все прочее. Все, что есть. И пытаемся делать это максимально коллективно. При этом мы четко знаем, что мы этими своими действиями вызываем окружающий свет. Мы должны это понимать. И эту мысль, этот результат преследовать. Если мы это делаем, то это называется первая часть работы. Вторая часть работы, когда мы себя как бы представляем на более высшей ступени, уже над Махсомом. И такие обстоятельства, такие, как сказать, отношения между нами пытаемся смоделировать, внедрить в группу во все наши отношения между собой. То есть первая часть – это когда мы на нашем уровне желаем притянуть высший свет, вторая – когда мы пытаемся быть подобными более высшему уровню и тоже этим притянуть высший свет. Это две части, это так, как я тут и нарисовал. Под водой немножко, над водой немножко. И так можно себе это представлять. И желательно и так к этому относиться. Потому что иначе ты можешь уплыть, начнешь все фантазировать, что ты уже где-то там, мы уже тут вообще между нами там.
2: какие-то желания других, с которыми вот в этой второй части пытаться желаниями других, через желания других.
0: Как при этом я могу включиться в желания других? Об этом мы читаем во всех статьях, что для этого надо просто пытаться, Барабаш пишет, сделать товарищам просто приятное. У товарища может всегда не хватать только одного настроения, значит, ты должен работать над его настроением. Выход из себя и включение в чужое кли, ты не должен начинать его допрашивать, что тебе надо. Я пришел тебе помогать, ну-ка, давай-ка мне сейчас это самое, выкладывай все, чего там у тебя есть. Да? Ты просто должен пытаться поднять его настроение. И это лучше всего, чем заниматься всякими остальными действиями. То есть это даже может быть внутреннее. Вообще отношение к товарищам, оно же внутреннее, которое никто не знает на самом деле какое. Даже каббалисты в течение многих лет, тысяч лет, будучи в группах, они практиковали совершенно обратное. То есть они внешне относились друг к другу якобы с насмешкой, якобы грубовато, чтобы скрыть свои настоящие истинные отношения. Если мы почитаем Коцк, так там вообще даже смеялись друг над другом и над заповедями всякими, и делали из себя вообще, как будто они такие, чтобы их всерьез никто не воспринимал, для того, чтобы максимально скрывать то, что находится внутри, в сердце. Это по правилу лицнуим хохма. То есть всегда, потому что надо все скрывать под экраном. Все свое «я», все свои отношения внутренние. А проявлять наружу только уже результат. Но мы находимся в таком состоянии, что в таком возросшем эгоизме по сравнению с ними, что если мы начнем играться в грубое, в насмешливое отношение между нами, а внутри только держать себя в таком накале любви друг к другу, то в итоге у нас получится и внешняя, и внутренняя просто грубость и насмешливость, и совсем не то, что надо. Поэтому нельзя нам быть одними внутри и другими снаружи. Мы не такие сильные, мы не такие изощренные в этом деле. А вот когда станешь каббалистом, то есть уже после Махсома, тогда, естественно, сможешь и скрывать, и раскрывать себя в той мере, в которой надо будет, ты будешь уже понимать, как скрывать и открывать. А сегодня мы не должны этого делать. Мы должны относиться друг к другу только именно с тем, как бы мы относились на более высшей, более духовной ступени. Только так. Подавать каждому пример. Ты не должен при этом лезть целоваться кому-то, ты не должен при этом обниматься обязательно, ты должен просто незаметными даже, может быть, своими действиями, но действия должны быть обязательно. Все-таки молчаливыми показывать пример своего отношения. Это самое лучшее, самое действенное. Зайди на кухню, посмотри, как работают ребята. Еще куда-нибудь. Попробуй вместе с ними побыть. Увидишь, насколько это полчаса работы на кухне, ты получаешь, ты ощущаешь все, что ощущают они. Или там на уборке, или еще где-то. То есть вот такими общениями ты постепенно это и сделаешь. У каждого из нас, из вас есть определенное время, да? Дежурство, да? У всех, у кого нет. У кого нет, он несчастный человек. Он должен немедленно обратиться, чтобы ему дали. Так что я всем вам советую. Я сам сейчас зашел, перед уроком поработал немножко на кухне. Это необходимо, это просто, ну, подключиться чуть-чуть хотя бы, там, часик к этой бригаде, к той бригаде, которая работает по нашему обслуживанию. Это, ну, без этого связь, она должна быть на всех уровнях. Сколько времени? 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. такое, что тут на половине не остановишься. Продолжим. Продолжим в следующий раз, да. Кен. Что значит уподобиться более высшему состоянию, что значит играть его в действии? Так же, как артисты играют. Мы разыгрываем сейчас театр. То есть мы собрались здесь для того, чтобы провести неделю в таком состоянии, как будто мы находимся совершенно в других наших групповых общественных отношениях. В принципе, это должно быть постоянно в нашей группе. То есть максимальное проявление заботы, любви, уважения, чувств друг к другу для того, чтобы через это постичь Творца. Как мы уже вчера говорили, любое начало и любой конец действия мысли должно начинаться с Творцом и заканчиваться с Творцом. То есть я ищу Творца, для этого у меня существует средство, этот мир, группа, учебники, распространение, занятия и так далее, для того, чтобы выйти, достичь его. Это не будет сложно. Вы увидите, как в течение ближайших месяцев человечество, и так каждый день мы видим, насколько люди начинают нас больше понимать, насколько они вдруг начинают слышать то, о чем говорит Каббала. Вы увидите, насколько это вас начнут искать. И те, кто сегодня, кажется, слышать еще не хотят, они вдруг, они прибегут. Они сегодня еще борются с собой, держатся еще за то, что есть, хотя уже пустоту ощущают практически все. Но это еще не та пустота, которая выдавливает человека в поиск. А она придет. Она придет, уже это видно на подходе. И тогда будет нам еще легче. Но, в принципе, естественно, что вся постановка группы, весь ее устав, ее связи с другими группами, отношения внутри, к распространению, к наружу, это все должно исходить из этого принципа. Уподобление более высшей ступени. Творец распространяется, мы проводим его знание в мир. Это является нашим распространением. Он относится таким образом к человечеству, мы таким образом относимся, но ко всему человечеству мы не

0: следующей ступени мы сейчас отыгрываем в группе. И это определяет все законы группы, все ее действия, все, что мы желаем сделать, придумать для себя. Это только исходя из этого. В этом источник нашего устава. Кенеран. Не надо поднимать, я переведу. Вы только делайте меня нормально и хватит. Значит, спрашивают, каким образом можно представить себя четко порядок действий, которые должны мы выполнить для того, чтобы создать такие условия, как бы нахождение на более высшей ступени. А? Порядок этих действий я напишу сегодня ночью. Я каждую ночь пишу. Вы видите, я ухожу обычно раньше, вечером с вашей развлекательной программой. Я не могу, я должен обязательно часика 2-3 позаниматься сам с собой. Я сегодня ночью это напишу. Ты мне напомни, я это напишу. Это надо как-то... Ну, надо подумать, это надо выразить правильно. Внутри это есть, а... Вы понимаете, что почему Каббала развивается, почему она адаптируется, почему она становится более открытой, возможной к тому, чтобы о ней что-то можно было больше рассказывать? Потому что люди развиваются, их эгоизм развивается, он становится более годным к тому, чтобы воспринимать, ввиду того, что проходят всякие страдания. Вскрываются в нем более ненаполненные части, причем они уже связаны так называемой мохой, либо чувство ему и разум. И поэтому можно ему больше рассказать, этому эгоизму. Он больше может тебя понять. Из противоположности даже своей. Знаете, как битый понимает лучше, чем не битый. Так вот, в той мере, в которой будет готова группа, вы, в той мере я смогу больше изложить. Мы прошли хорошее состояние, пока строили суку. Вот я смог немножко написать о прохождении Махсома тоже. Это ведь очень приблизительно, и тут можно об этом написать целую книгу, об этих состояниях, разложить их на все. То, что сейчас просит наш товарищ, подробно изложить действия наши, вот начиная с этого момента и далее, как точно уподобиться более высшей ступени, чтобы максимально эффективно притянуть на себя ее излучение, окружающий свет. Я попытаюсь это сделать. Кенеран.
1: אמרת שצריך לחפש עכשיו את הרגע של הבושה, שאני צריך לראות בחברים שאני את כל דבר שאני עושה אני מנצל אותם. אבל זה דבר ברור, שאני עכשיו פועל כדי לנצל חברים, אחרת למה אני עובד?
0: Ясно мне, что я сейчас действую только для того, чтобы использовать всех, весь мир, товарищей, родителей, вообще все рава, для того, чтобы самому продвинуться вперед. Это естественное мое состояние, мне его нечего скрывать и затушевывать. Правильно, оно естественное состояние. Но на более высшей ступени это состояние сменяется чувством стыда, что я такой. Значит, для чего это надо? Для того, чтобы, по крайней мере, из другой точки, с точки стыда, посмотреть на себя. Точка стыда – это уже не мы. Точка стыда, она появляется от воздействия света в нас. Откуда появилась в первой стадии, из нее возникла вторая стадия – желание отдавать. Потому что свет действовал в первой стадии, передал первой стадии, кроме наслаждения – умиротворения еще свое свойство.

0: Он показал первой стадии, что он дающий. И из этого первая стадия пожелала быть дающим. Дающий. Так вот, мне надо это искусственно представить. Как будто свет уже действует во мне. И я уже ощущаю его свойства дающего. И я чувствую себя по сравнению с ним противоположным. Если я буду пытаться ощутить себя относительно товарищей как эгоист, я этим притяну на себя еще больше окружающий свет. Он же должен во мне это сделать. Это непосредственное его влияние, результат его влияния на себя будет ощущаться мною как стыд, как ощущение своих внутренних свойств. Поэтому это самое эффективное, я бы сказал, действие, притягивающий окружающий свет на меня. Причем окружающий специфически мне. Я не могу сейчас иначе представить себя, как искусственно представляя себя эгоистом относительно других. Не искусственно, я просто вижу, что это я такой. Но здесь я еще пытаюсь... То, что каждый может видеть себя эгоистом, это может. Это не так уж... это не такая проблема. Проблема в том, чтобы начинать представлять себе, что тебе за это стыдно. И чтобы тобой руководило это чувство уже в отношениях к товарищам. Тогда получается, что ты себя подстраиваешь под более высшую ступень. Ни в коем случае это не уменьшает моего участия во всех действиях. Нет, я продолжаю действовать. И мой эгоизм является движущей моей силой. И я должен давать ему наполнение, какие-то медальки, какие-то значки, отличия, какие-то поощрения для того, чтобы у меня была возможность действовать. Но я вместе с тем понимаю и осознаю, что я эгоист, и я именно потребительски отношусь к другим. Я ощущаю этот эгоизм не как собственную болезнь, я ее ощущаю как творение в себе, которое создал Творец. Я даже не принимаю его на себя как мое собственное. Только я ощущаю, что это он создал во мне, и тогда я начинаю обращаться к нему, чтобы он у меня это забрал. Я... Почему в таком случае я стыжусь? Потому что я стыжусь не потому, что это создал во мне Творец, а потому что я еще нахожусь в этом состоянии и собственными усилиями еще не достиг того, чтобы из него выйти. Человек не должен стыдиться за то, что он создан таким. Он должен стыдиться за то, что еще не исправил себя. Это зависит только от него. Ну, тамших?
1: Ло, кен, ло, ани ло мфин, ани ло мфин та некуда ша ани ахшав. Ата омер, ани царих ло лахшов ал ацми. Ата омер, ахешбон тамид хозер элай басоф. Эфо ани мемакем та фокус, эфо ани сам та...
0: Точка концентрации моей, это не то, что это Творец сделал, все делает Творец. То, что я не попросил от него, чтобы он сделал то, что зависит от моей просьбы. Что-то непонятного. И, конечно, я не стыжусь за свою природу. Я стыжусь за то, что я такой. Вот что значит я такой? Что я себя еще не исправил, что я еще его не убедил, не попросил, не потребовал с него так, чтобы он меня исправил. Что я еще не создал, не сделал то, что зависит от меня. За это стыд. То есть я, конечно, естественно, природно хочу использовать абсолютно всех, которые здесь есть, для собственного блага. Более того, человек готов, конечно, тут все убить и все зарезать, и весь земной шар, ты же понимаешь. Все мы находимся в таком эгоистическом, на самом деле, состоянии, самый настоящий эгоизм, который ни с кем и ни с чем не считается. Ни с кем абсолютно. Никого бы то ни было. В том числе до наших детей. Мы этого не понимаем, но на самом деле это так. Но это все этим пускай стыдятся психологи, которые этим упрекают там своих пациентов, или всякие учителя, которые упрекают учеников в школе. Это все ерунда. Мы-то понимаем, что учителя и ученики находятся на одном уровне. Я упрекаю себя не за то, что, ну, я не знаю, как еще тут сказать, не за то, что я такой, за то, что я еще такой. Потому что с той секунды, когда я начинаю ощущать, что мое исправление зависит от меня, с той секунды во мне возникает стыд. У меня не возникает стыд относительно Творца или относительно творения за то, что Он меня таким сделал. За то, что я себя не перетаскиваю тут же на следующую ступеньку. Стыд является именно той движущей силой, которая мне помогает приподняться. Да.
2: То есть, в принципе, я должен стыдиться того, что во мне не возникла потребность в этом исправлении.
0: Если развернуть все это действие стыда во мне, то я должен стыдиться, что я не приложил усилия для того, чтобы во мне возникло ощущение стыда, такое, чтобы во мне возникла потребность просить Творца, чтобы Он на самом деле исправил меня. Можно это разделить еще на несколько. Да.
3: Ощущение стыда в результате обучения к Творцу, это и есть свобода и средняя? Это средняя, правильная, есть правильная
0: мысль? Просьба об избавлении стыда, является ли это правильной молитвой? Опять-таки, и здесь существует два вида обращения к себе или наружу. Или я хочу избавиться от стыда, потому что мне это очень неприятно, это очень неприятное чувство. Или если я выхожу из своего «я», мне не важно, оно приятное или неприятное, а только потому что я желаю быть подобным Творцу, оправдать его действия на себя и во мне, его природу, ту природу, которую он сделал во мне. Для этого я прошу, чтобы он меня исправил. Смотря, все зависит от намерения, от результата, чего я в итоге желаю. Для чего я желаю быть, допустим, исправленным? Избавленным от чувства стыда или обретающим желание свойства Творца?
2: Да. Когда чувство стыда начинает влиять на поведение, то есть чувство стыда в смысле, что использовать кого-то для свою пользу, оно как бы дает ощущение разъединения чего-то внутри, единения там, стержня вот этой потери. И тогда страх использовать ведет к тому, что как бы теряешь свои позиции. То есть и чувство потери собственного «я», оно останавливает, боится за то, что он исчезает.
0: Я не слышу вопроса, Миш.
2: Как перейти этот барьер, когда, собственно, когда «я» не позволяет быть исчезнуть? Боится исчезнуть, не позволяет идти на это.
0: Как перейти барьер? Любые барьеры человек может перейти, только если он в группе. Ни одна каббалистическая методика, есть несколько в каких-то вариациях, но в принципе все они одинаковые. Ни одна не предусматривает индивидуального прохождения махсома. Невозможно это сделать. Это только если свыше дается определенной душе определенная миссия, четкая, тогда просто вытаскивают человека за уши над махсомом, ведут его, но это все равно с большими испытаниями, с большими страданиями. Ничего не поможет ни одному из нас, только работа в группе. Ты говоришь о том, как ускорить, как сделать, как усилить, только через группу. Индивидуально никак. Любые действия, любые свойства, любые свои недостающие тебе качества, определения, что бы ты только не хотел, только через группу ты можешь их провести и обратно на себя усилить, убедить себя, потому что мы построены таким образом, что нас общественное мнение убеждает. По крайней мере, тоже чувство стыда, тоже желание выделиться, тот же, весь эгоизм работает на это. Короче говоря, правильно используя группу, ты можешь себе вызвать любое свое свойство, повысить до необходимого такого размера, которое тебя бы вытащило вперед. Только избирательно правильно относиться к своим свойствам, правильно относиться к группе, как к усилителю этих свойств, потребительски, правильно, потребительски. Но зато для чего ты хочешь потребительски, чтобы это произошло? Чтобы духовно самому возвыситься. Возвыситься – это значит в итоге отдать им. Все зависит от того, какие тут слова использовать, но в принципе действие, оно духовное. Да, пожалуйста.
4: Замахсован, человек, переходящий в замахсон, переходит с ним любой эгоизм, если это такого качества.
0: Когда человек проходит махсон, весь эгоизм его остается внизу, он сам называется точкой, и никакого эгоизма он не ощущает. И все свои действия за махсомом он уже начинает как полный голый альтруист. Приобретает сначала альтруистические свойства. Естественно, эти альтруистические свойства приобретаются тоже на эгоистических свойствах. Ведь творение – это желание насладиться. Оно никуда не исчезает. Оно только проявляется в большей или в меньшей степени в зависимости от того, как мы с ним работаем, должны работать. То есть всегда внутри себя я желание насладиться. Мы его не испытываем в чистом виде сегодня. Мы понимаем только его как желание насладиться ради себя. Когда исчезает ради себя, пропадает вот это «я». «Я существую», «я не существую» и так далее. Пропадает оно, желание насладиться остается. Вот тогда мы начинаем ощущать его все равно. Но мы тогда его ощущаем как какой-то, можно все-таки сказать, независимый эксперт. Экспертный сосуд, что ли. И на нем мы строим уже желание отдавать. То есть намерение отдавать, извиняюсь, намерение, не желание. И в той мере, в которой мы это намерение можем на себя построить, в той мере эти желания насладиться в нас проявляются все больше и больше, и мы стыкуем их с экраном. Ну, это упрощенное, конечно, изображение, но эгоизм всегда проявляется в виде левой линии, в виде клипот, желание насладиться. Оно всегда, его всегда хватает. В той мере, в которой надо, всегда мы его ощутим. Это устроены так все ступени лестницы, что в той мере, в которой надо зайти на следующую ступеньку, проявляется с левой стороны в нужной мере и в нужном качестве эгоизм. Да. Сиди.
5: Нам сказали, что предсказывать, мы не можем ничего предсказывать до тех пор, пока в материальном мире не проявляется. И значит, до сегодня у меня каббала как бы изучалась на мало людей. Mm-hmm. Сейчас на проведение снимает новый масштаб, являемся первым подходом. Mm-hmm. И мы не знаем, как это сделать. А, можно сказать вопрос так, что именно этих территорий, группа людей, которые первопроходцы, которые хотели исследования группы, ну, массы больше людей, то именно на их взаимосвязи этих первопроходцев именно и
0: Вы меня спрашиваете о том, каким образом проявится замысел творения в группе и так далее. И опять-таки, после того, как я уже сказал, что мы не можем заранее ничего предположить, я думаю только, опираясь на то, что описывается, по крайней мере, каббалистами, то, что пишет Баля Сулам, что наша группа, она в итоге разрастется до какой-то определенной массы, не бесконечной, не в миллиарды людей. Но это будет где-то, может быть, десятки тысяч. Такое движение. Может быть. Но не такая необозримая какая-то масса, покрывающая всю, значит, поверхность Земли. Потому что в итоге мы имеем вообще дело ведь с эгоизмом, который построен по определенной структуре, состоит из определенной структуры. И только самая верхняя его часть на сегодняшний день, она вообще готова к тому, чтобы каким-то образом начинать адаптировать себя к высшему миру, к тому, что находится над Махсомом, или приближаться к Махсому. Баля Сулам тоже об этом пишет в статье «Последнее поколение». Здесь ее нету, да, у нас? Или есть?
5: Нет.
0: Нету, да? Ну, мы ее отпечатаем. Он пишет об этом, что все равно это будет маленькое общество, которое создаст из себя такое небольшое мини-государство, в котором будут все структуры, какие должны быть в таком духовном государстве. И это будет прообразом будущего устройства всего мира. И постепенно создадутся такие условия в окружающем мире, что люди сами будут тянуться каким-то образом примкнуть, присоединиться к этому государству. Это видится довольно явно по нисхождению духовных корней. Это даже более понятно и явно, чем подъем группы, который вот должно быть действительно здесь с нами. Потому что он-то зависит сейчас конкретно от наших состояний. А те состояния, они уже довольно плавные. Там уже имеется в виду десятки, даже, может быть, сотни проходящих Махсом, которые образуют по всему миру вот этот высший слой, который, естественно, притягивает на себя окружающий свет для остальных, который сам наполнен внутренним светом. То есть представляет собой уже огромную божественную духовную силу в нашем мире. То есть это совсем уже меняется вся расстановка сил на планете. Я вижу, в принципе, в перспективе такое постепенное преобразование нашей группы, всех наших групп в одну, в такую большую международную, а затем я не знаю, каким образом это произойдет, но будет, мы придем к тому, чтобы создать такое маленькое как бы мини-государство, мини-общество, где мы будем жить, работать, трудиться. Вполне возможно, что в основном мы будем заниматься преподаванием, распространением, обучением, основная наша будет основной вид деятельности. Вообще во всех вас я вижу через некоторое время просто людей, которые занимаются, в общем-то, только этим, потому что этого будет требовать от нас мир, и поневоле это станет нашей основной деятельностью. И каждый должен каким-то образом себя к этому готовить. Потому что так пирамидально весь мир и создан, и мы должны будем это делать. А затем, конечно, это постепенно вырастет в маленькое общество, и потом это общество, я не думаю, что это будет государством, то есть со всеми функциями, как с армией там, и так далее, нет. Это будет как бы надгосударственный, такое надгосударственное образование, которое начнет привлекать себе все больше и больше людей, пока эти идеи не перейдут ко всему миру. Но это будет очень быстро, потому что все зависит не от того, все зависит только, насколько свыше мы притянем окружающий свет, и насколько снизу быстрее проявится эгоизм. Это все в наше время идет по такой экспоненте, что это не тысячелетие, когда люди развивались, и практически не было разницы в их развитии. Допустим, 10 век и 15 век. Ну, какая разница? В чем? В нескольких открытиях там каких-то, изобретениях чего-то такого мелкого. За 500 лет. А сегодня за 5 лет вы не представляете, что грядущих что будет. Я думаю, что где-то до 2007-2008 года это должно начать воплощаться в жизнь.
6: Хотите ли вы сказать, что мы прошли тот страшный и опасный период, который тогда был назван с вами угрозой?
0: Когда-то была написана статья «Угроза уничтожения». Угроза уничтожения имелась в виду существование еврейского народа в Израиле. Ни в коем случае не имелось в виду существование каббалистической группы в мире. Существование еврейского народа в Израиле, естественно, находится под угрозой уничтожения, и эта угроза продолжает и нарастает. Я пока не вижу никакого решения этой проблемы, и вполне возможно, что она приведет к тому, что все практически евреи должны будут покинуть эту землю. А что мы делаем для того, чтобы этого не было? То есть у вас из этого задается следующий вопрос. А как корень и ветвь? Да? Корень, то есть духовный корень, который называется Израиль, и его ветвь в нашем мире, которая называется Израиль. А я думаю, что не будет этого корня и ветви такой на самом деле. Израилем называется устремляющиеся к Творцу. Устремляющиеся к Творцу, действительно, они будут в такой силе, они будут в такой идее, что они действительно, я думаю, что смогут и будут желательны, чтобы остались здесь, на этом месте. И их ничего не затронет. А все остальные будут испытывать такие страдания, что покинут эту землю. И таким образом корень и ветвь совпадут по своим состоянием.
6: Но это мини-государство будет здесь?
0: Я думаю, что это мини-государство будет здесь, и оттуда оно расползется дальше. Потому что каждая ветвь должна соответствовать своему корню. В итоге, хотя то, что произошло один раз, оно не обязательно уже должно повторяться. Человек не должен сегодня повторять выход из Египта, прохождение, там, дарование Торы и так далее, ни один из нас, ни еврей, ни гой. В этом нет никакой необходимости. Поэтому и было когда-то касание корня ветви, что здесь было государство, и оно называлось Израиль. Не наше сегодняшнее. Наше сегодняшнее – это просто так. Это искусственно созданное, просто да. Кибуц Гулуйот, как говорится, на самом деле. Ничего нет другого. А на самом деле духовное государство такое было, там во времена Давида, во времена в те времена. И в принципе можно также сказать и насчет корней и ветви, что этого, возможно, больше не требуется. То есть я не хочу говорить да или нет, потому что опять-таки это не воплотилось. Но у нас есть все примеры того, что этого может и быть, и не быть. С одной стороны. С другой стороны, строительство третьего храма, оно должно состояться, потому что этого еще не было и не воплощалось. Значит, это должно каким-то образом произойти. Будет ли при этом государство? А зачем? А что значит государство? Храм – это имеется в виду воплощение, стремление людей к высшему, их реализация своего исправления на себе. Храм – это имеется в виду, храм построен по точному образу и подобию души и в исправленном ее виде. Если мы возьмем исправленную полностью душу Адама, да, творение в исправленном полностью виде, и представим ее в ее частях, там Гальгальтайнай, Махаб, Кцавод и так далее, и все это выразим в материале нашего мира, то мы получим точный образ третьего храма, который должен в материале быть, его можно воплотить. Если такое воплощение будет внутри людей, достигнуто внутренним исправлением, тогда можно воплотить и снаружи. Тогда действительно высший корень коснется своей ветви. А если этого не произойдет внутри людей, они не достигнут этого последнего окончательного состояния исправленного, то зачем строить какой-то домик? Они даже не будут знать, каким образом его сделать. Вы понимаете? Это просто вся цель творения, конечно, заключается в том, чтобы во всех мирах, с самого наивысшего духовного уровня до самого наинизшего, неживого уровня, все было человеком создано на всех уровнях самим собой, полностью уподоблено тому, как Творец это создал. Сверху вниз, так человек должен создать это снизу вверх. Так что должно такое действие произойти, но это должно произойти тоже сверху вниз, после того, как человек это делает в себе. А если мы это не будем делать, то этим мы уподобимся, мы опять сделаем шверу. Что сказано о Адаме Аришон, о Адаме? Почему он прегрешил, так называемый, то есть почему он прошел шверу? Потому что он съел несозревший плод. Что значит несозревший плод? Он был к этому не подготовлен, у него не было экрана для того, чтобы это сделать, для того, чтобы выбрать весь этот высший свет. И все грехи людей, то, что называется, все наши ошибки, от того, что мы делаем что-то преждевременное. Все, это источник всех наших ошибок у Адама. Потому что то, что люди делают, не, вот смотрите, то, что кибуцы, коммунизм, там вообще все что угодно. Человек не ждет, пока он духовно будет готов к действию механическому, и после этого это действие выполняет. Если бы так это происходило, наши действия все были бы благожелательны. Они бы на самом деле были бы овеществлением нашего внутреннего исправления. Если этого не будет, то весь этот храм, он будет самой большой трагедией. Это просто насмешка, если мы сейчас начнем строить какой-то там дворец съездов там на горе. Хорошо, что за это держатся арабы, они нам это не дадут сделать. Это невероятно. Это, ну что вы сделаете, музей? Будете туда продавать билеты, пускать людей, чтобы они посмотрели, что это такое. Что вы там будете делать? В той мере, в которой исправлялся народ по выходу из Египта, Моше их обучал, что делать в действии. И потом, в той мере, в которой народ, если падал, эти действия аннулировались. После 40-летнего странствия они достигли уровня бины, смогли прийти в землю и начать ее обрабатывать. Потому что обрабатывать землю, работать с Малхут, можно только после получения свойств бины. И так далее. Все должно быть построено в четком подобии. И потом все действия, которые происходили, нехорошие, разрушения, войны, крушения, изгнания и так далее, они все происходили только потому, что человек в нашем мире, или люди, или там цари даже, первосвященники, производили действия, на которые ни они, ни народ не были готовы. И то же самое сегодня, и у всех народов то же самое происходит. Поэтому ни в коем случае нам нельзя обгонять события. Вы мне можете сказать, а вот мы создаем группу, вот мы делаем из себя подобие. Мы делаем искусственное подобие, понимая. Мы только желаем быть на следующей ступеньке. Мы уже не начинаем вот так вот искусственно это делать. Что вот на самом деле мы в нем существуем. В этом храме или в чем-то. Мы искусственно желаем уподобиться для того, чтобы притянуть на себя высший свет исправления. Чтобы Творец нас на самом деле исправил и поднял. Это большая разница. Но угроза, она не угроза, она реально существует и постепенно-постепенно воплощается. Состояние еврейского народа здесь, в Израиле, с каждым днем становится хуже. Нам кажется, что это еще нет, на самом деле это да.
6: Вы писали, что государство нам дано свыше, а сейчас вы говорите...
0: То, что нам даны свыше все эти состояния, в том числе это государство и все прочее, конечно. Но это не значит, что все, что дается свыше, проявляется в нас добрым образом. Все, что дается свыше, мы-то воспринимаем в своих обратных келим, воспринимаем через Ахураим, и поэтому это воспринимается нами как страдание. Я говорю о угрозе уничтожения, как ее видится снизу, как она видится снизу нами, а не как смотрится свыше. Свыше все смотрится как исправление. Свыше все мы находимся вообще в полном исправленном состоянии. Человек, который проходит махсом, он не видит вообще, разве тут происходит что-то, что арабы бьют евреев? Наоборот, они вызывают в них исправление. Они себя сами наказывают. А на еще больше высшую ступень вообще никто никого не бьет, никто никого ни с кем не воюет. Все вместо этого кажется, что обнимаются и целуются. Вот мы сейчас с вами почитаем эту статью «Скрытие и раскрытие Творца». Вы увидите, почитайте ее пока в перерыве. Что? До того, как Творец скрылся, казалось, что все подонки, что все злые, что все, кто воруют, они самые удачливые в этой жизни. Да? А затем, когда проходишь махсом раскрытие Творца, ощущаешь совсем другое. А улам афух раити, обратный мир вижу. Что вообще эти такие, а эти такие. Поэтому, когда мы говорим с обычным населением, мы, конечно, говорим о грузе уничтожения. А как еще сказать?
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: Поделимся впечатлениями от урока, что мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
9: אנחנו לא סתם משחקים.
10: Да, мы не просто так играем. Мы в итоге обретаем необходимые свойства, и этим мы возбуждаем свет, возвращающий к источнику. И основная игра — это противоположность тому, что есть у меня сейчас. Я должен представлять себе эту высшую ступень. Рабаш пишет, просто создать условия для товарищей, поднимать им настроение. И это действительно единственное, что не достает товарищам.
8: Я продолжу то, что сказал Давид. Я часто слышал, что нужно привести себя к состоянию, когда стыжусь смотреть в глаза своих товарищей. И это повторялось в течение урока несколько раз. И также вследствие игры я должен чувствовать себя как эгоист в отношении к товарищам. И даже искусственно, когда нужно в конечном счете привлечь окружающий свет, который пробуждает у меня точку стыда, чтобы я увидел на самом деле, насколько исправлены мои товарищи, а я эгоист, это этот момент вытягивает меня за Максом, где я уже начинаю видеть всю реальность иначе.
10: Очень особый урок. Вначале Раф описывал, как я человека распространяется на всем обществе, а потом я исчезает в обществе, растворяется. Когда каббалист проходит Махсом, он находится в постижении, он может подниматься вверх и вниз по тем ступеням, которые постиг. И нет у него никаких ограничений, все зависит от того, с чем он должен работать. И свыше нет ограничений, или нет, это не то.
8: На самом деле было много об игре, о ее важности, как через игру мы можем продвигаться. Рав привел известный пример своей дочке, которая играла с куклой. Если дать ей маленького ребенка, она понимает, насколько это не ее уровень, она не хочет. И Рав сказал больше, что мать должна спуститься с своего уровня, чтобы играть с ребенком, и тогда она чувствует ребенка как подругу. И так, по всей видимости, будем чувствовать себя с Творцом. Было много указаний, как проходить Махсом, что мы чувствуем за ним. Мы часто пользовались раньше этим словом «Максон».
11: Чая Максон.
10: Ну, да, это было раньше, когда был Максон. По поводу стыда, то, что Гершин говорил, вместе с тем Рав разъяснил, что я не стыжусь того, что я создан таким, я должен стыдиться того, что я не прошу у Творца исправлений. И очень подробно говорил об этой просьбе, раскладывал на этапы, что я должен просить у него и стыдиться того, что я еще не попросил у него, чтобы он исправил меня. Там есть несколько этапов в этом. И много было и о группе, о выходе из себя. Рав очень со всех сторон рассматривал это, что значит выйти из своего «я». Это очень интересно. Не могу сейчас дать какую-то квинтэссенцию этого, но разные состояния такие были.
8: Ладно, как выйти из себя? Да, давайте прочитаем то, что написали товарищи. Но пока что я не буду возвращаться к этому, что сказали товарищи. Рав сказал, что все грехи, все ошибки, которые человек совершает, с его появления до этого времени, из-за того, что мы пытаемся опередить время, это называется незрелым плодом, и на самом деле это единственная ошибка. И вот Идошкин написал, что духовное продвижение происходит через выход из эгоизма и попыток уподобиться свойствам отдачи через товарищей, хотя это вначале происходит в виде игры или искусственно, а само усилие пробудить такое отношение считается подготовкой более высокой ступени и привлечением окружающего света, который выполняет исправление. Это все.
10: Перейдем к следующей части урока.

0: שלום, שלום, שלום. Шалом, хаверим аувим, вейкарим.
1: Здравствуйте, дорогие и любимые товарищи. Нас слышно? Здравствуйте, любимые, дорогие товарищи. Десятка 5-7 ведет эту последнюю часть урока. Мы хотим открыть из того, что мы сейчас слышали на уроке.
2: Да, мы слышали сейчас на особом уроке, который мы прошли. Вопрос. Что за состояние, когда человек находится в какой-то ситуации, когда он не знает, он прошел максом или не прошел? Рав, это не то, что раскрываются небеса, вдруг какие-то молнии, громы, силы, какие-то ангелы начинают появляться. Мы говорим только об нашем внутреннем ощущении, когда раскрывается нам гораздо более глубокое видение реальности вне границ, которые мы видим, гораздо более глубже. Сила, которая властвует в нем, общая мысль и желание.
1: Мы в 5-7. Очень воодушевлены этими уроками, этой серией уроков, которых мы удостоились из Конгресса Ситрина. Это пробуждает нас атмосферу Конгресса, как будто бы мы сейчас находимся на Конгрессе. И слова Рава, сколько сил есть в них, насколько они ясны, насколько они проникновенны прямо в сердце. И эту атмосферу мы хотим сейчас взять. И также Конгресс Суккот, атака. Мы сейчас находимся в разгаре этого, мы хотим взять это сейчас и перенести на следующую нашу ступень, на региональный конгресс.
2: И как часть нашей подготовки, как 5-7 готовится к конгрессу, ну, прежде всего, мы искали, что мы можем сделать. И удостоились, мы просили, и удостоились сейчас провести эту часть урока. Провести часть урока — это значит готовиться всю неделю, говорить, обвиняться, заниматься этим, возможностью отменить себя и прийти к согласию. Есть у нас также товарищи в десятке, которые делают очень важные работы, и есть у нас ответственность за язык, за всю Латинскую Америку, и мы видим преданность, и мы пытаемся отдать то, что называется силу ему. Есть у нас кто-то, кто абсолютно предан, ответственный за контент всех трапез вообще, и на Конгрессе в частности. Это не заканчивающаяся работа, смотреть, впечатляться. И есть товарищи, которые едут поддерживать конгрессы за границей. И есть еще одно на прицеле. И я завершу внутренней молитвой, чтобы мы смогли прийти к успеху и выражению этого на конгрессе.
1: Да, сейчас из того объединения, которое мы создали на уроке, давайте посмотрим клип Рава.
2: Что нужно добавить к нашей подготовке к конгрессу с той точностью, которую мы получили на этом уроке? На чем сосредоточиться в нашей подготовке к конгрессу?
1: Я всего лишь хотел объяснить вам, что все должно быть интегральным. Должны быть мы, каждый из нас, и должна быть группа, десятка, там, где я реализую это, и там я должен все время присутствовать, чтобы я включался в десятку, и каждый раз, чтобы у меня было ощущение «я», и каждый раз мне надо было бы себя приклеивать к десятке, так мы все время начинаем с точки разбиения, это все время «я», пока я из себя, из «они» не делаю «эйн», «нет», и прилепляю себя к десятке, пока десятка тоже, она ощущает себя как одна единица, неразрывная, и хочет соединиться с другими десятками в более сложную, в более мощную десятку, потому что мощь в духовном — это именно из соединения противоречий, противоположностей, а затем в нашем кли мы хотим почувствовать все десятки вместе. И это цель Конгресса — почувствовать все десятки как одну. Чтобы мы из этой единой десятки тоже выстроили намерение потом обратиться ко всему человечеству. Ведь Творец находится в основном там.
2: Перейдем к активному семинару и вопрос. На чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу?
1: На чем мы должны сосредоточиться? Ответ всегда на объединении между нами, и на этот раз тоже. Объединение в десятке в начале, а потом увидеть, как мы, как десятка, может быть, быть примером для других десяток, соединиться с другими десятками, как одна десятка.
2: Если мы возьмем урок, который мы сейчас прошли, мне кажется, играть на подготовку к конгрессу, то есть взять что-то определенное, и чтобы увидеть то, что не ощущается вначале, и тогда свет действует, и ты тогда обретаешь этот конгресс.
1: И да, играть в следующую ступень раскрытия и наше соответствие. И наверняка это, основываясь на уроке, который мы сейчас прошли, стараться видеть товарищи в отдаче, всю реальность в отдаче, всех товарищей в отдаче. И исходя из этого, все остальное придет, пробудится точка стыда, что я не такой, как они. Возникнет просьба к Творцу, чтобы исправил меня и так далее. Мы должны напоминать себе это.
2: Как вопрос сложится, на чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу? Нужно подготовиться к той ступени, которую описал Рав, как мы должны представлять себе, что это является за объединением на нашем региональном конгрессе, как мы строим эту ступень в нашем отношении к этому кли. Как через наше объединение на этой ступени мы, по сути дела, строим все общее кли, которое называется «Бне Барух», и через него Творец может проявиться в мире.
1: Я согласен, что вся наша работа — это понять, что такое регион, и у нас это вообще группа Петах-Тиквы. Понять, насколько это важно, что мы можем делать с этим, какие перед нами стоят задачи. Чем больше мы войдем, углубимся в это, в подготовке, так мы сможем лучше понять это на конгрессе.
2: Есть здесь вещи, которые на самом деле можно взять с урока Ситрина также, со всем выходом из себя, который описывает Рав, когда я буквально вбрасываю себя, перевожу себя к ним, к товарищам. Да, настолько, что я даже не могу сказать, что я существую. Теперь все возможные упражнения такого рода в представлении, он называет это воображением, называет это следующей ступенью, которую мы строим. Он там делает разделение между тем, что я представляю себе и моделирую эту ступень. Буквально строю ее модель. Ну как ты строишь что-то? Ты сначала строишь какой-то макет, и в той работе, когда мы строим эту модель, тогда получается в нее и форма. И в конечном счете Рав сказал также, что все эти действия выхода из себя, они истинны в той мере, в какой я это выполняю в группе. То есть не оставлять это лишь воображение. Да, чтобы не было фантазии, добавляет Гершин. И на региональном конгрессе это совершенно не фантазия, это руководство к действию.
1: Да, чтобы не было фантазии, но чтобы это было фантастически. Это верно. На чем нужно сосредоточиться? Как Рони сказал, на объединении, поскольку это региональный конгресс. Я думаю, что сосредоточиться нужно на том, что каждый товарищ должен взять с собой десятку и привести его в то место, где он конгрессируется. И каждый начнет отдавать с одной стороны, с другой стороны подвергнет себя влиянию регионального окружения, которое как бы шире окружения десятки, но вместе с тем, что никто не выходит из десятки, он вносит свою десятку в это объединение.
2: Идо пишет объединение в регион.
1: Мы думали, у нас тут есть пример, как товарищи готовят нас. Они приехали сюда специально, все наши мировые кли, стажеры, величайшие товарищи, которые приехали сюда, чтобы подготовить нас к конгрессу. Они делают здесь все, они готовят нам трапезы, все время работают на кухне, дают нам прежде всего пример, мощный дух, как готовится к конгрессу, но мы хотели бы услышать их сейчас, как они готовят у себя конгресс, как их группы готовятся, их десятки готовятся к конгрессу. Пожалуйста, ребята, расскажите нам, встаньте и расскажите, какие примеры, как вы готовитесь к конгрессу, как ваши группы и десятки готовятся к конгрессу. Ну, а пока что огромный лыхаем нашим стажерам.
3: На самом деле воздух пропитан уже следующим конгрессом. Я не помню такого, чтобы мы сразу как будто в двух участвуем в конгрессах. Здесь такой конгресс Суккот, но все уже живут, что же будет в этом региональном конгрессе. Ну вот еще успеваем, да, готовиться и на кухне, и вот вчера я неожиданно еще поучаствовал, спел в репетиции в музыкальном отделе. То есть тоже все наши товарищи, которые имеют какие-то музыкальные навыки, пытаются слиться в одну душу, чтобы порадовать музыкой на конгрессе региональном, как получится, с Божьей помощью, но подготовка, она идет.
4: Да, в группе Астане мы друг друга спрашиваем, ты купил билет? И каждый раз видишь нового товарища, еще товарища, которые покупают билеты, собираются. готовят подарки, знаете, такие киоски отдачи такие, как мужчин, так и женщины. И это на самом деле нечто небывалое, такое трепетное состояние, контент, мы промываемся статьями, это просто нечто невероятное.
3: Я не безде.

0: ואני יחד עם הסירייה, אני כל הזמן מתחבר לסירייה שלי, כל הזמן מחובר אליהם.
1: Yani Türkiye bir onlusu gerçekten kongreye hazırlık ve bu altta uyanışa hazır. Lihay.
2: Могу сказать.
3: Наша десятка готова к конгрессу.
2: Те, которые не купили билет ехать в Тбилиси, будут на будут на 31-го встречаться на целый день, на последний день конгресса, объединяться. Да, помещение есть, место есть. Готовим сердце, сближение. Вместе к Творцу. Лихаим, Небарух.
4: Лихаим, Лихаим, туда.
5: Лихаим, Лихаим, спасибо, друзья.
6: We had yesterday the meeting of the content team of our
5: У нас была встреча вчера команды контента нашего конгресса.
6: The place that we will give to the tents and to the
5: Мы говорили не только о месте.
6: So that they can feel themselves, but also
5: перемещение товарищей.
6: Incorporation of new friends from the campus.
5: Мы говорили также о том, как мы включим новых товарищей, которые сейчас заканчивают кампус.
6: They can feel
5: как заботиться о них.
6: The spirit of this, as well as they can. Лехаим.
5: Чтобы они могли почувствовать дух как можно больше.
3: Лехаим, спасибо нашим стажерам. И вот с этим духом, который мы получили сейчас от стажеров, давайте перейдем к еще одному семинару. Ну, пусть в каждой десятке будет какой-то дежурный, возьмет карандашик и ручку. Организуйтесь в десятках с пишущими принадлежностями. И мы хотим задать вопрос, который продвинет нас. Мы прошли весь урок, мы хотим быть готовы. Давайте, вопрос на семинар. В чем мы сейчас обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешный? Как мы обязуемся сейчас в десятке, чтобы региональный конгресс был успешным? И дежурный запишет то, что мы будем говорить. Пожалуйста.
7: למה נתחייב עכשיו בסריות כדי שהכנס האזורי יצליח?
5: שום מה בזום יש דיסיית כך שתו בקונגרס בול ספשני.
7: נתחייב לעשות את ה...
5: נו, בזום יש.
7: מה זה להצליח? אנחנו רוצים...
5: может быть, надо понять, что значит был успешным. Мы должны создать большее объединение между товарищами. Так, может быть, будем думать вместе, как каждый из нас может привести к большему объединению в регионе, в котором он будет участвовать.
3: Да, кроме того, мы хотим увидеть и представлять себе, что значит наш успех на следующей ступени, как регион, в плане объединения, в плане урока, взаимной поддержки, распространения, связь между нами и всякие мероприятия, которые мы организуем. У нас есть возможность сейчас, которая нам просто с неба выпало через Рава, через руководство. Это сокровище. У нас есть сейчас возможность создать вот это понятие, которое называется нашим регионом. И как это будет функционировать, как это будет включать товарищей, и какие возможности у нас раскроются. И тогда все, что требуется после такого выяснения внутреннего, только реализовать это.
5: Так в чем обязанность-то?
3: Обязанность реализовать.

0: Гершон,
1: я согласен с Гершоном и с Ишаем. Большой вопрос, что является успехом, как его можно измерить. И тогда, согласно этому, можно измерить обязанности, обязательства. Обязательством будет, по всей видимости, отдать все силы и усилия, чтобы Конгресс был успешным, чтобы было большее мнение, чтобы было требование, потребность молитвы. Если мы полностью войдем в этот процесс, я уверен, что мы к этому приблизимся.
2: Юра сказал «Амен», справедливо, я обязуюсь выйти из себя и своего «я». Подготовка уже выводит из себя и передать себя ради товарищей к цели и к Юре.
1: Да, я обязуюсь вместе с тобой, чтобы выйти из себя. Но на самом деле, если серьезно, в чем можно обязаться? Что мы в полной мощи не будем прекращать готовиться к Конгрессу во всех возможных вариантах. Тогда будет, что будет. Главное — подготовить себя.
2: Лехаим, друзья.
1: Спасибо большое, 5-7. И у нас сообщение в завершение. Все внутри, День Единства, Бней Барух, во всем мировом Кли, во все праздники Суккот, 1 октября с 9:30 утра и до трапезы Мушпизин совместной в 6 вечера. Мы не просто сидим и слушаем, все обсуждаем, инициируем и решаем вместе. Это повлияет на нашу духовную жизнь в ближайшие годы. В течение дня будет 8 обсуждений на разные темы, и каждое из них важно, чтобы все участвовали в этом, все товарищи и подруги, чтобы все мы участвовали, и решения, которые будут приняты, на самом деле будут выражены всеми нами, будут клипы Рава на тему распространения, что он желает от нас сегодня, и как мы хотим продвинуться вместе. И откроем важные вещи, которые мы будем, в которых поймем, как работает организация, какие вызовы стоят перед нами в открытом и прямом виде. И то, что мы выявим и ищем вместе в этот день, будет влиять на всех нас, поэтому важно, чтобы все мы участвовали там. Приглашены все, мужчины и женщины с 18 лет и старше. Регистрация на сайте. Завершим песню.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12
1: לאוקטובר. Продолжим серию из Ситрина, продолжаем четвёртый урок 12 октября 2003 года, пожалуйста.
2: Он может включать все миры и мир бесконечности, всё что угодно. Всё равно ощущение моё называется мой мир. Так вот как сделать так, чтобы эти ощущения мои были всеобъемлющие, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует в своих пяти естественных органов чувств, он их не изобрел, он их не приобрел, он не управляет ими, они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное. До нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже, оно естественное. От нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира, это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют. А что, для чего же тогда вообще это надо, если мы существуем с вами в каком-то определенном периоде в высшем мире, в его ощущении? Какой-то период времени существуем в нашем мире, в нашем ощущении. Ну какая разница еще ощутить одновременно оба мира, один через другой? Для чего тут надо особенные усилия прикладывать? Два состояния пограничных, то есть крайних, этот мир или духовный мир, мы ощущаем не по собственному выбору. Нам дается или то состояние, или это состояние. Душа находится вне тела, в полном слиянии с Творцом, как точка в нем. Вдруг она пропадает, это ощущение точки в Творце, и она оказывается в ощущениях, как обычный человек в этом мире, совершенно даже не зная, не представляя, где что, вот так вот бум, и все. Конечно, не бум, постепенно человек рождается, в нем нет никаких воспоминаний, нет ничего, чтобы как-то говорило ему о ином существовании. Что дает нам одновременное постижение обоих миров? Душа создана как точка. То есть я, наше ощущение вообще, это точка, которая ощущает или Творца, или его противоположность, полное скрытие. Достичь состояния, когда мы будем полностью равны Творцу, то есть полностью ощущать все мироздание, выйти на существование вечности, совершенства в своих ощущениях, можно только, если мы приложим свои усилия для того, чтобы из этой точки сделать кли, причем создать его в полной свободе воли, то есть в определенных обстоятельствах. вот эти определенные обстоятельства, вместе все подобраны определенным образом, и мы внутри них, они и называются этот мир. То есть специально создана такая атмосфера, окружение, среда вокруг точки, которая ощущает то, что ощущаем мы и называем этот мир, наш мир, потому что с такого состояния самым оптимальным, единственно и возможным способом можно из точки создать парцуф, то есть кли, равный Творцу. И наука Каббала говорит о том, каким образом это создается, кли. Что мы при этом делаем? Должны выполнять. В общем-то, мы должны настроиться на восприятие высшего мира, еще не находясь в нем. Мы это делаем всевозможными различными способами. С помощью учебы, работы в группе, всевозможных действий в нашем мире, если мы прикладываем намерение на то, чтобы приблизиться к этому ощущению духовного состояния, мы вызываем на себя оттуда уже это состояние, как бы притягиваемся к нему своим желанием. Такое действие называется вызыванием окружающего света, ормакив, который нас очищает, подтягивает к высшему состоянию. Это неосознанные действия. То есть человек действует, потому что ему сказали. Он верит в то, что говорят каббалисты, и выполняет то, что ему советуют. То есть надо учиться, я буду учиться. Хотя мне и не хочется, хотя я не понимаю, я не вижу никакой связи. Я во время учебы начинаю думать о науке, представлять себе ее как какую-то отдельную от меня науку, не то, что я должен внутри себя переживать, что-то производить внутри себя, какие-то действия. Нет, наука, совсем человек может относиться к ней как к чему-то постороннему. И кроме этого, другие действия в группе, действия с товарищами, ему говорят, он не желает этого совершенно, но надо, он пытается что-то механически делать, как-то вместе с ними совершать какие-то действия, хотя понятно нам каждому, что каждый индивидуалист, и если он собирается вместе с остальными, так, ну, делают приятную обстановку, чтобы всем было интересно, ну, в жизни не так уж много приятного и интересного. Тогда мы собираемся, делаем приятное, ну так собираемся ли мы ради того, что нам приятно, или собираемся для того, чтобы это было действие, поднимающее, возвышающее нас. В общем, есть очень много здесь проблем, каким образом относиться вообще ко всему, как точно настроить себя на притяжение высшего на себя. То есть окружающего света. В итоге все эти действия вызывают окружающий свет на нас. А есть еще работа другая. Когда человек начинает изнутри себя сам как бы поднимать, возвышать себя на более высшую ступень. Не притягивать сверху высший свет, а сам притягиваться к высшей ступени. Эта работа называется подобием, попытками подобия высшей ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем брать эти примеры? Из того, что нам пишут каббалисты. Они нам говорят о том, что духовное – это полный выход из своего «я». Как человек, умирая, выходит из своего тела, а тело остается, что с ним потом происходит, все мы прекрасно знаем. Оно уже не относится к душе совершенно. Ничего в нем нет, превращается в земной прах, а душа существует. Так и мы должны выйти полностью из своего «я», перенести себя во всех остальных и только в них существовать, в их желаниях, стремлениях, мыслях. Совершенно не думая о себе. Так Баля Сулам пишет в статье к окончанию книги Зоар, что как Творец не думает о себе, существует он или не существует, даже такой вопрос не ставится. То есть меня нет, я своего, что значит существую или не существую. Так и человек. Если он хочет пройти махсом, он должен сделать на себе такое действие, что я не существую, я вне, извне, выхожу из себя. Каббалисты не очень говорят и не очень пишут об этом методе сближения с высшей ступенью, уподобления высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии, начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на эти темы не рекомендуется, потому что это будет просто оторванное от действительности действие, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть. Явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя. Он включился в эту силу. Вместе с ней слился, садаптировался с ней, потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире. Злодеи и праведники, способные и глупые – дикие, цивилизованные, неважно кто и как, все они просто выполняют одну мысль. ни в ком не возникает вообще никакого своего личного желания, никакого своего личного движения. А все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире как поле. И все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом. Вернее, это еще не Творец. Это проявление его управления относительно всех находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют. Потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом. Он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему, вдруг что-то делает там. Он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему кажется, видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать в состоянии, в которых находятся люди. И поэтому ни в коем случае он настолько одобряет и понимает их, что даже если его приблизится сейчас кто-то к нему, его, допустим, будет угрожать его жизни, он не сможет ничего ему противопоставить. Настолько человек теряет свое «я» и ощущает, что все вокруг делается абсолютно верно и правильно. Я беру такие крайние примеры, они еще не совсем понятны нам, но чтобы они нам дали немножечко понимания, что такое вообще выйти чуть-чуть выше Махсома. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека. Есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем, и снова всех по возможности тянуть вверх. Это свойство каждой высшей ступени, естественное. Поэтому тут уже любой каббалист действует так. Для чего нам это надо? Если мы будем пытаться в группе, в учебе, по возможности воспроизводить в себе такие состояния, Но не улетать куда-то с ними, что мы уже в духовном. Четко понимать, что мы не находимся там, но мы бы хотели в них находиться. Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками. И все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался, каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них, это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени, в соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть, кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее. Для того, чтобы нам немножко представить себе вот эти состояния, я уже вчера говорил, давайте тогда прочтем вот это, вы, наверное, уже читали, но давайте вместе прочтем. Махсом, добро пожаловать. У кого есть? Вопрос задан был мной одним из наших учеников в Йом-Кипур, и я после этого написал эту страничку. То есть, что за состояние, когда человек находится в пограничном слое? Прошел я Махсом, не перешел Махсом, стоял вопрос такой. Какие состояния возникают, чтобы я мог контролировать себя, знать, я уже там или тут? Если мы не говорим о том, что открываются небеса, проявляются какие-то там силы, молнии, не знаю, что-то там, ангелы вдруг там и так далее, а мы говорим только о нашем внутреннем ощущении, раскрывается нам дополнительное, более глубокое видение мироздания за его границами, которые мы видим вглубь, силы, которые им управляют, общая сила, общая мысль, замысел, воля, то как это ощущается нами? Вначале необходимо предупредить, что, конечно же, это в человеке возникают его внутренние субъективные ощущения, а снаружи ничего не меняется. Мир остается таким же и не подозревает о том, что кто-то из населяющих его выходит на ступень прямой связи с Творцом. Так пишет Рамбам. «Улам ки минаго ноэг». То есть мир продолжает существовать так же, как и сейчас. Причем он это пишет о гмар-тикун, о самой последней точке исправления, когда не только один человек, а вообще все люди достигают самой последней своей наивысшей точки существования. Вечной. Совершенный. Все равно наш мир продолжает свое существование. Он нам кажется, наш мир, таким ущербным, таким ничтожным, таким грязным, вообще невероятно маленьким, душащим нас. А на самом деле мы увидим, что это совсем не так. Ощущения наши будут меняться. Так вот, ничего не меняется вокруг человека, меняется его мировоззрение, его ощущение. Сам переход Махсома состоит из нескольких этапов. Причем переход он колеблющийся. Человек то оказывается выше своего эгоизма, то ниже. И так несколько раз попеременно. У меня здесь был вопрос. Я когда-то говорил, что Махсом проходит и уже обратно пути нет. Правильно, тот, кто уже получает какую-то ступеньку, достигает ее, у него она уже существует. Он может возвращаться меньше, больше, но эти колебания, они для того, чтобы он отработал весь свой эгоизм. Весь свой эгоизм провел через Махсом. То есть нет десятки прохождений Махсома, но само состояние, оно такое колеблющееся там и тут, там и тут. А затем происходит прорыв окончательный и полный. Это подобно колебаниям, которые описываются там в Египте, которые происходили с Паро, с фараоном, эти 10 казней и так далее, до перехода, как называется Ямсуф? Красного моря. Да, на иврите это конечное море. Не красное, а конечное. Ямсуф, Соф. Эйнсоф – это бесконечность, Соф – это конечность, конец. Так вот, море то называется Ямсуф, конечное море. Его переходишь, на этом выходишь в духовный мир. Красное море. Человеку показывают, каким образом мир меняется, а затем он должен делать свои такие упражнения силой воли, внутренним напряжением, входить, пытаться выйти из себя, из своего «я» и подключаться к этому ощущению, общей мысли Творца. В начале перехода Махсома состояние человека можно уподобить находящемуся в воде. Он то находится над поверхностью воды, то есть окунается в желания, мысли, извиняюсь, под поверхностью воды, окунается в желания, мысли только нашего мира, то есть о себе, для себя, и о других с мыслью, как использовать их ради себя. Ну, то есть то, что мы думаем, нам надо бы поработать на группу, надо бы связаться с товарищами, надо бы то-то, надо поучить, надо то-то. То есть для чего надо? Для того, чтобы мне продвинуться вперед. Это состояние называется под Махсомом. В нем находимся и мы. Да? И второе состояние, когда он находится над поверхностью воды, как бы. И тогда понимает, что все эгоисты, как дети, потому что такими созданы Творцом, они не виноваты, они осознанно поступают именно так, как поступают. А Творец поэтому абсолютно снисходителен к ним, ведь он-то и создал их такими. А проходящий Махсом, когда поднимается над Махсомом, как над поверхностью воды, начинает ощущать в себе, что он желает всем добра, помощи, ощущает в себе потребность относиться ко всем, как к ним относится Творец, потому что возвышение над Махсомом – это значит слияние, уподобление мыслям Творца. И тогда он начинает просить Творца, чтобы Творец показал ему, как он относится к человечеству, к людям, чтобы все больше и больше уподобиться ему, все выше и выше подняться, не ради того, чтобы выше и выше подняться, а для того, чтобы оправдать мысли Творца, замыслы, отношения Творца относительно всего человечества. Он начинает ощущать в себе необходимость оправдать

Он боится, что не понимает, не осознает еще, не может понять полностью, как Творец относится ко всем. И где-то, может быть, не согласиться с ним. Такое состояние, когда человек после махсома уже желает большего раскрытия Творца, не для того, чтобы ему было приятно видеть, как все в мире движется по одной системе, а для того, чтобы оправдать Творца, потому что ему и не за себя, что я не могу оправдать, какой я, а он желает оправдать, потому что этим он доставляет приятное Творцу. В таком состоянии, когда человек уже находится после махсома, там есть несколько тоже промежуточных состояний, полуэгоистические во время махсома. Вы знаете, что после того, как перешли Красное море, Конечное море, еще были три дня в Синае, это от слова «сина» – ненависть, и подошли к горе Синайской, это гора Синай, представляете, что такое гора ненависти. И гора – это от слова «гар», от слова «ерурим». Ерурим – это сомнения, которые возникают у человека. Он находится под всеми этими сомнениями и не представляет, как он может вообще адаптироваться к этому, к тому, что он видит. Откуда может быть у него такое состояние, такие силы, такое желание, такое давление изнутри слиться с Творцом? Только одна из его точек в итоге поднимается на эту гору, над всеми этими сомнениями, над всеми этими его эгоистическими еще желаниями, и там только контактирует с Творцом, над ними. Так вот, человек начинает постепенно просить Творца, чтобы показал ему, как сам Творец относится к людям, а отношение Творца к людям и есть заповеди Творца, поэтому, выполняя их, мы уподобляемся Ему. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это правильное отношение своего эгоизма относительно общего творения. Значит, я прошу Творца, как мы уже говорили, этот пример, как будто я стою рядом с Ним, я абсолютно самостоятельная точка, уже вышедшая из себя, поэтому самостоятельная. Иначе до махсома я был не самостоятельный, я был погружен под эгоизм, был в его власти. Сейчас, пройдя махсом, я нахожусь как самостоятельная точка от эгоистического влияния на меня. И поэтому я начинаю просить Творца, покажи мне, как ты относишься к ним. К ним – это значит ко всему человечеству, которое представляет собой абсолютно однородную массу, одно кли, состоящее из 620 желаний. Как Творец относится к каждому из их желаний. Я начинаю также пытаться относиться, как и он. Это значит, я выполняю 620 заповедей. Правильное отношение мое к их 620 желаниям, когда я беру каждое желание как свое, и желаю его наполнения, альтруистически к нему отношусь, оно и является выполнением заповеди. Таким образом, я выполняю постепенно 613 заповедей. То есть я в себя вбираю каждое из желаний, и я его наполняю для того, чтобы наполнить их. Таким образом, через себя я наполняю все души. Это мне дает возможность соединиться, слиться с ними и образовать свое, своим трудом заработанное огромное это кли, состоящее из всех душ, называемое Адам, человек. В мире
присоединение к себе этих желаний и наполнение через меня, я становлюсь подобным Творцу, сливаюсь с Творцом. Ну а до этого, до того, как я это все уже сделал, это будет уже Гмар Тикун мой, возникает чувство стыда. Стыд – это когда ты не можешь смотреть в глаза другим. Ощущаешь, что ты эгоист, и все твои мысли о себе, а не о них. Вот в пограничном слое перехода Махсома человек начинает это ощущать. Ему стыдно смотреть на других. Не зависит от того, кто другие совершенно. Они могут быть злодеи самые последние, это не важно. Они же автоматически выполняют желания Творца. Человек уже не определяет их как злодеями, хорошими, плохими. Он их определяет всех как маленькими детьми, которые просто выполняют то, что природа в них диктует. А сам-то он, поскольку начал ощущать свое «я», независимую эту точку, вот сейчас он начинает ощущать свое отношение к другим как потребительское, как желание использовать всех и каждого. И вот тут ему становится стыдно. Вот здесь он начинает контролировать себя. Тут появляется возможность наконец-таки себя контролировать. То есть избегать этого чувства стыда. Чуть-чуть чувствуешь стыд, значит, понимаешь, что над чем надо работать, куда приподняться и так далее. То есть ощущение стыда, оно желательное, оно является как бы той отправной точкой, откуда я могу дальше еще приподняться, еще уйти вперед в область Творца. Но чувство, оно абсолютно четкое, то есть глядя на любого, начинаешь стыдиться просто, почему ты эгоистически желаешь относиться к нему. Почему ты не заботишься о нем, полностью не думаешь только о нем. Это абсолютно, по необходимости, в соответствии с этой ступенью, перехода Махсома возникает в человеке, и это не зависит от его каких-то внутренних давлений, фантазий. Само воздействие света, проявление Творца на нас при переходе Махсома вызывает в нас это чувство. То есть появление дающего, проявление его, ощущение его свойства вызывает естественное такое ощущение своей противоположности в человеке, называемое стыд. И совершенно не важно, что все остальные эгоисты или нет, а ты знаешь, что перед Творцом ты обязан, ты создан думать только о них, а ты другой, не такой, как они. То есть никакой нет возможности сказать «я как все», «все такие». Потому что все не такие. Все находятся под автоматическим управлением Творца, ниже Махсома. В них нету самостоятельной точки. А в тебе, в той мере, в которой она сейчас растет, появляется это чувство. Стыда и потребности уподобиться Творцу. Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом, она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как она к нему. Так ощущает себя человек, когда он переходит Махсом, ощущает себя так относительно всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищей, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими и создал Творец. Как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее.
А вот ты ощущаешь...

себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот это хотя бы фраза «стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя», она должна уже сегодня быть нашей ключевой фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство. Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда. Что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя. Для собственного благополучия, для собственного возвышения. Я готов на него наступить для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать. Значит, стыдно смотреть в глаза товарищам должно в нас культивироваться искусственно. Но это искусственно вызываемое в нас чувство, оно вызовет проявление на нас высшего света. Я не просто так читаю вам, что происходит выше Махсома. Я этим хочу показать вам. Представляйте себе, что вы уже как бы находитесь выше, только не улетайте в своих фантазиях, а в действии относительно друг другу. И тогда вы вызовете на себя огромный окружающий свет. Он вас вытянет действительно вверх. Ни я, ни занятия сами, ни ваши отношения, ни работа, ни ваши фантазии. Нет. Но вызываемый всем этим окружающий свет, он нас поднимет вверх. А представлять себе вот эти пограничные состояния, стремиться к ним, это самое важное. В принципе, это все и описывается в статьях, в письмах. Это все и описывается в Талмуде Сарасферот. Только сейчас мы пытаемся все это рассказать более явно, более живо, чтобы мы могли как-то себе это сейчас в действии представить и воспроизвести. Я делаю сейчас то же самое, что делает Баля Сулам, Рабаш и остальные каббалисты. Только более доступным языком. Я объясняю, что же за те состояния, к которым мы должны стремиться. В той мере, в которой мы к ним стремимся, для этого мы читаем всю эту литературу. Для этого мы работаем в группе. Создаем в ней искусственную такую атмосферу любви к товарищам. Для того, чтобы уподобиться немножечко тому, что есть над Махсомом, в этой мере, чтобы на нас посветил высший свет. Так вот, то, что я сегодня говорю, оно абсолютно в том же направлении. Просто я более, может быть, выпуклее, ярче представляю вам самые такие конкретные точки, которых нам надо держаться. Если мы сегодня это начнем делать, действовать, здесь в себе притворять, каждый внутри себя будет с этим ходить, то мы в течение нескольких дней почувствуем, где мы уже находимся. Это будет уже не наигранное состояние, это уже вызываемый нами окружающий свет действительно в нас будет это воспроизводить.

0: Но постепенно расчет становится все больше не относительно людей, а относительно Творца. Это уже следующий этап. Это уже, стыдясь смотреть в глаза товарищам, пытаясь выйти на такой уровень, когда человек уже начинает ощущать себя в переходе Махсома, как бы уже отделяясь от своего «я», не думая о своем «я», о своем существовании, «я существую или нет», «что будет со мной», он живет в других, тогда постепенно расчет становится все больше даже не относительно людей в других, а включаясь в них, он ощущает через них уже Творца, эту общую заполняющую мысль. И тогда его расчеты становятся только относительно Творца, уподобиться ему. Причем пассивно. Все, что Творец проявит, принять в чистое, пустое от эгоизма сердце. То есть желание становится только единственным. Наполнение Творцом. Наполнение, что значит? Постепенное очищение, адаптация всех своих желаний к тому, чтобы чувствовать, относиться ко всему, выходить все дальше и дальше из своего до махсомного состояния вперед. Ощущается невозможность совершить ничего плохого другим, настолько, что по земным меркам человек ощущает себя как безвольный, слабосильный. То есть когда-то он мог драться, бить, требовать, командовать ради себя, мог подчинять себя всем ради себя. Но одновременно с этим он вдруг обнаруживает, что нет необходимости в силе. Но это не в рамках нашей группы, выше, когда он смотрит на все человечество. Что именно такое несиловое отношение к миру поворачивает мир к нему, и оказывается самой благожелательной стороной. И все устраивается, и все вдруг, оказывается, выполняют то, что Творец вселяет в них. И все благожелательны. Это подобно, как пишет Баля Сулам в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Это наша следующая статья. Ваши вопросы?
1: Что делать
0: со стыдом, который возникает, когда ты видишь, что в группе это делается наигранно? А мне не важно, что это наигранно. Совершенно. Я сейчас отрабатываю вместе с товарищами определенные упражнения. Упражнения, тренировки делаю с ними. Как только мы будем в этих тренировках готовы, в мере этих тренировок на нас не сходит окружающий свет, в мере этих тренировок мы миштахлелим, как сказать, усовершенствуемся, мы начинаем ощущать все больше и больше все-таки всевозможных, мы получаем новые чувства какие-то внутри этого, ощущения, какие-то связи. То есть это не просто так мы играемся, мы в итоге этой игры приобретаем необходимые свойства, мы внутри себя начинаем понимать и ощущать, где я, где группа, где Творец, где все это. Мы начинаем в себе уже создавать предпосылки для будущего кли. Это не просто игра, не просто ложь. Это специальная тренировка. Еще не в заправдышнее состояние, но мы желаем быть в этом. А как ты думаешь, что называется подъем мана? Алият ман. Да? Подъем желания, на который происходит постоянное исправление в высших мирах. В высшем мире я тоже нахожусь на какой-то ступени одной, хочу подняться на более высшую. Пока я на нее не поднялся, для меня она абсолютно несуществующая. Для меня одна даже обратная, потому что Ахаб, обратная сторона высшей ступени находится внутри меня. И я должен тоже играться. Это называется идти верой выше знания. То есть, вопреки своим сегодняшним свойствам, желаниям, намерениям, мыслям, всему тому, что есть во мне, вопреки этому, я должен представлять себе высшую ступень. А что значит представлять себе? Да, там хорошо, да? Так представлять? Нет. Представлять, то есть, я должен моделировать ее в себе. Я должен начинать как ребенок. Он живет, ему кажется, что он как взрослый. Хотя играется с игрушками, нет, для него это настоящие объекты.

0: Маленький ребенок, это для мамы. Я не понимаю этого маленького ребенка. То есть для каждого возраста, для каждого роста, для каждой ступени свои объекты, на которых человек должен себя реализовать, приподнимать. И поэтому то, что мы занимаемся с игрушками, с этими, мы играемся, это на самом деле это не игра. Мы этим адаптируем себя к высшей ступени. Делая себя подобными высшей ступени, мы вызываем этим на себя окружающий свет. Иначе он не будет окружать. Свет может быть только или внутренним, или внешним. Если я желаю ему уподобиться, но еще не подобен, он светит издали. Если я уже готов к нему, уподобился, он входит внутрь. Так как же я могу его вызвать на себя издали? Только в мере своего желания быть подобным ему. То есть только в мере желания уподобиться высшей ступени. Поэтому все наши игры, то, что я говорю, пытайтесь, глядя на других, стыдиться, что вы эгоист. Пытайтесь проявить какую-то взаимную любовь, взаимную заинтересованность, помощь и так далее. Это все, естественно, игра, ложь, искусственное то, что мы внутри себя создаем. В нашей группе это все искусственно. Мы говорим, что мы этим желаем достичь Творца. Я этим эгоистически желаю достичь Творца. Я не могу в себе этого перебороть. Это моя ступень. Но я моделирую, строю такую группу, в которой эти искусственные отношения подобны хоть немножко естественным отношениям на более высшей ступени. И тогда на меня нисходит высший свет. Окружающий. Я его не чувствую, но я чувствую затем его проявление, потому что я меняюсь. По своим изменениям я могу сказать, что да, я сделал какие-то правильные усилия, и свет на меня подействовал. Только по его только по его воздействию, только по его действию уже, результатам. Иначе никакой другой возможности подтянуться на высшую ступеньку нет. Это называется идти верой выше знания. Верой, то есть я пытаюсь сделать из себя большего альтруиста, это называется вера, свойство бины, выше знания, выше моего я, выше моего понимания, выше того, кто я на самом деле. Закрыв глаза как бы. То есть я не смотрю на то, кто мы, что мы. Мы сейчас создаем искусственное общество. Мы подтягиваем себя, играемся в то, как будто мы на более высшей ступени. И притянем на себя такое достаточное количество окружающего света, чтобы оно действительно нас подняло на эту высшую ступень. Это то, что мы сейчас хотим реализовать. Поэтому эти упражнения, это как, так же, как спорт. Ты тоже можешь сказать перед соревнованиями, что они делают? Друг с другом играются, они же должны с противником играться, с настоящими. Там нет. Это и в армии, везде, где хочешь, везде. И без упражнений ничего, исходит из духовного корня. Поэтому все в нашей жизни достижения, подъемы, в чем бы то ни было, она происходит только наигранным вот таким вот упражнением. И все только с помощью высшего света. Даже те же футболисты. Они желают лучше играть, они желают переиграть. Этим своим желанием вызывают на себя нисхождение высшего света, поэтому улучшают свои результаты. В чем бы то ни было, это один и тот же закон. Только мы находимся в его, так сказать, максимальной реализации. Мы желаем в чистом виде высшую ступень. Не стать больше, более там, футболистом более лучшим или там еще кем-то. Вот. Мы в чистом виде желаем эту высшую ступень получить, и поэтому под нее сейчас себя подстраиваем. Да, Максим.
1: Вот вопрос второго пункта, то, что вы рассказывали, там, где находится поверхность воды, тогда поймается, потому что такими среди творцы виноваты, поэтому так, болит в этом цвете. Вопрос такой, как меняется действие, может быть, само ступень

0: когда я начинаю чувствовать всех остальных полностью во власти Творца, как меняются мои действия, действия есть внешние и внутренние. Я тебе расскажу только то, что я могу рассказать. Что это вопрос очень деликатный. Внутри себя, конечно, возникает, соответственно, Творцу любовь, понимание, отношение как к абсолютно неживым творением, то есть находящимся под полным контролем природы. То есть мы думаем, что растение имеет какую-то самостоятельность, животное тем более. Собака там бросается на меня, я злюсь на нее. А если камень упал на голову, я злюсь на камень? Нам кажется, что в более одушевленном творении есть какая-то свобода воли в его поступках. А в человеке-то уж точно. Ого, на меня кто-то лезет, да я его, да как он посмел и так далее. Мы почему-то, не почему-то, мы сами, потому что на таком уровне находимся, думаем, что мы, неживая растительная, животная, человеческая природа в нашем мире. Нам кажется, что именно тут существуют все эти градации, есть свобода воли и так далее. Мы ложно видим этот мир. Когда отрываешься от своего «я», появляется свобода от своего «я». Тогда ты видишь, что все, кто под ним, они находятся в полной власти природы. Или Творца, как угодно скажи, неважно. И поэтому, во-первых, нет никакого к ним отношения, как к чему-то самостоятельному. Ну, арабы убивают евреев, там, эти взрывают то-то, там, эти делают хорошее, эти делают плохое, там, эти с этими, там, что-то еще. Каждый человек внутри себя или с остальными. Не испытываешь никаких чувств, ни хороших, ни плохих. Ты просто видишь, как общее поле передвигает людьми. Вплоть до того, что у тебя появляется мысль, ты видишь, как люди это выполняют. Если эта мысль твоя, ты находишься выше Махсома, она исправлена в соответствии с Творцом, она у тебя возникает, потому что ты сравнялся с ним в какой-то мере, то в этой мере ты включился в мысль Творца, ты видишь, как все остальные исполняют эту мысль. Таким образом, ты видишь всех, в принципе, исправленными. Ты можешь сказать, что они не существуют в своем свободном состоянии, да, но в своем нулевом состоянии, под уровнем Махсома, они все исправлены. То есть, что значит исправлены? Неосознанно выполняют программу творения. И тут ты начинаешь ощущать, а я нет. А где мое «я»? Не то, с которым я расстался, а то, которое я сейчас должен приобрести, равное Творцу. И вот тут ты начинаешь уже работать с собой, тебе добавляется эгоизм, ты начинаешь... Это уже духовные ступени. Так что ты об этом хотел спросить?
1: Как меняются последние своих действий?
0: Действия относительно людей, относительно Творца... Относительно Творца это понятно. Относительно группы, группа ничего не видит. Группа не видит. Спроси у людей, которые были рядом с моим равом. Сегодня их еще много сотен людей живут. Они скажут, ничего не было. Старикашка, такой коренастый, плотный, да, все время бегает. Спокойно ходить не мог, разговаривает так быстро. По телефону, если он разговаривал, то 10 секунд, 15 секунд, это вся его беседа. Да, нет, все, Не, даже не здравствуй, не, не до свидания, все. Вы поймете потом, что любое лишнее слово или что-то лишнее, оно нетерпимо. Оно считается просто вредным. А ничего, ничего не было видно по нему совершенно внешне. Раздражался хуже, чем я еще. Мгновенно. Вот. Но научился потом сдерживаться. Он говорил, у меня уже нет сил. Но вообще у него были силы. Он просто уже в конце научился. Меня еще не было. Говорят, где-то лет до 70 он был невыносим вообще. Я пришел к нему, было 75. 72, 73 года. Говорят, ты посмотрел на него 2-3 года назад еще. Ну, не видно совершенно. А почему должно быть что-то видно? Он ведь относительно тебя находится на таком уровне, на каком и ты, чтобы с тобой сконтактироваться. Он не может общаться с тобой по-иному. Это только всякие маги-волшебники там, или кто-то, кто хочет тебя там какими-то там чудесами там заворожить, они делают из себя что-то. А это как мать, которая с ребенком. Она спускается до уровня ребенка и лопочет вместе с ним, и играется вместе с ним, и ребенок чувствует в ней не мать, а партнершу. Товарища по играм. Ну, она подсказывает, помогает, но в общем она находится на таком маленьком, низком уровне. Наказывает, поощряет. То есть все находится на, соответственно, ступени. И также и в духовных ступенях. На какой бы ты ступени ни был, всегда высшая ступень не сходит вниз. Она даже оборачивается обратной стороной, ахураем, относительно низшей ступени, показывает себя нехорошо, неприятно. Ты начинаешь чувствовать в себе эгоизм, потому что там происходит скрытие света от обратной стороны высшей ступени. И состояние ты проходишь не очень хорошее. То есть Творец показывает себя всегда, начинает с... и было вечер, и было утро, день один. То есть всегда начинается новая ступень всегда с создания кли. А это состояние неприятное. Это опять все возбуждается левая линия, эгоизм, ночь, вечер и так далее. То есть поэтому и каббалист, он не может себя вести как какой-то вместо Творца Творец скрыт, наказывает нас, вводит нас во все такие нехорошие состояния, а это добрый дядя, он нам будет помогать, он нам будет все это улучшать, да, как-то так приукрашивать нашу жизнь. Откуда? Наоборот, рядом с ним еще хуже должно быть, потому что он желает тебя конкретнее вести в этот путь, чтобы ты не убежал, не смазывал его. Так что отношение проходящего махсом или прошедшего к товарищам, оно практически такое же, как и раньше. Он не будет показывать особого примера. То есть так же, как они действуют. Выделяться не будет. Если я опять-таки, вы поймите, я не боюсь этого сказать, не стыжусь. То, что сейчас будет происходить, я не знаю. Ни один каббалист, а вы знаете, в итоге мы читаем много каббалистической литературы, все они по-разному немножко предсказывали, что будет, как будет наше состояние, наше сегодняшнее состояние в мире. Мы находимся первыми, первопроходцами в... первопроходцами в этом деле. И невозможно до облачения в наш мир невозможно сказать, как произойдет это. мы знаем только, или я знаю только, как проходят единицы, индивидуалы, а не группы в массовом порядке. Сейчас должна группа в массовом порядке, ну, я не знаю, не 500 человек, 50, но эта группа должна пройти этот переход. Другого не будет. Это я уже точно исследовал, вижу и чувствую. Вот. И зависит, конечно, от тот, кто действительно будет работать над собой, из тех и соберется эта группа. Это может быть 2 из Америки, там, 15 из России, там, парочку Калининград, там, или Кировоград, там, Израиль, там еще десяток, там, и так далее. Это не важно, это и будет называться группой. Вот. Но это должно быть группой. Но вот как это произойдет, я не знаю. Я могу рисовать себе, предполагать все, что угодно, но это еще не облачилось никогда в нашем мире в действии, поэтому ни один каббалист, самый большой, я видел это по своему раву, если еще не произошло в мире что-то подобное, никогда невозможно предсказать, как это будет. Это абсолютно новое действие. А мы можем делать выводы только из того, что реализовалось, то, что в нас уже есть. Все, что представляется на самом деле якобы, это все недостоверно. Мы учим об этом также и в предисловии к книге Зоар. Там пишется, что есть материал, форма в материале, отвлеченная форма и суть. Так вот, книга Зоар говорит только о материале и форма, которая облачилась в материал. А об отвлеченной форме книга Зоар и вообще ни один каббалист не говорит. Потому что то, что не облачилось в материал, это все фантазии, и никто даже, если ты начинаешь иметь дело с настоящей наукой каббала, просто ты этого начинаешь избегать, ненавидеть, презирать. Это философия, это пустота. Наоборот, всякие такие выдумки, они только сводят тебя и уводят неизвестно куда. Могут еще на пару тысяч лет куда-то увезти. Или будешь опять строить какие-то коммунизмы, неважно, неизвестно что. Только шишки набьешь. Поэтому я не знаю, как это будет воплощаться, и не могу сказать. Да, Женя?
2: Вы говорили, вторая часть работает. Есть первая часть, когда механические действия, вторая часть.
0: Нет, первая часть работы и вторая часть работы. Первая часть работы это не механические действия. Первая часть работы, когда мы учимся, вместе трапезуем, да? Не знаю, как сказать. Вот. А? Трапезничаем. Хорошо. Сотрапезничаем, хорошо. Дальше, работаем, производим какие-то общие наши групповые действия. Начиная от учебы, песни, трапез, работы, там, распространение, естественно, там, и все-все-все прочее, все, что есть. И пытаемся делать это максимально коллективно. При этом мы четко знаем, что мы этими своими действиями вызываем окружающий свет. Мы должны это понимать, и эту мысль, этот результат преследовать. Если мы это делаем, то это называется первая часть работы. Вторая часть работы, когда мы себя как бы представляем на более высшей ступени, уже над Максомом. И такие обстоятельства, такие, как сказать, отношения между нами, пытаемся смоделировать, внедрить в группу во все наши отношения между собой. То есть первая часть – это когда мы на нашем уровне желаем притянуть высший свет. Вторая – когда мы пытаемся быть подобными более высшему уровню и тоже этим притянуть высший свет. Это две части. Это так, как я тут и нарисовал. Под водой немножко, над водой немножко. И так можно себе это представлять. И желательно и так к этому относиться. Потому что иначе ты можешь уплыть, начнешь все фантазировать, что ты уже где-то там, мы уже тут вообще между нами там.
2: Так вот, какие-то желания других, с которыми вот в этой второй части, где пытаться за желаниями, через желания, какие желания, желания других случиться желания.
0: Как при этом я могу включиться в желания других? Об этом мы читаем во всех статьях, что для этого надо просто пытаться. Барабаш пишет, сделать товарищам просто приятное. У товарища может всегда не хватать только одного настроения, значит, ты должен работать над его настроением. Выход из себя и включение в чужое кли, ты не должен начинать его допрашивать, что тебе надо. Я пришел тебе помогать, ну-ка, давай-ка мне сейчас это самое, выкладывай все, чего там у тебя есть. Ты просто должен пытаться поднять его настроение. И это лучше всего, чем заниматься всякими остальными действиями. То есть это даже может быть внутреннее. Вообще отношение к товарищам, оно же внутреннее, которое никто не знает на самом деле какое. Даже каббалисты в течение многих лет, тысяч лет, будучи в группах, они практиковали совершенно обратное. То есть они внешне относились друг к другу якобы с насмешкой, якобы грубовато, чтобы скрыть свои настоящие истинные отношения. Если мы почитаем Коцк, так там вообще даже смеялись друг над другом и над заповедями всякими, и делали из себя вообще, как будто они такие, чтобы их всерьез никто не воспринимал, для того, чтобы максимально скрывать то, что находится внутри, в сердце. Это по правилу лицнуим хохма. То есть всегда, потому что надо все скрывать под экраном. Все свое «я», все свои отношения внутренние. А проявлять наружу только уже результат. Но мы находимся в таком состоянии, что в таком возросшем эгоизме по сравнению с ними, что если мы начнем играться в грубое, в насмешливое отношение между нами, а внутри только держать себя в таком накале любви друг к другу, то в итоге у нас получится и внешняя, и внутренняя просто грубость и насмешливость, и совсем не то, что надо. Поэтому нельзя нам быть одними внутри и другими снаружи. Мы не такие сильные, мы не такие изощренные в этом деле, а вот когда станешь каббалистом, то есть уже после Махсома, тогда, естественно, сможешь и скрывать, и раскрывать себя в той мере, в которой надо будет, ты будешь уже понимать, как скрывать и открывать. А сегодня мы не должны этого делать. Мы должны относиться друг к другу только именно с тем, как бы мы относились на более высшей, более духовной ступени. Только так. Подавать каждому пример. Ты не должен при этом лезть целоваться кому-то, ты не должен при этом обниматься обязательно, ты должен просто незаметными даже, может быть, своими действиями, но действия должны быть обязательно все-таки, молчаливыми, показывать пример своего отношения. Это самое лучшее, самое действенное. Зайди на кухню, посмотри, как работают ребята. Еще куда-нибудь. Попробуй вместе с ними побыть. Увидишь, насколько это полчаса работы на кухне, ты получаешь, ты ощущаешь все, что ощущают они. Или там на уборке, или еще где-то. То есть вот такими общениями ты постепенно это и сделаешь. У каждого из нас, из вас есть определенное время, да, дежурство, да? У всех, у кого нет. У кого нет, он несчастный человек. Он должен немедленно обратиться, чтобы ему дали. Так что я всем вам советую. Я сам сейчас зашел, перед уроком поработал немножко на кухне. Это необходимо, это просто, ну, подключиться чуть-чуть хотя бы, там, часик к этой бригаде, к той бригаде, которая работает по нашему обслуживанию. Это, ну, без этого связь, она должна быть на всех уровнях. Сколько времени? 8:30. Ну, мы сейчас уже не начнем, наверное, читать это «Скрытие и раскрытие Творца». Оно такое, что тут наполовине не остановишься. Продолжим. Продолжим в следующий раз, да. Кен. Что значит уподобиться более высшему состоянию, что значит играть его в действии. Так же, как артисты играют. Мы разыгрываем сейчас театр. То есть мы собрались здесь для того, чтобы провести неделю в таком состоянии, как будто мы находимся совершенно в других наших групповых общественных отношениях. В принципе, это должно быть постоянно в нашей группе. То есть максимальное проявление заботы, любви, уважения, чувств друг к другу для того, чтобы через это постичь Творца. Как мы уже вчера говорили, любое начало и любое конец действия мысли должно начинаться с Творцом и заканчиваться с Творцом. То есть я ищу Творца, для этого у меня существует средство, этот мир, группа, учебники, распространение, и так, занятия и так далее, для того, чтобы выйти, достичь его. Это не будет сложно. Вы увидите, как в течение ближайших месяцев человечество... И так каждый день мы видим, насколько люди начинают нас больше понимать, насколько они вдруг начинают слышать то, что, то, о чем говорит Каббала, а вы увидите, насколько это вас начнут искать. И те, кто сегодня, кажется, слышать еще не хотят, они вдруг, они прибегут. Они сегодня еще борются с собой, держатся еще за то, что есть, хотя уже пустоту ощущают практически все. Но это еще не та пустота, которая выдавливает человека в поиск. А она придет. Она придет, уже это видно на подходе. И тогда будет нам еще легче. Но, в принципе, естественно, что вся постановка группы, весь ее устав, ее связи с другими группами, отношения внутри, к распространению, к наружу, это все должно исходить из этого принципа. Уподобление более высшей ступени. Творец распространяется, мы проводим его знания в мир. Это является нашим распространением. Он относится таким образом к человечеству, мы таким образом относимся, но ко всему человечеству мы не можем относиться ни в коем случае. Бааль ха-Сулам пишет в статье «Последнее поколение», что человек должен выбрать только группу, только маленькую среду и только в ней культивировать такие отношения. Ни в коем случае не наружу. Люди тебя не поймут. Они будут считать тебя или каким-то святым придурком, или, ну, просто ненормальным. Ты должен действовать по этим законам только внутри своей группы, потому что это общество тебя понимает, принимает, одобряет и таким же образом относится к тебе. Он об этом пишет в статье «Последнее поколение» Дора Ахарон. То есть вот это вот уподобление следующей ступени мы сейчас отыгрываем в группе. И это определяет все законы группы, все ее действия, все, что мы желаем сделать, придумать для себя. Это только исходя из этого. В этом источник нашего устава. Кенеран. Не надо поднимать, я переведу. Вы только делайте меня нормально и хватит. Значит, спрашивают, каким образом можно представить себя четко порядок действий, которые должны мы выполнить для того, чтобы создать такие условия, как бы нахождение на более высшей ступени. А? Порядок этих действий я напишу сегодня ночью. Я каждую ночь пишу. Вы видите, я ухожу обычно раньше, вечером с вашей развлекательной программой. Я не могу, я должен обязательно часика 2-3 позаниматься сам с собой. Я сегодня ночью это напишу. Ты мне напомни, я это напишу. Это надо как-то... Ну, надо подумать, это надо выразить правильно. Внутри это есть, а... Вы понимаете, что почему Каббала развивается, почему она адаптируется, почему она становится более открытой, возможной к тому, чтобы о ней что-то можно было больше рассказывать? Потому что люди развиваются, их эгоизм развивается, он становится более годным к тому, чтобы воспринимать, ввиду того, что проходят всякие страдания. Вскрывается в нем более ненаполненные части, причем они уже связаны так называемый моха и либо, чувство ему и разум. И поэтому можно ему больше рассказать, этому эгоизму. Он больше может тебя понять. Из противоположности даже своей. Знаете, как битый понимает лучше, чем не битый. Так вот, в той мере, в которой будет готова группа, вы, в той мере я смогу больше изложить. Мы прошли хорошее состояние, пока строили суку. Вот я смог немножко написать о прохождении Махсома. Тоже это ведь очень приблизительно, и тут можно об этом написать целую книгу, об этих состояниях, разложить их на все. То, что сейчас просит наш товарищ, подробно изложить действия наши, вот начиная с этого момента и далее, как точно уподобиться более высшей ступени, чтобы максимально... эффективно притянуть на себя ее излучение, окружающий свет. Я попытаюсь это сделать. Кенеран.

0: שלום חברות וחברים יקרים.
1: שלום, שלום.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Шалом, бен.
3: Здравствуйте, привет, Нев. У нас сегодня очень праздничный урок. Мы находимся в празднике Суккот. Как мы? Что мы изучаем?
2: Ситрин 2026.
3: Да, это праздник, который происходит сейчас. Мы смотрим уроки, которые были 23 года назад. Движется стрелка времени, на самом деле мы впечатляемся и участвуем в свете Ситрина. Может быть, начнем с первого клипа, где Рав говорит о Конгрессе. Это четвертый урок Конгресса. Разумеется, мы ждем ваших вопросов, вашего участия. Также есть возможность задавать вопросы письменно. И давайте начнем. Начнем с первого клипа с Равом, пожалуйста.
4: Мир называется «Мое ощущение». Он может включать все миры, мир бесконечности, все что угодно. Все равно ощущение мое называется «Мой мир». Так вот, как сделать так, чтобы эти ощущения мои были всеобъемлющие, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует своих пяти естественных органов чувств. Он их не изобрел, он их не приобрел. Он не управляет ими, а они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное, до нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже оно естественное, от нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира – это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют.
1: כן, חברים, והכותרת בעצם של השיעור הזה...
3: Итак, друзья, заголовок урока, что в Ситре не то, что как это Раф выстраивал. Он сам рассказывал, что он готовится к уроку каждый вечер. Добро пожаловать в Махсом. Переход Махсома — это тема, которая была тогда. Мы продолжаем ее. Мы будем за ним говорить о том, все, что нам Раф описывает, как проходит Махсом, что происходит потом, как реализуется это все в наших десятках. И как все это связано с ближайшим региональным конгрессом, который у нас уже на горизонте в ближайшее время. Мы чувствуем ту мощь, которая была тогда в Ситрине, и перейдем к сегодняшней встрече.
2: И кроме того, у нас тут первый отрывок со слов Рава, который нам подает понимание того, почему он это все так описывает. Он нам говорит следующее: я не просто так вам читаю, рассказываю о том, что происходит над Махсумом. Тем самым я хочу показать вам, и представьте себе только, что вы будто уже находитесь выше. Но не улетучивайтесь в своих фантазиях. Сделайте это одним действием, общим действием друг к другу. Тем самым вы вызовете большой окружающий свет, который на самом деле подтянет вас вверх. Именно свет, ни я, ни сама учеба, ни ваши отношения и ни работа, и ни ваши фантазии, нет. А окружающий свет, который притягивается как результат, он поднимет нас вверх. Надо представить себе эти пограничные состояния, устремляться к ним. Это самое важное для нас.
3: Итак, говорим, мы приглашаем вас задавать вопросы. И, Ниф, я бы хотел продолжить и следующий отрывок Рава. На той же волне продолжает. Мы в очень особом состоянии, и весь этот период праздников, затем сразу же конгресс. Давайте почитаем отрывок, который говорит о цели собрания. То есть все, в общем, мы собираемся для какой цели, чего мы хотим достичь. Пожалуйста. Второй отрывок. Вопрос в том, почему мы собираемся. Чтобы нам было приятно, или для того, чтобы сделать некоторый шаг, который нас поднимет. Тут есть много проблем. Каким образом к ним относиться? Как отменить себя для привлечения света, высшего к себе, окружающего света? И в конечном итоге все эти действия привлекают к нам окружающий свет. Есть еще другая работа, когда человек начинает самостоятельно поднимать себя на более высокую ступень. Это не значит привлечь сверху высший свет, а самостоятельно постараться достичь более высокой ступени. И такая работа называется уподобление, попытка уподобиться более высокой ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем взять такие примеры? Из того, что пишут там каббалисты. Говорят нам, что духовное — это абсолютный выход из моего «я». И как человек, умирая, выходит из своего тела, когда тело остается. То, что происходит с ним потом, мы знаем. Он уже не имеет отношения к душе, нет ничего. Превращается в прах или ничто. Душа же продолжает существование.
2: Это очень важный момент. Рав даже назвал это первым духовным упражнением. То есть представлять себе, как я выхожу из своего «я» в направлении группы, в направлении моих товарищей. И там, по сути, я желаю существовать в их желаниях, в их мыслях. И наши усилия глядеть на реальность именно таким образом духовным, это то, что и пробуждает на нас свет, возвращающий к источнику. То есть, как Рав нам и описал, когда мы выстраиваем, моделируем такие модели духовного отношения по отношению к нашим товарищам, мы тем самым выстраиваем условия, как тот самый радиоприемник, который дает нам в пример Рабаш, который среди моря разных полных частот находит правильную волну, тогда мы бы услышали именно ее. И этот радиоприемник не создает эти волны, он всего лишь их воспринимает. Эту частоту. Точно так же, как и мы, по примеру Рабаша, строим вместе этот приемник, это кли для того, чтобы уловить чистоту Творца. И чистота Творца, какова она, нам говорят. Представлять себе, моделировать в себе то, что мы вне себя. Как он говорит, свойство Творца, это когда мы не думаем о себе, а человек погружен в ближнего. Точно так же и мы желаем В центре нашего ощущения, наших мыслей находились в товарищах. Это центр десятки, где мы желаем пребывать вне себя.
3: Да, друзья, один из важных моментов, которых, о которых говорил Раф, это игра. То есть мы, желая привлечь окружающий свет, не можем оставаться в нашей ситуации, а нужен окружающий свет, он сам не придет, если мы не будем пробовать, как и сейчас приняли решение, уподобиться более высшему состоянию. И тогда мы можем привлечь некоторую силу свыше. Но мы должны все время стараться, играть, попытаться выпрыгнуть. Тогда придет сила, которая нас поднимет. А если так, то на этом мы хотим сфокусироваться.
2: У нас есть как раз третий клип по этому поводу.
3: Да, давайте войдем. Есть суть, как быть в правильной игре, как продвигаться. Поэтому все примеры о детях, о продвижении. Давайте посмотрим клип номер три.
4: Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками, и все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них, это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени. В соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть, кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее.
2: Мы так благодарны Раву, который нам описывает все эти духовные состояния, которые мы можем представлять себе, стараться жить в них, потому что посредством этого мы как раз привлекаем свет, звучащий к источнику. И этот урок действительно сильно отличается по и простоте, и подаче, и детализации эмоциональной, как это Раф нам подает, с практическими упражнениями на реализацию правильных взаимоотношений между нами. И именно на взаимоотношения между нами, не уходя ни в какую абстрактность, что, по сути, и не приветствовалось никогда каббалистами. Вся наша работа — это работа с ближним, и таким образом мы, если взглянем на статьи каббалистов, какое первопроходство, какой прорыв в этих статьях, в этих

0: описаниях наших учителей. Буквально ложечка кормит нас и мыслями, и эмоциями.
1: Есть воодушевление наше от того, что нам кажется, что это доступно. Если бы это было совсем недоступно, на нас бы это никак не действовало. Может быть, даже это интересно, где-то, что-то, но мы чувствуем, что это реально. И поэтому все, что нам остается, это приложить усилия. Все-таки усилия мы должны прилагать. Это развивающаяся наша кли. И в чем наши усилия? У нас есть игра, то, о чем мы говорим. Представить высшее состояние, чтобы не фантазировать ни о чем. Нам не оставляют места для фантазии каббалисты, а говорят, что все происходит между нами, в отношениях между нами. Будь то группа, десятка. Это те формы, о которых мы можем думать, как о высших формах. И как это должно быть? И если мы, к примеру, ну, давайте почитаем, уточним слова Рава. Каббалисты не пишут и не говорят слишком много о методике сближения с высшей ступенью, уподобление высшей ступени, поскольку есть опасность, что люди начнут фантазировать всякие иллюзии. Может им показаться, что они где-то витают в облаках, кто знает как и чего. Так в чем направление? Вот такое все можно думать только по мере продвижения работы в группе. То есть если мы, как моя группа, моя десятка, хотим выполнить эту работу, думая о высших состояниях, которых мы хотим достичь вместе, то никаких проблем. Что для нас важно, это необходимо, без этого мы не будем продвигаться. Это все равно, что каждый раз забросить удочку и вытаскивать себя только через общую работу с товарищами. Это правильный путь. Просто сидеть и мечтать о чем-то неизвестном, не связанном с реальностью. Вы даже не знаете, как здесь себя найдете через какое-то время. Но думать, как выходящими из себя, как «я не существующий», «меня нет», «я в мыслях и желаниях других людей». Это практический момент, то упражнение, которое нам дает Рав. Существовать только с их мыслями и их желаниями. И это первое упражнение, которое может быть у нас. Повторю эту фразу. Думать о себе, как выходящем из своего «я». То, что меня нет, я не существую. Я существую только в мыслях и желаниях других людей. И существует это только в их мыслях и желаниях. И это первое упражнение, которое может быть у нас. Так вот, каждый из нас, давайте предложит усилия в эту секунду, мы будем продолжать наш урок, но уже начинаем чуть-чуть менять все, что находится между нами.
0: Вот уже у нас вопрос, Таня из Women Max 41 спрашивает, как мне вводить себя в фантазию о том, что я действительно выхожу вне своего «я» и не нахожусь в какой-то воображаемой любви? Должны ли быть какие-то практические действия внутри моей десятки на этот счет?
1: Мы должны действовать, как любое живое физическое существо. Все, что положено и дано, мы это делаем. Мы находимся в десятках, мы часть группы, мы должны собираться, мы должны объединяться, проводить трапезы. Все, что мы умеем делать, все эти действия надо только добавлять. То, что все это происходит для чего? Как мы читали это должна быть как модель какой-то просьбы высшего. Это физическое действие. Можно добавить еще один уровень, что мы хотим, какое намерение.

0: Что это за действия, подобные высшей ступени? Действия отдачи, действия ближнему. То есть сам человек, который не поднимает себя, его действия, его усилия пробуждают высшей святой. Сам человек не может поднять себя, а может быть фактором для того, чтобы вызвать свет, который поднимет его. Когда он будет делать действия, максимально близкие к духовной реальности. Что за духовную реальность мы все время изучаем с вами? Прежде всего, любовь товарищей. Любовь. И от любви к ближнему, к любви к Творцу сказано, поэтому это всегда является самым точным путем к Творцу. То есть каждое действие, которое я делаю для того, чтобы дать своим товарищам необходимый дух, настроение, об этом пишет Рабаш, то есть в статьях дать ему уверенность на духовном пути. Не просто ведь мы говорим о каком-то настроении, там анекдоты, а дать им уверенность на духовном пути, чтобы они почувствовали, что духовная цель близка, что она возможна, что она важна. Если в этом направлении делаю такие действия, это значит, что я создаю настроение своим товарищам. И эти действия действительно пробуждаются в высший свет, потому что они находятся в подобии духовным действиям. Это один из примеров, благодаря которому мы можем привлечь следующий кисточек. Есть еще действия.
1: Да, действий у нас, конечно, бесконечное количество. Главное направление — взаимовключение, выход в мысли и желания товарищей в десятку. И если сейчас, например, происходит праздник, Суккот, товарищи приезжают со всего мира, это возможность включиться в дополнительные кели. Затем последует конгресс региональный, еще более возможность включиться в новое и новое взаимовключение. И так мы поднимаемся над собой, так мы выходим из себя, становимся погруженными в мысли, как пишет Рав, в желание товарищей. Но, по сути, мы так входим в Творца, в Его поле. Вдруг мы наполняемся новыми чувствами, новыми ощущениями. Мы не наполняемся мыслями, поскольку товарищ для нас — духовное понятие. Я не включаюсь сейчас в какие-то его личные, индивидуальные запросы этого мира. Будто я сейчас на работе, и мне кто-то рассказывает о том, что происходит у того дома. Совсем нет. У нас совершенно другой подход. Наши встречи для создания нового поля, поле Творца, замысла творения. И поэтому мы можем подняться над своей природой всеми этими действиями. Они не технические. Важно, как себя правильно направить. Еще раз, сейчас праздник, чувствуется воодушевление. И, в общем-то, это не так уж и сложно, когда собираются двое, трое, четверо. Неважно, сколько человек, любое собрание уже пробуждение высшего света и возможность подняться.
0: Из Турции нас спрашивает наша подруга, может ли человек поднять своих товарищей, когда и сам он тоже не находится в подъеме. Является ли правильным подходом прежде всего сосредоточиться на собственном подъеме или на подъеме товарищей?
1: Ну, здесь очень простой ответ. Как задал первую часть вопроса, есть целая статья Рабаша. Думаю, что мы не раз ее проходили вместе с Равом. И целый урок был на эту тему. Неважно, в каком состоянии я бы ни находился, всегда есть возможность поднимать товарищей, передать им хорошее состояние духа, настроение. Разумеется, каждый из нас уже в этом приобрел свой опыт, и таким с помощью этого действия я, в общем-то, делаю это, происходит автоматически.

0: сразу же сам поднимаюсь из своего состояния по определению, как только думаю о высшем, оп, сразу отрываюсь от своего состояния. Куда поднимаюсь? Я не поднимаюсь в свое эго быть более, еще более удачным эгоистом. Это подъем, как отрыв от своего желания получать, которое тянет меня только в одном направлении. Отрыва от собственного эгоистического существования. Творец оставляет открытым свой канал для связи с ним. И поэтому изначально нас помещают в окружение, будь то десятки, группы, регионы, где мы можем все это реализовать. Если бы Творец заранее бы это все не приготовил, это было бы невозможно. Не просто так говорится, что кладут нашу руку на добрую судьбу и говорят, что сейчас надо выбрать, играть.
1: Мы много говорим об игре, в шестом видеоклипе «Равно йод». Еще одно уточнение. Что это за упражнение, которое мы можем использовать для игры и вызова света?
2: Шестой видеоклип. Что делать с трудом, который возникает, когда ты видишь, что в группе это делается наигранно? А мне не важно, что это наиграно. Совершенно. Я сейчас отрабатываю вместе с товарищами определенные упражнения. Упражнения, тренировки делаю с ними. Как только мы будем в этих тренировках готовы, в мере этих тренировок на нас не сходит окружающий свет, в мере этих тренировок мы... Миштахлелим, как сказать, усовершенствуемся, мы начинаем ощущать все больше и больше все-таки всевозможных, мы получаем новые чувства какие-то внутри этого, ощущения, какие-то связи. То есть это не просто так мы играемся, мы в итоге этой игры приобретаем необходимые свойства, мы внутри себя начинаем понимать и ощущать, где я, где группа, где творец, где все это. Мы начинаем в себе уже создавать предпосылки для будущего кли. Это не просто игра, не просто ложь. Это специальная тренировка. Еще не взаправдышнее состояние, но мы желаем быть в этом. А как ты думаешь, что называется подъем мана? Алиятман. Да? Подъем желания, на который происходит постоянное исправление в высших мирах. В высшем мире я тоже нахожусь на какой-то ступени одной, а хочу подняться на более высшую. Пока я на нее не поднялся, для меня она абсолютно несуществующая. Для меня одна даже обратная, потому что Ахаб, обратная сторона высшей ступени, находится внутри меня. И я должен тоже играться. Это называется идти верой выше знания. То есть, вопреки своим сегодняшним свойствам, желаниям, намерениям, мыслям, всему тому, что есть во мне.
0: Да, говорим, это упражнение Рава, где он говорит, что сейчас я делаю упражнение вместе с товарищами, мы упражняемся. Как только мы будем готовы, то по мере нашей тренировки придет окружающий свет. И упражнение о стыде, когда я смотрю на товарищей, на человечество. И поскольку я настолько впечатляюсь воздействием, отдачи, величием товарища. Получается, что это упражнение непростое. Нужно как-то анализировать, критиковать себя, хотя он говорит, что не совсем. Я чувствую ощущение стыда. И тогда вдруг вызываешь на себя эту большую силу, которая поднимает тебя еще больше.
1: Накопилось немало вопросов в Арвут. Мак 11, пожалуйста.
3: Спасибо, дорогие преподаватели, за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, что значит поднять настроение товарища?
4: Ля-алот мацавуах ла-хавер.
1: Поднять настроение товарищу. Ну, можно в результате, как мы говорили, что настроение — это состояние духа. Маца в рух на иврите — состояние духа. Настроение — это поднять состояние его духа. Вопрос, как это сделать? Тут много деталей. Есть товарищи, которым можно поднять дух за счет того, что они слышат какую-то песню. Есть товарищи, что если мы обсуждаем какой-то семинар или что-то обсуждаем, это им помогает. Другим это, наоборот, может помешать. Если мы читаем какие-то отрывки или еще что-то, у каждого свой подход. И тут надо быть в десятке, как мама. Мама всегда знает, что нравится, что подходит тому или иному ребенку. И само занятие, вот этим поиском, как помочь товарищу, как поднять настроение, как возбудить в них духовное желание, сам этот поиск очень эффективен. И тут Рабаш дает очень важное ударение на то, что если твой товарищ, он пишет, если ему нравится соленье, тебе нравятся сладости, что надо ему дать? Соленье. Хотя для тебя это соленье ты не любишь. У тебя обратное наслаждение. И вот это взросление товарищей в десятках на таком уровне, чтобы они могли брать в расчет именно желание товарищей. Знаете, как такой анекдот? Человек обычно, такая шутка, человек обычно дарит то, что он сам хочет. Это не обязательно то, что они хотят. Ему кажется, что это хорошо, потому что ему хорошо. Согласно их вкусам. Вот такой вот рост, взросление требуется от каждого из нас. Women Mag 151.
4: Благодарим за возможность, дорогие учителя. У нас вопрос о стыде. Много говорилось в утреннем уроке. Какие технические стадии внутренней работы нашей в момент ощущения стыда? И как мы можем помочь друг другу не застревать в стыде, а переводить его в работу?
0: Отлично. Перед тем, как ответим на этот вопрос, давайте послушаем ответ Рава про стыд. Пожалуйста, номер 5.
2: Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом... Она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как она к нему. Так ощущает себя человек, когда он переходит махсон, ощущает себя так относительно всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищей, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими создал Творец, как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее. А вот ты ощущаешь себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот это хотя бы фраза «стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя», она должна уже сегодня быть нашей ключевой фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство. Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда. Что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя. Для собственного благополучия. Для собственного возвышения. Я готов на него наступить, для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать. Значит, стыдно смотреть в глаза товарищам, должно в нас культивироваться искусственно. Но это искусственно вызываемое в нас чувство, оно вызовет проявление на нас высшего света.
0: אז כן, אז גם התרגיל הזה של הבושה הוא בעצם תרגיל או איזשהו משחק
5: שבו... упражнение со стыдом это как игра, где, как Раф и дает такое полное описание, после перехода Махсона я чувствую уже не то, что вот они эгоисты, а этот нормальный, этот не очень. И сужу всех так, что вся реальность вне меня, как бы существующая, как Творец к каждому относится по-разному. После перехода Махсона мы начинаем чувствовать себя, что вся реальность внутри нас, весь мир внутри нас, и то, как я относительно их. То есть чувствую все это поле, то, что мы называем Творцом, то, что он находится в абсолютной отдаче, и каково мое отношение к этому. И тогда я уже могу почувствовать стыд и просить Творца, чтобы исправил меня, чтобы приблизил меня, соединил с товарищами, с десяткой, чтобы десятка стала уже духовным. Тогда начинается настоящая работа.
1: То есть стыд — это как некий луч света, который освещает нам правильное отношение на то место, где нам требуется как раз исправление. Стыд он не за то, что я по сути свой эгоист, такова моя природа, а по поводу того, что я могу попросить об этом исправлении, но не прошу. Именно это отношение мы желаем исправить. Мак 25.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Здравствуйте, мировой кли. Вопрос по поводу Максома. Вот все-таки меня беспокоит, так, интересует, волнует. Это загадочное и великое состояние Максома прохождения. То есть однажды, пройдя состояние Максома, ты уже закрепляешься в этом состоянии навсегда духовным, либо, как вот по рассказам Рабаша, состояние каббалиста может меняться за день 400 раз, ведь в духовном времени нет. То есть вчера я любил товарищей, просто восхищался ими, чувствовал себя ниже. А сегодня я нахожусь в каком-то получении. То есть состояние Максома, оно приходит и уходит, либо я закрепляюсь навсегда в духовном, когда я уже попал в это состояние. Спасибо.
0: Как
5: бы ты подытожил вопрос?
1: По сути, вопрос, переход Максома, он будет постоянным или имеет свои подъемы и падения? Ну, Рав к этому тоже отнесся действительно на уроке, сказав, что прежде чем человек проходит Максом, есть такие некие подскоки, такие вот входы-выходы, когда человек находится в состоянии определенной отдачи, опять опускается чуть-чуть в получение. Он даже это уподобил состояние человека, находящегося в воде. Он иногда чуть под водой погружается в любовь к себе, иногда выныривает из воды, находясь на дне в отдаче, видя и заботясь о желании других, никак их не осуждая, поскольку Творец таков. То есть он тем самым копирует действия Творца. И принимает на себя это поведение Творца. Такие состояния перехода Махсома происходят действительно в сменной форме. Вместе с этим, в то время, когда человек уже постигает саму ступень, ну, вот как ты сказал, 400 состояний в день. Те 400 состояния — это все примеры уже каббалистов, находящихся над Махсомом. И их уже нельзя характеризовать как падение под Махсом. Это духовные падения, духовные состояния подъемов, падений, клипот. И тут нужно действительно разделять перед первым этапом, когда человек еще не прошел Махсом. Есть такие колебания пограничные, и есть уже состояние подъемов и падений, которые над Махсом, и там они уже в закрепленном состоянии. Женщины Италии.
7: The surrounding light is always present, even now.
0: Спасибо. Окружающий свет присутствует всегда, даже сейчас. Является ли это тем самым добром, к которому мы все время движемся? Да, но это добро необходимо все время, как говорит Бааль Сулам, выбирая постоянно хорошее окружение. Не то, что я нахожусь в этом постоянном добре, никуда не выходя. Творец для того, чтобы увеличить ощущение добра, о котором мы говорим, это все работает через входы и выходы, через усиление эгоизма, или то, что мы называем левой линией, левой и правой. Тогда увеличивается поле Творца, подъемы и падения, расширение, сужение. В общем, всегда эти противоположности, которые работают для увеличения добра. Это не работает линейно. Всегда две противоположные линии. А направление, верно? Мы говорим, что всегда есть некая небольшая наклон в правую сторону, чтобы прийти к средней линии. Но всегда я стремлюсь к добру, к слиянию, к тому, чтобы поднять настроение товарищам. Но, понятно, буду в разных состояниях, мне нужна их помощь. И все так и устроено. Не то, что какие-то причитания, что я слабый, сам выйти не смогу. То есть выстроена система связанная, где разные части должны начинать работать друг с другом. Это не в виде системы, где части не двигаются, а части, где все связано и все движется вместе.
8: Добрый день, друзья. Я хотел бы спросить, вот как происходит духовное сближение, которое находится на разных ступенях по уровню 125 шкале? Если мы знаем и понимаем, что даже в нашем мире, физическом, очень трудно происходит вот эти сближения, разные характеры, разные понимания. Вот я хотел спросить, как духовно сближается ступень, если каждая ступень имеет свои свойства, свои качества. Спасибо.
9: Нахон. Котевазе Арабаш, кешем ше парцуфеем.
1: Да, это верно. И Рабаш тоже пишет, как их лица отличны друг от друга, так и мнения их отличные, мысли. Но когда все отменяют собственное мнение и желают доставить удовольствие Творцу, тогда в этой мере они могут объединиться. То есть, совершенно верно, как вы говорите, что очень мы отличны. И характером еще тем более духовными качествами. Даже 10 сферот, если мы посмотрим, то они очень обратны друг к другу. Хохма, бина, по сути своей. Одна отдача, одно совершенное получение. Но все они 10 сферот одной души. Как такое может быть? Точно так же части души. Если мы говорим про общую душу тоже, но как раз это разнообразие, это богатство, оно позволяет нам полное постижение Творца. Как-то давал Рав пример, как такое может быть. Он давал пример двух бабушек, у которых один внук. Между собой бабушки не ладят. Не ладят, ссорятся, но у них есть одна общая цель. Общий знаменатель, этот внучек, которого любят, хотят ради него все делать вместе. Если они знают, что это на его благо, то они обе стараются делать добрые поступки. Любовь покрывает все грехи, как написано.
5: Я бы хотел перейти еще к одной важной точке реализации замысла творения в группе. То есть как все это воодушевление, все, что мы получаем, как мы реализуем это. Я бы хотел почитать восьмой отрывок.
10: יש לנו את זה, קטע מספר 8 בדברי הרב. אז הרב מתחיל ככה. אוקיי, מסתדר?
1: הרב מפיש את
10: שלדשה. אוקיי. אתה שואל אותי איך תתממש מחשבת
1: הבריאה. Ты меня спрашиваешь, как реализовать замысел творения. Как я говорил, мы не можем ничего заранее продумывать, просчитывать. Но опираясь на Баль-Сулама и других каббалистов, могу сказать, что наша группа в результате вырастет до определенного количества людей. Это будут не миллиарды людей, может быть, десятки тысяч. Определенное такое движение, не более того. Но не какое-то огромное движение, которое покроет большинство Земли. И тут мы должны обратить внимание на подход товарища Рава. Я не могу, говорит, сказать от себя, но обосновываясь на Рабаше и Басулама, точно так же и мы должны идти, опираясь постоянно на наши первоисточники, наши основы, слова Рава, которые тоже опираются на предыдущих каббалистов. Мы тоже не можем ничего заранее предвидеть. Продолжим чтение отрывка. Поскольку в результате мы занимаемся эгоизмом, который выстроен по определенной структуре, определенному строению, и только его часть желает начать существовать в духовном. Баль-Сулам пишет в статье «Последнее поколение», что будет небольшая группа, которая будет реализовывать это на себе, это будет той моделью, которая будет устраиваться для всего мира. И для нее будут определенные условия. Это очень кажется явным глазу, соответственно, духовным корням. Так же, как и наше развитие, которое должно быть в протяжении нашей группы, по конкретным нашим состояниям. И эти состояния уже очень определены. Уже говорилось о десятках тысяч людей, которые должны пройти махсом и создадут эту внешнюю оболочку, которая будет привлекать свет, и это будет уже очень большой силой в нашем мире. То, что мы прочитали, подходит нам или не подходит? Вопрос. Рав говорит, что да, но по сути это сейчас может быть и не важно. Мы так или иначе что делаем? Играем. Вот. У тебя тоже есть актер Саша Демидов в десятке. Мы играем, мы выстраиваем эти модели. Это моделирование, это игра. Это подъем нашего мана ввысь, к высшим. Таким образом мы поднимаем себя. Мы все время занимались тем, что игра превращается в реальность. Это было у нас просто правило, правило действительности нашей. Поэтому все, что мы читаем, это для нас действительно свет, для того, чтобы подняться, возможность подняться над своим желанием получать. Все остальное не важно. Главное, что это чуть-чуть отключило меня от своего «я», чуть-чуть ввело меня в желание твоих товарищей. Вошел в это поле Творца, в эту волну, сделал еще один шажок. Оттуда уже Творец меня направит. Об этом спрашивает Татьяна из МАК 112. Как можно одновременно играть по полной в высшую ступень относительно товарищей и в то же время соблюдать, содержать в себе этот хиссарон, что эта ступень пока во мне не существует. И у меня должен быть этот хиссарон, поскольку ступень еще не достигнута.
5: Ничто ничего не гасит. И наше желание получать иногда посылает разные мысли, разные расчеты, как сделать так, чтобы ничего не делать, или чтобы сделать как-то действовать по-другому. Как бы модель не так. Если видишь какую-то возможность выполнить действие, поднять настроение подруги, товарищу, любое действие, которое описанное в источниках, делай. Это моментально переведет тебя же на следующий этап. Будет следующий хиссарон. Так мы и движемся. То есть продвигаться — это идти. Так же, как мы передвигаем две ноги, и мы не задаемся вопросом. Сейчас я стою, так, секунду, подвинуть ногу вперед или не двигать? Что произойдет? Что сказать второй ноге? Мы не задаемся таким вопросом, мы просто действуем. Также в духовном мы просто должны двигаться, все время идти. Если я чувствую какую-то возможность, то я пользуюсь и так продвигаюсь.
1: Ощущение стыда может быть настолько сильным, что отдалит нас вовсе от учебы, или это всегда дается в необходимой мере для нашего развития?
5: Да, вопрос понятен, и что чтобы не входить ни в какую-то ненужную критику, и чтобы человек не чувствовал разные варианты проявления желания получать, хотя, может быть, они и правильные, сказано одно относительно другого, но ради продвижения, говорит нам здесь Рав, говоря про стыд, стыд — это как некоторая точка, которая все время движется, или я движусь, как на такой духовной карте, все время продвигаюсь. Это и может нам быть путеводной звездой. Я двинулся, почувствовал стыд, все время движусь, все время поднимаюсь на новые ступени. То есть стыд меня как бы каждый раз подбрасывает на следующую ступень. И поэтому не нужно застревать, главное двигаться все глубже, и Творец уже сам все так устроил, что я, находясь в десятке, в группе, вместе со всеми, и для того, чтобы меня продвигать, дает мне ощущение стыда. Потому что ощущение стыда — это левая линия, это добавка эго, чтобы подняться на следующий этап.
1: Еще вопрос из Умен Турки. Это действительно необходимо почувствовать стыд, как мы изучали. Но если он чувствует, что товарищ или подруга стыдится, как относиться к такому товарищу, подруге?
5: Ну, может быть, это очень глубокое состояние чувствовать ощущение того, что товарищ чувствует стыд. Еще раз. Если я чувствую что-то относительно товарища, как говорит Рабаш, открыть сердце, выразить это, как это только можно, в разных формах. Любая возможность, как то, что называется даже
0: какая-то крупица ощущения ближнего относительно кого-то, это уже начало связи, это уже возможность привлечь Творца к себе. Так же, как мы говорим о том, что Творец хочет, к чему он стремится, чтобы мы вошли во связь, тогда будет место для работы. Тогда и дадим Твою Творцу работать, порадуем Его. Через то, что всякий раз будем делать для него связи еще и еще. Так как мы все время об этом спрашиваем, быть как один человек с одним сердцем, и чтобы он мог раскрыться.
1: Вот еще одна возможность создать такую связь, порадовать Творца. Это день единства. День единства, который у нас будет в четверг, через два дня. Потрясающая возможность для сплочения между нами и порадовать Творца. Мы уже записались, Бенци.
0: Вы уже наверняка знаете детали, но тем не менее повторим. 1 октября, послезавтра, до вечера у нас начинаем с утра, с 9:30 и до 6 вечера, без перерыва. Будут и семинары, и обсуждения. Нам расскажут все, что происходит в нашей колоссальной деятельности, распространение этой новой программы и какие вызовы у нас у всех. Мы познакомимся. Где мы?
1: Да, и не только для того, чтобы понять, где мы находимся, но чтобы стать реальными партнерами на этом пути, я могу вам сказать из того, что я знаю, что действительно там будут очень серьезные, глубокие обсуждения. Не просто, чтобы поговорить, поднять какие-то именно беседы с главами отделов, которые конкретно за это отвечают, и с искренними, настоящими вопросами, которые сейчас стоят на повестке дня. И поэтому это возможность действительно принять участие, стать партнерами. Поэтому все Петахтиква, Израиль, стажеры, все приглашаются для того, чтобы принять участие в этом. И наши решения будут определять наше продвижение.
0: Это очень важно, не просто красивые слова «приходите, участвуйте». На самом деле ожидание, что все мы придем, и вы строите это вместе. Да, да. Из того, что я вижу, что мы участвовать в общем принятии решений. Это замечательно. Конечно же, будут и клипы с Равом. Главное, должно быть активное участие. Мы в данном случае не только как зрители, которым рассказывают что-то интересное, мы становимся активными участниками.
1: Поэтому так и называется. Мы все внутри. Мы все уже внутри этого. Закончим песню. Спасибо всем.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12.
1: Продолжим серию Ситрина, продолжаем четвёртый урок 12 октября 2003 года, пожалуйста.
2: Он может включать все миры, мир бесконечности, всё что угодно. Всё равно ощущение моё называется мой мир. Так вот как сделать так, чтобы эти ощущения мои были всеобъемлющие, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует в своих пяти естественных органов чувств, он их не изобрел, он их не приобрел, он не управляет ими, а они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное. До нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже оно естественное. От нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира, это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют. А что, для чего же тогда вообще это надо, если мы существуем с вами в каком-то определенном периоде в высшем мире, в его ощущении? Какой-то период времени существуем в нашем мире, в нашем ощущении. Ну какая разница еще ощутить одновременно оба мира, один через другой? Для чего тут надо особенные усилия прикладывать? Два состояния пограничных, то есть крайних, этот мир или духовный мир, мы ощущаем не по собственному выбору. Нам дается или то состояние, или это состояние. Душа находится вне тела, в полном слиянии с Творцом, как точка в нем. Вдруг она пропадает, это ощущение точки в Творце, и она оказывается в ощущениях, как обычный человек в этом мире, совершенно даже не зная, не представляя, где что. Вот так вот бум, и все. Конечно, не бум, постепенно человек рождается, в нем нет никаких воспоминаний, нет ничего, чтобы как-то говорило ему о ином существовании. Что дает нам одновременное постижение обоих миров? Душа создана как точка. То есть я, наше ощущение вообще, это точка, которая ощущает или Творца, или его противоположность, полное скрытие. Достичь состояния, когда мы будем полностью равны Творцу, то есть полностью ощущать все мироздание, выйти на существование вечности, совершенства, в своих ощущениях можно только, если мы приложим свои усилия для того, чтобы из этой точки сделать кли, причем создать его в полной свободе воли, то есть в определенных обстоятельствах. вот эти определенные обстоятельства, вместе все подобраны определенным образом, и мы внутри них, они и называются этот мир. То есть специально создана такая атмосфера, окружение, среда вокруг точки, которая ощущает то, что ощущаем мы и называем этот мир, наш мир, потому что с такого состояния самым оптимальным, единственно и возможным способом можно из точки создать парцуф, то есть кли, равный Творцу. И наука Каббала говорит о том, каким образом это создается, кли. Что мы при этом делаем? Должны выполнять. В общем-то, мы должны настроиться на восприятие высшего мира, еще не находясь в нем. Мы это делаем всевозможными различными способами. С помощью учебы, работы в группе, всевозможных действий в нашем мире, если мы прикладываем намерение на то, чтобы приблизиться к этому ощущению духовного состояния, мы вызываем на себя оттуда уже это состояние, как бы притягиваемся к нему своим желанием. Такое действие называется вызыванием окружающего света, ормакив, который нас очищает, подтягивает к высшему состоянию. Это неосознанные действия. То есть человек действует, потому что ему сказали. Он верит в то, что говорят каббалисты, и выполняет то, что ему советуют. То есть надо учиться, я буду учиться. Хотя мне и не хочется, хотя я не понимаю, я не вижу никакой связи. Я во время учебы начинаю думать о науке, представлять себе ее как какую-то отдельную от меня науку. Не то, что я должен внутри себя переживать, что-то производить внутри себя, какие-то действия. Нет, наука... Совсем человек может относиться к ней как к чему-то постороннему. И кроме этого, другие действия в группе. Действия с товарищами ему говорят, он не желает этого совершенно, но надо. Он пытается что-то механически делать. Как-то вместе с ними совершать какие-то действия, хотя понятно нам каждому, что каждый индивидуалист, и если он собирается вместе с остальными, так, ну, делают приятную обстановку, чтобы всем было интересно, ну, в жизни не так уж много приятного интересного, тогда мы собираемся, делаем приятное, ну, так собираемся ли мы ради того, что нам приятно, или собираемся для того, чтобы это было действие, поднимающее, возвышающее нас. В общем, есть очень много здесь проблем, каким образом относиться вообще ко всему, как точно настроить себя на притяжение высшего на себя, то есть окружающего света. В итоге все эти действия вызывают окружающий свет на нас. А есть еще работа другая, когда человек начинает изнутри себя сам как бы поднимать, возвышать себя на более высшую ступень. Не притягивать сверху высший свет, а сам притягиваться к высшей ступени. Эта работа называется подобием, попытками подобия высшей ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем брать эти примеры? Из того, что нам пишут каббалисты. Они нам говорят о том, что духовное – это полный выход из своего «я». Как человек, умирая, выходит из своего тела, а тело остается, что с ним потом происходит, все мы прекрасно знаем. Оно уже не относится к душе совершенно, ничего в нем нет, превращается в земной прах, а душа существует. Так и мы должны выйти полностью из своего «я», перенести себя во всех остальных и только в них существовать, в их желаниях, стремлениях, мыслях, совершенно не думая о себе. Так Баля Сулам пишет в статье к окончанию книги Зоар, что как Творец не думает о себе, существует он или не существует, даже такой вопрос не ставится. То есть меня нет, я своего, что значит существую или не существую. Так и человек, если он хочет пройти махсом, он должен сделать на себе такое действие, что я не существую, я вне, извне, выхожу из себя. Каббалисты не очень говорят и не очень пишут об этом методе сближения с высшей ступенью, уподобления высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии. Начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на эти темы не рекомендуется, потому что это будет просто оторванное о действительности действия, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть, явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя, он включился в эту силу. Вместе с ней слился, садаптировался с ней, потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире. Злодеи и праведники, способные и глупые, дикие и цивилизованные, неважно кто и как – все они просто выполняют одну мысль. ни в ком не возникает вообще никакого своего личного желания, никакого своего личного движения. А все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире, как поле. И все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом. Вернее, это еще не Творец. Это проявление его управления относительно всех находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит, на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют. Потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом. Он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему, вдруг что-то делает там. Он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать.

Махсом. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека. Есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем и снова всех по возможности тянуть вверх. Это свойство каждой высшей ступени, естественное. Поэтому тут уже любой каббалист действует так. Для чего нам это надо? Если мы будем пытаться в группе, в учебе, по возможности воспроизводить в себе такие состояния, но не улетать куда-то с ними, что мы уже в духовном, четко понимать, что мы не находимся там, но мы бы хотели в них находиться. Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками, и все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался, каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них, это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени, в соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть, кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее. Для того, чтобы нам немножко представить себе вот эти состояния, я уже вчера говорил, давайте тогда прочтем, вот это вы, наверное, уже читали, но давайте вместе прочтем. Махсом, добро пожаловать. У кого есть? Вопрос задан был мной одним из наших учеников в Йом-Кипур, и я после этого написал эту страничку. То есть, что за состояние, когда человек находится в пограничном слое? Прошел я Махсом, не перешел Махсом, стоял вопрос такой. Какие состояния возникают, чтобы я мог контролировать себя, знать, я уже там или тут? Если мы не говорим о том, что открываются небеса, проявляется как

какие-то там силы, молнии, не знаю, что-то там, ангелы вдруг там и так далее. А мы говорим только о нашем внутреннем ощущении. Раскрывается нам дополнительное, более глубокое видение мироздания за его границами, которые мы видим вглубь. Силы, которые им управляют, общая сила, общая мысль, замысел, воля. То как это ощущается нами? Вначале необходимо предупредить, что, конечно же, это в человеке возникают его внутренние субъективные ощущения, а снаружи ничего не меняется. Мир остается таким же и не подозревает о том, что кто-то из населяющих его выходит на ступень прямой связи с Творцом. Так пишет Рамбам. «Улам кеминаго ноэг». То есть мир продолжает существовать так же, как и сейчас. Причем он это пишет о гмар-тикун, о самой последней точке исправления, когда не только один человек, а вообще все люди достигают самой последней своей наивысшей точки существования. Вечной. Совершенный. Все равно наш мир продолжает свое существование. Он нам кажется, наш мир, таким ущербным, таким ничтожным, таким грязным, вообще невероятно маленьким, душащим нас. А на самом деле мы увидим, что это совсем не так. Ощущения наши будут меняться. Так вот, ничего не меняется вокруг человека, меняется его мировоззрение, его ощущение. Сам переход Махсомах состоит из нескольких этапов. Причем переход он колеблющийся. Человек то оказывается выше своего эгоизма, то ниже. И так несколько раз попеременно. У меня здесь был вопрос. Я когда-то говорил, что Махсом проходит, и уже обратно пути нет. Правильно, тот, кто уже получает какую-то ступеньку, достигает ее, у него она уже существует. Он может возвращаться меньше, больше, но эти колебания, они для того, чтобы он отработал весь свой эгоизм. Весь свой эгоизм провел через Махсом. То есть нет десятки прохождений Махсома, но само состояние, оно такое колеблющееся там и тут, там и тут. А затем происходит прорыв окончательный и полный. Это подобно колебаниям, которые описываются там в Египте, которые происходили с Паро, с фараоном, эти 10 казней и так далее, до перехода, как называется, Ямсуф? Красного моря. Да, на иврите это конечное море. Не красное, а конечное. Ямсуф, Соф. Эйнсоф – это бесконечность, а Соф – это конечность, конец. Так вот, море то называется Ямсуф, конечное море. Его переходишь, на этом выходишь в духовный мир. Красное море. Человеку показывают, каким образом мир меняется, а затем он должен делать свои такие упражнения. Силой воли, внутренним напряжением входить, пытаться выйти из себя, из своего «я» и подключаться к этому ощущению, общей мысли Творца. В начале перехода Махсома состояние человека можно уподобить находящемуся в воде. Он то находится над поверхностью воды, то есть окунается в желания, мысли, извиняюсь, под поверхностью воды, окунается в желания, мысли только нашего мира, то есть о себе, для себя, и о других с мыслью, как использовать их ради себя. Ну, то есть то, что мы думаем, нам надо бы поработать на группу, надо бы связаться с товарищами, надо бы то-то, надо поучить, надо то-то. То есть для чего надо? Для того, чтобы мне
продвинуться вперед. Это состояние называется подмахсом. В нем находимся и мы. Да? И второе состояние, когда он находится над поверхностью воды, как бы. И тогда понимает, что все эгоисты, как дети, потому что такими созданы Творцом, они не виноваты, они осознанно поступают именно так, как поступают. А Творец поэтому абсолютно снисходителен к ним, ведь он-то и создал их такими. А проходящий махсом, когда поднимается над махсомом, как над поверхностью воды, начинает ощущать в себе, что он желает всем добра, помощи, ощущает в себе потребность относиться ко всем, как к ним относится Творец, потому что возвышение над махсомом – это значит слияние, уподобление мыслям Творца. И тогда он начинает просить Творца, чтобы Творец показал ему, как он относится к человечеству, к людям, чтобы все больше и больше уподобиться ему, все выше и выше подняться, не ради того, чтобы выше и выше подняться, а для того, чтобы оправдать мысли Творца, замыслы, отношения Творца относительно всего человечества. Он начинает ощущать в себе необходимость оправдать. Он боится, что не понимает, не осознает еще, не может понять полностью, как Творец относится ко всем. И где-то, может быть, не согласиться с ним. Такое состояние, когда человек после махсома уже желает большего раскрытия Творца, не для того, чтобы ему было приятно видеть, как все в мире движется по одной системе, а для того, чтобы оправдать Творца, потому что ему и не за себя, что я не могу оправдать, какой я, а он желает оправдать, потому что этим он доставляет приятное Творцу. В таком состоянии, когда человек уже находится после махсома, там есть несколько тоже промежуточных состояний, полуэгоистические во время махсома. Вы знаете, что после того, как перешли Красное море, Конечное море, еще были три дня в Синае, это от слова «сина» – ненависть, и подошли к горе Синайской, это гора Синай, представляете, что такое гора ненависти. И гора – это от слова «гар», от слова «ерурим». «Ерурим» – это сомнения, которые возникают у человека. Он находится под всеми этими сомнениями и не представляет, как он может вообще адаптироваться к этому, к тому, что он видит. Откуда может быть у него такое состояние, такие силы, такое желание, такое давление изнутри слиться с Творцом. Только одна из его точек в итоге поднимается на эту гору, над всеми этими сомнениями, над всеми этими его эгоистическими еще желаниями, и там только контактирует с Творцом над ними. Так вот, человек начинает постепенно просить Творца, чтобы показал ему, как сам Творец относится к людям, а отношение Творца к людям и есть заповеди Творца, поэтому, выполняя их, мы уподобляемся Ему. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это правильное отношение своего эгоизма относительно общего творения. Значит, я прошу Творца, как мы уже говорили, этот пример, как будто я стою рядом с Ним, я абсолютно самостоятельная точка, уже вышедшая из себя, поэтому самостоятельная. Иначе до махсома я был не самостоятельный, я был погружен под эгоизм, был в его власти. Сейчас, пройдя махсом, я нахожусь как самостоятельная точка от эгоистического влияния на меня. И поэтому я начинаю просить Творца, покажи мне, как ты относишься к ним.
ним, это значит ко всему человечеству, которое представляет собой абсолютно однородную массу, одно кли, состоящее из 620 желаний. Как Творец относится к каждому из их желаний. Я начинаю также пытаться относиться, как и он. Это значит, я выполняю 620 заповедей. Правильное отношение мое к их 620 желаниям, когда я беру каждое желание как свое и желаю его наполнения, альтруистически к нему отношусь, оно и является выполнением заповеди. Таким образом, я выполняю постепенно 613 заповедей. То есть я в себя вбираю каждое из желаний, и я его наполняю для того, чтобы наполнить их. Таким образом, через себя я наполняю все души. Это мне дает возможность соединиться, слиться с ними и образовать свое, своим трудом заработанное, огромное это кли, состоящее из всех душ, называемое Адам, человек. В мере присоединения к себе этих желаний и наполнения через меня, я становлюсь подобным Творцу, сливаюсь с Творцом. Ну а до того, как я это все уже сделал, это будет уже гмар тикун мой, возникает чувство стыда. Стыд – это когда ты не можешь смотреть в глаза другим. Ощущаешь, что ты эгоист, и все твои мысли о себе, а не о них. Вот в пограничном слое перехода Махсома человек начинает это ощущать. Ему стыдно смотреть на других. Не зависит от того, кто другие совершенно. Они могут быть злодеи самые последние, это не важно. Они же автоматически выполняют желания Творца. Человек уже не определяет их как злодеями, хорошими, плохими. Он их определяет всех как маленькими детьми, которые просто выполняют то, что природа в них диктует. А сам-то он, поскольку начал ощущать свое «я», независимую эту точку, вот сейчас он начинает ощущать свое отношение к другим как потребительское, как желание использовать всех и каждого. И вот тут ему становится стыдно. Вот здесь он начинает контролировать себя. Тут появляется возможность наконец-таки себя контролировать. То есть избегать этого чувства стыда. Чуть-чуть чувствуешь стыд, значит, понимаешь, что над чем надо работать, куда приподняться и так далее. То есть ощущение стыда, оно желательное. Оно является как бы той отправной точкой, откуда я могу дальше еще приподняться, еще уйти вперед в область Творца. Но чувство, оно абсолютно четкое, то есть, глядя на любого, начинаешь стыдиться просто, почему ты эгоистически желаешь относиться к нему. Почему ты не заботишься о нем, полностью не думаешь только о нем. Это абсолютно, по необходимости, в соответствии с этой ступенью перехода Махсома возникает в человеке, и это не зависит от его каких-то внутренних давлений, фантазий. Само воздействие света, проявление Творца на нас при переходе Махсома вызывает в нас это чувство. То есть появление дающего, проявление его, ощущение его свойства вызывает естественное такое ощущение своей противоположности в человеке, называемое стыд.
И совершенно не важно, что все остальные эгоисты или нет, а ты знаешь, что перед Творцом ты обязан, ты создан думать только о них, а ты другой, не такой, как они. То есть никакой нет возможности сказать «я как все», «все такие». Потому что все не такие. Все находятся под автоматическим управлением Творца, ниже Махсома, в них нету самостоятельной точки, а в тебе, в той мере, в которой она сейчас растет, появляется это чувство стыда и потребности уподобиться Творцу. Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом, она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как она к нему. Так ощущает себя человек, когда он переходит Махсон, ощущает себя так относительно всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищей, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими создал Творец. Как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее. А вот ты ощущаешь себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот это хотя бы фраза «стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя», она должна уже сегодня быть нашей ключевой фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство. Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда. Что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя, для собственного благополучия, для собственного возвышения. Я готов на него наступить для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать. Значит, стыдно смотреть в глаза товарищам должно в нас культивироваться искусственно. Но это искусственно вызываемое в нас чувство, оно вызовет проявление на нас высшего света. Я не просто так читаю вам, что происходит выше Махсома. Я этим хочу показать вам. Представляйте себе, что вы уже как бы находитесь выше, только не улетайте в своих фантазиях, а в действии относительно друг к другу. И тогда вы вызовете на себя огромный окружающий свет. Он вас вытянет действительно вверх. Ни я, ни занятия сами, ни ваши отношения, ни работа, ни ваши фантазии. Нет. Но вызываемый всем этим окружающий свет, он нас поднимет вверх. А представлять себе вот эти пограничные состояния, стремиться к ним – это самое важное. В принципе, это все и описывается в статьях, в письмах. Это все и описывается в Талмуде и Сферот. Только сейчас мы пытаемся все это рассказать более явно, более живо, чтобы мы могли как-то себе это сейчас в действии представить и воспроизвести. Я делаю сейчас то же самое, что делает Баля Сулам, Рабаш и остальные каббалисты. Только более доступным языком. Я объясняю, что же за те состояния, к которым мы должны стремиться. В той мере, в которой мы к ним стремимся, для этого мы читаем всю эту литературу. Для этого мы работаем в группе. Создаем в ней искусственную такую атмосферу любви к товарищам. Для того, чтобы уподобиться немножечко тому, что есть над Махсомом, в этой мере, чтобы на нас посветил высший свет. Так вот, то, что я сегодня говорю, оно
абсолютно в том же направлении. Просто я более, может быть, выпуклее и ярче представляю вам самые такие конкретные точки, которых нам надо держаться. Если мы сегодня это начнем делать, действовать, здесь в себе притворять, каждый внутри себя будет с этим ходить, то мы в течение нескольких дней почувствуем, где мы уже находимся. Это будет уже не наигранное состояние, это уже вызываемый нами окружающий свет действительно в нас будет это воспроизводить.

0: Но постепенно расчет становится все больше не относительно людей, а относительно Творца. Это уже следующий этап. Это уже, стыдясь смотреть в глаза товарищам, пытаясь выйти на такой уровень, когда человек уже начинает ощущать себя в переходе Махсома, как бы уже отделяясь от своего «я», не думая о своем «я», о своем существовании, «я существую или нет», что будет со мной, он живет в других, тогда постепенно расчет становится все больше даже не относительно людей в других, а включаясь в них, он ощущает через них уже Творца, эту общую заполняющую мысль. И тогда его расчеты становятся только относительно Творца, уподобиться ему. Причем пассивно. Все, что Творец проявит, принять в чистое, пустое от эгоизма сердце. То есть желание становится только единственным. Наполнение Творцом. Наполнение, что значит? Постепенное очищение, адаптация всех своих желаний к тому, чтобы чувствовать, относиться ко всему, выходить все дальше и дальше из своего до махсомного состояния вперед. Ощущается невозможность совершить ничего плохого другим, настолько, что по земным меркам человек ощущает себя как безвольный, слабосильный. То есть когда-то он мог драться, бить, требовать, командовать ради себя, мог подчинять себя всем ради себя. Но одновременно с этим он вдруг обнаруживает, что нет необходимости в силе. Но это не в рамках нашей группы, выше, когда он смотрит на все человечество. Что именно такое несиловое отношение к миру поворачивает мир к нему, и оказывается самой благожелательной стороной. И все устраивается, и все вдруг, оказывается, выполняют то, что Творец вселяет в них. И все благожелательны, это подобно, как пишет Баля Сулам в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Это наша следующая статья. Ваши вопросы?
1: Что делать со стыдом, который возникает, когда ты видишь, что люди это делают свои
0: дела? А что делать? А что делать со стыдом, который возникает, когда ты видишь, что в группе это делается наигранно? А мне не важно, что это наигранно. Совершенно. Я сейчас отрабатываю вместе с товарищами определенные упражнения. Упражнения, тренировки делаю с ними. Как только мы будем в этих тренировках готовы, в мере этих тренировок на нас не сходит окружающий свет, в мере этих тренировок мы миштахлелим, как сказать, усовершенствуемся, мы начинаем ощущать все больше и больше все-таки всевозможных, мы получаем новые чувства какие-то внутри этого, ощущения, какие-то связи. То есть это не просто так мы играемся, мы в итоге этой игры приобретаем необходимые свойства, мы внутри себя начинаем понимать и ощущать, где я, где группа, где Творец, где все это. Мы начинаем в себе уже создавать предпосылки для будущего кли. Это не просто игра, не просто ложь. Это специальная тренировка. Еще не взаправдышнее состояние, но мы желаем быть в этом. А как ты думаешь, что называется подъем мана? Алият ман. Да? Подъем желания, на который происходит постоянное исправление в высших мирах. В высшем мире я тоже нахожусь на какой-то ступени одной. Хочу подняться на более высшую. Пока я на нее не поднялся, для меня она абсолютно несуществующая. Для меня одна даже обратная, потому что Ахаб, обратная сторона высшей ступени находится внутри меня. И я должен тоже играться. Это называется идти верой выше знания. То есть, вопреки своим сегодняшним свойствам, желаниям, намерениям, мыслям, всему тому, что есть во мне, вопреки этому, я должен представлять себе высшую ступень. А что значит представлять себе? Да, там хорошо, да? Так представлять? Нет. Представлять, то есть, я должен моделировать ее в себе. Я должен начинать как ребенок. Он живет, ему кажется, что он как взрослый. Хотя играется с игрушками. Нет, для него это настоящие, настоящие объекты. Мой рав всегда приводил такое, такой пример. Тогда моя старшая дочка была маленькой, 5-6 лет, и она играла с его внучкой в куклы. Они часто игрались недалеко от нас, мешали нам. Ну, так, вот, так это самое. Так он всегда говорил пример, смотри, вот предложи ей заниматься маленьким ребенком. Сейчас ее позовет мама, мать, да, и скажет, вот есть новорожденный ребенок, посиди рядом с ним, дай ему соску, если выпадет, там, поиграйте с ним немножко. Она захочет с ним играться? Она скажет, кукла это кукла, это ребенок, я с ним, это настоящее для меня, а маленький ребенок это для мамы. Я не понимаю этого маленького ребенка. То есть для каждого возраста, для каждого роста, для каждой ступени свои объекты, на которых человек должен себя реализовать, приподнимать. И поэтому то, что мы занимаемся с игрушками, с этими, мы играемся, это на самом деле это не игра. Мы этим адаптируем себя к высшей ступени. Делая себя подобными высшей ступени, мы вызываем этим на себя окружающий свет. Иначе он не будет окружать. Свет может быть только или внутренним, или внешним. Если я желаю ему уподобиться, но еще не подобен, он светит издали. Если я уже готов к нему, уподобился, он входит внутрь. Так как же я могу его вызвать на себя издали? Только в мере своего желания быть подобным ему. То есть только в мере желания уподобиться высшей ступени. Поэтому все наши игры, то, что я говорю, пытайтесь, глядя на других, стыдиться, что вы эгоист, пытайтесь проявить какую-то взаимную любовь, взаимную заинтересованность, помощь и так далее. Это все, естественно, игра. Ложь. Искусственное то, что мы внутри себя создаем. В нашей группе это все искусственно. Мы говорим, что мы этим желаем достичь Творца. Я этим эгоистически желаю достичь Творца. Я не могу в себе этого перебороть. Это моя ступень. Но я моделирую, строю такую группу, в которой эти искусственные отношения подобны хоть немножко естественным отношениям на более высшей ступени. И тогда на меня нисходит высший свет. Окружающий, я его не чувствую, но я чувствую затем его проявление, потому что я меняюсь. По своим изменениям я могу сказать, что да, я сделал какие-то правильные усилия, и свет на меня подействовал. Только по его только по его воздействию, только по его действию уже, результатам. Иначе никакой другой возможности подтянуться на высшую ступеньку нет. Это называется идти верой выше знания. Верой, то есть я пытаюсь сделать из себя большего альтруиста. Это называется вера, свойство бины. Выше знания, выше моего я, выше моего понимания, выше того, кто я на самом деле. Закрыв глаза как бы. То есть я не смотрю на то, кто мы, что мы. Мы сейчас создаем искусственное общество. Мы подтягиваем себя, играемся в то, как будто мы на более высшей ступени. И притянем на себя такое достаточное количество окружающего света, чтобы оно действительно нас подняло на эту высшую ступень. Это то, что мы сейчас хотим реализовать. Поэтому эти упражнения, это как, так же, как спорт. Ты тоже можешь сказать, перед соревнованиями, что они делают? Друг с другом играются, они же должны с противником играться, с настоящими. Там нет, Это и в армии, везде, где хочешь, везде, и без упражнений ничего, это исходит из духовного корня. Поэтому все в нашей жизни достижения, подъемы, в чем бы то ни было, она происходит только наигранным вот таким вот упражнением. И все только с помощью высшего света. Даже те же футболисты, они желают лучше играть, они желают переиграть. Этим своим желанием вызывают на себя нисхождение высшего света, поэтому улучшают свои результаты. В чем бы то ни было, это один и тот же закон. Только мы находимся в его, так сказать, максимальной реализации. Мы желаем в чистом виде высшую ступень, не стать больше, более там, футболистом более лучшим или там еще кем-то. Вот. Мы в чистом виде желаем эту высшую ступень получить, и поэтому под нее сейчас себя подстраиваем. Да, Максим.
2: Вот вопрос второго пункта, то, что вы рассказывали, там, где находится поверхность воды, тогда при массе, потому что такими среди творцов виновата, я понимаю, именно так, болезнь в этом цвете. Вопрос такой, как меняется действие, может быть, само ступень,

0: когда я начинаю чувствовать всех остальных полностью во власти Творца, как меняются мои действия, действия есть внешние и внутренние. Я тебе расскажу только то, что я могу рассказать. Что это вопрос очень деликатный. Внутри себя, конечно, возникает, соответственно, Творцу любовь, понимание, отношение как к абсолютно неживым творением, то есть находящимся под полным контролем природы. То есть мы думаем, что растение имеет какую-то самостоятельность, животное тем более. Собака там бросается на меня, я злюсь на нее. А если камень упал на голову, я злюсь на камень? Нам кажется, что в более одушевленном творении есть какая-то свобода воли в его поступках. А в человеке-то уж точно. Ого, на меня кто-то лезет, да я его, да как он посмел и так далее. Мы почему-то, не почему-то, мы сами, потому что на таком уровне находимся, думаем, что мы, ну, неживая растительная, животная, человеческая природа в нашем мире. Нам кажется, что именно тут существуют все эти градации, есть свобода воли и так далее. Мы ложно видим этот мир. Когда отрываешься от своего «я», появляется свобода от своего «я». Тогда ты видишь, что все, кто под ним, они находятся в в полной власти природы. Или Творца, как угодно скажи, неважно. И поэтому, во-первых, нет никакого к ним отношения, как к чему-то самостоятельному. Ну, арабы убивают евреев, там, эти взрывают то-то, там, эти делают хорошее, эти делают плохое, там, эти с этими, там, что-то еще. Каждый человек внутри себя или с остальными. Не испытываешь никаких чувств, ни хороших, ни плохих. Ты просто видишь, как общее поле передвигает людьми. Вплоть до того, что у тебя появляется мысль, ты видишь, как люди это выполняют. Если эта мысль твоя, ты находишься выше Махсома, она исправлена в соответствии с Творцом, она у тебя возникает, потому что ты сравнялся с ним в какой-то мере, то в этой мере ты включился в мысль Творца, ты видишь, как все остальные исполняют эту мысль. Таким образом, ты видишь всех, в принципе, исправленными. Ты можешь сказать, что они не существуют в своем свободном состоянии. Да, но в своем нулевом состоянии, под уровнем Махсома, они все исправлены. То есть, что значит исправлены? Неосознанно выполняют программу творения. И тут ты начинаешь ощущать, а я нет. А где мое я? Не то, с которым я расстался, а то, которое я сейчас должен приобрести, равное Творцу. И вот тут ты начинаешь уже работать с собой, тебе добавляется эгоизм, ты начинаешь, это уже духовные ступени. Так что ты об этом хотел спросить?
1: Как меняются последние своих действий?
0: Действия относительно людей, относительно Творца, то относительно Творца это понятно. Относительно группы. Относительно группы группа ничего не видит. Группа не видит. Спроси у людей, которые были рядом с моим равом. Сегодня их еще много сотен людей живут. Они скажут, ничего не было. Старикашка, такой коренастый, плотный, да, все время бегает, спокойно ходить не мог, разговаривает так быстро. По телефону, если он разговаривал, то 10 секунд, 15 секунд, это вся его беседа. Да, нет, все. Даже не здравствуй, не до свидания, все. Вы поймете потом, что любое лишнее слово или что-то лишнее, оно нетерпимо. Оно считается просто вредным. А ничего не было видно по нему совершенно внешне. Раздражался хуже, чем я еще. Мгновенно. Вот. Но научился потом сдерживаться. Он говорил, у меня уже нет сил. Но вообще у него были силы. Он просто уже в конце научился. Меня еще не было. Говорят, где-то лет до 70 он был невыносим вообще. Я пришел к нему, и было 75. 72, 73 года. Говорят, ты посмотрел на него 2-3 года назад еще. Ну, не видно совершенно. А почему должно быть что-то видно? Он ведь относительно тебя находится на таком уровне, на каком и ты, чтобы с тобой сконтактироваться. Он не может общаться с тобой по-иному. Это только всякие маги-волшебники там, или кто-то, кто хочет тебя там какими-то там чудесами там заворожить, они делают из себя что-то. А это как мать, которая с ребенком. Она спускается до уровня ребенка и лопочет вместе с ним, и играется вместе с ним, и ребенок чувствует в ней не мать, а партнершу. Товарища по играм. Ну, она подсказывает, помогает, но в общем она находится на таком маленьком, низком уровне. Наказывает, поощряет. То есть все находится на, соответственно, ступени. И также и в духовных ступенях, на какой бы ты ступени ни был, всегда высшая ступень не сходит вниз. Она даже оборачивается обратной стороной, ахураем, относительно низшей ступени, показывает себя нехорошо, неприятно. Ты начинаешь чувствовать в себе эгоизм, потому что там происходит скрытие света от обратной стороны высшей ступени. И состояние ты проходишь не очень хорошее. То есть Творец показывает себя всегда, начинает с... и было вечер, и было утро, день один. То есть всегда начинается новая ступень всегда с создания кли. А это состояние неприятное. Это опять все возбуждается левая линия, эгоизм, ночь, вечер и так далее. То есть поэтому и каббалист, он не может себя вести как какой-то вместо Творца Творец скрыт, наказывает нас, вводит нас во все такие нехорошие состояния, а это добрый дядя, он нам будет помогать, он нам будет все это улучшать, да, как-то так приукрашивать нашу жизнь. Откуда? Наоборот, рядом с ним еще хуже должно быть. Потому что он желает тебя конкретнее вести в этот путь. Чтоб ты не убежал, не смазывал его. Так что отношение проходящего махсом или прошедшего к товарищам, оно практически такое же, как и раньше. Он не будет показывать особого примера. То есть, так же, как они действовать. Выделяться не будет. Если... Я опять-таки... Вы поймите, я не боюсь этого сказать, не стыжусь. То, что сейчас будет происходить, я не знаю. Ни один каббалист, а вы знаете, в итоге мы читаем много каббалистической литературы, все они по-разному немножко предсказывали, что будет, как будет наше состояние, наше сегодняшнее состояние в мире. Мы находимся первыми, первопроходцами. Первопроходцами в этом деле. И невозможно до облачения в наш мир невозможно сказать, как произойдет это. Мы знаем только, или я знаю только, как проходят единицы, индивидуалы, а не группы в массовом порядке. Сейчас должна группа в массовом порядке, ну, я не знаю, не 500 человек, 50, но эта группа должна пройти этот переход. Другого не будет. Это я уже точно исследовал, вижу и чувствую. Вот. И зависит, конечно, от тот, кто действительно будет работать над собой, из тех и соберется эта группа. Это может быть 2 из Америки, там, 15 из России, там, парочку Калининград, там, или Кировоград, там, Израиль, там еще десяток, там, и так далее. Это не важно, это и будет называться группой. Вот. Но это должно быть группой. А, но вот как это произойдет, я не знаю. Я могу рисовать себе, предполагать все, что угодно, но это еще не облачилось никогда в нашем мире, в действии, поэтому ни один каббалист, самый большой, я видел это по своему раву. Если еще не произошло в мире что-то подобное, никогда невозможно предсказать, как это будет. Это абсолютно новое действие. А мы можем делать выводы только из того, что реализовалось, то, что в нас уже есть. Все, что представляется на самом деле якобы, это все недостоверно. Мы учим об этом также и в предисловии к книге «Зоар». Там пишется, что есть материал, форма в материале, отвлеченная форма и суть. Так вот, книга «Зоар» говорит только о материале и форма, которая облачилась в материал. А об отвлеченной форме книга «Зоар» и вообще ни один каббалист не говорит. Потому что то, что не облачилось в материал, это все фантазии, и никто даже, если ты начинаешь иметь дело с настоящей наукой каббала, просто ты этого начинаешь избегать, ненавидеть, презирать. Это философия, это пустота. Наоборот, всякие такие выдумки, они только сводят тебя и уводят неизвестно куда. Могут еще на пару тысяч лет куда-то увезти. Или будешь опять строить какие-то коммунизмы, и неважно, неизвестно что. Только шишки набьешь. Поэтому я не знаю, как это будет воплощаться, и не могу, это не могу сказать. Да, Женя.
2: Вы говорили, вторая часть работает, если первая часть, тогда механические действия,
0: первая часть работы и вторая часть работы, первая часть работы – это не механические действия. Первая часть работы, когда мы учимся, вместе трапезуем, да, не знаю, как сказать, вот, а? Трапезничаем, хорошо. Сотрапезничаем, хорошо. Дальше, работаем, производим какие-то общие наши групповые действия. Начиная от учебы, песни, трапез, работы, там, распространение, естественно, там, и все-все-все прочее. Все, что есть. И пытаемся делать это максимально коллективно. При этом мы четко знаем, что мы этими своими действиями вызываем окружающий свет. Мы должны это понимать, и эту мысль, этот результат преследовать. Если мы это делаем, то это называется первая часть работы. Вторая часть работы, когда мы себя как бы представляем на более высшей ступени, уже над Махсомом, и такие обстоятельства, такие, как сказать, отношения между нами, пытаемся смоделировать, внедрить в группу во все наши отношения между собой. То есть первая часть – это когда мы на нашем уровне желаем притянуть высший свет. Вторая – когда мы пытаемся быть подобными более высшему уровню и тоже этим притянуть высший свет. Это две части. Это так, как я тут и нарисовал. Под водой немножко, над водой немножко. И так можно себе это представлять. И желательно и так к этому относиться. Потому что иначе ты можешь уплыть, начнешь себе фантазировать, что ты уже где-то там, мы уже тут вообще между нами там.
2: какие-то желания других, с которыми вот этой второй части, через желание других, через желание других.
0: Как при этом я могу включиться в желания других? Об этом мы читаем во всех статьях. Что для этого надо просто пытаться, Барабаш пишет, сделать товарищам просто приятное. У товарища может всегда не хватать только одного настроения, значит, ты должен работать над его настроением. Выход из себя и включение в чужое кли, ты не должен начинать его допрашивать, что тебе надо. Я пришел тебе помогать, ну-ка, давай-ка мне сейчас это самое, выкладывай все, чего там у тебя есть. Да? Ты просто должен пытаться поднять его настроение. И это лучше всего, чем заниматься всякими остальными действиями. То есть это даже может быть внутреннее. Вообще отношение к товарищам, оно же внутреннее, которое никто не знает на самом деле какое. Даже каббалисты в течение многих лет, тысяч лет, будучи в группах, они практиковали совершенно обратное. То есть они внешне относились друг к другу якобы с насмешкой, якобы грубовато, чтобы скрыть свои настоящие истинные отношения. Если мы почитаем Коцк, так там вообще даже смеялись друг над другом и над заповедями всякими, и делали из себя вообще, как будто они такие, чтобы их всерьез никто не воспринимал, для того, чтобы максимально скрывать то, что находится внутри, в сердце. Это по правилу лицнуим хохма. То есть всегда, потому что надо все скрывать под экраном. Все свое «я», все свои отношения внутренние. А проявлять наружу только уже результат. Но мы находимся в таком состоянии, что в таком возросшем эгоизме по сравнению с ними, что если мы начнем играться в грубое, в насмешливое отношение между нами, а внутри только держать себя в таком накале любви друг к другу, то в итоге у нас получится и внешняя, и внутренняя просто грубость и насмешливость, и совсем не то, что надо. Поэтому нельзя нам быть одними внутри и другими снаружи. Мы не такие сильные, мы не такие изощренные в этом деле. А вот когда станешь каббалистом, то есть уже после Махсома, тогда, естественно, сможешь и скрывать, и раскрывать себя в той мере, в которой надо будет, ты будешь уже понимать, как скрывать и открывать. А сегодня мы не должны этого делать. Мы должны относиться друг к другу только именно с тем, как бы мы относились на более высшей, более духовной ступени. Только так. Подавать каждому пример. Ты не должен при этом лезть целоваться кому-то, ты не должен при этом обниматься обязательно, ты должен просто незаметными даже, может быть, своими действиями, но действия должны быть обязательно все-таки, молчаливыми, показывать пример своего отношения. Это самое лучшее, самое действенное. Зайди на кухню, посмотри, как работают ребята. Еще куда-нибудь. Попробуй вместе с ними побыть. Увидишь, насколько это полчаса работы на кухне, ты получаешь, ты ощущаешь все, что ощущают они. Или там на уборке, или еще где-то. То есть вот такими общениями ты постепенно это и сделаешь. У каждого из нас, из вас есть определенное время, да? Дежурство, да? У всех, у кого нет. У кого нет, он несчастный человек. Он должен немедленно обратиться, чтобы ему дали. Так что я всем вам советую. Я сам сейчас зашел, перед уроком поработал немножко на кухне. Это необходимо, это просто, ну, подключиться чуть-чуть хотя бы, там, часик к этой бригаде, к той бригаде, которая работает по нашему обслуживанию. Это, ну, без этого связь, она должна быть на всех уровнях. Сколько времени? 8:30. Ну, мы сейчас уже не начнем, наверное, читать это «Скрытие раскрытия Творца». Оно такое, что тут наполовине не остановишься. Продолжим в следующий раз, да. Кен. Что значит уподобиться более высшему состоянию, что значит играть его в действии. Так же, как артисты играют. Мы разыгрываем сейчас театр. То есть мы собрались здесь для того, чтобы провести неделю в таком состоянии, как будто мы находимся совершенно в других наших групповых общественных отношениях. В принципе, это должно быть постоянно в нашей группе. То есть максимальное проявление заботы, любви, уважения, чувств друг к другу.

0: то, о чем говорит Каббала, вы увидите, насколько это вас начнут искать. И те, кто сегодня, кажется, слышит, еще не хотят, они вдруг, они прибегут. Они сегодня еще борются с собой, держатся еще за то, что есть, хотя уже пустоту ощущают практически все. Но это еще не та пустота, которая выдавливает человека в поиск. А она придет. Она придет, уже это видно на подходе. И тогда будет нам еще легче. Но, в принципе, естественно, что вся постановка группы, весь ее устав, ее связи с другими группами, отношения внутри, к распространению, к наружу, это все должно исходить из этого принципа. Уподобление более высшей ступени. Творец распространяется, мы проводим его знания в мир. Это является нашим распространением. Он относится таким образом к человечеству, мы таким образом относимся, но ко всему человечеству мы не можем относиться ни в коем случае. Баля Сулам пишет в статье «Последнее поколение», что человек должен выбрать только группу, только маленькую среду и только в ней культивировать такие отношения. Ни в коем случае не наружу. Люди тебя не поймут. Они будут считать тебя или каким-то святым придурком, или ну просто ненормальным. Ты должен действовать по этим законам только внутри своей группы, потому что это общество тебя понимает, принимает, одобряет и таким же образом относится к тебе. Он об этом пишет в статье «Последнее поколение» Дора Ахарон. То есть вот это вот уподобление следующей ступени мы сейчас отыгрываем в группе. И это определяет все законы группы, все ее действия, все, что мы желаем сделать, придумать для себя. Это только исходя из этого. В этом источник нашего устава. Кенерон.
1: הדבר השני, ולהידמות למצב העליון יותר שלנו, אם אתה יכול לסכם מה סדר הפעולות שהסברת קודם, חובה 1, 2, 3, האלף השלילי, שלהידמות למצב העליון. אולי שעכשיו אנחנו
0: נמצאים במצב, תורמים להידמות. מינה דפדנימץ, יא פריבידו. Вы только делайте меня нормально и хватит. Значит, спрашивают, каким образом можно представить себя четко порядок действий, которые должны мы выполнить для того, чтобы создать такие условия, как бы нахождение на более высшей ступени. Да? Порядок этих действий я напишу сегодня ночью. Я каждую ночь пишу. Вы видите, я ухожу обычно раньше, вечером с вашей развлекательной программой. Я не могу, я должен обязательно часика 2-3 позаниматься сам с собой. Я сегодня ночью это напишу. Ты мне напомни, я это напишу. Это надо как-то... Ну, надо подумать, это надо выразить правильно. Внутри это есть, а... Вы понимаете, что почему Каббала развивается, почему она адаптируется, почему она становится более открытой, возможной к тому, чтобы о ней что-то можно было больше рассказывать? Потому что люди развиваются, их эгоизм развивается, он становится более годным к тому, чтобы воспринимать, ввиду того, что проходят всякие страдания. Вскрываются в нем более ненаполненные части, причем они уже связаны так называемый моха и либо чувство и разум. И поэтому можно ему больше рассказать, этому эгоизму. Он больше может тебя понять. Из противоположности даже своей. Знаете, как битый понимает лучше, чем не битый. Так вот, в той мере, в которой будет готова группа, вы, в той мере я смогу больше изложить. мы прошли

0: хорошее состояние, пока строили суку, вот я смог немножко написать о прохождении Махсома тоже. Это ведь очень приблизительно, и тут можно об этом написать целую книгу, об этих состояниях, разложить их на все то, что сейчас просит наш товарищ, подробно изложить действия наши, вот начиная с этого момента и далее, как точно уподобиться более высшей ступени, чтобы максимально эффективно притянуть на себя ее излучение, окружающий свет. Я попытаюсь это сделать. Кенеран.
1: אמרת שצריך לחפש עכשיו את הרגע של הבושה, שאני צריך לראות בחברים שאני את כל דבר שאני עושה אני מנצל אותם, אבל זה דבר ברור שאני עכשיו פועל כדי לנצל חברים, אחרת למה אני עובד?
0: Ясно мне, что я сейчас действую только для того, чтобы использовать всех, весь мир, товарищи, родители и вообще все рава, для того, чтобы самому продвинуться вперед. Это естественное мое состояние, мне его нечего скрывать и затушевывать. Правильно, оно естественное состояние. Но на более высшей ступени это состояние сменяется чувством стыда, что я такой. Значит, для чего это надо? Для того, чтобы, по крайней мере, из другой точки, с точки стыда, посмотреть на себя. Точка стыда – это уже не мы. Точка стыда, она появляется от воздействия света в нас. Откуда появилась в первой стадии, из нее возникла вторая стадия – желание отдавать. Потому что свет действовал в первой стадии, передал первой стадии, кроме наслаждения – умиротворение, еще свое свойство. Он показал первой стадии, что он дающий. И из этого первая стадия пожелала быть дающим. Дающий. Так вот, мне надо это искусственно представить. Как будто свет уже действует во мне. И я уже ощущаю его свойство дающего. И я чувствую себя по сравнению с ним противоположным. Если я буду пытаться ощутить себя относительно товарищей как эгоист, я этим притяну на себя еще больше окружающий свет. Он же должен во мне это сделать. Это непосредственное его влияние, результат его влияния на себя будет ощущаться мною как стыд, как ощущение своих внутренних свойств. Поэтому это самое эффективное, я бы сказал, действие, притягивающее окружающий свет на меня. Причем окружающий специфически мне. Я не могу сейчас иначе представить себя как искусственно представляя себя эгоистом относительно других. Не искусственно, я просто вижу, что это я такой. Но здесь я еще пытаюсь... то, что каждый может видеть себя эгоистом, это может. Это не так уж... это не такая проблема. Проблема в том, чтобы начинать представлять себе, что тебе за это стыдно. И чтобы тобой руководило это чувство уже в отношениях к товарищам. Тогда получается, что ты себя подстраиваешь под более высшую ступень. Ни в коем случае это не уменьшает моего участия во всех действиях. Нет, я продолжаю действовать. И мой эгоизм является движущей моей силой, и я должен давать ему наполнение, какие-то медальки, какие-то значки, отличия, какие-то поощрения для того, чтобы у меня была возможность действовать. Но я вместе с тем понимаю и осознаю, что я эгоист, и я именно потребительски отношусь к другим.
1: Я
0: я ощущаю этот эгоизм не как собственную болезнь, я ее ощущаю как творение в себе, которое создал Творец. Я даже не принимаю его на себя как мое собственное. Только я ощущаю, что это он создал во мне, и тогда я начинаю обращаться к нему, чтобы он у меня это забрал. Я... Почему в таком случае я стыжусь? Потому что я стыжусь не потому, что это создал во мне Творец, а потому что я еще нахожусь в этом состоянии и собственными усилиями еще не достиг того, чтобы из него выйти. Человек не должен стыдиться за то, что он создан таким. Он должен стыдиться за то, что еще не исправил себя. Это зависит только от него. Ну, там ших?
1: לא, כי אני לא מבין את הנקודה שאני עכשיו. אתה אומר, אני צריך לא לחשוב על עצמי. אתה אומר, החשבון תמיד חוזר אליי בסוף. איפה אני ממקם את הפוקוס? איפה אני שם את...
0: Точка концентрации моей – это не то, что это Творец сделал. Все делает Творец. То, что я не попросил от него, чтобы он сделал то, что зависит от моей просьбы. Что-то непонятного. И, конечно, я не стыжусь за свою природу. Я стыжусь за то, что я такой. Вот что значит «я такой»? Что я себя еще не исправил, что я еще его не убедил, не попросил, не потребовал с него так, чтобы он меня исправил. Что я еще не создал, не сделал то, что зависит от меня. За это стыд. То есть я, конечно, естественно, природно хочу использовать абсолютно всех, которые здесь есть, для собственного блага. Более того, человек готов, конечно, тут все убить и все зарезать, и весь земной шар, ты же понимаешь. Все мы находимся в таком эгоистическом, на самом деле, состоянии, самый настоящий эгоизм, который ни с кем и ни с чем не считается. Ни с кем абсолютно. Никого бы то ни было. В том числе до наших детей. Мы этого не понимаем, но на самом деле это так. Но это все... Этим пускай стыдятся психологи, которые этим упрекают там своих пациентов, или всякие учителя, которые упрекают учеников в школе. Это все ерунда. Мы-то понимаем, что учителя и ученики находятся на одном уровне. Я упрекаю себя не за то, что... Ну, я не знаю, как еще тут сказать. Не за то, что я такой, за то, что я еще такой. Потому что с той секунды, когда я начинаю ощущать, что мое исправление зависит от меня, с той секунды во мне возникает стыд. У меня не возникает стыд относительно Творца или относительно творения за то, что он меня таким сделал. За то, что я себя не перетаскиваю тут же на следующую ступеньку. Стыд является именно той движущей силой, которая мне помогает приподняться. Да.
2: То есть, в принципе, я должен стыдиться того, что во мне не возникла потребность в этом исправлении.
0: Если развернуть все это действие стыда во мне, то я должен стыдиться, что я не приложил усилия для того, чтобы во мне возникло ощущение стыда, такое, чтобы во мне возникла потребность просить Творца, чтобы он на самом деле исправил меня. Можно это разделить еще на несколько. Да.
3: Ощущение стыда в результате обращения к Творцу, это и есть подобие среднее? Это среднее, правильное, есть правильное?
0: Просьба об избавлении из стыда, является ли это правильной молитвой? Опять-таки, и здесь существует два вида обращения: к себе или наружу. Или я хочу избавиться от стыда, потому что мне это очень неприятно, это очень неприятное чувство. Или если я выхожу из своего «я», мне не важно, оно приятное или неприятное, а только потому что я желаю быть подобным Творцу, оправдать его действия на себя и во мне, его природу, которую он сделал во мне, Для этого я прошу, чтобы он меня исправил. Смотря, все зависит от намерения, от результата, чего я в итоге желаю. Для чего я желаю быть, допустим, исправленным? Избавленным от чувства стыда или обретающим желание свойства Творца?
3: Да. Когда чувство стыда начинает влиять на поведение, то есть чувство стыда в смысле, что использовать кого-то для свою пользу, оно как бы дает ощущение разъединения чего-то внутри, единения стержня, вот это, потери. И тогда страх использовать ведет к тому, что как бы теряешь свои позиции. То есть и чувство потери собственного «я», оно останавливает потери. Боится за то, что он исчезает.
0: Я не слышу вопроса, Миш.
3: Как перейти этот барьер, когда, собственно, когда «я» не позволяет
2: быть исчезнуть?
3: Боится исчезнуть, не позволяет идти на это.
0: Как перейти барьер? Любые барьеры человек может перейти, только если он в группе. Ни одна каббалистическая методика, есть несколько в каких-то вариациях, но в принципе все они одинаковые. Ни одна не предусматривает индивидуального прохождения махсома. Невозможно это сделать. Это только если свыше дается определенной душе определенная миссия, четкая, тогда просто вытаскивают человека за уши над махсомом, ведут его, но это все равно с большими испытаниями, с большими страданиями. Ничего не поможет ни одному из нас, только работа в группе. Ты говоришь о том, как ускорить, как сделать, как усилить, только через группу. Индивидуально никак. Любые действия, любые свойства, любые свои недостающие тебе качества, определения, что бы ты только не хотел, только через группу ты можешь их провести и обратно на себя усилить, убедить себя, потому что мы построены таким образом, что нас общественное мнение убеждает, по крайней мере, тоже чувство стыда, тоже желание выделиться, тот же весь эгоизм работает на это. Короче говоря, правильно используя группу, ты можешь в себе вызвать любое свое свойство, повысить до необходимого такого размера, которое тебя бы вытащило вперед. Только избирательно, правильно относиться к своим свойствам, правильно относиться к группе, как к усилителю этих свойств, потребительски, правильно, потребительски. Но зато для чего ты хочешь потребительски, чтобы это произошло? Чтобы духовно самому возвыситься. Возвыситься – это значит в итоге отдать им. В зависимости от того, какие тут слова использовать, но, в принципе, действие, оно духовное. Да, пожалуйста.
4: За махсомом, человек, переходящий за махсом, переходит с ним любой эгоизм, если это такого качества?
0: Когда человек проходит махсом, весь эгоизм его остается внизу, он сам называется точкой, и никакого эгоизма он не ощущает. И все свои действия за махсомом он уже начинает как полный голый альтруист. Приобретает сначала альтруистические свойства. Естественно, эти альтруистические свойства приобретаются тоже на эгоистических свойствах. Ведь творение – это желание насладиться. Оно никуда не исчезает. Оно только проявляется в большей или в меньшей степени в зависимости от того, как мы с ним работаем, должны работать. То есть всегда внутри себя я желание насладиться. Мы его не испытываем в чистом виде сегодня. Мы понимаем только его как желание насладиться ради себя. Когда исчезает ради себя, пропадает вот это «я». «Я существую», «я не существую» и так далее. Пропадает оно, желание насладиться остается. Вот тогда мы начинаем ощущать его все равно. Но мы тогда его ощущаем как какой-то, можно все-таки сказать, независимый эксперт. Экспертный сосуд, что ли. И на нем мы строим уже желание отдавать. То есть намерение отдавать, извиняюсь, намерение, не желание. И в том, в той мере, в которой мы это намерение можем на себя построить, в той мере эти желания насладиться в нас проявляются все больше и больше, и мы стыкуем их с экраном. Ну, это упрощенное, конечно, изображение, но эгоизм всегда проявляется в виде левой линии, в виде клипот, желание насладиться. Оно всегда, его всегда хватает. В той мере, в которой надо, всегда мы его ощутим. Это устроены так все ступени лестницы, что в той мере, в которой надо зайти на следующую ступеньку, проявляется с левой стороны в нужной мере и в нужном качестве эгоизм. Да. Сиди.
5: Правда, сказали, что мы не можем ничего предсказывать до тех пор, пока в материальном мире не проявляется. И значит, до сегодняшнего дня каббала как бы изучалась на мало людей. Mm-hmm. Сейчас на проведение снимает новый масштаб, является первым подходом. Мы не знаем, как это сделать. Можно сказать вопрос так, что именно группа людей, которые
0: Вы меня спрашиваете о том, каким образом проявится замысел творения в группе и так далее. И опять-таки, после того, как я уже сказал, что мы не можем заранее ничего предположить, я думаю только, опираясь на то, что описывается, по крайней мере, каббалистами, то, что пишет Баля Сулам, что наша группа, она в итоге разрастется до какой-то определенной массы, не бесконечной, не в миллиарды людей. Но это будет где-то, может быть, десятки тысяч. Такое движение. Может быть. Но не такая необозримая какая-то масса, покрывающая всю, значит, поверхность Земли. Потому что в итоге мы имеем вообще дело ведь с эгоизмом, который построен по определенной структуре, состоит из определенной структуры. И только самая верхняя его часть на сегодняшний день, она вообще готова к тому, чтобы каким-то образом начинать адаптировать себя к высшему миру, к тому, что находится над Махсомом, или приближаться к Махсому. Баля Сулам тоже об этом пишет в статье «Последнее поколение». Здесь ее нету, да, у нас? Или есть?
6: Нет.
0: Нету, да? Ну, мы ее отпечатаем. Он пишет об этом, что все равно это будет маленькое общество, которое создаст из себя такое небольшое мини-государство, в котором будут все структуры, какие должны быть в таком духовном государстве. И это будет прообразом будущего устройства всего мира. И постепенно создадутся такие условия в окружающем мире, что люди сами будут тянуться каким-то образом примкнуть, присоединиться к этому государству. это видится довольно явно по нисхождению духовных корней. Это даже более понятно и явно, чем подъем группы, который вот должно быть действительно здесь с нами. Потому что он-то зависит сейчас конкретно от наших состояний. А те состояния, они уже довольно плавные. Там уже имеется в виду десятки, даже, может быть, сотни проходящих махсом, которые организуют, образуют по всему миру вот этот высший слой, который, естественно, притягивает на себя окружающий свет для остальных, который сам наполнен внутренним светом. То есть представляет собой уже огромную божественную духовную силу в нашем мире. То есть это совсем уже меняется вся расстановка сил на планете. Я вижу, в принципе, в перспективе такое постепенное преобразование нашей группы, всех наших групп в одну, в такую большую международную, а затем я не знаю, каким образом это произойдет, но будет, мы придем к тому, чтобы создать такое маленькое как бы мини-государство, мини-общество, где мы будем жить, работать, трудиться. Вполне возможно, что в основном мы будем заниматься преподаванием, распространением, обучением. Основная наша будет основной вид деятельности. Вообще во всех вас я вижу через некоторое время просто людей, которые занимаются, в общем-то, только этим, потому что этого будет требовать от нас мир, и поневоле это станет нашей основной деятельностью. И каждый должен каким-то образом себя к этому готовить. Потому что так пирамидально весь мир и создан, и мы должны будем это делать. А затем, конечно, это постепенно вырастет в маленькое общество, и потом это общество, я не думаю, что это будет государством, то есть со всеми функциями, как с армией там и так далее, нет. Это будет как бы надгосударственное образование, которое начнет привлекать к себе все больше и больше людей, пока эти идеи не перейдут ко всему миру. Но это будет очень быстро, потому что все зависит не от того, все зависит только, насколько свыше мы притянем окружающий свет, и насколько снизу быстрее проявится эгоизм. Это все в наше время идет по такой экспоненте, что... Это не тысячелетие, когда люди развивались, и практически не было разницы в их развитии. Допустим, 10 век и 15 век. Ну, какая разница? В чем? В нескольких открытиях, там каких-то изобретениях чего-то такого мелкого. Знаете, за 500 лет. А сегодня за 5 лет вы не представляете, что грядущих что будет. Я думаю, что где-то до 2007-2008 года это должно начать воплощаться в жизнь.
6: Хотите ли вы сказать, что мы прошли тот страшный и опасный период, который тогда был назван с вами угрозой?
0: Когда-то была написана статья «Угроза уничтожения». Угроза уничтожения имелась в виду существование еврейского народа в Израиле. Ни в коем случае не имелось в виду существование каббалистической группы в мире. Существование еврейского народа в Израиле, естественно, находится под угрозой уничтожения, и эта угроза продолжает и нарастает. Я пока не вижу никакого решения этой проблемы, и вполне возможно, что она приведет к тому, что все практически евреи должны будут покинуть эту землю. А что мы делаем для того, чтобы этого не было? То есть у вас из этого задается следующий вопрос. А как корень и ветвь? Да? Корень, то есть духовный корень, который называется Израиль, и его ветвь в нашем мире, которая называется Израиль. А я думаю, что не будет этого корня и ветви такой на самом деле. Израилем называется устремляющиеся к Творцу. Устремляющиеся к Творцу, действительно, они будут в такой силе, они будут в такой идее, что они действительно, я думаю, что смогут и будут желательны, чтобы остались здесь, на этом месте. И их ничего не затронет. А все остальные будут испытывать такие страдания, что покинут эту землю. И таким образом корень и ветвь совпадут по своим состояниям.
6: Но это мини-государство будет здесь?
0: Я думаю, что это мини-государство будет здесь, и оттуда оно расползется дальше. Потому что каждая ветвь должна соответствовать своему корню. В итоге, хотя то, что произошло один раз, оно не обязательно уже должно повторяться. Человек не должен сегодня повторять выход из Египта, прохождение там, дарование Торы и так далее. Ни один из нас. Ни еврей, ни гой. В этом нет никакой необходимости. Поэтому и было когда-то касание корни ветви, что здесь было государство. И оно называлось Израиль. Не наш сегодняшний. Наш сегодняшний – это просто так. Это искусственно созданное. Просто да. Кибуц Гулуйот, как говорится, на самом деле. Ничего нет другого. А на самом деле духовное государство такое было там, во времена Давида, в те времена. И в принципе можно также сказать и насчет корней и ветви, что этого, возможно, больше не требуется. То есть я не хочу говорить «да» или «нет», потому что, опять-таки, это не воплотилось. Но у нас есть все примеры того, что этого может и быть, и не быть. С одной стороны. С другой стороны, строительство третьего храма, оно должно состояться, потому что этого еще не было и не воплощалось. Значит, это должно каким-то образом произойти. Будет ли при этом государство? А зачем? А что значит государство? Храм – это имеется в виду воплощение, стремление людей к Высшему, их реализация своего исправления на себе. Храм – это имеется в виду, храм построен по точному образу и подобию души и в исправленном ее виде. Если мы возьмем исправленную полностью душу Адама, да, творение в исправленном полностью виде, и представим ее в ее частях, там Гальгальтайнай, Махаб, Кцавот и так далее, и все это выразим в материале нашего мира, то мы получим точный образ третьего храма, который должен в материале быть, его можно воплотить. Если такое воплощение будет внутри людей, достигнуто внутренним исправлением, тогда можно воплотить и снаружи. Тогда действительно высший корень коснется своей ветви. А если этого не произойдет внутри людей, они не достигнут этого последнего окончательного состояния исправленного, то зачем строить какой-то домик? Они даже не будут знать, каким образом его сделать. Вы понимаете? Это просто вся цель творения, конечно, заключается в том, чтобы во всех мирах, с самого наивысшего духовного уровня до самого наинизшего, неживого уровня, все было человеком создано на всех уровнях самим собой, полностью уподоблено тому, как Творец это создал. Сверху вниз, так человек должен создать это снизу вверх. Так что должно такое действие произойти, но это должно произойти тоже сверху вниз, после того, как человек это делает в себе. А если мы это не будем делать, то этим мы уподобимся, мы опять сделаем шверу. Что сказано о Адаме Аришон, о Адаме? Почему он прегрешил, так называемый, то есть почему он прошел шверу? Потому что он съел несозревший плод. Что значит несозревший плод? Он был к этому не подготовлен, но у него не было экрана для того, чтобы это сделать, для того, чтобы вобрать весь этот высший свет. И все грехи людей, то, что называется, все наши ошибки, от того, что мы делаем что-то преждевременное. Все, это источник всех наших ошибок у Адама. Потому что то, что люди делают, не, вот смотрите, то, что кибуцы, коммунизм, там вообще все что угодно. Человек не ждет, пока он духовно будет готов к действию механическому, и после этого это действие выполняет. Если бы так это происходило, наши действия все были бы благожелательны. Они бы на самом деле были бы овеществлением нашего внутреннего исправления. Если этого не будет, то весь этот храм, он будет самой большой трагедией. Это просто насмешка, если мы сейчас начнем строить какой-то там дворец съездов там на горе. Хорошо, что за это держатся арабы, они нам это не дадут сделать. Это невероятно. Это, ну что вы сделаете, музей? Будете туда продавать билеты, пускать людей, чтобы они посмотрели, что это такое. Что вы там будете делать? В той мере, в которой справлялся народ по выходу из Египта, Моше их обучал, что делать в действии. И потом, в той мере, в которой народ, если падал, эти действия аннулировались. После 40-летнего странствия они достигли уровня бины, смогли прийти в землю и начать ее обрабатывать. Потому что обрабатывать землю, работать с малхут, можно только после получения свойств бины. И так далее. Все должно быть построено в четком подобии. И потом все действия, которые происходили, нехорошие, разрушения, войны, крушение, изгнание и так далее, они все происходили только потому, что человек в нашем мире, или люди, или там цари даже, первосвященники, производили действия, на которые ни они, ни народ не были готов. И то же самое сегодня, и у всех народов то же самое происходит. Поэтому ни в коем случае нам нельзя обгонять события. Вы мне можете сказать, а вот мы создаем группу, вот мы делаем из себя подобие. Мы делаем искусственное подобие, понимая. Мы только желаем быть на следующей ступеньке. Мы уже не начинаем вот так вот искусственно это делать. Что вот на самом деле мы в нем существуем. В этом храме или в чем-то. Мы искусственно желаем уподобиться для того, чтобы притянуть на себя высший свет исправления. Чтобы Творец нас на самом деле исправил и поднял. Это большая разница. Но угроза, она не угроза, она реально существует и постепенно-постепенно воплощается. Состояние еврейского народа здесь, в Израиле, с каждым днем становится хуже. Нам кажется, что это еще нет, на самом деле это да.
6: Вы писали, что государство нам дано слышать, а сейчас вы говорите...
0: То, что нам даны свыше все эти состояния, в том числе это государство и все прочее, конечно. Но это не значит, что все, что дается свыше, проявляется в нас добрым образом. Все, что дается свыше, мы-то воспринимаем в своих обратных келим, воспринимаем через Ахураим, и поэтому это воспринимается нами как страдание. Я говорю о угрозе уничтожения, как ее видится снизу, как она видится снизу нами, а не как смотрится свыше. Свыше все смотрится как исправление. Свыше все мы находимся вообще в полном исправленном состоянии. Человек, который проходит махсом, он не видит вообще, разве тут происходит что-то, что арабы бьют евреев? Наоборот, они вызывают в них исправление. Они себя сами наказывают. А на еще больше высшую ступень вообще никто никого не бьет, никто никого ни с кем не воюет. Все вместо этого кажется, что обнимаются и целуются. Вот мы сейчас с вами почитаем эту статью «Скрытие и раскрытие Творца». Вы увидите, почитайте ее пока в перерыве. Что? До того, как Творец скрылся, казалось, что все подонки, что все злые, что все, кто ворует, они самые удачливые в этой жизни. Да? А затем, когда проходишь махсом раскрытие Творца, ощущаешь совсем другое. А улам афух раити, обратный мир вижу. Что вообще эти такие, а эти такие. Поэтому, когда мы говорим с обычным населением, мы, конечно, говорим о грозе уничтожения. А как еще сказать?

0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
1: Поделимся впечатлениями от урока, что мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
2: Анахну роста мисахким.
3: Да, мы не просто так играем. Мы в итоге обретаем необходимые свойства, и этим мы возбуждаем свет, возвращающий к источнику. И основная игра — это противоположность тому, что есть у меня сейчас, я должен представлять себе эту высшую ступень. Рабаш пишет, просто создать условия для товарищей, поднимать им настроение. И это действительно единственное, что не достает товарищам.
1: Я продолжу то, что сказал Давид. Я часто слышал, что нужно привести себя к состоянию, когда я стыжусь смотреть в глаза своих товарищей. И это повторялось в течение урока несколько раз. И также вследствие игры я должен чувствовать себя как эгоист в отношении к товарищам. И даже искусственно, когда нужно в конечном счете привлечь окружающий свет, который пробуждает у меня точку стыда, чтобы я увидел на самом деле, насколько исправлены мои товарищи, а я эгоист, и этот момент вытягивает меня за максом, где я уже начинаю видеть всю реальность иначе.
3: Очень особый урок. Вначале Раф описывал, как «я» человека распространяется на всем обществе, а потом «я» исчезает в обществе, растворяется. Когда каббалист проходит Махсом, он находится в постижении, он может подниматься вверх и вниз по тем ступеням, которые постиг. И нет у него никаких ограничений, все зависит от того, с чем он должен работать. И свыше нет ограничений, или нет, это не то.
1: На самом деле было много об игре, о ее важности, как через игру мы можем продвигаться. Рав привел известный пример своей дочке, которая играла с куклой. Если дать ей маленького ребенка, она понимает, насколько это не ее уровень, она не хочет. И Рав сказал больше, что мать должна спуститься с своего уровня, чтобы играть с ребенком, и тогда она чувствует ребенка как подругу. И так, по всей видимости, будем чувствовать себя с Творцом. Было много указаний, как проходить Махсом, что мы чувствуем за ним. Мы часто пользовались раньше этим словом «Махсом».
4: Чая Махсом.
3: Ну да, это было раньше, когда был Махсом. По поводу стыда, то, что Гершин говорил, вместе с тем Рав разъяснил, что я не стыжусь того, что я создан таким, я должен стыдиться того, что я не прошу у Творца исправления. И очень подробно говорил об этой просьбе, раскладывал на этапы, что я должен просить у Него и стыдиться того, что я еще не попросил у Него, чтобы Он исправил меня. Там есть несколько этапов в этом. И много было и о группе, о выходе из себя. Рав очень со всех сторон рассматривал это, что значит выйти из своего «я». Это очень интересно. Не могу сейчас дать какую-то квинтэссенцию этого, но разные состояния такие были.
1: Вот, но как выйти из себя? Да, давайте прочитаем. то, что написали товарищи. Но пока что я не буду возвращаться к этому, что сказали товарищи. Раб сказал, что все грехи, все ошибки, которые человек совершает, с его появления до этого времени, из-за того, что мы пытаемся опередить время, это называется незрелым плодом, и на самом деле это единственная ошибка. И вот Идошкин написал, что духовное продвижение происходит через выход из эгоизма и попыток уподобиться свойствам отдачи через товарищей, хотя это вначале происходит в виде игры или искусственно, а само усилие пробудить такое отношение считается подготовкой более высокой ступени и привлечением окружающего света, который выполняет исправление. Это все.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Шалом, шалом, шалом. Шалом, хаверим аувим вейкарим.
1: Здравствуйте, дорогие и любимые товарищи. Нас слышно? Здравствуйте, любимые, дорогие товарищи. Десятка 5-7 ведет эту последнюю часть урока. Мы хотим открыть из того, что мы сейчас слышали на уроке.
2: Да, мы слышали сейчас на особом уроке, который мы прошел, вопрос. Что за состояние, когда человек находится в какой-то ситуации, когда он не знает, он прошел Максум или не прошел? Раф, это не то, что раскрываются небеса, вдруг какие-то молнии, громы, силы, какие-то ангелы начинают появляться. Мы говорим только об нашем внутреннем ощущении, когда раскрывается нам гораздо более глубокое видение реальности, вне границ, которые мы видим, гораздо более глубже, сила, которая властвует в нем, общая мысль и желание.
1: Мы в 5-7. Очень воодушевлены этими уроками, это серия уроков, которых мы удостоились из Конгресса Ситрина. Это пробуждает нас атмосферу Конгресса, как будто бы мы сейчас находимся на Конгрессе. И слова Рава, сколько сил есть в них, насколько они ясны, насколько они проникновенны прямо в сердце. И эту атмосферу мы хотим сейчас взять. И также Конгресс Суккот, атака. Мы сейчас находимся в разгаре этого, мы хотим взять это сейчас и перенести на следующую нашу ступень, на региональный конгресс.
2: И как часть нашей подготовки, как 5-7 готовится к конгрессу, ну, прежде всего, мы искали, что мы можем сделать. И удостоились, мы просили, и удостоились сейчас провести эту часть урока. Провести часть урока — это значит готовиться всю неделю, говорить, объединяться, заниматься этим, возможностью отменить себя и прийти к согласию. Есть у нас также товарищи в десятке, которые делают очень важные работы, и есть у нас ответственность за язык, за всю Латинскую Америку, и мы видим преданность, и мы пытаемся дать то, что называется силу ему. Есть у нас кто-то, кто абсолютно предан, ответственный за контент всех трапез вообще, и на Конгрессе в частности. Это не заканчивающаяся работа, смотреть, впечатляться. И есть товарищи, которые едут поддерживать конгрессы за границей. И есть еще одно на прицеле. И я завершу внутренней молитвой, чтобы мы смогли прийти к успеху и выражению этого на конгрессе.
1: Да, сейчас из того объединения, которое мы создали на уроке, давайте посмотрим клип Рава.
2: Что нужно добавить к нашей подготовке к конгрессу с той точностью, которую мы получили на этом уроке? На чем сосредоточиться в нашей подготовке к конгрессу?
1: Я всего лишь хотел объяснить вам, что все должно быть интегральным. Должны быть мы, каждый из нас, и должна быть группа, десятка, там, где я реализую это, и там я должен все время присутствовать, чтобы я включался в десятку, и каждый раз, чтобы у меня было ощущение «я», и каждый раз мне надо было бы себя приклеивать к десятке, так мы все время начинаем с точки разбиения, это все время «я», пока я из себя, из «они» не делаю «эйн», «нет», и прилепляю себя к десятке, пока десятка тоже, она ощущает себя как одна единица, неразрывная, и хочет соединиться с другими десятками в более сложную, в более мощную десятку, потому что мощь в духовном — это именно из соединения противоречий, противоположностей, а затем в нашем кли мы хотим почувствовать все десятки вместе, и это цель Конгресса — почувствовать все десятки как одну. Чтобы мы из этой единой десятки тоже выстроили намерение потом обратиться ко всему человечеству. Ведь Творец находится в основном там.
2: Перейдем к активному семинару и вопрос. На чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу?
1: На чем мы должны сосредоточиться? Ответ всегда на объединении между нами, и на этот раз тоже. Объединение в десятке в начале, а потом увидеть, как мы, как десятка, может быть примером для других десяток, соединиться с другими десятками, как одна десятка.
2: Если мы возьмем урок, который мы сейчас прошли, мне кажется, играть на подготовку к конгрессу, то есть взять что-то определенное, и чтобы увидеть то, что не ощущается вначале, и тогда свет действует, и ты тогда обретаешь этот конгресс.
1: И да, играть в следующую ступень раскрытия и наше соответствие. И наверняка это основываясь на уроке, который мы сейчас прошли, стараться видеть товарищи в отдаче, всю реальность в отдаче, всех товарищей в отдаче. И исходя из этого, все остальное придет, пробудится точка стыда, что я не такой, как они. Возникнет просьба к Творцу, чтобы исправил меня и так далее. Мы должны напоминать себе это.
2: Как вопрос ложится, на чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу? Нужно подготовиться к той ступени, которую описал Рав, как мы должны представлять себе, что это является за объединением на нашем региональном конгрессе, как мы строим эту ступень в нашем отношении к этому кли. Как через наше объединение на этой ступени мы, по сути дела, строим все общее кли, которое называется Бней Барух, и через него Творец может проявиться в мире.
1: Я согласен, что вся наша работа — это понять, что такое регион, и у нас это вообще группа Петах-Тиквы, понять, насколько это важно, что мы можем делать с этим, какие перед нами стоят задачи. Чем больше мы войдем, углубимся в это, в подготовке, так мы сможем лучше понять это на конгрессе.
2: Есть здесь вещи, которые на самом деле можно взять с урока Ситрина также, со всем выходом из себя, который описывает Рав, когда я буквально вбрасываю себя, перевожу себя к ним, к товарищам. Да, настолько, что я даже не могу сказать, что я существую. Теперь все возможные упражнения такого рода в представлении, он называет это воображением, называет это следующей ступенью, которую мы строим. Он там делает разделение между тем, что я представляю себе и моделирую эту ступень, буквально строю. Строю ее модель. Ну как ты строишь что-то? Ты сначала строишь какой-то макет, и в той работе, когда мы строим эту модель, тогда облачается в нее и форма. И в конечном счете Рав сказал также, что все эти действия выхода из себя, они истинны в той мере, в какой я это выполняю в группе. То есть не оставлять это лишь воображение. Да, чтобы не было фантазии, добавляет Гершин. И на региональном конгрессе это совершенно не фантазия, это руководство к действию.
1: Да, чтобы не было фантазии, но чтобы это было фантастически. Это верно. На чем нужно сосредоточиться? Как Рони сказал, на объединении, поскольку это региональный конгресс, я думаю, что сосредоточиться нужно на том, что каждый товарищ должен взять с собой десятку и привести его в то место, где он конгрессируется. И каждый начнет отдавать с одной стороны, с другой стороны подвергнет себя влиянию регионального окружения, которое как бы шире окружения десятки, но вместе с тем, что никто не выходит из десятки, он вносит свою десятку в это объединение.
2: Идо пишет объединение в регион.
3: Мы думали,
1: у нас тут есть пример, как товарищи готовят нас. Они приехали сюда специально, все наши мировые кли, стажеры, величайшие товарищи, которые приехали сюда, чтобы подготовить нас к конгрессу. Они делают здесь все. Они готовят нам трапезы, все время работают на кухне. Дают нам, прежде всего, пример, мощный дух.

0: Какой конгресс Суккот, но все уже живут, что же будет в этом региональном конгрессе. Ну вот, еще успеваем, да, готовиться и на кухне, и вот вчера я неожиданно еще поучаствовал, спел в репетиции в музыкальном отделе. То есть тоже все наши товарищи, которые имеют какие-то музыкальные навыки, пытаются слиться в одну душу, чтобы порадовать музыкой на конгрессе региональном, как получится, с Божьей помощью, но подготовка, она идет.
1: Да, в группе Астане мы друг друга спрашиваем, ты купил билет? И каждый раз видишь нового товарища, еще товарища, которые покупают билеты, собираются, готовят подарки, знаете, такие киоски отдачи такие, как мужчин, так и женщины. И это на самом деле нечто небывалое, такое трепетное состояние, контент, мы промываемся статьями, это просто нечто невероятное.
2: Yani biz de onlu olarak her gün buluşuyoruz sanal alemde ve kongre için ne yapacağımızı
3: Мы встречаемся каждый день в десятке.
2: İş çalışma ve onundaki çalışma ve kongrede bulunduğumuzdaki onlu çalışmamız.
3: И мы планируем то, что мы будем делать на конгрессе.
2: Çünkü ben burada dostlarla birlikteyim ve sürekli onunla işlerimizi yapıyoruz ve sürekli onunla bağlantı kuruyorum ve bu bağlantı bizi aslında kongreye hazırlıyor. Yani Türkiye bir onlusu gerçekten kongreye hazırlık ve bu altta uyanışa hazır. Lehay.
4: Могу сказать.
3: Наша десятка готова к конгрессу.
4: Те, которые не купили билет ехать в Тбилиси, будут на будут на 31-го встречаться на целый день, на последний день конгресса, объединяться. Да, помещение есть, место есть. Готовим сердце, сближение. Вместе к Творцу. Лехаим, Небарух.
5: Лехаим, Лехаим, туда.
6: Лихаем, лихаем. Спасибо, друзья.
7: And we had yesterday the meeting of the content team of our
6: У нас была встреча вчера команды контента нашего конгресса.
7: The place that we will give to the tents. And to the
6: мы говорили не только о месте,
7: so that they can feel themselves, but also
6: о перемещении товарищей,
7: incorporation of new friends from the campus.
6: Мы говорили также о том, как мы включим новых товарищей, которые сейчас заканчивают кампус, как заботиться о них.
7: As well as they can, Lechaim.
6: Чтобы они могли почувствовать дух как можно больше.
3: Лехаим, спасибо нашим стажерам. И вот с этим духом, который мы получили сейчас от стажеров, давайте перейдем к еще к одному семинару. Ну, пусть в каждой десятке будет какой-то дежурный, возьмет карандашик и ручку. Организуйтесь в десятках с пишущими принадлежностями. И мы хотим задать вопрос, который продвинет нас. Мы прошли весь урок, мы хотим быть готовы. Давайте, вопрос на семинар. В чем мы сейчас обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешный,

0: Как мы обязуемся сейчас десятки, чтобы региональный конгресс был успешным? И дежурный запишет то, что мы будем говорить. Пожалуйста.
1: Чем мы обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешным? Ну, обязуемся. Может быть, надо понять, что значит был успешным. Мы должны создать больше объединения между товарищами. Так, может быть, будем думать вместе, как каждый из нас может привести к большему объединению в регионе, на котором он, в котором он будет участвовать.
0: Да, кроме того, мы хотим увидеть и представлять себе, что значит наш успех на следующей ступени, как регион, в плане объединения, в плане уроков, взаимной поддержки, распространения, связь между нами и всякие мероприятия, которые мы организуем. У нас есть возможность сейчас, которая нам просто с неба выпало через Рава, через руководство. И это сокровище. У нас есть сейчас возможность создать вот это понятие, которое называется нашим регионом, и как это будет функционировать, как это будет включать товарищей, и какие возможности у нас раскроются. И тогда все, что требуется после такого выяснения внутреннего, только реализовать это.
1: Так в чем обязанность-то?
0: Обязанности реализовать.
1: Я согласен с Гершоном и с Ишаем. Большой вопрос, что является успехом, как его можно измерить. И тогда, согласно этому, можно измерить обязанности, обязательства. И обязательством будет, по всей видимости, отдать все силы и усилия, чтобы конгресс был успешным, чтобы было большее мнение, чтобы было требование потребности молитвы. И если мы полностью войдем в этот процесс, я уверен, что мы к этому приблизимся.
0: Юра сказал «Амен», справедливо, я обязуюсь выйти из себя и своего «я».
2: Это хана квар муция ми ацми.
0: Подготовку уже выводит из себя и передать себя ради товарищей к цели и к Юре.
1: Да, я обязуюсь вместе с тобой, чтобы выйти из себя. Но на самом деле, если серьезно, в чем можно обязаться? Что мы в полной мощи не будем прекращать готовиться к конгрессу во всех возможных вариантах. Тогда будет, что будет. Главное — подготовить себя.
0: Габа, лехаим, хаверим. Лехаим, друзья.
3: Габа, ле 57.
1: Спасибо большое, 57.
3: И
1: у нас сообщение в завершение. Все внутри, День единства, Бней Барух, во всем мировом Кли, все праздники Суккот, 1 октября с 9:30 утра и до трапезы Мушпизин совместной в 6 вечера. Мы не просто сидим и слушаем, все обсуждаем, инициируем и решаем вместе. Это повлияет на нашу духовную жизнь в ближайшие годы. В течение дня будет 8 обсуждений на разные темы, и каждое из них важно, чтобы все участвовали в этом, все товарищи и подруги, чтобы все мы участвовали, и решения, которые будут приняты, на самом деле будут выражены всеми нами, будут клипы Рава на тему распространения, что он желает от нас сегодня, и как мы хотим продвинуться вместе. И откроем важные вещи, которые мы будем, в которых поймем, как работает организация, какие вызовы стоят перед нами в открытом и прямом виде. и то, что мы выявим, и еще вместе в этот день будет влиять на всех нас, поэтому важно, чтобы все мы участвовали там. Приглашены все мужчины и женщины с 18 лет и старше. Регистрация на сайте. Завершим песню.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12.
1: Продолжим серию из Ситрина, продолжаем четвертый урок 12 октября 2003 года, пожалуйста.
2: Он может включать все миры, мир бесконечности, все что угодно. Все равно ощущение мое называется «мой мир». Так вот как сделать так, чтобы эти ощущения мои были всеобъемлющие, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует в своих пяти естественных органов чувств, он их не изобрел, он их не приобрел, он не управляет ими, а они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное. До нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже, оно естественное. От нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира, это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют. А что, для чего же тогда вообще это надо, если мы существуем с вами в каком-то определенном периоде в высшем мире, в его ощущении? Какой-то период времени существуем в нашем мире, в нашем ощущении. Ну какая разница еще ощутить одновременно оба мира, один через другой? Для чего тут надо особенные усилия прикладывать? Два состояния пограничных, то есть крайних, этот мир или духовный мир, мы ощущаем не по собственному выбору. Нам дается или то состояние, или это состояние. Душа находится вне тела, в полном слиянии с Творцом, как точка в нем. Вдруг она пропадает, это ощущение точки в Творце, и она оказывается в ощущениях, как обычный человек в этом мире, совершенно даже не зная, не представляя, где что, вот так вот бум, и все. Конечно, не бум, постепенно человек рождается, в нем нет никаких воспоминаний, нет ничего, чтобы как-то говорило ему о ином существовании. Что дает нам одновременное постижение обоих миров? Душа создана как точка. То есть я, наше ощущение вообще, это точка, которая ощущает или Творца, или его противоположность, полное скрытие. Достичь состояния, когда мы будем полностью равны Творцу, то есть полностью ощущать все мироздание, выйти на существование вечности, совершенства, в своих ощущениях можно только, если мы приложим свои усилия для того, чтобы из этой точки сделать кли, причем создать его в полной свободе воли, то есть в определенных обстоятельствах. вот эти определенные обстоятельства, вместе все подобраны определенным образом, и мы внутри них, они и называются этот мир. То есть специально создана такая атмосфера, окружение, среда вокруг точки, которая ощущает то, что ощущаем мы и называем этот мир, наш мир, потому что с такого состояния самым оптимальным, единственно и возможным способом можно из точки создать парцуф, то есть кли, равный Творцу.

И наука Каббала говорит о том, каким образом это создается, кли. Что мы при этом делаем? Должны выполнять. В общем-то, мы должны настроиться на восприятие высшего мира, еще не находясь в нем. Мы это делаем всевозможными различными способами. С помощью учебы, работы в группе, всевозможных действий в нашем мире, если мы прикладываем намерение на то, чтобы приблизиться к этому ощущению духовного состояния, мы вызываем на себя оттуда уже это состояние, как бы притягиваемся к нему своим желанием. Такое действие называется вызыванием окружающего света, ормакив, который нас очищает, подтягивает к высшему состоянию. Это неосознанные действия. То есть человек действует, потому что ему сказали. Он верит в то, что говорят каббалисты, и выполняет то, что ему советуют. То есть надо учиться, я буду учиться. Хотя мне и не хочется, хотя я не понимаю, я не вижу никакой связи. Я во время учебы начинаю думать о науке, представлять себе ее как какую-то отдельную от меня науку. Не то, что я должен внутри себя переживать, что-то производить внутри себя, какие-то действия. Нет, наука, совсем человек может относиться к ней как к чему-то постороннему. И кроме этого, другие действия в группе, действия с товарищами, ему говорят, он не желает этого совершенно, но надо, он пытается что-то механически делать, как-то вместе с ними совершать какие-то действия, хотя понятно нам каждому, что каждый индивидуалист, и если он собирается вместе с остальными, так, ну, делают приятную обстановку, чтобы всем было интересно, ну, в жизни не так уж много приятного и интересного, тогда мы собираемся, делаем приятное, ну, так... Собираемся ли мы ради того, что нам приятно, или собираемся для того, чтобы это было действие, поднимающее, возвышающее нас? В общем, есть очень много здесь проблем, каким образом относиться вообще ко всему, как точно настроить себя на притяжение высшего на себя. То есть окружающего света. В итоге все эти действия вызывают окружающий свет на нас. А есть еще работа, другая, когда человек начинает изнутри себя сам как бы поднимать, возвышать себя на более высшую ступень. Не притягивать сверху высший свет, а сам притягиваться к высшей ступени. Эта работа называется подобием, попытками подобия высшей ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем брать эти примеры? Из того, что нам пишут каббалисты. Они нам говорят о том, что духовное – это полный выход из своего «я». Как человек, умирая, выходит из своего тела, а тело остается, что с ним потом происходит, все мы прекрасно знаем. Оно уже не относится к душе совершенно, ничего в нем нет, превращается в земной прах.
А душа существует. Так и мы должны выйти полностью из своего «я», перенести себя во всех остальных и только в них существовать. В их желаниях, стремлениях, мыслях. Совершенно не думая о себе. Так Баля Сулам пишет в статье к окончанию книги Зоар, что как Творец не думает о себе, существует он или не существует, даже такой вопрос не ставится. То есть меня нет, я своего, что значит существую или не существую. Так и человек, если он хочет пройти махсом, он должен сделать на себе такое действие, что я не существую, я вне, извне, выхожу из себя. Каббалисты не очень говорят и не очень пишут об этом методе сближения с высшей ступенью, уподобления высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии. Начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на эти темы не рекомендуется, потому что это будет просто оторванное от действительности действие, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть. Явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя. Он включился в эту силу. Вместе с ней. Слился, садаптировался с ней, потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире. Злодеи и праведники, способные и глупые, дикие и цивилизованные, неважно кто и как. Все они просто выполняют одну мысль. Ни в ком не возникает вообще никакого своего личного желания, никакого своего личного движения. А все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире как поле. И все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом.
Вернее, это еще не Творец. Это проявление Его управления относительно всех, находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют. Потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом. Он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему, вдруг что-то делает там. Он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему кажется, видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать в состоянии, в которых находятся люди. И поэтому ни в коем случае он настолько одобряет и понимает их, что даже если его приблизится сейчас кто-то к нему, его, допустим, будет угрожать его жизни, он не сможет ничего ему противопоставить. Настолько человек теряет свое «я» и ощущает, что все вокруг делается абсолютно верно и правильно. Я беру такие крайние примеры, они еще не совсем понятны нам, но чтобы они нам дали немножечко понимания, что такое вообще выйти чуть-чуть выше Махсома. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека. Есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем и снова всех по возможности тянуть вверх. Это свойство каждой высшей ступени, естественное. Поэтому тут уже любой каббалист действует так. Для чего нам это надо? Если мы будем пытаться в группе, в учебе, по возможности воспроизводить в себе такие состояния, но не улетать куда-то с ними, что мы уже в духовном, четко понимать, что мы не находимся там, но мы бы хотели в них находиться. Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками, и все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался, каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них,
это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени, в соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть, кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее. Для того, чтобы нам немножко представить себе вот эти состояния, я уже вчера говорил, давайте тогда прочтем, вот это вы, наверное, уже читали, но давайте вместе прочтем. Махсом, добро пожаловать. У кого есть? Вопрос задан был мной одним из наших учеников в Йом-Кипур, и я после этого написал эту страничку. То есть, что за состояние, когда человек находится в пограничном слое? Прошел я Махсом, не перешел Махсом, стоял вопрос такой. Какие состояния возникают, чтобы я мог контролировать себя, знать, я уже там или тут? Если мы не говорим о том, что открываются небеса, проявляются какие-то там силы, молнии, не знаю, чего-то там, ангелы вдруг там и так далее, а мы говорим только о нашем внутреннем ощущении, раскрывается нам дополнительное, более глубокое видение мироздания за его границами, которые мы видим вглубь, силы, которые им управляют, общая сила, общая мысль, замысел, воля, то как это ощущается нами? Вначале необходимо предупредить, что, конечно же, это в человеке возникают его внутренние субъективные ощущения, а снаружи ничего не меняется. Мир остается таким же и не подозревает о том, что кто-то из населяющих его выходит на ступень прямой связи с Творцом. Так пишет Рамбам. «Улам кеминаго ноэг». То есть мир продолжает существовать так же, как и сейчас. Причем он это пишет о гмар-тикун, о самой последней точке исправления, когда не только один человек, а вообще все люди достигают самой последней своей наивысшей точки существования. Вечной. Совершенный. Все равно наш мир продолжает свое существование. Он нам кажется, наш мир, таким ущербным, таким ничтожным, таким грязным, вообще невероятно маленьким, душащим нас. А на самом деле мы увидим, что это совсем не так. Ощущения наши будут меняться. Так вот, ничего не меняется вокруг человека, меняется его мировоззрение, его ощущение. Сам переход Махсома состоит из нескольких этапов, причем переход он колеблющийся. Человек то оказывается выше своего эгоизма, то ниже, и так несколько раз попеременно. У меня здесь был вопрос. Я когда-то говорил, что Махсом проходит, и уже обратно пути нет. Правильно, тот, кто уже получает какую-то ступеньку, достигает ее, у него она уже существует. Он может
возвращаться, меньше, больше. Но эти колебания, они для того, чтобы он отработал весь свой эгоизм. Весь свой эгоизм провел через Махсом. То есть нет десятки прохождений Махсома, но само состояние, оно такое колеблющееся там и тут, там и тут. А затем происходит прорыв окончательный и полный. Это подобно колебаниям, которые описываются там в Египте, которые происходили с Паро, с фараоном, эти 10 казней и так далее, до перехода, как называется, Ямсуф? Красного моря. Да, на иврите это конечное море. Не красное, а конечное. Ямсуф, Соф. Эйнсоф – это бесконечность, а Соф – это конечность, конец. Так вот, море то называется Ямсуф, конечное море. Его переходишь, на этом выходишь в духовный мир. Красное море. Человеку показывают, каким образом мир меняется, а затем он должен делать свои такие упражнения силой воли, внутренним напряжением, входить, пытаться выйти из себя, из своего «я» и подключаться к этому ощущению, общей мысли Творца. В начале перехода Махсома состояние человека можно уподобить находящемуся в воде. Он то находится над поверхностью воды, то есть окунается в желания, мысли, извиняюсь, под поверхностью воды, окунается в желания, мысли только нашего мира, то есть о себе, для себя, и о других с мыслью, как использовать их ради себя. Ну, то есть то, что мы думаем, нам надо бы поработать на группу, надо бы связаться с товарищами, надо бы то-то, надо поучить, надо то-то. То есть для чего надо? Для того, чтобы мне продвинуться вперед. Это состояние называется под Махсомом. В нем находимся и мы. Да? И второе состояние, когда он находится над поверхностью воды, как бы. И тогда понимает, что все эгоисты, как дети, потому что такими созданы Творцом, они не виноваты, они осознанно поступают именно так, как поступают. А Творец поэтому абсолютно снисходителен к ним, ведь он-то и создал их такими. А проходящий Махсом, когда поднимается над Махсомом, как над поверхностью воды, начинает ощущать в себе, что он желает всем добра, помощи, ощущает в себе потребность относиться ко всем, как к ним относится Творец, потому что возвышение над Махсомом – это значит слияние, уподобление мыслям Творца. И тогда он начинает просить Творца, чтобы Творец показал ему, как он относится к человечеству, к людям, чтобы все больше и больше уподобиться ему, все выше и выше подняться, не ради того, чтобы выше и выше подняться, а для того, чтобы оправдать мысли Творца, замыслы, отношения Творца относительно всего человечества. Он начинает ощущать в себе необходимость оправдать. Он боится, что не понимает, не осознает еще, не может понять полностью, как Творец относится ко всем. И где-то, может быть, не согласиться с ним. Такое состояние, когда человек после Махсома уже желает большего раскрытия Творца, не для того, чтобы ему было приятно видеть, как все в мире движется по одной системе, а для того, чтобы оправдать Творца, потому что ему и не за себя, что я не могу оправдать, какой я, а он желает оправдать, потому что этим он доставляет приятное Творцу. В таком состоянии, когда человек уже находится после Махсома, там есть
несколько тоже промежуточных состояний, полуэгоистические во время Максома. Вы знаете, что после того, как перешли Красное море, Конечное море, еще были три дня в Синае, это от слова «сина» – ненависть, и подошли к горе Синайской, это гора Синай, представляете, что такое гора ненависти. И гора – это от слова «гар», от слова «герурим». Герурим – это сомнения, которые возникают у человека. Он находится под всеми этими сомнениями и не представляет, как он может вообще адаптироваться к этому, к тому, что он видит. Откуда может быть у него такое состояние, такие силы, такое желание, такое давление изнутри слиться с Творцом? Только одна из его точек в итоге поднимается на эту гору, над всеми этими сомнениями, над всеми этими его эгоистическими еще желаниями, и там только контактирует с Творцом над ними. Так вот, человек начинает постепенно просить Творца, чтобы показал ему, как сам Творец относится к людям, а отношение Творца к людям и есть заповеди Творца, поэтому, выполняя их, мы уподобляемся Ему. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это правильное отношение своего эгоизма относительно общего творения. Значит, я прошу Творца, как мы уже говорили, этот пример, как будто я стою рядом с Ним, я абсолютно самостоятельная точка, уже вышедшая из себя, поэтому самостоятельная. Иначе до Максома я был не самостоятельный, я был погружен под эгоизм, был в его власти. Сейчас, пройдя Максом, я нахожусь как самостоятельная точка от эгоистического влияния на меня. И поэтому я начинаю просить Творца, покажи мне, как ты относишься к ним. К ним – это значит ко всему человечеству, которое представляет собой абсолютно однородную массу, одно кли, состоящее из 620 желаний. Как Творец относится к каждому из их желаний. Я начинаю также пытаться относиться, как и он. Это значит, я выполняю 620 заповедей. Правильное отношение мое к их 620 желаниям, когда я беру каждое желание как свое, и желаю его наполнения, альтруистически к нему отношусь, оно и является выполнением заповеди. Таким образом, я выполняю постепенно 613 заповедей. То есть я в себя вбираю каждое из желаний, и я его наполняю для того, чтобы наполнить их. Таким образом, через себя я наполняю все души. Это мне дает возможность соединиться, слиться с ними и образовать свое, своим трудом заработанное, огромное это кли, состоящее из всех душ, называемое Адам, человек. В мире присоединение к себе этих желаний и наполнение через меня, я становлюсь подобным Творцу, сливаюсь с Творцом. Ну а до этого, до того, как я это все уже сделал, это будет уже гмар тикун мой, возникает чувство стыда. Стыд – это когда ты не можешь смотреть в глаза другим. Ощущаешь, что ты эгоист, и все твои мысли о себе, а не о них. Вот в пограничном слое перехода Максома человек начинает это ощущать. Ему стыдно смотреть на других. Не зависит от того, кто другие совершенно. Они могут быть злодеи самые последние, это не важно. Они же автоматически выполняют желания Творца.
Мы, человек уже не определяет их как злодеями, хорошими, плохими. Он их определяет всех как маленькими детьми, которые просто выполняют то, что природа в них диктует. А сам-то он, поскольку начал ощущать свое «я», независимую эту точку, вот сейчас он начинает ощущать свое отношение к другим как потребительское, как желание использовать всех и каждого. И вот тут ему становится стыдно. Вот здесь он начинает контролировать себя. Тут появляется возможность наконец-таки себя контролировать. То есть избегать этого чувства стыда. Чуть-чуть чувствуешь стыд, значит, понимаешь, что над чем надо работать, куда приподняться и так далее. То есть ощущение стыда, оно желательное. Оно является как бы той отправной точкой, откуда я могу дальше еще приподняться, еще уйти вперед в область Творца. Но чувство, оно абсолютно четкое. То есть, глядя на любого, начинаешь стыдиться просто, почему ты эгоистически желаешь относиться к нему. Почему ты не заботишься о нем полностью, не думаешь только о нем. Это абсолютно, по необходимости, в соответствии с этой ступенью, перехода Махсома возникает в человеке, и это не зависит от его каких-то внутренних давлений, фантазий. Само воздействие света, проявление Творца на нас при переходе Махсома вызывает в нас это чувство. То есть появление дающего, проявление его, ощущение его свойства вызывает естественное такое ощущение своей противоположности в человеке, называемое стыд. И совершенно не важно, что все остальные эгоисты или нет, а ты знаешь, что перед Творцом ты обязан, ты создан думать только о них, а ты другой, не такой, как они. То есть никакой нет возможности сказать «я как все», «все такие». Потому что все не такие. Все находятся под автоматическим управлением Творца, ниже Махсома, в них нету самостоятельной точки. А в тебе, в той мере, в которой она сейчас растет, появляется это чувство стыда и потребности уподобиться Творцу. Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом, она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как она к нему. Так ощущает себя человек, когда он переходит Махсом, ощущает себя так относительно всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищей, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими создал Творец. Как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее. А вот ты ощущаешь себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот это хотя бы фраза «стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя», она должна уже сегодня быть нашей ключевой фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство. Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда. Что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя, для собственного
благополучия, для собственного возвышения. Я готов на него наступить для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать. Значит, стыдно смотреть в глаза товарищам, должно в нас культивироваться искусственно. Но это искусственно вызываемое в нас чувство, оно вызовет проявление на нас высшего света. Я не просто так читаю вам, что происходит выше Махсома. Я этим хочу показать вам. Представляйте себе, что вы уже как бы находитесь выше, только не улетайте в своих фантазиях, а в действии относительно друг другу. И тогда вы вызовете на себя огромный окружающий свет. Он вас вытянет действительно вверх. Ни я, ни занятия сами, ни ваши отношения, ни работа, ни ваши фантазии. Нет. Но вызываемый всем этим окружающий свет, он нас поднимет вверх. А представлять себе вот эти пограничные состояния, стремиться к ним, это самое важное. В принципе, это все и описывается в статьях, в письмах. Это все и описывается в Талмуде Сарасфирот. Только сейчас мы пытаемся все это рассказать более явно, более живо, чтобы мы могли как-то себе это сейчас в действии представить и воспроизвести. Я делаю сейчас то же самое, что делает Баля Сулам, Рабаш и остальные каббалисты. Только более доступным языком. Я объясняю, что же за те состояния, к которым мы должны стремиться. В той мере, в которой мы к ним стремимся, для этого мы читаем всю эту литературу. Для этого мы работаем в группе. Создаем в ней искусственную такую атмосферу любви к товарищам. Для того, чтобы уподобиться немножечко тому, что есть над Махсомом, в этой мере, чтобы на нас посветил высший свет. Так вот, то, что я сегодня говорю, оно абсолютно в том же направлении. Просто я более, может быть, выпуклее и ярче представляю вам самые такие конкретные точки, которых нам надо держаться. Если мы сегодня это начнем делать, действовать, здесь в себе притворять, каждый внутри себя будет с этим ходить, то мы в течение нескольких дней почувствуем, где мы уже находимся. Это будет уже не наигранное состояние, это уже вызываемый нами окружающий свет действительно в нас будет это воспроизводить.

0: Но постепенно расчет становится все больше не относительно людей, а относительно Творца. Это уже следующий этап. Это уже, стыдясь смотреть в глаза товарищам, пытаясь выйти на такой уровень, когда человек уже начинает ощущать себя в переходе Махсома, как бы уже отделяясь от своего «я», не думая о своем «я», о своем существовании, «я существую или нет», что будет со мной, он живет в других, тогда постепенно расчет становится все больше даже не относительно людей в других, а включаясь в них, он ощущает через них уже Творца, эту общую заполняющую мысль. И тогда его расчеты становятся только относительно Творца, уподобиться ему. Причем пассивно. Все, что Творец проявит, принять в чистое, пустое от эгоизма сердце. То есть желание становится только единственным. Наполнение Творцом. Наполнение, что значит? Постепенное очищение, адаптация всех своих желаний к тому, чтобы чувствовать, относиться ко всему, выходить все дальше и дальше из своего до махсомного состояния вперед. Ощущается невозможность совершить ничего плохого другим, настолько, что по земным меркам человек ощущает себя как безвольный, слабосильный. То есть когда-то он мог драться, бить, требовать, командовать ради себя, мог подчинять себя всем ради себя. Но одновременно с этим он вдруг обнаруживает, что нет необходимости в силе. Но это не в рамках нашей группы, выше, когда он смотрит на все человечество. Что именно такое несиловое отношение к миру поворачивает мир к нему, и оказывается самой благожелательной стороной. И все устраивается. И все вдруг, оказывается, выполняют то, что Творец вселяет в них. И все благожелательны. Это подобно, как пишет Баля Сулам в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Это наша следующая статья. Ваши вопросы.
1: Что делать со стыдом, который возникает, когда ходить бы и поделать свои
0: дела? А что делать со стыдом, который возникает, когда ты видишь, что в группе это делается наигранно? А мне не важно, что это наигранно. Совершенно. Я сейчас отрабатываю вместе с товарищами определенные упражнения. Упражнения, тренировки делаю с ними. Как только мы будем в этих тренировках готовы, в мире этих тренировок на нас не сходит окружающий свет, в мире этих тренировок

мы желаем быть в этом. А как ты думаешь, что называется подъем мана? Алият ман. Да? Подъем желания, на который происходит постоянное исправление в высших мирах. В высшем мире я тоже нахожусь на какой-то ступени одной, а хочу подняться на более высшую. Пока я на нее не поднялся, для меня она абсолютно несуществующая. Для меня одна даже обратная, потому что ахаб, обратная сторона высшей ступени, находится внутри меня. И я должен тоже играться. Это называется идти верой выше знания. То есть, вопреки своим сегодняшним свойствам, желаниям, намерениям, мыслям, всему тому, что есть во мне, вопреки этому, я должен представлять себе высшую ступень. А что значит представлять себе? Да, там хорошо, да? Так представлять? Нет. Представлять, то есть, я должен моделировать ее в себе. Я должен начинать как ребенок. Он живет, ему кажется, что он как взрослый. Хотя играется с игрушками, нет, для него это настоящие, настоящие объекты. Мой рав всегда приводил такое, такой пример. Тогда моя старшая дочка была маленькой, 5-6 лет, и она играла с его внучкой в куклы. Они часто игрались недалеко от нас, мешали нам. Ну, так, вот. Так это самое. Так он всегда говорил пример, смотри, вот предложи ей заниматься маленьким ребенком. Сейчас ее позовет мама, мать, да, и скажет, вот есть новорожденный ребенок, посиди рядом с ним, дай ему соску, если выпадет, там поиграйся с ним немножко. Она захочет с ним играться, она скажет, кукла это кукла, это ребенок, я с ним, это настоящее для меня, а маленький ребенок это для мамы. Я не понимаю этого маленького ребенка. То есть для каждого возраста, для каждого роста, для каждой ступени свои объекты, на которых человек должен себя реализовать, приподнимать. И поэтому то, что мы занимаемся с игрушками, с этими, мы играемся, это на самом деле это не игра. Мы этим адаптируем себя к высшей ступени. Делая себя подобными высшей ступени, мы вызываем этим на себя окружающий свет. Иначе он не будет окружать. Свет может быть только или внутренним, или внешним. Если я желаю ему уподобиться, но еще не подобен, он светит издали. Если я уже готов к нему, уподобился, он входит внутрь. Так как же я могу его вызвать на себя издали? Только в мере своего желания быть подобным ему. То есть только в мере желания уподобиться высшей ступени. Поэтому все наши игры, то, что я говорю, пытайтесь, глядя на других, стыдиться, что вы эгоист, пытайтесь проявить какую-то взаимную любовь, взаимную заинтересованность, помощь и так далее. Это все, естественно, игра. Ложь. Искусственное то, что мы внутри себя создаем. В нашей группе это все искусственно. Мы говорим, что мы этим желаем достичь Творца. Я этим эгоистически желаю достичь Творца. Я не могу в себе этого перебороть. Это моя ступень. Но я моделирую, строю такую группу, в которой эти искусственные отношения подобны хоть немножко естественным отношениям на более высшей ступени. И тогда на меня нисходит высший свет. Окружающий, я его не чувствую, но я чувствую затем его проявление, потому что я меняюсь. По своим изменениям я могу сказать, что да, я сделал какие-то правильные усилия, и свет на меня подействовал. Только по его только по его воздействию, только по его действию уже, результатам. Иначе никакой другой возможности подтянуться на высшую ступеньку нет. Это называется идти верой выше знания. Верой, то есть я пытаюсь сделать из себя большего альтруиста. Это называется вера, свойство бины. Выше знания, выше моего я, выше моего понимания, выше того, кто я на самом деле. Закрыв глаза как бы. То есть я не смотрю на то, кто мы, что мы. Мы сейчас создаем искусственное общество. Мы подтягиваем себя, играемся в то, как будто мы на более высшей ступени. И притянем на себя такое достаточное количество окружающего

0: света, чтобы оно действительно нас подняло на эту высшую ступень. Это то, что мы сейчас хотим реализовать. Поэтому эти упражнения, это как, так же, как спорт. Ты тоже можешь сказать, перед соревнованиями, что они делают? Друг с другом играются, они же должны с противником играться, с настоящими. Там нет, это и в армии, везде, где хочешь, везде. И без упражнений ничего, это исходит из духовного корня. Поэтому все в нашей жизни достижения, подъемы, в чем бы то ни было, она происходит только наигранным вот таким вот упражнением. И все только с помощью высшего света. Даже те же футболисты. Они желают лучше играть, они желают переиграть. Этим своим желанием вызывают на себя нисхождение высшего света, поэтому улучшают свои результаты. В чем бы то ни было, это один и тот же закон. Только мы находимся в его, так сказать, максимальной реализации. Мы желаем в чистом виде высшую ступень. Не стать больше, более там... футболистом более лучшим или там еще кем-то. Вот. Мы в чистом виде желаем эту высшую ступень получить, и поэтому под нее сейчас себя подстраиваем. Да, Максим.
1: Вот вопрос второго пункта, то, что вы рассказывали, там, где находится поверхность воды, а как и массе, потому что такими среди дворцов. Виноваты, поэтому так, болеть в таком случае, выходить. Вопрос такой, как меняется действие, может быть, само вступление?

0: когда я начинаю чувствовать всех остальных полностью во власти Творца, как меняются мои действия, действия есть внешние и внутренние. Я тебе расскажу только то, что я могу рассказать. Что... Это вопрос очень деликатный. Внутри себя, конечно, возникает, соответственно, Творцу любовь, понимание, отношение как к абсолютно неживым творением, то есть находящимся под полным контролем природы. То есть мы думаем, что растение имеет какую-то самостоятельность, животное тем более. Собака там бросается на меня, я злюсь на нее. А если камень упал на голову, я злюсь на камень? Нам кажется, что в более одушевленном творении есть какая-то свобода воли в его поступках. А в человеке-то уж точно, ого, на меня кто-то лезет, да я его, да как он посмел и так далее. Мы почему-то, не почему-то, мы сами, потому что на таком уровне находимся, думаем, что мы, ну, неживая растительная, животная, человеческая природа в нашем мире. Нам кажется, что именно тут существуют все эти градации, есть свобода воли и так далее. Мы ложно видим этот мир. Когда отрываешься от своего «я», появляется свобода от своего «я». Тогда ты видишь, что все, кто под ним, они находятся в полной власти природы. Или Творца, как угодно скажи, неважно. И поэтому, во-первых, нет никакого к ним отношения, как к чему-то самостоятельному. Ну, арабы убивают евреев, там, эти взрывают то-то, там, эти делают хорошее, эти делают плохое, там, эти с этими, там, что-то еще. Каждый человек внутри себя или с остальными. Не испытываешь никаких чувств, ни хороших, ни плохих. Ты просто видишь, как общее поле передвигает людьми. Вплоть до того, что у тебя появляется мысль, ты видишь, как люди это выполняют. Если эта мысль твоя, ты находишься выше Махсома, она исправлена в соответствии с Творцом, она у тебя возникает, потому что ты сравнялся с ним в какой-то мере, то в этой мере ты включился в мысль Творца, ты видишь, как все остальные исполняют эту мысль. Таким образом, ты видишь всех, в принципе, исправленными. Ты можешь сказать, что они не существуют в своем свободном состоянии, да, но в своем нулевом состоянии, под уровнем Махсома, они все исправлены. То есть, что значит исправлены? Неосознанно выполняют программу творения. И тут ты начинаешь ощущать, а я нет. А где мое «я»? Не то, с которым я расстался, а то, которое я сейчас должен приобрести, равное Творцу. И вот тут ты начинаешь уже работать с собой, тебе добавляется эгоизм, ты начинаешь... Это уже духовные ступени. Так что ты об этом хотел спросить?
1: Что меняются последние своих действий?
0: Действия относительно людей, относительно Творца... Относительно Творца это понятно. Относительно группы. Группа ничего не видит. Группа не видит. Спроси у людей, которые были рядом с моим равом. Сегодня их еще много сотен людей живут. Они скажут, ничего не было. Старикашка, такой коренастый, плотный. Да? Все время бегает. Спокойно ходить не мог, разговаривает так быстро. По телефону, если он разговаривал, то 10 секунд, 15 секунд, это вся его беседа. Да, нет, все. Не, даже не здравствуй, не, не до свидания, все. То есть, вы поймете потом, что любое лишнее слово или что-то лишнее, оно нетерпимо. Оно считается просто вредным. А ничего, ничего не было видно по нему совершенно внешне. Раздражался хуже, чем я еще. Мгновенно. Вот. Но научился потом сдерживаться. Он говорил, у меня уже нет сил. Но вообще у него были силы. Он просто уже в конце научился. Меня еще не было. Говорят, где-то лет до 70 он был невыносим вообще. Я пришел к нему, было 75. 72, 73 года. Говорят, ты посмотрел на него 2-3 года назад еще. Ну, не видно совершенно. А почему должно быть что-то видно? Он ведь относительно тебя находится на таком уровне, на каком и ты, чтобы с тобой сконтактироваться. Он не может общаться с тобой по-иному. Это только всякие маги-волшебники там, или кто-то, кто хочет тебя там какими-то там чудесами там заворожить, они делают из себя что-то. А это как мать, которая с ребенком. Она спускается до уровня ребенка и лопочет вместе с ним, и играется вместе с ним, и ребенок чувствует в ней не мать, а партнершу. Товарища по играм. Ну, она подсказывает, помогает, но в общем она находится на таком маленьком, низком уровне. Наказывает, поощряет. То есть все находится на, соответственно, ступени. И также и в духовных ступенях, на какой бы ты ступени ни был, всегда высшая ступень не сходит вниз. Она даже оборачивается обратной стороной, ахураем, относительно низшей ступени, показывает себя нехорошо, неприятно. Ты начинаешь чувствовать в себе эгоизм, потому что там происходит скрытие света от обратной стороны высшей ступени. И состояние ты проходишь не очень хорошее. То есть Творец показывает себя всегда, начинает с... и было вечер, и было утро, день один. То есть всегда начинается новая ступень всегда с создания кли. А это состояние неприятное. Это опять все возбуждается левая линия, эгоизм, ночь, вечер и так далее. То есть поэтому и каббалист, он не может себя вести как какой-то вместо Творца Творец скрыт, наказывает нас, вводит нас во все такие нехорошие состояния, а это добрый дядя, он нас будет, нам будет помогать, он нам будет все это улучшать, да, как-то так приукрашивать нашу жизнь. Откуда? Наоборот, рядом с ним еще хуже должно быть. Потому что он желает тебя конкретнее вести в этот путь, чтобы ты не убежал, не смазывал его. Так что отношение проходящего махсом или прошедшего к товарищам, оно практически такое же, как и раньше. Он не будет показывать особого примера. То есть, так же, как они действуют. Выделяться не будет. Если... Я опять-таки... Вы поймите, я не боюсь этого сказать, не стыжусь. То, что сейчас будет происходить, я не знаю. Ни один каббалист, а вы знаете, в итоге мы читаем много каббалистической литературы, все они по-разному немножко предсказывали, что будет, как будет наше состояние, наше сегодняшнее состояние в мире. Мы находимся первыми, первопроходцами в этом деле. И невозможно до облачения в наш мир невозможно сказать, как произойдет это. мы знаем только, или я знаю только, как проходят единицы, индивидуалы, а не группы в массовом порядке. Сейчас должна группа в массовом порядке, ну, я не знаю, не 500 человек, 50, но эта группа должна пройти этот переход. Другого не будет. Это я уже точно исследовал, вижу и чувствую. Вот. И зависит, конечно, от тот, кто действительно будет работать над собой, из тех и соберется эта группа. Это может быть 2 из Америки, там, 15 из России, там, парочку Калининград, там, или Кировоград, там, Израиль, там еще десяток, там, и так далее. Это не важно, это и будет называться группой. Вот. Но это должно быть группой. Но вот как это произойдет, я не знаю. Я могу рисовать себе, предполагать все, что угодно, но это еще не облачилось никогда в нашем мире в действии, поэтому ни один каббалист, самый большой, я видел это по своему раву. Если еще не произошло в мире что-то подобное, никогда невозможно предсказать, как это будет. Это абсолютно новое действие. А мы можем делать выводы только из того, что реализовалось, то, что в нас уже есть. Все, что представляется на самом деле якобы, это все недостоверно. Мы учим об этом также и в предисловии к книге «Зоар». Там пишется, что есть материал, форма в материале, отвлеченная форма и суть. Так вот, книга «Зоар» говорит только о материале и форма, которая облачилась в материал. А об отвлеченной форме книга «Зоар» и вообще ни один каббалист не говорит. Потому что то, что не облачилось в материал, это все фантазии, и никто даже, если ты начинаешь иметь дело с настоящей наукой каббала, просто ты этого начинаешь избегать, ненавидеть, презирать. Это философия, это пустота. Наоборот, всякие такие выдумки, они только сводят тебя и уводят неизвестно куда. Могут еще на пару тысяч лет куда-то увести. Или будешь опять строить какие-то коммунизмы, и неважно, неизвестно что. Только шишки набьешь. Поэтому я не знаю, как это будет воплощаться, и не могу это не могу сказать. Да, Женя.
2: Вы говорили, вторая часть работает. Есть первая часть, когда механические действия. Вторая часть.
0: Нет, первая часть работы и вторая часть работы. Первая часть работы — это не механические действия. Первая часть работы, когда мы учимся. Вместе трапезуем, да? Не знаю, как сказать. Вот. А? Трапезничаем. Хорошо. Сотрапезничаем. Хорошо. Дальше. Работаем. Производим какие-то общие наши групповые действия. Начиная от учебы, песни, трапез, работы, там, распространение, естественно, там, и все-все-все прочее. Все, что есть. И пытаемся делать это максимально коллективно. При этом мы четко знаем, что мы этими своими действиями вызываем окружающий свет. Мы должны это понимать. И эту мысль, этот результат преследовать. Если мы это делаем, то это называется первая часть работы. Вторая часть работы, когда мы себя как бы представляем на более высшей ступени, уже над Махсомом. И такие обстоятельства, такие, как сказать, отношения между нами пытаемся смоделировать, внедрить в группу во все наши отношения между собой. То есть первая часть – это когда мы на нашем уровне желаем притянуть высший свет, вторая – когда мы пытаемся быть подобными более высшему уровню и тоже этим притянуть высший свет. Это две части, это как, так, как я тут и нарисовал. Под водой немножко, над водой немножко. И так можно себе это представлять. И желательно и так к этому относиться. Потому что иначе ты можешь уплыть, начнешь все фантазировать, что ты уже где-то там, мы уже тут вообще между нами там.
2: какие-то желания других, которые вот в этой второй части, пытаться желаниями, через желания других.
0: Как при этом я могу включиться в желания других? Об этом мы читаем во всех статьях, что для этого надо просто пытаться, Барабаш пишет, сделать товарищам просто приятное. У товарища может всегда не хватать только одного настроения, значит, ты должен работать над его настроением. Выход из себя и включение в чужое кли, ты не должен начинать его допрашивать, что тебе надо. Я пришел тебе помогать, ну-ка, давай-ка мне сейчас это самое, выкладывай все, чего там у тебя есть. Да? Ты просто должен пытаться поднять его настроение. И это лучше всего, чем заниматься всякими остальными действиями. То есть это даже может быть внутреннее. Вообще отношение к товарищам, оно же внутреннее, которое никто не знает на самом деле какое. Даже каббалисты в течение многих лет, тысяч лет, будучи в группах, они практиковали совершенно обратное. То есть они внешне относились друг к другу якобы с насмешкой, якобы грубовато, чтобы скрыть свои настоящие истинные отношения. Если мы почитаем Коцк, так там вообще даже смеялись друг над другом и над заповедями всякими, и делали из себя вообще, как будто они такие, чтобы их всерьез никто не воспринимал, для того, чтобы максимально скрывать то, что находится внутри, в сердце. Это по правилу лицнуим хахма. То есть всегда, потому что надо все скрывать под экраном. Все свое я, все свои отношения внутренние. А проявлять наружу только уже результат. Но мы находимся в таком состоянии, что в таком возросшем эгоизме по сравнению с ними, что если мы начнем играться в грубое, в насмешливое отношение между нами, а внутри только держать себя в таком накале любви друг к другу, то в итоге у нас получится и внешняя, и внутренняя просто грубость, и насмешливость, и совсем не то, что надо. Поэтому нельзя нам быть одними внутри и другими снаружи. Мы не такие сильные, мы не такие изощренные в этом деле. А вот когда станешь каббалистом, то есть уже после Махсома, тогда, естественно, сможешь и скрывать, и раскрывать себя в той мере, в которой надо будет, ты будешь уже понимать, как скрывать и открывать. А сегодня мы не должны этого делать. Мы должны относиться друг к другу только именно с тем, как бы мы относились на более высшей, более духовной ступени. Только так. Подавать каждому пример. Ты не должен при этом лезть целоваться кому-то, ты не должен при этом обниматься обязательно, ты должен просто незаметными даже, может быть, своими действиями, но действия должны быть обязательно все-таки, молчаливыми показывать пример своего отношения. Это самое лучшее, самое действенное. Зайди на кухню, посмотри, как работают ребята. Еще куда-нибудь. Попробуй вместе с ними побыть. Увидишь, насколько это полчаса работы на кухне, ты получаешь, ты ощущаешь все, что ощущают они. Или там на уборке, или еще где-то. То есть вот такими общениями ты постепенно это и сделаешь. У каждого из нас, из вас есть определенное время, да? Дежурство, да? У всех, у кого нет. У кого нет, он несчастный человек. Он должен немедленно обратиться, чтобы ему дали. Так что я всем вам советую. Я сам сейчас зашел, перед уроком поработал немножко на кухне. Это необходимо, это просто, ну, подключиться чуть-чуть хотя бы, там, часик к этой бригаде, к той бригаде, которая работает по нашему обслуживанию. Это, ну, без этого связь, она должна быть на всех уровнях. Сколько времени? 8:30. Ну, мы сейчас уже не начнем, наверное, читать это «Скрытие и раскрытие Творца». Оно такое, что тут наполовине не остановишься. Продолжим. Продолжим в следующий раз, да. Кен. Что значит уподобиться более высшему состоянию, что значит играть его в действии. Так же, как артисты играют. Мы разыгрываем сейчас театр. То есть мы собрались здесь для того, чтобы провести неделю в таком состоянии, как будто мы находимся совершенно в других наших групповых общественных отношениях. В принципе, это должно быть постоянно в нашей группе. То есть максимальное проявление заботы, любви, уважения, чувств друг к другу для того, чтобы через это постичь Творца. Как мы уже вчера говорили, любое начало и любой конец действия мысли должно начинаться с Творцом и заканчиваться с Творцом. То есть я ищу Творца, для этого у меня существует средство, этот мир, группа, учебники, распространение, занятия и так далее, для того, чтобы выйти, достичь его. Это не будет сложно. Вы увидите, как в течение ближайших месяцев человечество... И так каждый день мы видим, насколько люди начинают нас больше понимать, насколько они вдруг начинают слышать то, о чем говорит Каббала, вы увидите, насколько это вас начнут искать. И те, кто сегодня, кажется, слышать еще не хотят, они прибегут. Они сегодня еще борются с собой, держатся еще за то, что есть, хотя уже пустоту ощущают практически все. Но это еще не та пустота, которая выдавливает человека в поиск. А она придет. Она придет, уже это видно на подходе. И тогда будет нам еще легче. Но, в принципе, естественно, что вся постановка группы, весь ее устав, ее связи с другими группами, отношения внутри, к распространению, к наружу, это все должно исходить из этого принципа. Уподобление более высшей ступени. Творец распространяется, мы проводим его знания в мир. Это является нашим распространением. Он относится таким образом к человечеству, мы таким образом относимся, но ко всему человечеству мы не можем относиться ни в коем случае. Баля-Сулам пишет в статье «Последнее поколение», что человек должен выбрать только группу, только маленькую среду и только в ней культивировать такие отношения. Ни в коем случае не наружу. Люди тебя не поймут. Они будут считать тебя или каким-то святым придурком, или просто ненормальным. Ты должен действовать по этим законам только внутри своей группы, потому что это общество тебя понимает, принимает, одобряет и таким же образом относится к тебе. Он об этом пишет в статье «Последнее поколение» Дора Ахарон. То есть вот это вот уподобление следующей ступени мы сейчас отыгрываем в группе. И это определяет все законы группы, все ее действия, все, что мы желаем сделать, придумать для себя. Это только исходя из этого. В этом источник нашего устава. Кенерон. Не надо поднимать, я переведу. Вы только делайте меня нормально и все, хватит. Значит, спрашивают, каким образом можно представить себя четко порядок действий, которые должны мы выполнить для того, чтобы создать такие условия, как бы нахождение на более высшей ступени. Да? Порядок этих действий я напишу сегодня ночью. Я каждую ночь пишу. Вы видите, я ухожу обычно раньше, вечером с вашей развлекательной программой. Я не могу, я должен обязательно часика 2-3 позаниматься сам с собой. Я сегодня ночью это напишу. Ты мне напомни, я это напишу. Это надо как-то... Ну, надо подумать, это надо выразить правильно. Внутри это есть, а... Вы понимаете, что почему Каббала развивается, почему она адаптируется, почему она становится более открытой, возможной к тому, чтобы о ней что-то можно было больше рассказывать? Потому что люди развиваются, их эгоизм развивается, он становится более годным к тому, чтобы воспринимать, ввиду того, что проходят всякие страдания. Вскрывается в нем более ненаполненные части, причем они уже связаны, так называемый моха и либо, чувство ему и разум. И поэтому можно ему больше рассказать, этому эгоизму. Он больше может тебя понять. Из противоположности даже своей. Знаете, как битый понимает лучше, чем не битый. Так вот, в той мере, в которой будет готова группа, вы, в той мере я смогу больше изложить. Мы прошли хорошее состояние, пока строили суку. Вот я смог немножко написать о прохождении Махсома. Тоже это ведь очень приблизительно, и тут можно об этом написать целую книгу, об этих состояниях, разложить их на все. То, что сейчас просит наш товарищ, подробно изложить действия наши, вот начиная с этого момента и далее, как точно уподобиться более высшей ступени, чтобы максимально эффективно притянуть на себя ее излучение, окружающий свет. Я попытаюсь это сделать. Кенеран.
3: אמרת שצריך לחפש עכשיו את הרגע של הבושה, שאני צריך לראות בחברים שאני את כל דבר שאני עושה אני מנצל אותם. אבל זה דבר ברור, שאני עכשיו פועל כדי לנצל חברים, אחרת למה אני עובד?
0: Ясно мне, что я сейчас действую только для того, чтобы использовать всех, весь мир, товарищей, родителей, и вообще все рава, для того, чтобы самому продвинуться вперед. Это естественное мое состояние, мне его нечего скрывать и затушевывать. Правильно, оно естественное состояние. Но на более высшей ступени это состояние сменяется чувством стыда, что я такой. Значит, для чего это надо? Для того, чтобы, по крайней мере, из другой точки, с точки стыда, посмотреть на себя. Точка стыда – это уже не мы. Точка стыда, она появляется от воздействия света в нас. откуда появилась в первой стадии, из нее возникла вторая стадия, желание отдавать. Потому что свет действовал в первой стадии, передал первой стадии, кроме наслаждения, умиротворения, еще свое свойство. Он показал первой стадии, что он дающий. И из этого первая стадия пожелала быть дающим. Дающий. Так вот, мне надо это искусственно представить. Как будто свет уже действует во мне. И я уже ощущаю его свойства дающего. И я чувствую себя по сравнению с ним противоположным. Если я буду пытаться ощутить себя относительно товарищей как эгоист, я этим притяну на себя еще больше окружающий свет. Он же должен во мне это сделать. Это непосредственное его влияние, результат его влияния на себя будет ощущаться мною как стыд, как ощущение своих внутренних свойств. Поэтому это самое эффективное, я бы сказал, действие, притягивающий окружающий свет на меня. Причем окружающий специфически мне. Я не могу сейчас иначе представить себя как искусственно представляя себя эгоистом относительно других. Не искусственно, я просто вижу, что это я такой. Но здесь я еще пытаюсь... то, что каждый может видеть себя эгоистом, это может. Это не так уж... это не такая проблема. Проблема в том, чтобы начинать представлять себе, что тебе за это стыдно. И чтобы тобой руководило это чувство уже в отношениях к товарищам. Тогда получается, что ты себя подстраиваешь под более высшую ступень. Ни в коем случае это не уменьшает моего участия во всех действиях. Нет, я продолжаю действовать. И мой эгоизм является движущей моей силой. И я должен давать ему наполнение, какие-то медальки, какие-то значки, отличия, какие-то поощрения для того, чтобы у меня была возможность действовать. Но я вместе с тем понимаю и осознаю, что я эгоист, и я именно потребительски отношусь к другим. Я ощущаю этот эгоизм не как собственную болезнь, я ее ощущаю как творение в себе, которое создал Творец. Я даже не принимаю его на себя как мое собственное. Только я ощущаю, что это он создал во мне, и тогда я начинаю обращаться к нему, чтобы он у меня это забрал. Я... Почему в таком случае я стыжусь? Потому что я стыжусь не потому, что это создал во мне Творец, а потому что я еще нахожусь в этом состоянии и собственными усилиями еще не достиг того, чтобы из него выйти. Человек не должен стыдиться за то, что он создан таким. Он должен стыдиться за то, что еще не исправил себя. Это зависит только от него. Ну, тамших?
3: Ло, кани ло, ани ло мфин, ани ло мфин та некуда ша ани ахшав. Ата омер, ани царих ло лахшов ал ацми. Ата омер, ахешбон тамид хозер элай басоф. Эфо ани мемакем та фокус, эфо ани сам та...
0: Точка концентрации моей, это не то, что это Творец сделал, все делает Творец. То, что я не попросил от него, чтобы он сделал то, что зависит от моей просьбы. Что-то непонятного. И, конечно, я не стыжусь за свою природу. Я стыжусь за то, что я такой. что значит я такой, что я себя еще не исправил, что я еще его не убедил, не попросил, не потребовал с него так, чтобы он меня исправил. Что я еще не создал, не сделал то, что зависит от меня. За это стыд. То есть я, конечно, естественно, природно хочу использовать абсолютно всех, которые здесь есть, для собственного блага. Более того, человек готов, конечно, тут все убить и все зарезать, и весь земной шар, ты же понимаешь. Все мы находимся в таком эгоистическом, на самом деле, состоянии, самый настоящий эгоизм, который ни с кем и ни с чем не считается. Ни с кем абсолютно. Никого бы то ни было. В том числе до наших детей. Мы этого не понимаем, но на самом деле это так. Но это все этим пускай стыдятся психологи, которые этим упрекают там своих пациентов, или всякие учителя, которые упрекают учеников в школе. Это все ерунда. Мы-то понимаем, что учителя и ученики находятся на одном уровне. Я упрекаю себя не за то, что... Ну, я не знаю, как еще тут сказать. Не за то, что я такой, за то, что я еще такой. Потому что с той секунды, когда я начинаю ощущать, что мое исправление зависит от меня, с той секунды во мне возникает стыд. У меня не возникает стыд относительно Творца или относительно творения за то, что Он меня таким сделал. За то, что я себя не перетаскиваю тут же на следующую ступеньку. Стыд является именно той движущей силой, которая мне помогает приподняться. Да.
4: То есть, в принципе, я должен стыдиться того, что во мне не возникла потребность в этом исправлении.
0: Если развернуть все это действие стыда во мне, то я должен стыдиться, что я не приложил усилия для того, чтобы во мне возникло ощущение стыда, такое, чтобы во мне возникла потребность просить Творца, чтобы Он на самом деле исправил меня. Можно это разделить еще на несколько. Да.
5: Ощущение стыда в результате обучения к Творцу, это и есть подобное среднее? Это среднее, правильное, есть правильное?
0: Просьба об избавлении стыда, является ли это правильной молитвой? Опять-таки, и здесь существует два вида обращения: к себе или наружу. Или я хочу избавиться от стыда, потому что мне это очень неприятно, это очень неприятное чувство. Или если я выхожу из своего я, мне не важно, оно приятное или неприятное, а только потому что я желаю быть подобным Творцу, оправдать его действия на себя и во мне, его природу, ту природу, которую он сделал во мне. Для этого я прошу, чтобы он меня исправил. Смотря, все зависит от намерения, от результата, чего я в итоге желаю. Для чего я желаю быть, допустим, исправленным? Избавленным от чувства стыда или обретающим желание свойства Творца?
4: Да. Когда чувство стыда начинает влиять на поведение, то есть чувство стыда в смысле, что использовать кого-то свою пользу, оно как бы дает ощущение разъединения чего-то внутри, единения стержня вот этого потери. И тогда страх использовать ведет к тому, что как бы теряешь свои позиции. То есть и чувство потери собственного «я», оно останавливает, боится за то, что он исчезает.
0: Я не слышу вопроса, Миш.
4: Как перейти этот барьер, когда, собственно, когда «я» не позволяет
6: быть исчезнуть?
4: Боится исчезнуть, не позволяет идти на
0: Как перейти барьер? Любые барьеры человек может перейти, только если он в группе. Ни одна каббалистическая методика, есть несколько каких-то вариаций, но в принципе все они одинаковые. Ни одна не предусматривает индивидуального прохождения махсома. Невозможно это сделать. Это только если свыше дается определенной душе определенная миссия, четкая, тогда просто вытаскивают человека за уши, над Махсомом, ведут его, но это все равно с большими испытаниями, с большими страданиями. Ничего не поможет ни одному из нас, только работа в группе. Ты говоришь о том, как ускорить, как сделать, как усилить, только через группу. Индивидуально никак. Любые действия, любые свойства, любые свои недостающие тебе качества, определения, что бы ты только не хотел, только через группу ты можешь их провести и обратно на себя усилить, убедить себя, потому что мы построены таким образом, что нас общественное мнение убеждает. По крайней мере, тоже чувство стыда, тоже желание выделиться, тот же весь эгоизм работает на это. Короче говоря, правильно используя группу, ты можешь в себе вызвать любое свое свойство, повысить до необходимого такого размера, которое тебя бы вытащило вперед. Только избирательно правильно относиться к своим свойствам, правильно относиться к группе как к усилителю этих свойств, потребительски, правильно, потребительски. Но зато для чего ты хочешь потребительски, чтобы это произошло? Чтобы духовно самому возвыситься. Возвыситься – это значит в итоге отдать им. В зависимости от того, какие тут слова использовать, но в принципе действие, оно духовное. Да, пожалуйста.
7: За Махсомом, человек, переходящий за Махсом, переходит с ним его эгоизм, если это такого качества?
0: Когда человек проходит Махсом, весь эгоизм его остается внизу, он сам называется точкой, и никакого эгоизма он не ощущает. И все свои действия за Махсомом он уже начинает как полный голый альтруист. Приобретает сначала альтруистические свойства. Естественно, эти альтруистические свойства приобретаются тоже на эгоистических свойствах. Ведь творение – это желание насладиться. Оно никуда не исчезает. Оно только проявляется в большей или меньшей степени в зависимости от того, как мы с ним работаем, должны работать. То есть всегда внутри себя я желание насладиться. Мы его не испытываем в чистом виде сегодня. Мы понимаем только его как желание насладиться ради себя. Когда исчезает ради себя, пропадает вот это «я». «Я существую», «я не существую» и так далее. Пропадает оно, желание насладиться остается. Вот тогда мы начинаем ощущать его все равно. Но мы тогда его ощущаем как какой-то, можно все-таки сказать, независимый эксперт. Экспертный сосуд, что ли. И на нем мы строим уже желание отдавать. То есть намерение отдавать, извиняюсь, намерение, не желание. И в той мере, в которой мы это намерение можем на себя построить, в той мере эти желания насладиться в нас проявляются все больше и больше, и мы стыкуем их с экраном. Ну, это упрощенное, конечно, изображение, но эгоизм всегда проявляется в виде левой линии, в виде клипот, желание насладиться. Оно всегда, его всегда хватает. В той мере, в которой надо, всегда мы его ощутим. Это устроены так все ступени лестницы, что в той мере, в которой надо зайти на следующую ступеньку, проявляется с левой стороны в нужной мере и в нужном качестве эгоизм. Да. Сиди.
8: Правда, сказали, что предсказывать, мы не можем ничего предсказывать до тех пор, пока в материальном мире не проявляется. И значит, до сегодня у меня каббала как бы изучалась на мало людей. Mm-hmm. Сейчас на проведение снимают новые масштабы, mm-hmm. являемся первым подходом. Mm-hmm. мы не знаем, как это сделать. Можно сказать, вопрос так, что именно группа людей, которые первопроходцы, которые хотели исследования массы людей, то именно на их взаимосвязи этих первопроходцев именно и поэтому в этой взаимосвязи проявится замысел барьера.
0: Вы меня спрашиваете о том, каким образом проявится замысел творения в группе и так далее. И опять-таки, после того, как я уже сказал, что мы не можем заранее ничего предположить, я думаю только, опираясь на то, что описывается, по крайней мере, каббалистами, то, что пишет Баля Сулам, что наша группа, она в итоге разрастется до какой-то определенной массы, не бесконечной, не в миллиарды людей. Но это будет где-то, может быть, десятки тысяч. Такое движение. Может быть. Но не такая необозримая какая-то масса, покрывающая всю, значит, поверхность Земли. Потому что в итоге мы имеем вообще дело ведь с эгоизмом, который построен по определенной структуре, состоит из определенной структуры. И только самая верхняя его часть на сегодняшний день, она вообще готова к тому, чтобы каким-то образом начинать адаптировать себя к высшему миру, к тому, что находится над Махсомом, или приближаться к Махсому. Баля Сулам тоже об этом пишет в статье «Последнее поколение». Здесь ее нету, да, у нас? Или есть?
9: Нет.
0: Нету, да? Ну, мы ее отпечатаем. Он пишет об этом, что все равно это будет маленькое общество, которое создаст из себя такое небольшое мини-государство, в котором будут все... структуры, какие должны быть в таком духовном государстве. И это будет прообразом будущего устройства всего мира. И постепенно создадутся такие условия в окружающем мире, что люди сами будут тянуться каким-то образом примкнуть, присоединиться к этому государству. Это видится довольно явно по нисхождению духовных корней. Это даже более понятно и явно, чем подъем группы, который вот должно быть действительно здесь с нами. Потому что он-то зависит сейчас конкретно от наших состояний. А те состояния, они уже довольно плавные. Там уже имеется в виду десятки, даже, может быть, сотни проходящих Махсом, которые образуют по всему миру вот этот высший слой, который, естественно, притягивает на себя окружающий свет для остальных, который сам наполнен внутренним светом. То есть представляет собой уже огромную божественную духовную силу в нашем мире. То есть это совсем уже меняется вся расстановка сил на планете. Я вижу, в принципе, в перспективе такое постепенное преобразование нашей группы, всех наших групп в одну, в такую большую международную, а затем, я не знаю, каким образом это произойдет, но будет, мы придем к тому, чтобы создать такое маленькое как бы мини-государство, мини-общество, где мы будем жить, работать, трудиться. Вполне возможно, что в основном мы будем заниматься преподаванием, распространением, обучением. Основная наша будет основной вид деятельности. Вообще во всех вас я вижу через некоторое время просто людей, которые занимаются, в общем-то, только этим, потому что этого будет требовать от нас мир, и поневоле это станет нашей основной деятельностью. И каждый должен каким-то образом себя к этому готовить. Потому что так пирамидально весь мир и создан, и мы должны будем это делать. А затем, конечно, это постепенно вырастет в маленькое общество, и потом это общество, я не думаю, что это будет государством, то есть со всеми функциями, как с армией там, и так далее, нет. Это будет как бы такое надгосударственное образование, которое начнет привлекать к себе все больше и больше людей, пока эти идеи не перейдут ко всему миру. Но это будет очень быстро, потому что все зависит не от того, все зависит только, насколько свыше мы притянем окружающий свет, и насколько снизу быстрее проявится эгоизм. Это все в наше время идет по такой экспоненте, что это не тысячелетие, когда люди развивались, и практически не было разницы в их развитии. Допустим, 10 век и 15 век. Ну, какая разница? В чем? В нескольких открытиях там каких-то, изобретениях чего-то такого мелкого за 500 лет. А сегодня за 5 лет вы не представляете, что грядущих что будет. Я думаю, что где-то до 2007-2008 года это должно начать воплощаться в жизнь.
9: Хотите ли вы сказать, что мы прошли тот страшный и опасный период, который тогда был назван с вами угрозой?
0: Когда это была написана статья «Угроза уничтожения», угроза уничтожения имелась в виду существование еврейского народа в Израиле. Ни в коем случае не имелось в виду существование каббалистической группы в мире. Существование еврейского народа в Израиле, естественно, находится под угрозой уничтожения, и эта угроза продолжает и нарастает. Я пока не вижу никакого решения этой проблемы, и вполне возможно, что она приведет к тому,

0: они будут в такой идее, что они действительно, я думаю, что смогут и будут желательны, чтобы остались здесь, на этом месте. И их ничего не затронет. А все остальные будут испытывать такие страдания, что покинут эту землю. И таким образом корень и ветвь совпадут по своим состояниям.
1: Но это мини-государство будет здесь?
0: Я думаю, что это мини-государство будет здесь, и оттуда оно расползется дальше. Потому что каждая ветвь должна соответствовать своему корню. В итоге, хотя то, что произошло один раз, оно не обязательно уже должно повторяться. Человек не должен сегодня повторять выход из Египта, прохождение там, дарования Торы и так далее. Ни один из нас, ни еврей, ни гой. В этом нет никакой необходимости. Поэтому и было когда-то касание корня ветви, что здесь было государство. И оно называлось Израиль. Не наше сегодняшнее. Наше сегодняшнее – это просто так. Это искусственно созданное. Просто да. Кибуц Гулойот, как говорится, на самом деле. Ничего нет другого. А на самом деле духовное государство такое было там во времена Давида, в те времена. И в принципе можно также сказать и насчет корней и ветви, что этого, возможно, больше не требуется. То есть я не хочу говорить «да» или «нет», потому что, опять-таки, это не воплотилось. Но у нас есть все примеры того, что этого может и быть, и не быть. С одной стороны. С другой стороны, строительство третьего храма, оно должно состояться, потому что этого еще не было и не воплощалось. Значит, это должно каким-то образом произойти. Будет ли при этом государство? А зачем? А что значит государство? Храм – это имеется в виду воплощение, стремление людей к Высшему, их реализация своего исправления на себе. Храм – это имеется в виду, храм построен по точному образу и подобию души и в исправленном ее виде. Если мы возьмем исправленную полностью душу Адама, да, творение в исправленном полностью виде, и представим ее в ее частях, там Гальгаль Тайнай, Махаб, Кцавот и так далее, и все это выразим в материале нашего мира, то мы получим точный образ третьего храма, который должен в материале быть, его можно воплотить. Если такое воплощение будет внутри людей, достигнуто внутренним исправлением, тогда можно воплотить и снаружи. Тогда действительно высший корень коснется своей ветви. А если этого не произойдет внутри людей, они не достигнут этого последнего окончательного состояния исправленного, то зачем строить какой-то домик? Они даже не будут знать, каким образом его сделать. Вы понимаете? Это просто вся цель творения, конечно, заключается в том, чтобы во всех мирах, с самого наивысшего духовного уровня до самого наинизшего, неживого уровня, все было человеком создано на всех уровнях самим собой, полностью уподоблено тому, как Творец это создал. Сверху вниз, так человек должен создать это снизу вверх. Так что должно такое действие произойти, но это должно произойти тоже сверху вниз, после того, как человек это делает в себе. А если мы это не будем делать, то этим мы уподобимся, мы опять сделаем шверу. Что сказано о Адаме Аришон, о Адаме? Почему он прегрешил, так называемый, то есть почему он прошел шверу? Потому что он съел несозревший плод. Что значит несозревший плод? Он был к этому не подготовлен, у него не было экрана для того, чтобы это сделать, для того, чтобы выбрать весь этот высший свет. И все грехи людей, то, что называется, все наши ошибки, от того, что мы делаем что-то преждевременное. Все, это источник всех наших ошибок у Адама. Потому что то, что люди делают, не, вот смотрите, то, что кибуцы, коммунизм, там вообще все, что

0: угодно. Человек не ждет, пока он духовно будет готов к действию механическому, и после этого это действие выполняет. Если бы так это происходило, наши действия все были бы благожелательны. Они бы на самом деле были бы овеществлением нашего внутреннего исправления. Если этого не будет, то весь этот храм, он будет самой большой трагедией. Это просто насмешка, если мы сейчас начнем строить какой-то там дворец съездов там на горе. Хорошо, что за это держатся арабы, они нам это не дадут сделать. Это невероятно. Это, ну что вы сделаете, музей? Будете туда продавать билеты, пускать людей, чтобы они посмотрели, что это такое. Что вы там будете делать? В той мере, в которой справлялся народ по выходу из Египта, Моше их обучал, что делать в действии. И потом, в той мере, в которой народ, если падал, эти действия аннулировались. После 40-летнего странствия они достигли уровня бины, смогли прийти в землю и начать ее обрабатывать. Потому что обрабатывать землю, работать с Малхут, можно только после получения свойств бины. И так далее. Все должно быть построено в четком подобии. И потом все действия, которые происходили, нехорошие, разрушения, войны, крушение, изгнание и так далее, они все происходили только потому, что человек в нашем мире, или люди, или там цари даже, первосвященники, производили действия, на которые ни они, ни народ не были готов. И то же самое сегодня, и у всех народов то же самое происходит. Поэтому ни в коем случае нам нельзя обгонять события. Вы мне можете сказать, а вот мы создаем группу, вот мы делаем из себя подобие. Мы делаем искусственное подобие, понимая. Мы только желаем быть на следующей ступеньке. Мы уже не начинаем вот так вот искусственно это делать. Что вот на самом деле мы в нем существуем. В этом храме или в чем-то. Мы искусственно желаем уподобиться для того, чтобы притянуть на себя высший свет исправления. Чтобы Творец нас на самом деле исправил и поднял. Это большая разница. Но угроза, она не угроза, она реально существует и постепенно-постепенно воплощается. Состояние еврейского народа здесь, в Израиле, с каждым днем становится хуже. Нам кажется, что это еще нет, на самом деле это да.
1: Вы писали, что государство нам дано свыше, а сейчас вы говорите...
0: То, что нам даны свыше все эти состояния, в том числе это государство и все прочее, конечно. Но это не значит, что все, что дается свыше, проявляется в нас добрым образом. Все, что дается свыше, мы-то воспринимаем в своих обратных келим, воспринимаем через Ахураим, и поэтому это воспринимается нами как страдание. Я говорю о угрозе уничтожения, как ее видится снизу, как она видится снизу нами, а не как смотрится свыше. Свыше все смотрится как исправление. Свыше все мы находимся вообще в полном исправленном состоянии. Человек, который проходит Махсом, он не видит вообще, разве тут происходит что-то, что арабы бьют евреев? Наоборот, они вызывают в них исправление. Они себя сами наказывают. А на еще больше высшей ступени вообще никто никого не бьет, никто никого ни с кем не воюет. Все вместо этого кажется, что обнимаются и целуются. Вот мы сейчас с вами почитаем эту статью «Скрытие и раскрытие Творца». Вы увидите, почитайте ее пока в перерыве. Что? До того, как Творец скрылся, казалось, что все подонки, что все злые, что все, кто воруют, они самые удачливые в этой жизни. Да? А затем, когда проходишь Махсом, раскрытие Творца, ощущаешь совсем другое. А улам афух раити, обратный мир вижу. Что вообще эти такие, а эти такие. Поэтому, когда мы говорим с обычным населением, мы, конечно, говорим о грузе уничтожения. А как еще сказать?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה. Поделимся впечатлениями от урока, что мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
3: Да, мы не просто так играем. Мы в итоге обретаем необходимые свойства, и этим мы возбуждаем свет, возвращающий к источнику. И основная игра — это противоположность тому, что есть у меня сейчас, я должен представлять себе эту высшую ступень. Рабаш пишет, просто создать условия для товарищей, поднимать им настроение. И это действительно единственное, что не достает товарищам.
2: Я продолжу то, что сказал Давид. Я часто слышал, что нужно привести себя к состоянию, когда стыжусь смотреть в глаза своих товарищей. И это повторялось в течение урока несколько раз. И также вследствие игры я должен чувствовать себя как эгоист в отношении к товарищам, и даже искусственно, когда нужно в конечном счете привлечь окружающий свет, который пробуждает у меня точку стыда, чтобы я увидел на самом деле, насколько исправлены мои товарищи, а я эгоист. Этот момент вытягивает меня за Максом, где я уже начинаю видеть всю реальность иначе.
3: Очень особый урок. Вначале Раф описывал, как «я» человека распространяется на всем обществе, а потом «я» исчезает в обществе, растворяется. Когда каббалист проходит Махсом, он находится в постижении, он может подниматься вверх и вниз по тем ступеням, которые постиг. И нет у него никаких ограничений, все зависит от того, с чем он должен работать. И свыше нет ограничений, или нет, это не то.
2: На самом деле было много об игре, о ее важности, как через игру мы можем продвигаться. Рав привел известный пример своей дочке, которая играла с куклой. Если дать ей маленького ребенка, она понимает, насколько это не ее уровень, она не хочет. И Раф сказал больше, что мать должна спуститься с своего уровня, чтобы играть с ребенком, и тогда она чувствует ребенка как подругу. И так, по всей видимости, будем чувствовать себя с Творцом. Было много указаний, как проходить Максом, что мы чувствуем за ним. Мы часто пользовались раньше этим словом «Максон».
4: Чая Максон.
3: Ну, да, это было раньше, когда был Максон. По поводу стыда, то, что Гершин говорил, вместе с тем Рав разъяснил, что я не стыжусь того, что я создан таким, я должен стыдиться того, что я не прошу у Творца исправления. И очень подробно говорил об этой просьбе, раскладывал на этапы, что я должен просить у него и стыдиться того, что я еще не попросил у него, чтобы он исправил меня. Там есть несколько этапов в этом. И много было и о группе, о выходе из себя. Раф очень со всех сторон рассматривал это, что значит выйти из своего «я». Это очень интересно. Не могу сейчас дать какую-то квинтэссенцию этого, но разные состояния такие были.
2: Ладно, как выйти из себя? Да, давайте прочитаем то, что написали товарищи. Но пока что я не буду возвращаться к этому, что сказали товарищи.
4: Рав сказал, что все грехи, все ошибки, которые человек совершает,
5: с его
4: появления до этого времени, из-за того, что мы пытаемся опередить время, это называется незрелым плодом, и на самом деле это единственная ошибка. Его Идошкин написал, что духовное продвижение происходит через выход из эгоизма и попыток уподобиться свойствам отдачи через товарищей, хотя это вначале происходит в виде игры или искусственно, а само усилие пробудить такое отношение считается подготовкой более высокой ступени и привлечением окружающего света, который выполняет исправление. Это все.
3: Перейдем к следующей части урока.

0: Шалом, шалом, шалом. Шалом, хаверим аувим вейкарим.
1: Здравствуйте, дорогие и любимые товарищи. Нас слышно? Здравствуйте, любимые, дорогие товарищи. Десятка 5-7 ведет эту последнюю часть урока. Мы хотим открыть из того, что мы сейчас слышали на уроке.
2: Да, мы слышали сейчас на особом уроке, который мы прошел, вопрос. Что за состояние, когда человек находится в какой-то ситуации, когда он не знает, он прошел Максум или не прошел? Раф, это не то, что раскрываются небеса, вдруг какие-то молнии, громы, силы, какие-то ангелы начинают появляться. Мы говорим только об нашем внутреннем ощущении, когда раскрывается нам гораздо более глубокое видение реальности, вне границ, которые мы видим, гораздо более глубже, сила, которая властвует в нем, общая мысль и желание.
1: Мы в 5-7. Очень воодушевлены этими уроками, это серия уроков, которых мы удостоились из Конгресса Ситрина. Это пробуждает нас атмосферу Конгресса, как будто бы мы сейчас находимся на Конгрессе, и слова Рава, сколько сил есть в них, насколько они ясны, насколько они проникновенны прямо в сердце. И эту атмосферу мы хотим сейчас взять. И также Конгресс Суккот, атака. Мы сейчас находимся в разгаре этого, мы хотим взять это сейчас и перенести на следующую нашу ступень, на региональный конгресс.
2: И как часть нашей подготовки, как 5-7 готовится к конгрессу, ну, прежде всего, мы искали, что мы можем сделать. И удостоились, мы просили, и удостоились сейчас провести эту часть урока. Провести часть урока — это значит готовиться всю неделю, говорить, обвиняться, заниматься этим, возможностью отменить себя и прийти к согласию. Есть у нас также товарищи в десятке, которые делают очень важные работы, и есть у нас ответственность за язык, за всю Латинскую Америку, и мы видим преданность, и мы пытаемся отдать то, что называется силу ему. Есть у нас кто-то, кто абсолютно предан, ответственный за контент всех трапез вообще, и на Конгрессе в частности. Это не заканчивающаяся работа, смотреть, впечатляться. Есть товарищи, которые едут поддерживать конгрессы за границей. И есть еще одно на прицеле. И я завершу внутреннюю молитвой, чтобы мы смогли прийти к успеху и выражению этого на конгрессе.
1: Да, сейчас из того объединения, которое мы создали на уроке, давайте посмотрим клип Рава.
2: Что нужно добавить к нашей подготовке к конгрессу с той точностью, которую мы получили на этом уроке? На чем сосредоточиться в нашей подготовке к конгрессу?
1: Я всего лишь хотел объяснить вам, что все должно быть интегральным. Должны быть мы, каждый из нас, и должна быть группа, десятка, там, где я реализую это, и там я должен все время присутствовать, чтобы я включался в десятку, и каждый раз, чтобы у меня было ощущение «я», и каждый раз мне надо было бы себя приклеивать к десятке, так мы все время начинаем с точки разбиения, это все время я, пока я из себя, из они, не делаю эйн, нет, и прилепляю себя к десятке, пока десятка тоже, она ощущает себя как одна единица, неразрывная, и хочет соединиться с другими десятками в более сложную, в более мощную десятку, потому что мощь в духовном — это именно из соединения противоречий, противоположностей, а затем в нашем кли мы хотим почувствовать все десятки вместе. И это цель Конгресса — почувствовать все десятки как одну. Чтобы мы из этой единой десятки тоже выстроили намерение потом обратиться ко всему человечеству. Ведь Творец находится в основном там.
2: Перейдем к активному семинару и вопрос. На чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу?
1: На чем мы должны сосредоточиться? Ответ всегда на объединении между нами, и на этот раз тоже. Объединение в десятке в начале, а потом увидеть, как мы, как десятка, может быть примером для других десяток, соединиться с другими десятками, как одна десятка.
2: Если мы возьмем урок, который мы сейчас прошли, мне кажется, играть на подготовку к конгрессу, то есть взять что-то определенное и чтобы увидеть то, что не ощущается в начале, и тогда свет действует, и ты тогда обретаешь этот конгресс.
1: И да, играть в следующую ступень раскрытия и наше соответствие. И наверняка это основываясь на уроке, который мы сейчас прошли, стараться видеть товарищи в отдаче, всю реальность в отдаче, всех товарищей в отдаче. И исходя из этого, все остальное придет, пробудится точка стыда, что я не такой, как они. Возникнет просьба к Творцу, чтобы исправил меня и так далее. Мы должны напоминать себе это.
2: Как вопрос ложится, на чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу? Нужно подготовиться к той ступени, которую описал Рав, как мы должны представлять себе, что это является за объединением на нашем региональном конгрессе, как мы строим эту ступень в нашем отношении к этому кли. Как через наше объединение на этой ступени мы, по сути дела, строим все общее кли, которое называется Бней Барух, и через него Творец может проявиться в мире.
1: Я согласен, что вся наша работа — это понять, что такое регион, и у нас это вообще группа Петах-Тиквы, понять, насколько это важно, что мы можем делать с этим, какие перед нами стоят задачи. Чем больше мы войдем, углубимся в это, в подготовке, так мы сможем лучше понять это на конгрессе.
2: Есть здесь вещи, которые на самом деле можно взять с урока Ситрина также, со всем выходом из себя, который описывает Рав, когда я буквально

0: ערב טוב, בני ברוך.
1: Добрый вечер, בני ברוך.
0: אנחנו ביחד בשמחת החג.
1: Мы вместе с радостью праздник благословляем. День Шпизин, Моше. Ждем его, просим его, чтобы он пришел и вытащил нас наверх. Мы здесь внизу ждем, очень надеемся, что он вытащит нас наверх. Мы хотим начать с благодарности. Как сказано, благословленный прилепляется к благословенному. И как мы, когда мы шли сюда, мы хотим отбросить в сторону все клипот, которые нам мешают прилепиться к центру нашей мировой группы и соединиться вместе с благодарностью. Мы хотим начать с первого отрывка, первоисточников. Суккот — есть состояние радости. Это свойство гуру, гвурот, приносящих радость, что означает возвращение из любви, когда злодеяния становятся для него как заслуги. Прочитаем еще раз. Суккот — это состояние радости, это свойство гвурот, приносящих радость, что означает возвращение из любви, когда злодеяния становятся для него как заслуги. Пальсулам Шамати, 97, об отхода гумна и винодельни. И сейчас, когда мы концентрируемся и благодарим, мы читаем первоисточники, свет, возвращающий к источнику, начинает воздействовать на нас, мы начинаем чувствовать искры радости. Давайте не забывать про то, что, как пишут каббалисты, мы должны создавать это нашими усилиями снизу, преодолевая и молясь, и обращаясь вместе с товарищами. Давайте сделаем это вместе, и мы увидим, как многому мы можем радоваться и благодарить за него. Давайте послушаем первого нашего представителя, что он может нам сказать, когда мы все находимся под общим схахом. Давайте послушаем из одного общего сердца, что хочет сказать нам Рав. Действительно, здесь это очень особенный праздник. Нет более радостного праздника. Говорят, что есть радость Торы или Пурим, но это не так. Потому что праздник Суккот — это начало построения кли, начало построения божественного, божественного чистого, не выше материального чувства, выше этого мира, и поэтому это так настолько особенно и важно. Нет ничего большего, чем начало построения суки. Это начало души. Это символизирует нам душу, когда все находятся внутри, и окружающий свет светит нам, ляхаем. Друзья, у нас есть очень особенный праздник. Ситрин 2003 года, на котором мы просто собираем все наши особые моменты на пути. Благодарим за то, что Творец собрал нас и привел Неварух к ученикам Рава Лайтмана. Рабаши Балай-Слама, и у нас есть, на нас удостоилась честь видеть за этими телами их души. И сейчас давайте вместе, в объединении между нами, мы выясним в семинаре, чему мы радуемся, чему мы рады в этом празднике Суккот.
2: Лихаем.
1: Екатеринбург, фокус-группа.
3: Да. Добрый вечер, дорогие друзья. У нас сегодня замечательный праздник. И мы сегодня собрались вместе. И у нас, конечно же, всегда есть что добавить, потому что Суккот — это праздник, и это огромная радость для десятки, потому что мы строим Сукку нашими усилиями, мы строим ее нашими горячими сердцами, когда у нас появляется возможность отдавать товарищам, радовать их, давать им впечатление. Передам Валерику.
4: Вот, последнее время уроки, спасибо организаторам, заканчивались, переходили, первая часть переходила в ТЭС, Талмуд Эсер Сферот. Вот то, что сейчас Рав нам что сказал, как вот все это происходит, построение вот этой суки, схах, мне кажется, вот те товарищи, которые прекрасно понимают, с абсолютной точностью это отражается, вот как все это работает, как Бальсулам объяснил. Все эти игулим, все эти каф, все это работает вот именно сейчас, зарождение души. Я передаю Саша.
5: Мы хотим его радость, его почувствовать, чтобы это было выше. Не та обычная радость, которую я называл радость, а как бы то, что та радость, которая ближе была бы к совершенству, чтобы свыше была радость, у высшего была радость. Я передаю тут Толя.
4: Да, спасибо, Саня. В первую очередь, радость от того, что радуются товарищи в праздник. Это супер. И, конечно же, радость от встречи с товарищами. И, конечно, радость от самого праздника. Передам, Валера.
6: Да, радость от самого праздника, от такого настроения праздничного, от того, что вместе собрались, и от того, что мы строим вот эту суку общую, которая общемировая такая, что мы под этим экраном находимся и радуемся, как было уже сказано, этим уроком, который нам Рав дает из 2003 года. Лёша?
7: Надеюсь, меня слышно. И, конечно, я рад, что есть у меня товарищи. Какой праздник может быть без товарищей? Когда есть товарищи, мы строим общее кли, в котором может раскрыться Творец. И мне кажется, именно соединение наших сердец строит как раз вот этот экран, который не дает свету войти в наше эго, в наш эгоизм, а войти именно в нужное, в правильное кли, как символизирует этот праздник, да, строимый экран, суку, кли между нами. И я думаю, что это любовь товарищей. Свет, высший свет, который раскроется, он обязательно проявится как любовь к товарищам. И поэтому я очень радуюсь. Передам, дополняйте.
3: Да, и поэтому я очень радуюсь, потому что Творец между нами. Как можно не радоваться? Это же естественная радость, просто, это его основа, то есть любовь и радость — это же все признаки Творца. И только в десятке мы можем это. То есть вне десятки, я не думаю, что это как-то возможно. Передам Валерику.
4: У нашей группы Екатеринбурга и у мужской части, также так и женской. Я надеюсь, они нас слышат, они всегда с нами где-то. А у нас, помимо всего, предстоит региональный конгресс. И мы с таким...
2: Хаверим шели!
0: Друзья мои,

0: איזה חברים, אה?
1: מושיטים ידיים.
0: לא נותנים לי ליפול.
1: תן להם את הכל.
2: כי תברישה, אני דיוט נאופסטי, הם אתם סו. שירת, שירת моим товарищам, я думаю, что если мы посмотрим вокруг, каждый может найти хотя бы одного товарища, который когда бы то ни было, протянул ему руку и не дал ему упасть. Подумайте о таком товарище, который не дал вам упасть, поднял вас, что есть такие силы, что только если мы попросим, будем готовы, как Моше даст нам руку и вытащит нас, как магнит.

0: пища из Турции очень особенная. Они хотят протянуть нам руки и дать все, и дать пример всему мировому клею вообще, насколько они развиваются, растут, преданы так, у них есть такая вера и преданность пути. Кто такой Мемет? Что ты скажешь о нем? Я не очень с ним знаком близко, но если я закрываю глаза и хочу почувствовать турецкое кли и проникнуться этим духом турецкой группы, величием, широтой сердца, вот этим упрямством, упорством в достижении цели, я, наверное, смогу хоть немножко почувствовать имя Мемета. Давайте попробуем сейчас включиться и почувствовать это турецкое кли, с которым он говорит. Пожалуйста.
1: Selamlar sevgili dostlar. Öncelikle dostlarıma çok teşekkür ederim söyledikleri için. Hepinize afiyet olsun sevgili dostlar. Ya gerçekten de çok
0: özel. Dragi друзья, добрый вечер. Прежде всего, приятного аппетита, величайших поколений. Нет лучшего ощущения, чем быть вместе с товарищами. Это очень особенное ощущение. Спасибо большое Творцу, который собрал нас на этом празднике, на этой трапезе. Праздничный, прекрасный, радостный праздник мы видим с каждым днем. Все больше и больше, насколько Творец дает нам возможности соединиться с товарищами. Чем больше мы берем на себя ответственность, тем больше у нас есть объединение, тем больше мы строим суку, тем больше мы раскрываем Творца между нами, а мы здесь, потому что Творец удостоил нас этого, потому что, наверное, мы делаем что-то правильное, и у нас есть первоисточники, у нас есть учителя, у нас есть товарищи, есть у нас все, что нам необходимо, и главное, единственное, что необходимо от нас, и я слышал это на утреннем уроке сегодня, выйти из себя, из своего «я» и отдать себя товарищам, и все. Давайте вложим все наши усилия именно в это, нашей подготовке перед региональным конгрессом, который приближается к нам. Он уже очень близко. Давайте укрепим всех товарищей в нашем регионе. Давайте все, что мы можем, сделаем, что касается объединения и то, что дает нам Творец, все возможности, которые открывает нам. Давайте построим эту суку вместе, доставим наслаждение Творцу. Все зависит только от объединения между нами, дорогие друзья, и мы можем достичь этого вместе. Эхаем только вместе, любимые, дорогие друзья. Перед тем, как Авином начнет говорить, 2 недели назад у меня была такая возможность провести урок в кампусе про то, что такое трапеза. Было много всяких отрывков и клипов Рава. Я хочу сказать, что трапеза, она символизирует внутренний свет, после того, как мы построили клей, создали сидение в десятке правильное, у нас есть возможность радоваться вместе от нашего объединения и слияния с Творцом, и еще более того, о том, что мы находимся на трапезе в Суккот под общим покровом Суки. Давайте, я хотел напомнить вам, что нужно благодарить для того, чтобы продолжать нашу трапезу. Действительно, вот эта радость в эти праздники, это многое дает нам наше объединение, и то, что мы соединяемся, и то, что куда мы направляем себя в нашей жизни в этом году, и что дает нам важность. И я думаю, что из того, что очень особенно в эти праздники, именно в этом году, это каждое, это выяснение каждого товарища, что с моей жизнью, что с моей духовным,

И это меркнет по сравнению с тем, что мы делаем сейчас сегодня в качестве всего и всей организации, в каждом регионе, во всем мировом кли. И, может быть, есть еще многие вещи, мы не знаем, и нам должно это раскрыться. Но то, что мы уверены, что чем больше мы будем вкладывать усилия в общее усилие, то следующая ступень откроется для нас. И поэтому наши великие товарищи приготовили для нас в четверг, в ближайший четверг, день единства, нам будут рассказывать о том, что уже запланировано, и то, что должно случиться, и вложить все наше устремление, силы и желание, чтобы все строилось только из объединения. Только так нам откроется новая ступень. Давайте сейчас посмотрим клип. Клип о ближайшем четверге. Дорогие друзья, мы сейчас хотим выяснить, знают ли товарищи, что происходит, что такое терминал мысли, что такое центр посещений. Мы хотим выяснить, действительно, знают ли товарищи, о чем идет речь. В чем разница между терминалом мысли и центром посещения? Я не знаю, что там есть. Почему не знаю? Это материальные какие-то понятия. Я знаю, что есть внутри. Это что, то же самое или нет? Что, в чем разница между терминалом мысли и Алоном Розенфельдом? Терминал мысли — это центр посещения, не знаю, что вы имеете в виду, это разница между названием или сутью вещей? Суть вещей я не знаю. Ну, что такое центр посещения? То же самое, что терминал мысли. Я не знаю, может, ты спрашиваешь меня, в чем разница между Малхат и Биной? Я не знаю. Терминал мысли — это что-то будущее, это портал, чтобы войти в это виртуальное пространство, которое мы строим. Это духовное пространство, терминал мысли — это возможность понять, что происходит внутри тебя. Терминал мысли — это просто вот такой целый путь. Мы там начинаем с того, что пьем кофе. Ну, наверное, ты знаешь, о чем ты говоришь. Тот, кто интересуется, кто хочет посетить и хочет знать, о чем идет речь, мы приглашаем его войти. Ты входишь в действительность. Я думал, что это происходит в терминале мысли. Центр посещения, что это такое? Это то же самое, да? Ты думаешь так? Ну ладно. Я получила такое ощущение, что есть нам о чем говорить, что мы не в точности знаем, о чем идет речь. Для этого именно для этого делают нам День единства. Мы хотим быть все вместе, мы хотим спрашивать, понимать, объяснять, выяснять, и все вместе, все внутри. Что там будет? Я не знаю, я вчера сформулировал это объявление для того, чтобы пригласить товарищей. Это будет день, когда мы будем сидеть вместе и войдем в такое путешествие, когда нам будет все рассказывать, мы будем думать вместе, как нам прийти к следующей ступени. Ну, чтобы вам все это помогло. Оставьте меня, вы спрашивайте сами, мне уже достало это. Спасибо. Еще вообще, о чем тут речь идет? Почему у меня машина не заводится? Все внутри. В то время, когда наш ансамбль готовится к выступлению, мы хотим только лишь сказать большой последний лехаим, просто за ту благодарность, которая у нас есть, такая прекрасная группа, когда мы каждый день можем соединяться вместе на празднике и приглашать этого шпиза, который есть тот день. Просто порция света, которая приходит и раскрывается. И мы хотим все время только укреплять и делать все, чтобы наше это благодаря сердце увеличивалось. Наш ансамбль, пожалуйста.

0: Teşekkür ederim.
1: מתרגמים יקרים, ציטוט מספר 8. תקשיבו חבר'ה, תראו איזה ציטוט יפה מהזוהר יש לנו פה. לא רק להקשיב לציטוט, אלא לעשות את זה תוך כדי שאנחנו שומעים אותו. צריכים להתפלל ולהזמין סוכת שלום זו, שתיפרס עלינו.
2: Отрывок из первоисточника. Мы должны молиться и просить у шатра мира, чтобы он раскинулся над нами, пребывал с нами и укрыл нас, подобно тому, как мать укрывает своих птенцов. Еще раз. Из Зора. Необходимо молиться и просить у шатра мира, чтобы он раскинулся над нами, пребывал с нами и укрыл нас, подобно тому, как мать укрывает своих птенцов. Дорогие друзья, следующая наша встреча, подготовка к уроку 2.40, завтра в учебном зале. Всего доброго, друзья.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12.
1: Продолжим серию Ситрина, продолжаем четвёртый урок 12 октября 2003 года, пожалуйста.
2: Он может включать все миры и мир бесконечности, всё что угодно. Всё равно ощущение моё называется мой мир. Так вот как сделать так, чтобы эти ощущения мои были всеобъемлющие, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует в своих пяти естественных органов чувств, он их не изобрел, он их не приобрел, он не управляет ими, а они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное. До нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже оно естественное. От нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира, это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют. А что, для чего же тогда вообще это надо, если мы существуем с вами в каком-то определенном периоде в высшем мире, в его ощущении? Какой-то период времени существуем в нашем мире, в нашем ощущении. Ну какая разница еще ощутить одновременно оба мира, один через другой? Для чего тут надо особенные усилия прикладывать? Два состояния пограничных, то есть крайних, этот мир или духовный мир, мы ощущаем не по собственному выбору. Нам дается или то состояние, или это состояние. Душа находится вне тела, в полном слиянии с Творцом, как точка в нем. Вдруг она пропадает, это ощущение точки в Творце, и она оказывается в ощущениях, как обычный человек в этом мире, совершенно даже не зная, не представляя, где что. Вот так вот бум, и все. Конечно, не бум, постепенно человек рождается, в нем нет никаких воспоминаний, нет ничего, чтобы как-то говорило ему о ином существовании. Что дает нам одновременное постижение обоих миров? Душа создана как точка. То есть я, наше ощущение вообще, это точка, которая ощущает или Творца, или его противоположность, полное скрытие. Достичь состояния, когда мы будем полностью равны Творцу, то есть полностью ощущать все мироздание, выйти на существование вечности, совершенства в своих ощущениях, можно только, если мы приложим свои усилия для того, чтобы из этой точки сделать кли, причем создать его в полной свободе воли, то есть в определенных обстоятельствах. вот эти определенные обстоятельства, вместе все подобраны определенным образом, и мы внутри них, они и называются этот мир. То есть специально создана такая атмосфера, окружение, среда вокруг точки, которая ощущает то, что ощущаем мы и называем этот мир, наш мир, потому что с такого состояния самым оптимальным, единственно и возможным способом можно из точки создать парцуф, то есть кли, равный Творцу. И наука Каббала говорит о том, каким образом это создается, кли. Что мы при этом делаем? Должны выполнять. В общем-то, мы должны настроиться на восприятие высшего мира, еще не находясь в нем. Мы это делаем всевозможными различными способами. С помощью учебы, работы в группе, всевозможных действий в нашем мире. Если мы прикладываем намерение на то, чтобы приблизиться к этому ощущению духовного состояния, мы вызываем на себя оттуда уже это состояние, как бы притягиваемся к нему своим желанием. Такое действие называется вызыванием окружающего света, ормакив, который нас очищает, подтягивает к высшему состоянию. Это неосознанные действия. То есть человек действует, потому что ему сказали. Он верит в то, что говорят каббалисты, и выполняет то, что ему советуют. То есть надо учиться, я буду учиться. Хотя мне и не хочется, хотя я не понимаю, я не вижу никакой связи. Я во время учебы начинаю думать о науке, представлять себе ее как какую-то отдельную от меня науку, не то, что я должен внутри себя переживать, что-то производить внутри себя, какие-то действия. Нет, наука, совсем человек может относиться к ней как к чему-то постороннему. И кроме этого, другие действия в группе, действия с товарищами, ему говорят, он не желает этого совершенно, но надо, он пытается что-то механически делать, как-то вместе с ними совершать какие-то действия, хотя понятно нам каждому, что каждый индивидуалист, и если он собирается вместе с остальными, так, ну, делают приятную обстановку, чтобы всем было интересно, ну, в жизни не так уж много приятного и интересного. Тогда мы собираемся, делаем приятное, ну так собираемся ли мы ради того, что нам приятно, или собираемся для того, чтобы это было действие, поднимающее, возвышающее нас. В общем, есть очень много здесь проблем, каким образом относиться вообще ко всему, как точно настроить себя на притяжение высшего на себя. То есть окружающего света. В итоге все эти действия вызывают окружающий свет на нас. А есть еще работа другая. Когда человек начинает изнутри себя сам как бы поднимать, возвышать себя на более высшую ступень. Не притягивать сверху высший свет, а сам притягиваться к высшей ступени. эта работа называется подобием, попытками подобия высшей ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем брать эти примеры? Из того, что нам пишут каббалисты. Они нам говорят о том, что духовное – это полный выход из своего «я». Как человек, умирая, выходит из своего тела, а тело остается, что с ним потом происходит, все мы прекрасно знаем. Оно уже не относится к душе совершенно, ничего в нем нет, превращается в земной прах, а душа существует. Так и мы должны выйти полностью из своего «я», перенести себя во всех остальных и только в них существовать, в их желаниях, стремлениях, мыслях, совершенно не думая о себе. Так Баля Сулам пишет в статье к окончанию книги Зоар, что как Творец не думает о себе, существует он или не существует, даже такой вопрос не ставится. То есть меня нет, я своего, что значит существую или не существую. Так и человек, если он хочет пройти махсом, он должен сделать на себе такое действие, что я не существую, я вне, извне, выхожу из себя. Каббалисты не очень говорят и не очень пишут об этом методе сближения с высшей ступенью, уподобления высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии. Начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на эти темы не рекомендуется, потому что это будет просто оторванная о действительности действия, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть, явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя, он включился в эту силу. Вместе с ней. Слился, садаптировался с ней, потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире. Злодеи и праведники, способные и глупые, дикие и цивилизованные, неважно кто и как – все они просто выполняют одну мысль. ни в ком не возникает вообще никакого своего личного желания, никакого своего личного движения. А все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире, как поле. И все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом. Вернее, это еще не Творец. Это проявление его управления относительно всех находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит, на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют. Потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом. Он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему, вдруг что-то делает там. Он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать в состоянии, в которых находятся люди. И поэтому ни в коем случае он настолько одобряет и понимает их, что даже если его приблизится сейчас кто-то к нему, его, допустим, будет угрожать его жизни, он не сможет ничего ему противопоставить. Настолько человек теряет свое «я» и ощущает, что все вокруг делается абсолютно верно и правильно. Я беру такие крайние примеры, они еще не совсем понятны нам, но чтобы они нам дали немножечко понимания, что такое вообще выйти чуть-чуть выше Махсома. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека. Есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем, и снова всех по возможности тянуть вверх. Это свойство каждой высшей ступени, естественное. Поэтому тут уже любой каббалист действует так. Для чего нам это надо? Если мы будем пытаться в группе, в учебе, по возможности воспроизводить в себе такие состояния, Но не улетать куда-то с ними, что мы уже в духовном. Четко понимать, что мы не находимся там, но мы бы хотели в них находиться. Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками. И все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался, каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них, это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени, в соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть, кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее. Для того, чтобы нам немножко представить себе вот эти состояния, я уже вчера говорил, давайте тогда прочтем, вот это вы, наверное, уже читали, но давайте вместе прочтем. Махсом, добро пожаловать. У кого есть? Вопрос задан был мной одним из наших учеников в Йом-Кипур, и я после этого написал эту страничку. То есть, что за состояние, когда человек находится в пограничном слое? Прошел я Махсом, не перешел Махсом, стоял вопрос такой. Какие состояния возникают, чтобы я мог контролировать себя, знать, я уже там или тут? Если мы не говорим о том, что открываются небеса, проявляются какие-то там силы, молнии, не знаю, что-то там, ангелы вдруг там и так далее, а мы говорим только о нашем внутреннем ощущении, раскрывается нам дополнительное, более глубокое видение мироздания за его границами, которые мы видим вглубь. Силы, которые им управляют, общая сила, общая мысль, замысел, воля. То как это ощущается нами? Вначале необходимо предупредить, что, конечно же, это в человеке возникают его внутренние субъективные ощущения. А снаружи ничего не меняется. Мир остается таким же и не подозревает о том, что кто-то из населяющих его выходит на ступень прямой связи с Творцом. Так пишет Рамбам. «Улам кеминаго ноэг». То есть мир продолжает существовать так же, как и сейчас. Причем он это пишет о гмар-тикун. О самой последней точке исправления, когда не только один человек, а вообще все люди достигают самой последней своей наивысшей точки существования. Вечной, совершенной. Все равно наш мир продолжает свое существование. Он нам кажется, наш мир, таким ущербным, таким ничтожным, таким грязным, вообще невероятно маленьким, душащим нас, а на самом деле мы увидим, что это совсем не так. Ощущения наши будут меняться. Так вот, ничего не меняется вокруг человека, меняется его мировоззрение, его ощущение. Сам переход Махсома состоит из нескольких этапов. Причем переход он колеблющийся. Человек то оказывается выше своего эгоизма, то ниже. И так несколько раз попеременно. У меня здесь был вопрос. Я когда-то говорил, что Махсом проходит и уже обратно пути нет. Правильно, тот, кто уже получает какую-то ступеньку, достигает ее, у него она уже существует. Он может возвращаться меньше, больше, но эти колебания, они для того, чтобы он отработал весь свой эгоизм. Весь свой эгоизм провел через Махсом. То есть нет десятки прохождений Махсома, но само состояние, оно такое колеблющееся там и тут, там и тут. А затем происходит прорыв окончательный и полный. Это подобно колебаниям, которые описываются там в Египте, которые происходили с Паро, с фараоном, эти 10 казней и так далее, до перехода, как называется Ямсуф? Красного моря. Да, на иврите это конечное море. Не красное, а конечное. Ямсуф, Соф. Эйнсоф – это бесконечность, а Соф – это конечность, конец. Так вот, море то называется Ямсуф, конечное море. Его переходишь, на этом выходишь в духовный мир. Красное море. Человеку показывают, каким образом мир меняется, а затем он должен делать свои такие упражнения силой воли, внутренним напряжением, входить, пытаться выйти из себя, из своего «я» и подключаться к этому ощущению, общей мысли Творца. В начале перехода Махсома состояние человека можно уподобить находящемуся в воде. Он то находится над поверхностью воды, то есть окунается в желания, мысли, извиняюсь, под поверхностью воды, окунается в желания, мысли только нашего мира, то есть о себе, для себя, и о других с мыслью, как использовать их ради себя. Ну, то есть то, что мы думаем, нам надо бы поработать на группу, надо бы связаться с товарищами, надо бы то-то, надо поучить, надо то-то. То есть для чего надо? Для того, чтобы мне продвинуться вперед. Это состояние называется под Махсомом. В нем находимся и мы. Да? И второе состояние, когда он находится над поверхностью воды, как бы. И тогда понимает, что все эгоисты, как дети, потому что такими созданы Творцом, они не виноваты, они осознанно поступают именно так, как поступают. А Творец поэтому абсолютно снисходителен к ним, ведь он-то и создал их такими. А проходящий Махсом, когда поднимается над Махсомом, как над поверхностью воды, начинает ощущать в себе, что он желает всем добра, помощи, ощущает в себе потребность относиться ко всем, как к ним относится Творец, потому что возвышение над Махсомом – это значит слияние, уподобление мыслям Творца. И тогда он начинает просить Творца, чтобы Творец показал ему, как он относится к человечеству, к людям, чтобы все больше и больше уподобиться ему, все выше и выше подняться, не ради того, чтобы выше и выше подняться, а для того, чтобы оправдать мысли Творца, замыслы, отношения Творца относительно всего человечества. Он начинает ощущать в себе необходимость оправдать. Он боится, что не понимает, не осознает еще, не может понять полностью, как Творец относится ко всем. И где-то, может быть, не согласиться с ним. Такое состояние, когда человек после Махсома уже желает большего раскрытия Творца, не для того, чтобы ему было приятно видеть, как все в мире движется по одной системе, а для того, чтобы оправдать Творца, потому что ему и не за себя, что я не могу оправдать, какой я, а он желает оправдать, потому что этим он доставляет приятное Творцу. В таком состоянии, когда человек уже находится после Махсома, там есть несколько тоже промежуточных состояний, полуэгоистические во время Махсома. Вы знаете, что после того, как перешли Красное море, Конечное море, еще были три дня в Синае, это от слова «сина» – ненависть, и подошли к горе Синайской, это гора Синай, представляете, что такое гора ненависти. И гора – это от слова «гар», от слова «ерурим». «Ерурим» – это сомнения, которые возникают у человека. Он находится под всеми этими сомнениями и не представляет, как он может вообще адаптироваться к этому, к тому, что он видит. Откуда может быть у него такое состояние, такие силы, такое желание, такое давление изнутри слиться с Творцом? Только одна из его точек в итоге поднимается на эту гору, над всеми этими сомнениями, над всеми этими его эгоистическими еще желаниями, и там только контактирует с Творцом, над ними. Так вот, человек начинает постепенно просить Творца, чтобы показал ему, как сам Творец относится к людям, а отношение Творца к людям и есть заповеди Творца, поэтому, выполняя их, мы уподобляемся ему. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это правильное отношение своего эгоизма относительно общего творения. Значит, я прошу Творца, как мы уже говорили, этот пример, как будто я стою рядом с ним, я абсолютно самостоятельная точка, уже вышедшая из себя, поэтому самостоятельная. Иначе до Махсома я был не самостоятельный, я был погружен под эгоизм, был в его власти. Сейчас, пройдя Махсом, я нахожусь как самостоятельная точка от эгоистического влияния на меня. И поэтому я начинаю просить Творца, покажи мне, как ты относишься к ним. К ним – это значит ко всему человечеству, которое представляет собой абсолютно однородную массу, одно кли, состоящее из 620 желаний. Как Творец относится к каждому из их желаний. Я начинаю также пытаться относиться, как и он. Это значит, я выполняю 620 заповедей. Правильное отношение мое к их 620 желаниям, когда я беру каждое желание как свое, и желаю его наполнения, альтруистически к нему отношусь, оно и является выполнением заповеди. Таким образом, я выполняю постепенно 613 заповедей. То есть я в себя вбираю каждое из желаний, и я его наполняю для того, чтобы наполнить их. Таким образом, через себя я наполняю все души. Это мне дает возможность соединиться, слиться с ними и образовать свое, своим трудом заработанное, огромное это кли, состоящее из всех душ, называемое Адам, человек. В мире присоединение к себе этих желаний и наполнение через меня, я становлюсь подобным Творцу сливаюсь с Творцом. Ну а до этого, до того, как я это все уже сделал, это будет уже Гмар Тикун мой, возникает чувство стыда. Стыд – это когда ты не можешь смотреть в глаза другим. Ощущаешь, что ты эгоист, и все твои мысли о себе, а не о них. Вот в пограничном слое перехода Махсома человек начинает это ощущать. Ему стыдно смотреть на других. Не зависит от того, кто другие совершенно. Они могут быть злодеи самые последние, это не важно. Они же автоматически выполняют желания Творца. Человек уже не определяет их как злодеями, хорошими, плохими. Он их определяет всех как маленькими детьми, которые просто выполняют то, что природа в них диктует. А сам-то он, поскольку начал ощущать свое «я», независимую эту точку, вот сейчас он начинает ощущать свое отношение к другим как потребительское, как желание использовать всех и каждого. И вот тут ему становится стыдно. Вот здесь он начинает контролировать себя. Тут появляется возможность наконец-таки себя контролировать. То есть избегать этого чувства стыда. Чуть-чуть чувствуешь стыд, значит, понимаешь, что над чем надо работать, куда приподняться и так далее. То есть ощущение стыда, оно желательное, оно является как бы той отправной точкой, откуда я могу дальше еще приподняться, еще уйти вперед в область Творца. Но чувство, оно абсолютно четкое, то есть глядя на любого, начинаешь стыдиться просто, почему ты эгоистически желаешь относиться к нему. Почему ты не заботишься о нем, полностью не думаешь только о нем. Это абсолютно, по необходимости, в соответствии с этой ступенью, перехода Махсома возникает в человеке, и это не зависит от его каких-то внутренних давлений, фантазий. Само воздействие света, проявление Творца на нас при переходе Махсома вызывает в нас это чувство. То есть появление дающего, проявление его, ощущение его свойства вызывает естественное такое ощущение своей противоположности в человеке, называемое стыд. И совершенно не важно, что все остальные эгоисты или нет, а ты знаешь, что перед Творцом ты обязан, ты создан думать только о них, а ты другой, не такой, как они. То есть никакой нет возможности сказать «я как все», «все такие». Потому что все не такие. Все находятся под автоматическим управлением Творца, ниже Махсома. В них нету самостоятельной точки. А в тебе, в той мере, в которой она сейчас растет, появляется это чувство. Стыда и потребности уподобиться Творцу. Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом, она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как и она к нему. Так ощущает себя человек, когда он переходит Махсом, ощущает себя так относительно всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищи, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими и создал Творец. Как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее. А вот ты ощущаешь себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот эта хотя бы фраза: стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя, она должна уже сегодня быть нашей ключевой фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство. Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда. Что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя. Для собственного благополучия. Для собственного возвышения. Я готов на него наступить, для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать.

0: Шалом лекол ха-хаверим.
1: Здравствуйте, все любимые наши друзья и наши дорогие подруги, и все, кто к нам присоединился на урок, на нашу трансляцию. Мы находимся в празднике, я бы сказал, головокружительный праздник буквально. Мероприятие с утра до вечера. Мы сейчас говорили с Михаэлем, насколько нам повезло, что у нас есть так много разных мероприятий, благословенных, и это не позволяет нам

0: не оставляет нам времени думать о других вещах, которые не связаны с нашей великой целью. И два дня назад ко мне подошел товарищ и сказал, он показал мне такую маленькую табличку, которую он написал, и там было написано «Конгресс Ситрин 2026 года». Чем-то интересно, потому что мы на утренних уроках, ну, те, кто смотрит наши утренние уроки, мы смотрим конгресс, который был в 2003 году. И он происходил в месте, которое называлось «Деревня Ситрин». Так место называется. Этот конгресс был 23 года назад. И мы, даже не знаю, как сказать, мы как бы заново проживаем этот конгресс, но в этом времени мы не возвращаемся назад, мы не смотрим на это как на ностальгию и говорим, как здорово там было шикарно. Конечно, это не важно. Мы смотрим сегодняшними глазами на ту реальность, как будто бы она живая. То есть то, что происходило какое-то время назад, становится живым благодаря нашему отношению. И этот конгресс, он и происходил в праздник Суккот, и сейчас мы тоже находимся в празднике Суккот, поэтому все вместе оно так соединилось, стало одним, пока мы, очевидно, уже поднимемся над временем, местом, и все в итоге станет одной общей реальностью. Поэтому мы очень рады быть здесь. Мы вообще в разгаре того, что мы называем Суккот, это неделя, и сегодня уже четвертый день праздника. Каждый день, вы знаете, мы приглашаем ушпизин, гостей. Мы говорили в воскресенье, те, кто были, это гости. Будем говорить об этом сегодня, и мы снова продолжаем использовать эту возможность, которая у нас есть, притягивать свет, возвращающий к источнику. И через два дня у нас состоится особый день единства здесь, в Израиле. Мы ожидаем сотни товарищей и подруг. Мы надеемся, все, кто нас слышит, все, кто находится в Израиле, неважно, может быть, он находится в одном из городов Израиля, но если он физически в Петах-Тикве, стоит, чтобы он записался как можно скорее и пришел на это особое мероприятие, в которое мы вкладываем огромные усилия. И готовим очень интересный контент, поэтому стоит прийти, и все наши товарищи в мире могут участвовать и смотреть, будет перевод. Стоит вам, даже если физически это будет происходить здесь, но виртуальное участие тоже очень важно, я думаю, что вы увидите очень много всего интересного, поэтому сегодня мы приглашаем вас на этот урок. Готовьте вопросы на любую тему. Это может быть и по поводу праздника Суккот, это может быть на другие темы. Любая тема, которую вы чувствуете, что вы хотели бы выяснить. Мы здесь, мы постараемся это выяснить вместе с вами. Ну, что скажешь?
1: Да, я думаю, что мы начнем читать. У нас много материала.
0: Сейчас мы начнем читать. У нас есть документ особых отрывков. И в каждом отрывке Баля Сулам и Рабаш поместили очень много духовной силы. И так мы начнем.
1: Да, Рабаш пишет нам третий отрывок. Понятие схаха, покрытие, называемый тенью, делается именно из отходов гумна и винодельни. И об этом мы произносим молитву в суке и укрыться от потоков и дождя. То есть вера спасает человека от всех вредителей. Так как вредители означают чуждые мысли и чуждые мнения, а вера строится именно на отходах. И только так он укрывается от потоков и дождя. А иначе человек несется с потоком мира. Да, очень интересно то, что он пишет. Мы говорили с вами, что экран, схах — это символ экрана, покрытие — символ экрана. И это именно и делает вещей, которые не важны, то есть из отходов, отбросов. То есть наше эго пренебрегает этим, не хочет прильнуть к этому, не стремится к этому. Поэтому он тут пишет, что понятие «вредитель» означает чуждые мысли, чуждые мнения. И они как бы не прилепляются к экрану, и в конечном счете наше эго, оно умное, но стремится к тем вещам, которые оно понимает, которые дают ему наслаждение, поэтому такие понятия, как объединение, поручительство, самоотдача, все это не привлекает нас, и поэтому вредители к нему не прилепляются. И человек должен идти выше знания, выше своего разума, и так спастись от всяких клепот, всяких чуждых мыслей. Если духовное привлекало бы нас, если мы бы стремились к нему, к свойству Творца, там были бы вещи, которые потрясают нас, и мы бы очень хотели этого, то просто мы никогда не смогли бы выйти из нашего эго. А так, как бы это легко, как бы. Трудность в чем-то ином, но, по крайней мере, не в этом. Не в том, что человек стремится и должен справляться с наслаждениями. Мы не раз слышали о траве, что как раз сейчас времена хорошие, и хотя есть только много наслаждений в мире, но все еще для человека нет достаточного вкуса в этих наслаждениях. И человечество после тысяч лет своего развития достаточно умно и понимает, что даже если есть наслаждение, даже если оно и притягивает, но ты начинаешь представлять, сколько тебе нужно вложить сил, чтобы достичь этого, стоит ли оно. И даже если я его достиг, то через очень краткое время оно исчезает, и человек снова становится пуст. Дважды написано, дважды. И от того, что он не достиг наслаждения, и от того, что нет у него потребности, нет стремления. По крайней мере, у него раньше потребность, стремление было. И так человек живет, и каббалисты в этом писали 2000 лет назад, что человек умирает, и даже половины того, чего он желал, нет в его руках. И об этом здесь говорится, что в этом наше спасение, то, что Творец сотворил так, что мы не стремимся к духовному.
0: Да, это очень особенно. То есть в итоге каббалисты, они выстроили здесь нечто особенное. Вся идея Суккота — это выйти из желания получать ради получения и перейти временно к желанию отдавать. И в этом вся история, об этом идет речь. И это происходит определенным образом на этом духовном этапе, на котором человек развивается, и вокруг этого они построили целую систему, которая связана с традициями, с культурой, с разными такими вещами, и вдруг есть сука. Каббалисты, они дали эту идею, они соединили корень с ветвью, и вдруг есть сука, но это сука, там есть покров, схах, есть некая визуализация, это происходит конкретно, строят суку. И что мы сегодня стараемся сделать? Мы хотим отдалить это от традиций, от такого восприятия, не просто отдалить, но мы хотим продвигаться духовным образом, чтобы мы поняли, что то изменение, о котором говорится здесь, это выход из намерения ради получения в намерение ради отдачи. И вот эти станции, которые каббалисты для нас обозначили, я уже знаю эту тему Суккот согласно Каббала около 30 лет, это совершенно особое дело, потому что постепенно появляется некий особый смысл, который называется праздник Суккот, некое особое ощущение. Даже если мы не находимся в этих духовных состояниях, в которых находятся каббалисты, и это какие-то, может быть, состояния, которые мы не совсем понимаем, неважно, даже в нашем состоянии у нас есть некое особое ощущение в это время. Суккот — это время радости. Радость — это вхождение света в кли. Суккот — это время построения экрана. А экран — это весь духовный процесс, о котором мы говорим, работа в десятке. Все эти вещи, они связаны, в общем-то, с одним, с одной идеей. И поэтому тут есть особенный процесс взять что-то, что для меня не важно, называется свойство отдачи. И относительно этого каббалисты говорят об отходах гумна и винодельни, как мы читали сейчас, и сделать это важным. Как я это сделаю важным? С помощью окружения. Окружение будет говорить, насколько важно отдавать. Окружение будет говорить, насколько важно объединяться. И я постепенно не думал раньше об объединении, соединении с другими людьми, совершенно не думал об опции отдавать, вдруг начинаю об этом думать. Это уникальная идея, как каббалисты выстроили этот процесс, эту систему, которая подводит человека из одного состояния в другое. И это то, что символизирует Суккот, выход этот из постоянного состояния, из желания получать ради получения, во временное жилище. Временное жилище — это желание ради отдачи.
1: Почитаем еще. А вы пока что подумайте о вопросах.
0: Посылайте вопросы на любую тему, то, что вы чувствуете. Может быть, поговорим о четырех видах. Мы о них не говорили. Давайте прочитаем о четырех видах. Это у нас в 14-м отрывке. Так и называется. Четыре вида. Мы объясним тем, кто не знает. Мы дадим немножечко ориентацию, чтобы вы разбирались в этом. Итак, Рабаш говорит нам здесь, в 14-м отрывке, плод цитрусового дерева среди этих четырех видов растений есть такое, у которого есть вкус и запах, как у этрога, у цитрона. И он соответствует праведникам, в которых есть дух Торы и вкус добрых дел. Это первый. У дерева, на котором растет люлав, это пальмовая ветвь, есть там вкус, но нет запаха. И ему соответствуют средние в Израиле, у которых есть вкус заповеди, но нет духа Торы. Третье — мирт, адас. Есть там запах, но нет вкуса. И он соответствует тем, у кого есть дух Торы, но нет заповедей. А четвертый — ива. Там нет ни вкуса, ни запаха, и ей соответствуют простолюдины, у которых нет ни духа Торы, ни вкуса заповеди. А мы собираем все четыре вида растений вместе, и что указывает на то, что Творец недоволен Израилем, пока все они не соберутся в одно целое. Что такое вкус, запах? Что это за наслаждение? Почему?
1: Да, прежде всего, мы понимаем, что говорится о том, что происходит внутри человека. Разумеется, говорится не о растениях, не о четырех видах. Это во внешнем. Это такие символы. А мы говорим о четырех состояниях, которые каббалисты подчеркивают, что человек проходит при раскрытии Творца. Так иногда у него есть состояние. Всегда говорят так. Вкус — это всегда чувство. Запах — это разум, такое ощущение разумности. И материальном, и в духовном материальном, но в духовном мы понимаем, но и в духовном есть разум и чувство. чувство – это тоже чувство, и а разум – это разум. Есть состояние. Оставьте все эти четыре вида. Вы, может быть, даже не видели их, это не важно. Есть состояния, в которых есть, у них есть вкус, то есть чувство. Каждый может сказать, сейчас мы были на трапезе. Иногда у меня есть и вкус, да, я просто так вот прочувствован, все поют и так далее. Есть разум, в разуме я понимаю, что я строю себе окружение, которое меня продвигает, оно меня продвигает духовно, и мне это важно. Так это. Иногда бывают состояния, когда я не чувствую, а у меня есть только важность. Допустим, я прихожу на урок, я понимаю, что это важно, но у меня нет никаких чувств, я не могу подсоединиться.
0: Ты что, не волнуешься на уроках? Я всегда взволнован на каждом уроке.
1: Ну, у тебя всегда есть разум и чувство, это понятно. Но есть люди, у которых нет ни разума, ни чувства вот настолько. Действительно, как он пишет, есть такие люди. Но еще раз, мы не говорим о людях, мы говорим о том, что происходит внутри человека, что бывает состояние, когда нет ни чувства, ни разума. А бывает состояние, когда есть только чувство и нет разума. Допустим, я взволнован, что столько тут людей. А спроси, почему, что объясни, он не может объяснить, почему. Нет у него разума объяснить явление. Так говорится о четырех состояниях, которые необходимо по обычаю собрать вместе, встряхнуть, то есть нам необходимо для того, чтобы получить полное постижение, тебе нужно включать все эти состояния. Так посмотрите, что Авио начал объяснять. Как каббалисты тысячи лет назад, ведь о Сукоте еще в Торе написано, как они умели связать эту символику с духовными состояниями, и в те времена люди, которые даже выполняли этот обычай, они понимали, что они делают действие внутри себя, духовное действие.
0: Да, это не только связать, а это облачить духовную реальность в наш мир. Это связывается с календарем, с разными днями, часами. Это просто невообразимо. Это такая глубина, каждый раз мы раскрываем, насколько наука Каббала такая широкая, такая глубокая. Давайте посмотрим клип номер один. Там в клипе номер один Рав дает нам немножечко направления. И обратите внимание на предложение. Там говорится, когда он поднимается, и все мы находимся одним содружеством. Как сказал Михаил, неважно, есть вкус, нет запаха, есть запах, нет вкуса, нет ни того, ни другого. Но в тот момент, когда мы соединяемся в одну группу, то мы обретаем кли полное. И это кли уже пригодно для того, чтобы принять Творца, свет, возвращающий к источнику. Это очень особый момент, потому что часто мы слышим от десяток, наша десятка недостаточно, там такие подруги не такие, друзья не такие. Каждый чувствует, что он хочет, чтобы его десятка была бы более сильная, лучше, чтобы товарищи были более серьезными, чтобы больше вкладывали. Верно? Каждый из нас каким-то образом хотел бы лучшую десятку, чем та, которую он видит. Но это, в общем-то, то, что он видит, это не значит, что он такая есть. И это очень нас путает. Очень путает нас. Потому что тогда мы смотрим на другую десятку и думаем, что она намного более успешна, чем наша. Почему же я тогда не там? Почему я не родился в десятке Раби Шимона? Вы кто-нибудь думал об этом? А? Может быть, вы об этом думали? Ой, если бы я родился в десятке Раби Шимона, я сидел бы с ними в пещере. Какие вещи! Или с Ари, или с Бали Суламом. Да, верно, или с Рабашем. И вдруг он смотрит, ну что делать, я родился. Смотрит на этих товарищей, говорит, ну да, это не совсем Раби Шимон, и даже не совсем Ари. Дело не совсем в этом. В этом наша проблема. Каждый из товарищей, который нас окружает, он велик. И зависит только от нас увидеть его таким. И чем более великим мы увидим его, так и наши шансы получить от него величие будут расти. Давайте послушаем клип номер один, посмотрим его. И мы приглашаем вас, посылайте вопросы, чтобы мы начали выяснять вместе, пробуждать темы, которые вам интересны, и продолжим объединяться.
1: Плод дерева благословенного. Эти четыре вида, в них есть такие, у которых есть вкус и запах, как и трог. И он соответствует праведникам, в которых есть дух Торы и вкус добрых дел. А дерево, на котором растет лулав, пальмовая ветвь, у него есть вкус, но нет запаха, и ему соответствуют средние в Израиле, у которых есть вкус заповедей, но нет духа Торы. У мирта есть запах, но нет вкуса, и он соответствует тем, у кого есть дух Торы, но нет заповедей. А у ивы нет ни вкуса, ни запаха. И ей соответствуют простолюдины, у которых нет ни духа Торы, ни вкуса заповедей. И мы собираем все четыре вида растений вместе, что указывает на то, что Творец недоволен Израилем, пока все они не соберутся в одно целое, о котором сказано, что тот, кто строит, величит, и когда Творец поднимается, тогда, когда мы все становимся единым целым.
0: Из этого мы должны научиться двум вещам. Если мы хотим удостоиться высшей жизни, духовной, только при условии, если мы будем одним содружеством, одной группой, объединенной вместе, это первое. И второе, нам не важно в этом объединении, умные или не очень умные, обученные или не совсем умудренные, религиозные, светские, ортодоксальные, простые, совершенно далекие от этого, все совершенно. Если хотят объединиться, то у каждого есть место. Это то, на что указывают четыре вида этих растений, которые мы благословляем в суке. Это то, что пишут мудрецы, что Творец недоволен Израилем, пока все они не соберутся в одно целое. Поэтому в нашем объяснении народу, да и себе самим, мы должны понять, что все равны. И главное — это объединение, не то, что один выше, другой ниже. Мы оцениваем человека только согласно тому, насколько он прикладывает усилия в объединении, и только. И ничего другое не важно. И когда мы приходим к какой-то мере вот этого единого целого, тогда раскрывается Творец, и подъем со ступени на ступень по духовной лестнице отсюда и до полного исправления зависит только лишь от того, насколько мы становимся все более и более тесно связаны друг с другом. Видите, что говорит нам Рав? Обратите внимание, все равны. Слышите? Все равны. И главное — это объединение. Не то, что один выше, другой ниже, но оценивают человека только согласно тому, насколько он прилагает усилия только в объединении. Насколько он старается? Он вкладывает, он старается, он делает то, что может. И это уже хорошо. А когда достигают вот этого одного целого, одной единой группы, такого объединения, тогда Творец раскрывается. Итак, три принципа, которые говорит Рав. Первое — все равны. Второе. Оценивают человека только согласно усилию в объединении. Третье. Когда нам удается создать между нами единство, тогда раскрывается Творец.
1: Да, давайте прочитаем еще один отрывок, 17-й отрывок. Ивы в пальмовой ветви указывают, что работа должна быть даже и в свойстве ив. Несмотря на то, что у ив нет ни вкуса, ни запаха. Это один из видов растений, у которого нет ни вкуса, ни запаха. Как сказал мой господин отец и учитель о том, что написано о стихе, «Ива миричными наслаждает тебя». То есть даже если он не ощущает вкуса в работе, и подобно они ивам речным, у которых нет ни вкуса, ни запаха, они должны быть у человека во время работы как большие наслаждения. И это называется принижение без всяких условий, как сказано, и веселитесь перед ним, то есть будут они в радости, как будто есть у них большие постижения. И это наслаждение перед Творцом, и так следует верить. То есть он здесь объясняет нам о человеке, у которого есть состояние, в котором он находится. Мы говорили, что одно из четырех состояний. Состояние, в котором у него нет ни вкуса, ни запаха, ни в разуме, ни в чувствах, в сердце. Он не может работать, доставлять наслаждение Творцу. И тогда он говорит, что именно в таком состоянии нужно без всяких Он без всяких условий дает Творцу великие наслаждения. То есть, когда у человека нет силы, он получает силу от десятки, и он добавляет в этом состоянии хоть что-то, немножко думает, немножко учится, что-то открывает, думает, хоть наполовину уха, что-то. Пусть даже лучше, чтобы была работа по отношению к десятке или там мировому кли, переводит, допустим. Я знаю, что сегодня вторник, я прихожу, я перевожу, у меня нет ни разума, ни чувств, ни сердца, но я это делаю. И говорят, что Творец по-настоящему этим наслаждается.
0: Более того, именно в этих состояниях, когда я прихожу на урок, весь такой воодушевление, у меня хиссарон, мне очень интересно, я слышу разные мудрые вещи, я воодушевлен, все кажется таким очень интересным, это прекрасно. Но когда я прихожу на урок, и у меня нет желания, нет устремления, я вообще сомневался, да, никому только не рассказывайте. Прежде чем я нажал на кнопку «Система рвут», я засомневался. Может, я не пойду, может, останусь спать, может, покушаю что-нибудь. Есть и семья тоже. Ну что, ничего не будет, ну, пропущу один урок. Катастрофы не случится. Ну, не будет гмар-тикуна, будет чуть ниже. В этом все дело. Эти состояния, которые, конечно же, посылает Творец, а не кто-то другой. И я все равно прихожу. Я все равно стараюсь и прилагаю усилия, стараюсь объединиться. Прошу прощения. И стараюсь, чтобы именно в это время, когда у меня нету, в общем-то, желания естественным образом, еще изобрести какую-то энергию, какие-то силы. Это состояние, к которым Творец относится с большой оценкой. Это и есть ива, когда нет ни запаха, ни вкуса, мне не хочется, у меня нет желания. Но, несмотря на это, я вкладываю усилия, я формирую хиссарон и произвожу действия. И вот это само действие, это уже очень важно.
1: А почему это важно? Тот, кто находится в внутренних уроках, или, по крайней мере, слушает их офлайн, есть сейчас серия очень важная от 2003 года, конгресса, который тогда был. Там Раф объясняет, что если у человека есть вкус и запах, есть желание, то это не его желание, Творец сотворил желание. Все дело в том, что если мы хотим уподобиться Творцу и быть как Он, мы обязаны сами создавать желание. Поэтому понятно, что это должно быть так. Поэтому каждый раз, когда вы говорите, что у меня есть желание к духовному, есть сердце к этому, вы должны понять, что у эго там есть какая-то прибыль. Оно думает, что он что-то приобретает.
0: То есть человек всегда должен видеть выгоду, и что же вообще делать? Нужно создать желание, которое будет над желанием, то есть из десятки, из группы, из хисарона товарищей. Не мое личное желание, а как раз-таки то, что я собираю у товарищей. С этого мы начинаем строить новое кли. И в этом все дело. Когда я собираю у них желание, то это уже не мое личное желание. И это уже становится ближе тому хисарону, о котором мы говорим. Латисия спрашивает, наша преданная ученица: «Дорогие друзья, если Творец не готов, пока мы не соединяем все вот эти четыре вида растений, в чем же тогда дело окружения?»
1: Смотри, эти состояния мы не выбираем. Творец их определил с самого начала. Не то, что мы должны их объединить, мы должны просто их пройти. То есть есть жизнь, и в жизни ты проходишь состояние. Может быть, в день, может быть, в минуту. Обычно, ну, мы не такие, как каббалисты. Мы слышали, что каббалисты могут проходить тысячи состояний в течение нескольких минут. Мы не такие, но мы должны пройти это состояние, четыре состояния. И это называется, что ты проходишь, ты получаешь опыт, и из этого ты должна прийти к исправлению. Мы не говорили здесь, мы не читали тот отрывок, но, как мы сказали, что есть четыре состояния и семь сферот. Семь сферот внутри Малхут. Это все, что мы говорим, все исправления, они внутри Малхут. Так внутри Малхут есть 10 сферот. И из них, из этих 10, мы исправляем сейчас 7. 7 мы исправляем, затем собираем их, и есть еще одно состояние, которое называется Шмини Ацерет. Почему так называется это состояние? В Торе так называется. Ты там собираешь все 7 сферот внутри Малхут. Шмини Ацерет — это остановка на 8-й день, дословно. Вот этот 8-й день после Суккот мы празднуем это состояние Шмини Ацерет. Там есть еще один символ. В 7-й день он называется Ошана Раба. Ошана Раба — это значит самый большой крик. После этого самого большого крика к нам приходит Симхат Тора, радость Торы. То есть раскрывается внутри этого кли, внутри Малхут уже раскрывается. В Малхут уже есть экран. На каждую сферу есть экран. Есть возможность получить уже свет.
0: Обратите внимание, свет приходит после крика. То есть духовное... Слышишь, Филиппе? Это не то, что мы сели на велосипед и приехали в чертог царя. Надо вложить усилия. Каббалисты вкладывали, прилагали усилия не потому, что надо страдать. Никто не страдать не хочет. Дело не в страдании. Но нужно построить хисарон. Потребность. У нас нет потребности, нет хисарона. Рав всегда говорил, Рабаш говорил, где эта аптека, где я могу купить хисарон? Не нужно наполнение, нужно только хисарон. Когда есть правильный хисарон, наполнение уже приходит, и мы должны поработать над хисароном. Почему люди чувствуют рутину, почему они не чувствуют жизненные силы, как Михаил сказал. Человек приходит на урок, не чувствует ни вкуса, ни запаха. Нет хисарона. Как сытый человек, он закончил обед, у него нет хисарона, теперь он должен подождать, пока у него возникнет новая потребность. В науке Каббала вся мудрость, в науке Каббала, практическая мудрость, это все время возобновлять хисарон. Что значит, что будут новыми в ваших глазах? Нужно все время воссоздавать вот эти новые желания, новые потребности. Нужно собирать их от товарищей, от учебы, от рава, от разных мероприятий, еще. Хисронот. И это очень важно.
1: Кстати, то, что мы объясняем, это вещи, которые существуют и в нашем мире. Каждый человек, возьмите любую профессию, любую область, вы увидите, что у человека нет настоящей потребности. Допустим, я хочу, чтобы мой ребенок учил музыку. Допустим, у него есть какое-то стремление, но все-таки его нужно ввести в окружение, где там все музыканты, нужно показывать ему фильмы на эту тему.
0: Музыка — это хороший пример. Если кто-то изучал тут музыку после какого-то времени, да, нужно заниматься, конечно. Есть такие, кто каждый день занимается. Что даст человеку силы продолжать играть каждый день? И спорт — то же самое. Любая учеба — то же самое. Неважно. Человек должен все время взращивать себе эту потребность.
1: Тем более у нас нам нужен хисарон сверх нашей природы. Человек может представить себе вот эту вот прибыль, да, в нашем мире. Ему понятно, что значит быть музыкантом, спортсменом, он будет зарабатывать много денег, это понятно. И есть поддержка широкого общества, что еще более важно. И у нас тоже человек может представить, что Творец — это нечто очень великое, и стоит, я не знаю, там что-то есть после смерти, стоит себе гарантировать там место, как все так считают. Но дело в том, что когда мы начинаем объяснять, что, кто такой Творец, для нас Творец — это свойство отдачи и любви. Уже история, как к этому прийти, чтобы прийти к этому внутри десятки. И я должен реализовать это по отношению к людям, по отношению к которым у меня ни разума, ни вкуса, ни запаха. Я не могу ни в чувствах быть с ними, и в разуме я понимаю, что от них никакой пользы. И тут все и дело. И Творец не требует от нас, чтобы мы добились успеха. Он требует, чтобы мы пришли к тому самому Ошанараба, большому крику. То есть в потенциале каббалисты раскрыли все состояния, описали все духовные состояния до конца исправления на четырех языках. Он говорит, что также и на языке музыки, но я не знаю, как это можно сделать. И у нас как бы есть тут выбор. Нам нужно только собрать эти хисароны, эти потребности. Если человек этого не делает, он может тысячу лет так стоять на одном и том же месте.
0: Агнеш из Вены, тоже преданная ученица. Как мы в нашей работе в десятке сможем проверить, есть ли у нас правильный хисарон, чтобы обрести духовное свойство каждого ушпизина? Послушай, мы не можем проверить на самом деле, есть ли у нас правильный хисарон. Но мы должны стараться. Мы просто должны стараться. Именно настойчивость, запомните это, настойчивость — это самое важное свойство на нашем пути. Именно люди, которые настойчивы, которые приходят день за днем, неделя за неделей, и нам трудно увидеть, мы не видим на самом деле. Я получил еще какие-то духовные очки, одно, два, три, и в конце недели у меня есть 20 духовных очков, да, да, как на работе, допустим, или где-то еще. Здесь мы этого не видим. Работа без вознаграждения — это постепенно запускает процесс, где мы можем отделить работу от вознаграждения, и тогда на втором этапе нам нужно построить работу, чтобы она была настолько важной, чтобы сама работа стала вознаграждением. Я уже не жду вознаграждения в конце работы. Это не так, как рабочий день, я поработал, мне было тяжело в конце дня, я получил вознаграждение. Нет, я продолжаю. И постепенно я должен возвеличить цель настолько, что сама работа станет вознаграждением. И уже сам приход на урок — это честь, участие, это благодарность. Та честь, которая дана нам быть вместе на духовном этом пути, это уже вознаграждение. Я не знаю сейчас, получил я, не получил, я сделал правильно или нет. Я стараюсь, насколько я понимаю. Может быть, я немного понимаю, но я же страдаюсь. Творец хочет от нас усилия. И так постепенно выстраивается хиссарон хороший, такой зрелый, серьезный, уже к цели. А не, ой, воодушевление, через два часа это кончается, потом снова всякие падения, подъемы, всякие прыжки. Это нехорошо в науке Каббала. Наука Каббала, она любит настойчивость, постоянство. Я определяю рамки, и постепенно я продвигаюсь. Она спрашивает Бенедикта, она переводит, легендарная переводчица, да, с английского на литовский. Когда мы готовимся к конгрессу, как можно уравновесить внутреннюю работу, учебу и построение настоящего хиссарона к учебе и с тем, что мы обслуживаем физически, общее кли. Иногда чувствуется, что одно отменяет другое. Как же можно уравновесить эти вещи?
1: Смотри, в основном это не должно мешать. Внутренняя работа — это внутренняя работа, а вопросы, которые я себе задаю, это почему я это делаю? Где мое намерение? Направлен ли я на Творца? Но внешне мы обязаны делать то, что требуется от нас. Я, допустим, приехал на конгресс, меня отправили на дежурство, на кухню, или я там веду какую-то группу, или я преподаю, я должен встретиться с товарищами. Прежде всего, мы это видели по Раву. Он сам работал, он собирал все. Он не сидел, не говорил, ну, ребята, дайте мне сейчас несколько часов. Мне нужно несколько часов быть в намерении. То есть никогда по нему не ощущалось, что ему не нужно время для намерения. Я много раз говорил, что для намерения не нужно времени. Ты живешь в этом мире, и так как ты живешь, ты можешь в каждое действие внести свое намерение. Поэтому не надо путаться. Если это мешает, то просто продолжайте работать. Потому что нам дали этот мир, и действия в этом мире, они даже важнее, чем намерение на нашем уровне, там, где мы действуем, как ребенок. Для ребенка важно бегать, от него не требуется, скажем, в два года, чтобы он сидел, думал и, не знаю, что там, читал что-то. Природа так сделала, что ему нужно делать, бегать и делать множество действий, и на этом учиться, так и мы. Насколько ты сможешь создать намерение, мы стараемся все время, у нас есть уроки и конгрессы, мы сами выстроили для себя такие рамки, которые уравновешивают то, что мы можем все время делать действия. Нет, даже если есть конгресс, то там есть и действия, и внутренние действия. То есть есть место, есть окружение и поддержка, чтобы сейчас сидеть и о чем-то думать. Допустим, во время урока. Во время урока очень легко вернуться к тем самым словам, которые Рав произнес. Может быть, я могу вернуться к ним и снова постараться почувствовать их, и где я все время проверяю, где я, он говорит об этом. Я понял, я это услышал, но где я в своих чувствах, почему это ко мне не приходит? И так постепенно приходим к молитве. Не забывай, что в конечном счете изменение исходит от крика, и это то, что мы делаем.
0: Я бы добавил, Бенедикта, вы сейчас готовитесь к конгрессу, я думаю, что ты поедешь на конгресс в Балтию, и там вы собрались в Литве, собираются в Литве, Латвия, Эстония, там все вместе собираются. Надо подготовить материалы, контент, всякие действия. Но прежде всего у нас есть традиция, что прежде чем мы устраиваем какое-то собрание, мы обычно останавливаемся, читаем какой-то отрывок, для намерения, которое напоминает нам вообще, для чего мы делаем это действие. И в течение собрания тоже можно читать отрывки, и товарищ может нам объяснить, что вообще для чего мы это все делаем. То есть вот эти две вещи, как их уравновесить, то, о чем ты говоришь, они должны быть вместе. Действие и намерение должны жить вместе. И понятно, что действие постепенно оно главенствует, и наша роль — добавить намерение в той мере, в которой мы можем, не задерживая или не отменяя действия. Можно об этом говорить. Давайте, ребята, вспомним, для чего мы это делаем, какая наша цель, давайте почитаем что-то вместе, давайте остановимся, давайте возобновим наши намерения и так далее. Можно выделить на это время, и не надо стесняться. А нас Елена спрашивает из Москвы 22. Стоит ли стремиться выйти из состояния, где нету ни вкуса, ни запаха? Дело не в том, что надо стремиться выйти. Отрывок, который мы прочитали, он был особый, потому что Рабаш там говорил о том, что именно в этих состояниях, когда нет вкуса и запаха, если человеку удается выстроить отношение к Творцу, он говорил там, порадовать Творца, отдавать Творцу. Если ему удается в эти состояния, когда у него нет ни вкуса, ни запаха, если он может дать такое отношение к Творцу, то это уже его очень сильно продвигает. То есть я нахожусь в состоянии, когда у меня нет ни запаха, ни вкуса, прежде всего понятно, что это, да, неприятно. Нет заповеди страдать, мы хотим выйти из состояния, где мы страдаем, но я должен постараться и в этом состоянии увидеть связь с Творцом как с великим. Почему у меня нет ни вкуса, ни запаха? Потому что я потерял важность и величие цели. Это именно то действие, которое я должен произвести, поднять важность и величие цели так, чтобы я увидел Творца великим и в этом состоянии. И тогда вознаграждение намного больше. Об этом говорится. Woman Mag 96, пожалуйста.
1: Какова функция разума во время молитвы? И как использовать его правильным образом, чтобы направить мою молитву на десятку, на других, когда сердце не желает, но разум требует, направляет. Смотри, тут много вопросов.
0: Я вижу, что ты изучаешь иврит, начала много спрашивать на иврите, даже не один вопрос на иврите.
1: Может быть, попробуешь один вопрос?
0: Нет, но она спрашивает так. Что такое знание в молитве?
1: Сфирадат.
0: Нет, не сфирадат. Знание. Как направить правильно молитву, чтобы было в направлении десятки?
1: Ну, ладно, я могу начать давать объяснение краткое, а могу и длинное. Что ты предпочитаешь, короткое объяснение или длинное? Смотри, разум — это действительно механизм очень интересный, который есть у нас, действительно нужно, многие каббалы используют это. Не просто так у человека есть разум, а не только чувство. Мы говорим, что духовное — это только чувство. Но разум позволяет нам, прежде всего, анализировать состояние, анализировать чувства, передавать информацию другим людям, которые не чувствуют, но с помощью тех или иных действий могут почувствовать. И действительно, не просто так развился в нас разум в течение сотен тысяч лет. И мы, как Homo sapiens, как люди, человек разумный, человек думающий, это позволяет нам воспитательные процессы, это позволяет мне изначально знать состояние, в которое я не хочу заходить, или наоборот, состояние, в котором я хочу быть. Допустим, все понятие осознания зла. Мне не нужно сейчас проходить все, что прошли все каббалисты и почувствовали все зло, которое в эго, бесконечное. Я могу только прочитать в разуме, изучить это, обратить это внутрь, усвоить, и так получить их опыт. Если у меня были бы только чувства, а не разум, я бы не мог это сделать. Поэтому вообще все наше постижение, оно всегда выстраивается по трем этапам. Прежде всего, это знание. Внутри знания я должен понять вещи. Затем есть у нас понимание. И это ступень промежуточная. А затем есть чувственное постижение. Смотри, обратите внимание, что даже Талмуд Сферот, учение 10 сферот, который написал Бааль Сулам, он написал в виде учебной книги, он хотел, чтобы люди учились. И в конце книги он объясняет, как учиться. То есть не просто... То есть он объясняет, как изучать, заучивать понятия. Если были бы просто чувства, для чего все это нужно? Короче, наш разум — это особый механизм, важный, у него есть роль. Не надо думать, что нам не нужен разум, нам нужно учиться. И посмотри, методика построена на том, что да, верно, мы объединяемся, и мы проводим трапезы и конгрессы, и все это волнует, но нечего делать. Каждый из нас должен понять материал. Для чего мы сейчас изучаем статьи? Потому что ты должна понять методику, как использовать и все средства, которые есть у тебя. Для этого нужен разум.
0: Я бы добавил кое-что, потому что вопрос был о молитве еще. В конце концов, и Рабаш, и Бааль Сулам пишут. Бааль Сулам пишет это очень красиво, Рабаш пишет это красиво, что молитва — это работа в сердце. Но он пишет слово «работа» с буквой «алиф», а не «айн». Что это значит на иврите? «Авуда» с буквой «алиф» — это быть, это пропасть. Когда человек чувствует, что он очень хочет связь с Творцом, но он чувствует, что он не может. Буквально стремится к связи с Творцом и не получается. Очень сильно хочет измениться, уподобиться Творцу, доставить ему наслаждение, но не может. Раз за разом он выясняет, как он вообще терпит крах, как желание получать подставляет его. И постепенно из всех этих усилий у него формируется крик. И вот эти вещи, о которых Бааль Сулам и Рабаш говорят, они говорят, что дат, знание, дано человеку, чтобы человек смог построить над знанием ступень, которая называется «выше знания». То есть нам дают каждый раз ступень, над которой мы должны построить нечто, что не находится в желании получать, в нашем эгоизме. Это наш процесс продвижения, в конце концов, усилия и использование разума, о котором говорил Михаил. Да, но для этого мы должны построить чувство. Мы идем на двух ногах, нам нужно и то, и другое. Спасибо. Еще вопросы в текст. Текстом Наталья спрашивает. Из Украины. Как мы можем помочь друг другу прийти к правильному состоянию к Творцу?
1: Как человек помогает друг другу? Есть такое самое знаменитое высказывание Рабаша. Настроение, состояние духа. Нечего делать. Разумеется, настроение, если у человека есть настрой или нашими словами важность цели, все остальное выстраивается. Разумеется, есть средства, о которых мы говорим. Есть четыре вида средств. Тебе необходимо руководство, тебе необходимо, чтобы была правильная книга. Должен быть подход к учебе. Тебе необходима группа, в которой ты реализуешь то, что ты изучаешь, и то, на что тебя инструктор направляет. И тебе нужно распространение. Если человек не занимается распространением, вспомните, хотя бы в чем-то, он не соединен со всем миром, Так где человек возьмет еще хиссарон, еще потребности, только из того, что он что-то делает? Допустим, переводит. Я переводил книгу, эта книга распространилась до нескольких тысяч людей, люди прочитали, люди находятся в воодушевлении. Все их хиссароны переходят ко мне. Так это?
0: И даже если вы посмотрите проще, допустим, я вот вижу «Woman Spain», Гиверет, госпожа Пилар, она сопровождает новых учеников, которые присоединяются. И ничего не поделаешь, в тот момент, когда ты работаешь с новенькими учениками, ты получаешь их хиссаронот. Хочешь того или нет, ты получаешь от них их вот эти потребности. Они приходят такие воодушевленные. Может быть, они вообще ничего не понимают в пути, это ни о чем не говорит. Но они приходят с желанием. Мы живем в мире желаний, вы это не забываете. Все, что существует, это желание. Мне нужно моему маленькому желанию, точка маленькая, в сердце присоединить как можно больше еще желаний. Сколько я могу взять еще от товарищей более продвинутых, от товарищей начинающих, ученики, неученики, товарищи в десятке, это самое сильное и так далее. Но я должен на свое маленькое желание еще и еще одеть другие желания.

0: покупать новеньких учеников. Есть такие курсы для сопровождающих, тьютеры в МАК, сопровождающий Камплус глобальный. Сейчас открылся такой курс.
1: Я
0: не такой большой учитель, но факт то, что я нахожусь с ними в связи, я с ними общаюсь, передаю какие-то материалы постепенно, это на меня начинает влиять. Их воодушевление, оно тоже мне передается. Поэтому распространение, нам не нужно, чтобы люди делали распространение, потому что каждому из нас распространение нужно, потому что таким образом он присоединяет к себе еще желание снаружи. И мы, ради нашего духовного продвижения, каждый из нас должен заниматься распространением. Сколько? Как можно больше. Каждый здесь имеет способности разные, но то, что я могу, я должен делать. Если ты умеешь преподавать, преподавай. Если ты технически подкован, вкладывайся в технику. Если мы чем-то тут занимаемся, вкладывай, но будь активным в распространении света человечеству. Очень просто. Вы видите, товарищ в Латвии один переводит. Попробуйте забрать у него этот перевод, он не согласится. Он знает, что ему это позволяет продвигаться духовно, верно? Молодец. Спасибо тебе за ту работу, которую ты делаешь.
2: Спасибо. Когда говорится о внутренней части человека, как выражается собирание этих четырех состояний, о которых мы говорили в Суккот? Еще раз, собрание, объединение этих четырех состояний, это не то, что я их объединяю, Творец дает эти состояния. Кто говорил об этих состояниях? Каббалисты написали. Так мне говорят, что есть такое состояние, когда человек чувствует и в разуме, и в чувствах близость с Творцом. И бывают совершенно противоположные состояния, когда человек не чувствует ни в разуме, ни в чувствах. И именно в таком состоянии он должен продолжать работать. Так снова, мы не выбираем состояние. Не то, что я сейчас сижу и выбираю, я хочу быть в таком-то состоянии. Творец посылает мне эти состояния. Мне нужно пройти их, я прохожу их, и это означает, что я их собираю. Собираю означает, что в тот момент, когда я прохожу все такие состояния, наполняю свою меру, то я прихожу к крику, и в ответ на этот крик Творец должен изменить мою природу. Но я не могу осознавать. Я просто прохожу эти состояния, как в нашем мире. Я прохожу эти состояния, я их не строю. Мне нужно на них только правильно реагировать. А правильная реакция — это всегда, как написано, мне всегда нужно стараться в любом состоянии стараться отдавать Творцу. Пусть даже в состоянии, когда нет у меня никакой страсти и желания. Разумеется, если есть какое-то воодушевление в разуме и в чувствах, то, разумеется, я хочу отдавать. Но если в состоянии, когда я не чувствую в этом никакого Творца, то же самое я делаю и по отношению к товарищу. Все, что мы говорим по отношению к товарищу, должно быть в первую очередь по отношению к Творцу, должно быть по отношению к товарищу, потому что это первый этаж. Потом будет по отношению к Творцу. Допустим, я сейчас пришел на собрание товарищей. Вскоре на Конгрессе будут собрания товарищей, тогда я не знаю. У нас это в утренние часы, ты пробуждаешься, и вдруг все поют, все в каком-то состоянии, а человек только раскрывает глаза, с трудом тащит себя. Еще там, может быть, вечером, чтобы что-то было, какое-то мероприятие. И вдруг собрание товарищей, есть товарищи, которые в воодушевлении, потому что они готовились, и ты слушаешь их. Ты должен, может быть, кто-то может воспринимать одновременно и в разуме, и в чувствах, а ты, может быть, не в состоянии воспринимать ни в разуме, ни в чувствах. Это не важно все. Ты должен играть и показывать, что ты прежде всего пришел, потому что если никто не заметит, что я пришел,

0: Откуда я получу силы? Так ты притаскиваешь себя, ты сидишь там, и постепенно ты начинаешь так слышать, и постепенно состояние меняется. А что значит, что у тебя не было воодушевления ни в разуме, ни в чувствах? Сейчас ты чувствуешь, что ты воодушевляешься, допустим, в чувствах и в разуме. И ты другим дал возможность. Это состояние, которое мы должны пройти. Нет выхода.
1: Я всегда воодушевляюсь собраниями товарищей. Скоро у вас конгресс будет в Испании. Вы должны быть в работе, в этом. Все должны быть озабочены, как привести новых учеников, как мы их примем. Итак, в каждом месте стоит этим заниматься. Прежде всего, это нас пробуждает. Это нас заставляет и думать, и искать разные пути, и даже делать физические какие-то вещи. Это пробуждает. Конгресс — это возможность проснуться. Мы сегодня отмечаем. Сегодня праздничный день. Кроме того, что это Суккот, кроме того, что это канун нашего Дня Единства, тоже праздник. Сегодня месяц до конгресса пробуждаем снизу. У нас есть месяц подготовиться. Неважно, куда я еду. Я встречаю товарищей в Болгарии, в Венгрии, или в Англии, или в Северной Америке, или в Испании, в Литве. Неважно, каждый в тех местах, где он участвует, я должен использовать этот месяц наилучшим образом, чтобы подготовиться. Поэтому первый вопрос: есть ли у меня должность? Каждый должен спросить себя: есть ли у меня какая-нибудь работа, какая-нибудь нагрузка на этом конгрессе? И если у меня какая-то нагрузка в подготовке, почему? Я не хочу ждать конгресса сейчас. Я хочу роль, я хочу отвечать за что-то, я хочу быть в чем-то, участвовать, и неважно в чем. То, что я уже начинаю готовить себя к конгрессу, это уже притягивает ко мне свет, возвращающий к источнику. Не ждите. Это то, что дает человеку силы. Вы понимаете, рядом с вами родник, а вы не пьете. Почему? Потому что мне не подходит, или подходит, или, может быть, не сейчас, может быть, потом, и так далее. А потом люди устают, у них нет сил, потому что был родник, но я не пил. Так что ты удивляешься, что ты сейчас хочешь пить? Стоит войти во все эти вещи и быть включенными в это. И чем больше вы включаетесь, тем лучше, чтобы вас это постоянно беспокоило. И вы будете в связи с товарищами. Это возможность для совместной работы с товарищами. Даже если есть какие-то небольшие споры, конфликты, это нормально. При подготовке к конгрессу, это часть процесса, над этим мы строим объединение, намерение, это очень важно. Вот Михаил и я, мы едем в Америку, в Северную Америку, мы будем надеяться, что там соберутся ребята, что мы не будем там одни, но мы уже готовимся, мы должны проводить там уроки, мероприятия, мы уже знаем расписание, что там будет, мы этим занимаемся, это готовит нас, это нас уже вводит в какое-то состояние. Так что используйте состояние подготовки к конгрессу. Это очень важно. Это очень важно. Френч, пожалуйста.
0: Да, спасибо, товарищи, за этот урок. Весь итог работы — это то, что должна быть молитва. А молитва зависит от хиссарона. А хиссарон зависит от усилий, а усилия зависят от группы. Теперь мы хотим прийти к такой молитве самым быстрым образом, насколько возможно. Так что это за усилия, которые помогут нам прийти к такой молитве самым быстрым образом? Видимо, я не буду говорить за всех, но я, видимо, делаю недостаточно усилий. Что я должен делать, чтобы меня притягивало как можно быстрее? Прежде всего, ты описал сейчас цепочку достаточно правильную, прекрасную. Это непонятно само собой, что человек так может описать цепочку состояний. Я не скажу действий, но состояний, которые человек должен пройти. Что еще можно сделать? Тут есть несколько моментов. Прежде всего, есть такое высказывание. Что в твоих силах делать? Делай. Не просто так. Это такое высказывание. Подумай о нем. Я помню, что я очень часто спрашивал Рава, что еще можно делать? И я видел, что в духовном, что в материальном, как бы я прихожу каждый день на уроки. Распространение с утра до вечера. Что еще? Что еще? Еще? Чего? Тут есть усилия, качественные и количественные. И это все тоже зависит от человека. Усилие качественное — это болит ли мне, и насколько мне больно от того, что я не пришел. И действительно, это усилие качественное, это ты должен выяснять каждый раз. Допустим, сейчас. Ты должен требовать от Творца, поэтому это так называется, дом требования. Ты должен предъявлять требования Творцу за любое действие, которое ты делаешь. Ты переводил сейчас? Предъявлять требования Творцу. Ну, подумай, что ты будешь от него требовать? Чтобы требовать, нужно готовиться к этому. Это каждое действие. Поэтому если человек не делает действия, то ему нечего требовать. Но если человек делает действия, и на каждое действие он просит у Творца плату, награду духовную, то это самый короткий путь, который только может быть.
1: Да, Илья, это интересно. Ты это описал. Я тебе опишу тоже процесс развития маленького ребенка, младенца. Мы знаем, что когда рождается ребенок, он должен стать ребенком, потом взрослым человеком, и потом еще более взрослым, и выходит в жизнь. Точно так же, как ты описал. Как это нам помогает? Ты можешь нажать на кнопку, и что? Он станет из-за младенца взрослым? Нет, есть процесс. Нужно пройти разные этапы, постепенно в нем развиваются разные органы, и он растет. Скоро у тебя будут дети, и ты увидишь. Ты не можешь, наверное, нажать на кнопку и стать взрослым. Есть процесс. Также и в духовном. Понятно, что все зависит от молитвы. Но что же такое молитва? Молитва — это собрание требований, обращение к Творцу. Это не одно требование. Это не какое-то одноразовое мероприятие. Наш ученик всегда, наш учитель всегда говорил и любил вот это высказывание о кумулятиве, собирающееся множество просьб, и ты снова обнаруживаешь, что ты не можешь, и постепенно выстраивается хисарон. Можно ускорить темп. Формирование этого хисарона можно. В этом заключается наша работа. И то, что я знаю, что должен возникнуть этот хисарон, это не делает процесс более быстрым. Я знаю в разуме. Я не чувствую это в сердце. Это не то, что мне недостает этого практически. Если бы так это было, то было бы здорово. Но есть большая разница между тем понять и быть способным это сделать, и действительно это сделать. И об этом мы и говорим. Хорошо понимать первый этап, а потом постепенно нужно искать, как это делать. И в конце действительно реализовать. Наша роль — это реализовать, сделать, реализовать десятки, не путаться. Когда мы говорим, мы знаем, да, цель — прийти к молитве. Молитва о чем? О чем молитва? Чтобы Творец приблизил меня к духовному. Почему? Почему он меня приблизит вообще к духовному? На каком основании? У меня нет никакого оправдания. С чем я прихожу к нему? С каким требованием? Какие усилия я произвел? Я делал усилия, чтобы объединиться с товарищами. Я действительно хочу приблизить товарищей к духовному, или я сам хочу пойти к духовному? Я хочу заботиться о себе или о них. Я вообще понимаю, что Творец раскрывается только в связи между нами. Я делаю усилия, чтобы соединиться с ними, отмениться перед ними, дать им величие и важность цели. Ты понимаешь? Ты понимаешь, сколько здесь есть всего? Понимать — это прекрасно, а вот реализовать... это сложнее. Она спрашивает еще одна преданная ученица Айша, что значит тень веры, Циля де Мейманута?
2: Да, как раз хороший вопрос, вообще хорошие вопросы. Понятие. Мы говорим, что вера — это экран, это та самая антиэгоистическая сила, которую человек развивает в десятке с помощью того, что он старается отменить себя, старается увеличить, возвеличить товарищей. И постепенно эта сила — это не что-то физическое, это отношение, это восприятие такое. Оно все время формируется. И тут можно сказать, что это вера. Вера — это не... Вот это вот понятие веры в ноги Каббала, оно не как вера. Как, допустим, я не был во Франции, но мне говорят, что там есть Эйфелева башня, и я верю в это, хотя я никогда этого не видел. Но у нас вера — это вера, это то самое свойство отдачи, это явное, выясненное отношение. Это вера. Как это связано с тенью? То, что есть экран, то как бы он покрывает мое кли от прямого света Творца. Запрещено, мы учили это, ты знаешь, не конкретно учили. Запрещено получать прямой свет напрямую от Творца. Поэтому Творец, собственно, он не раскрывается нам, потому что если он раскрылся бы в нашем кли, то как было когда-то разбиение, он так разрушит нам кли. У нас не будет никакого выбора, мы будем на неживом уровне. Поэтому в тот момент, когда то самое создание, как мы, есть у него экран, то свет может войти, и мы сможем сидеть под тенью. Мы строим суку. Сука — это кли. А экран — это схах, покрытие суки. И тогда внутри суки, внутри нашего кли, должно быть темнее, чем свет, как приходил бы. Так всегда это должно быть. Потому что иначе, если есть слишком много света, чем то, что я могу воспринять, то кли может разрушиться. И чтобы этого не произошло, это произошло только один раз. Мы изучаем, что это произошло один раз при разбиении. Механизм построен на том, что просто если у меня нет экрана, то свет не входит, нет раскрытия. Нет раскрытия, когда это, да, может произойти, и тогда, когда у меня будет экран. Поэтому вся наша работа — это построение экрана. То, что мы делаем внутри десяток, все отношения, о которых мы читали у Рабаша, что мы должны объединяться, быть ответственными, поднимать настроение и принижать себя, видеть товарища великими, а себя маленькими. Все эти состояния — все это построение экрана, что потом позволит свету войти внутрь кли. Не мое кли, а общее кли. Десятки.
1: Как Творец скрывает себя, так и человек должен скрывать себя. Это прекрасно. Сделай свое желание, как его желание, чтобы он сделал свое желание, как твое желание. Постараемся. И еще вопрос. Пожалуйста. Нас спрашивает Светлана, Woman Max 161. Когда я вкладываю усилия в группу, я не могу оценить себя. Оценить себя — это значит обеспечить свое эго. Что значит ценить свои усилия? Она, очевидно, подразумевает то, о чем мы говорили прежде, что Творец ценит усилия. Ты, Светлана, тоже не можешь оценить свои усилия. Что значит оценить усилия? Относительно того, что Творец дал тебе? Какую величину желания, с какими состояниями ты справляешься, с какими задачами, сколько ты вкладываешь усилий, несмотря на все эти задачи. Тут есть много всего. Поэтому не нужно стараться оценивать свои усилия. Но что нужно сделать? Все, что ты можешь делать. Все, что ты можешь делать, делай. Ты можешь участвовать — участвуй. Ты можешь добавить к этому намерение — здорово. Ты можешь заниматься распространением — прекрасно. Ты можешь добавить к этому намерение — супер. Ты можешь думать о подругах — класс. Ты можешь давать им пример личный, как можно больше, и так далее. Сколько можешь делать — делай, и каждый день заново. И каждый день пусть будет новым в твоих глазах. Не только заново, а и будет в твоих глазах как новый. В этом вся работа. И тогда человек находится все время в процессе, он все время продвигается, он все время действует, он все время активный. А Творец меняет ему состояние, посылает ему всякие трудности, дает ему силы, заботится о том, чтобы взрастить его. Но он находится в процессе, он активный, он продвигается, он делает всякие вещи.
3: Хорошо?
1: Ну, нет у нас вопросов, вы что-то не очень-то спрашиваете. Ну, может, почитаем тогда?
2: Да.
1: Давай. Давайте почитаем, выберем какой-нибудь такой отличный отрывок, который мы еще не читали. Может быть, что-нибудь об Ушпизин почитаем? Ну, давайте тогда почитаем 19-й отрывок, который говорит и про Ушпизин, и про четыре вида растений. Непростой, непростой отрывок, поэтому не пугайтесь. Это Зор, язык Зор, очень непростой. Но вы продвинутые, поэтому 19-й отрывок. Эти четыре вида растений — это гости. Ушпизин. Да, если вы видите, каждый вечер в 6 часов вечера мы устраиваем трапезу, называется трапеза Ушпизин. Что это значит? Это как бы такая традиция, как бы такой символ, что мы каждый день приглашаем еще одно свойство, добавляем свойство нашему общему кли. И Зор, он говорит нам, что все эти четыре вида — это гости. То есть семь сферот — хесед, гвура, тиферет, нецахот, есот, малхут, в которых святой народ пригласил в этот день. То есть как принято молиться в дни Суккота перед трапезой, говоря: «Входите, гости дорогие». Входите, высокие гости. И нужно найти их после того, как человек пригласил их, и о них он возносит свою молитву к царю. И через четыре эти вида, которые указывают на эти сферот, он постигает их. Что имеется в виду?
2: Да. Только представьте себе, у вас есть кли. Внутри есть кли. Внутри малхут. Мы всегда говорим о малхут. Внутри малхут. И я все время вызываю силы. Я вызвал 9 сил, они исправили 9 сферот, и те готовы к приему света. Это, собственно, схах, покрытие суккот. Почему они готовы? Потому что для каждой суки, для каждой сферы, для каждого свойства моего желания получения есть экран, и я готов получить свет. Теперь, когда получают, затем есть еще один праздник через месяц-два. Вообще вопрос не во времени. Каббалисты писали нам состояние. Вот состояние, когда человек выходит из Египта, и пока он не наполняет состояние в конце исправления. Так то, что нам осталось. В Суккот мы исправили наши кли. В Хануку мы придем к наполнению всех этих сферот, 8 сферот. Затем мы доходим до Бины, мы наполняем ее светом Хасадим. Что такое свет Хасадим? Есть два состояния — отдавать ради отдачи и получать ради отдачи. В Хануку мы приходим к отдаче ради отдачи во всех 8 сферот, а затем нам остаются только 2 сферы — это Хохма и Кетер. И их мы наполняем Пурим. И тогда это значит получить ради отдачи. Это огромная разница. Мы не можем пока это даже обсуждать, мы находимся под махсомом, но, по крайней мере, мы так слышали от Рава, что разница между отдачей ради отдачи и получением ради отдачи намного больше, чем переход махсомов, вот даже настолько. Это как, я помню, как Раф приводил такой пример, как служащий в банке, и он сидит, и сколько через этого служащего проходит миллионов? Да, он знает, проходит, он переводит туда-сюда. Это называется отдача. Он как бы отдает. Теперь получить ради отдачи, это когда это твои деньги, твои миллионы, и ты сейчас берешь свой миллион, и через этот миллион ты сейчас делаешь что-то хорошее кому-то. Есть разница? Так там все твое усилие, скажем, не украсть. Тебе проходит миллион, но тебе главное не красть. Но тут, когда это уже твои деньги, и тебе надо их отдать, это такая ступень, когда ты используешь все свои желания, все свои возможности для того, чтобы отдавать Творцу. И это можешь сделать только ты самым особым образом. Ты один из, единственный из миллиардов, который может сделать такое воздействие, отдать такую отдачу Творцу.
1: Кому нужны миллионы, когда у нас такой прекрасный духовный путь? Что человек сделает с миллионами? Скажите, вы хотели бы, чтобы у вас были миллионы? Я уверен, что нет. Вместо того, чтобы приблизиться к Творцу, мы хотим поднять правильный хиссарон, мы хотим доставить наслаждение Творцу. Что зачем нам миллионы?
2: А, допустим, каждому сейчас откроется дверь и скажет, или духовное, или... Ну, кого мы выберем? Проведем такую проверку. Наш товарищ из Флориды. Джо. Да. Допустим, раскрывается сейчас Творец и говорит, или бери миллион, оставляй всю учебу и все.
1: Ой-ой-ой, не дай Бог.
2: Стоит проверить.
1: Я уверен в Джо, я на 100% в нем уверен.
2: Кстати, я не то, что что-то придумал, Творец так делает, может быть, не для всех, но есть люди, которые действительно стоят перед такой дилеммой, что или ты должен заработать миллионы, или оставить, и не получается и то, и другое.
1: Как хорошо, что у нас нет миллионов.
2: Видимо, если Творец не ставит нам такое. Видимо, мы перед этим бы не устояли.
1: Или мы уже после это выдержали. Френч 3. В процессе уроков Суккота стоит смотреть эти уроки. Да, действительно, мы очень рекомендуем. Даже те, кто не могут смотреть в прямом эфире, вы можете скачать из архива очень уникальные уроки. Вы увидите это. Урок 2003 года. Рав там дает такие особенные объяснения, какой-то особый момент. Там собрались новые ученики, новые группы. Рав полон вообще просто. Итак, он спрашивает, на уроках Суккота Рав всегда говорит о том, что надо думать о товарищах. Верно, не только на этих уроках, но это верно. И не о себе. Что это значит? Это значит, что я должен прийти к состоянию, когда я забочусь о своих товарищах в десятке больше, чем я забочусь о своем духовном продвижении. Ну, ты можешь спросить справедливо, как такое возможно? Как такое возможно прийти к состоянию, когда я забочусь о своих товарищах в десятке больше, чем о своем духовном продвижении? Я ведь вкладываю. И тут есть где-то 300 статей, которые написал Рабаш, что я должен вкладывать в товарищи, они становятся важными для меня, и я должен просить помощи Творца, чтобы он помог мне, чтобы товарищи были важны для меня больше, чем мое продвижение, я должен включиться в них, раствориться, отмениться, есть тут много всего, но в этом-то все и дело. Прежде, когда мы говорили о молитве, когда я прилагаю такое усилие, и может, мне удается, может, нет, мне есть с чем подойти к Творцу. Ну, помоги мне думать о товарищах. Дай мне силы думать о моих товарищах больше, чем о самом себе. С этим я могу прийти к Творцу, а иначе с чем я приду? Дай мне все для себя. Итак, друзья, мы вам очень благодарны, что вы были здесь вместе с нами, что вы нам помогали. Мы вас умоляем. Готовьтесь к конгрессу, записывайтесь, присоединяйтесь. Берите на себя разные вот эти функции. Послезавтра каждый, кто в Израиле, обязан сюда прийти. Просто это наша ответственность. Мы должны, те, кто могут. Ну, те, кто, конечно, находится в более далеком месте. Мы просим подключаться, будет интересно. И те, кто физически, виртуально, будет перевод. И есть еще возможность включиться. Масса желаний, хисронот. Давайте, подключайтесь, будем делать это вместе. А сейчас закончим песней.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12
1: לאוקטובר. Продолжим серию Ситрин, продолжаем четвёртый урок 12 октября 2003 года, пожалуйста.
2: Он может включать все миры, мир бесконечности, всё что угодно. Всё равно ощущение моё называется мой мир. Так вот как сделать так, чтобы эти ощущения мои были всеобъемлющие, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует в своих пяти естественных органов чувств, он их не изобрел, он их не приобрел, он не управляет ими, они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное. До нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже оно естественное. От нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира, это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют. А что, для чего же тогда вообще это надо, если мы существуем с вами в каком-то определенном периоде в высшем мире, в его ощущении? Какой-то период времени существуем в нашем мире, в нашем ощущении. Ну какая разница еще ощутить одновременно оба мира, один через другой? Для чего тут надо особенные усилия прикладывать? Два состояния пограничных, то есть крайних, этот мир или духовный мир, мы ощущаем не по собственному выбору. Нам дается или то состояние, или это состояние. Душа находится вне тела, в полном слиянии с Творцом, как точка в нем. Вдруг она пропадает, это ощущение точки в Творце, и она оказывается в ощущениях, как обычный человек в этом мире, совершенно даже не зная, не представляя, где что, вот так вот бум, и все. Конечно, не бум, постепенно человек рождается, в нем нет никаких воспоминаний, нет ничего, чтобы как-то говорило ему о ином существовании. Что дает нам одновременное постижение обоих миров? Душа создана как точка. То есть я, наше ощущение вообще, это точка, которая ощущает или Творца, или его противоположность, полное скрытие. Достичь состояния, когда мы будем полностью равны Творцу, то есть полностью ощущать все мироздание, выйти на существование вечности, совершенства, в своих ощущениях можно только, если мы приложим свои усилия для того, чтобы из этой точки сделать кли, причем создать его в полной свободе воли, то есть в определенных обстоятельствах. вот эти определенные обстоятельства, вместе все подобраны определенным образом, и мы внутри них, они и называются этот мир. То есть специально создана такая атмосфера, окружение, среда вокруг точки, которая ощущает то, что ощущаем мы и называем этот мир, наш мир, потому что с такого состояния самым оптимальным, единственно и возможным способом можно из точки создать парцуф, то есть кли, равный Творцу. И наука Каббала говорит о том, каким образом это создается, кли. Что мы при этом делаем? Должны выполнять. В общем-то, мы должны настроиться на восприятие высшего мира, еще не находясь в нем. Мы это делаем всевозможными различными способами. С помощью учебы, работы в группе, всевозможных действий в нашем мире. Если мы прикладываем намерение на то, чтобы приблизиться к этому ощущению духовного состояния, мы вызываем на себя оттуда уже это состояние, как бы притягиваемся к нему своим желанием. Такое действие называется вызыванием окружающего света, ормакив, который нас очищает, подтягивает к высшему состоянию. Это неосознанные действия. То есть человек действует, потому что ему сказали. Он верит в то, что говорят каббалисты, и выполняет то, что ему советуют. То есть надо учиться, я буду учиться. Хотя мне и не хочется, хотя я не понимаю, я не вижу никакой связи. Я во время учебы начинаю думать о науке, представлять себе ее как какую-то отдельную от меня науку, не то, что я должен внутри себя переживать, что-то производить внутри себя, какие-то действия. Нет, наука, совсем человек может относиться к ней как к чему-то постороннему. И кроме этого, другие действия в группе, действия с товарищами, ему говорят, он не желает этого совершенно, но надо, он пытается что-то механически делать, как-то вместе с ними совершать какие-то действия, хотя понятно нам каждому, что каждый индивидуалист, и если он собирается вместе с остальными, так, ну, делают приятную обстановку, чтобы всем было интересно, ну, в жизни не так уж много приятного и интересного. Тогда мы собираемся, делаем приятное, ну так собираемся ли мы ради того, что нам приятно, или собираемся для того, чтобы это было действие, поднимающее, возвышающее нас. В общем, есть очень много здесь проблем, каким образом относиться вообще ко всему, как точно настроить себя на притяжение высшего на себя. То есть окружающего света. В итоге все эти действия вызывают окружающий свет на нас. А есть еще работа другая. Когда человек начинает изнутри себя сам как бы поднимать, возвышать себя на более высшую ступень. Не притягивать сверху высший свет, а сам притягиваться к высшей ступени. Эта работа называется подобием, попытками подобия высшей ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем брать эти примеры? Из того, что нам пишут каббалисты. Они нам говорят о том, что духовное – это полный выход из своего «я». Как человек, умирая, выходит из своего тела, а тело остается, что с ним потом происходит, все мы прекрасно знаем. Оно уже не относится к душе совершенно, ничего в нем нет, превращается в земной прах, а душа существует. Так и мы должны выйти полностью из своего «я», перенести себя во всех остальных и только в них существовать. В их желаниях, стремлениях, мыслях, совершенно не думая о себе. Так Бааля Сулам пишет в статье к окончанию книги Зоар, что как Творец не думает о себе, существует он или не существует, даже такой вопрос не ставится. То есть меня нет, я своего, что значит существую или не существую. Так и человек, если он хочет пройти махсом, он должен сделать на себе такое действие, что я не существую, я вне, извне, выхожу из себя. Каббалисты не очень говорят и не очень пишут об этом методе сближение с высшей ступенью, уподобление высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии, начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами, в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на эти темы не рекомендуется, потому что это будет просто оторванное от действительности действие, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть. Явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя. Он включился в эту силу. Вместе с ней. Слился, садаптировался с ней. Потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире – злодеи и праведники, способные и глупые, дикие и цивилизованные, неважно кто и как, все они просто выполняют одну мысль. ни в ком не возникает вообще никакого своего личного

желания, никакого своего личного движения, а все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире как поле, и все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом. Вернее, это еще не Творец. Это проявление его управления относительно всех находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит, на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют. Потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом. Он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему, вдруг что-то делает там. Он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему кажется, видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать в состоянии, в которых находятся люди. И поэтому ни в коем случае он настолько одобряет и понимает их, что даже если его приблизится сейчас кто-то к нему, его, допустим, будет угрожать его жизни, он не сможет ничего ему противопоставить. Настолько человек теряет свое «я» и ощущает, что все вокруг делается абсолютно верно и правильно. Я беру такие крайние примеры, они еще не совсем понятны нам, но чтобы они нам дали немножечко понимания, что такое вообще выйти чуть-чуть выше Махсома. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека. Есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем, и снова всех по возможности тянуть вверх. Это свойство каждой высшей ступени, естественное. Поэтому тут уже любой каббалист действует так. Для чего нам это надо? Если мы будем пытаться в группе, в учебе, по возможности воспроизводить в себе такие состояния, но
не улетать куда-то с ними, что мы уже в духовном. Четко понимать, что мы не находимся там, но мы бы хотели в них находиться. Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками. И все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался, каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них, это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени, в соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть, кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее. Для того, чтобы нам немножко представить себе вот эти состояния, я уже вчера говорил, давайте тогда прочтем, вот это вы, наверное, уже читали, но давайте вместе прочтем. Махсом, добро пожаловать. У кого есть? Вопрос задан был мной одним из наших учеников в Йом-Кипур, и я после этого написал эту страничку. То есть, что за состояние, когда человек находится в пограничном слое? Прошел я Махсом, не перешел Махсом, стоял вопрос такой. Какие состояния возникают, чтобы я мог контролировать себя, знать, я уже там или тут? Если мы не говорим о том, что открываются небеса, проявляются какие-то там силы, молнии, не знаю, чего-то там, ангелы вдруг там и так далее, а мы говорим только о нашем внутреннем ощущении, раскрывается нам дополнительное, более глубокое видение мироздания за его границами, которые мы видим вглубь. Силы, которые им управляют, общая сила, общая мысль, замысел, воля. То как это ощущается нами? Вначале необходимо предупредить, что, конечно же, это в человеке возникают его внутренние субъективные ощущения, а снаружи ничего не меняется. Мир остается таким же и не подозревает о том, что кто-то из населяющих его выходит на ступень прямой связи с Творцом. Так пишет Рамбам. «Улам ки минаго ноэг». То есть мир продолжает существовать так же, как и сейчас. Причем он это пишет о гмар-тикун, о самой последней точке исправления, когда не только один человек, а вообще все люди достигают самой последней своей наивысшей точки существования. Вечной. Совершенный. Все равно наш мир продолжает свое существование. Он нам кажется, наш мир, таким ущербным, таким ничтожным, таким грязным, вообще невероятно маленьким, душащим нас. А на самом деле

достигает ее, у него она уже существует. Он может возвращаться меньше, больше, но эти колебания, они для того, чтобы он отработал весь свой эгоизм. Весь свой эгоизм провел через Махсом. То есть нет десятки прохождений Махсома, но само состояние, оно такое колеблющееся там и тут, там и тут. А затем происходит прорыв окончательный и полный. Это подобно колебаниям, которые описываются там в Египте, которые происходили с Паро, с фараоном, эти 10 казней и так далее, до перехода, как называется Ямсуф? Красного моря. Да, на иврите это конечное море. Не красное, а конечное. Ямсуф, Соф. Эйнсоф – это бесконечность, Соф – это конечность, конец. Так вот, море то называется Ямсуф, конечное море. Его переходишь, на этом выходишь в духовный мир. Красное море. Человеку показывают, каким образом мир меняется, а затем он должен делать свои такие упражнения силой воли, внутренним напряжением, входить, пытаться выйти из себя, из своего «я» и подключаться к этому ощущению, общей мысли Творца. В начале перехода Махсома состояние человека можно уподобить находящемуся в воде. Он то находится над поверхностью воды, то есть окунается в желания, мысли, извиняюсь, под поверхностью воды, окунается в желания, мысли только нашего мира, то есть о себе, для себя, и о других с мыслью, как использовать их ради себя. Ну, то есть то, что мы думаем, нам надо бы поработать на группу, надо бы связаться с товарищами, надо бы то-то, надо поучить, надо то-то. То есть для чего надо? Для того, чтобы мне продвинуться вперед. Это состояние называется под Махсомом. В нем находимся и мы. Да. И второе состояние, когда он находится над поверхностью воды, как бы. И тогда понимает, что все эгоисты, как дети, потому что такими созданы Творцом, они не виноваты, они осознанно поступают именно так, как поступают. А Творец поэтому абсолютно снисходителен к ним, ведь он-то и создал их такими. А проходящий Махсом, когда поднимается над Махсомом, как над поверхностью воды, начинает ощущать в себе, что он желает всем добра, помощи, ощущает в себе потребность относиться ко всем, как к ним относится Творец, потому что возвышение над Махсомом – это значит слияние, уподобление мыслям Творца. И тогда он начинает просить Творца, чтобы Творец показал ему, как он относится к человечеству, к людям, чтобы все больше и больше уподобиться ему, все выше и выше подняться, не ради того, чтобы выше и выше подняться, а для того, чтобы оправдать мысли Творца, замыслы, отношения Творца относительно всего человечества. Он начинает ощущать в себе необходимость оправдать. Он боится, что не понимает, не осознает еще, не может понять полностью, как Творец относится ко всем. И где-то, может быть, не согласится с ним. Такое состояние, когда человек после Махсома уже желает большего раскрытия Творца, не для того, чтобы ему было приятно видеть, как все в мире движется по одной системе, а для того, чтобы оправдать Творца, потому что ему и не за себя, что я не могу оправдать, какой я, а он желает оправдать, потому что этим он доставляет приятное Творцу. В таком состоянии
когда человек уже находится

находится после Махсома. Там есть несколько тоже промежуточных состояний, полуэгоистические во время Махсома. Вы знаете, что после того, как перешли Красное море, Конечное море, еще были три дня в Синае. Это от слова «сина» – ненависть. И подошли к горе Синайской. Это гора Синай. Представляете, что такое гора ненависти? И гора – это от слова «гар», от слова «ерурим». Ерурим – это сомнения, которые возникают у человека. Он находится под всеми этими сомнениями и не представляет, как он может вообще адаптироваться к этому, к тому, что он видит. Откуда может быть у него такое состояние, такие силы, такое желание, такое давление изнутри слиться с Творцом? Только одна из его точек в итоге поднимается на эту гору, над всеми этими сомнениями, над всеми этими его эгоистическими еще желаниями, и там только контактирует с Творцом, над ними. Так вот, человек начинает постепенно просить Творца, чтобы показал ему, как сам Творец относится к людям, а отношение Творца к людям и есть заповеди Творца, поэтому, выполняя их, мы уподобляемся Ему. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это правильное отношение своего эгоизма относительно общего творения. Значит, я прошу Творца, как мы уже говорили, этот пример, как будто я стою рядом с Ним, я абсолютно самостоятельная точка, уже вышедшая из себя, поэтому самостоятельная. Иначе до Махсома я был не самостоятельный, я был погружен под эгоизм, был в его власти. Сейчас, пройдя Махсом, я нахожусь как самостоятельная точка от эгоистического влияния на меня. И поэтому я начинаю просить Творца, покажи мне, как ты относишься к ним. К ним – это значит ко всему человечеству, которое представляет собой абсолютно однородную массу, одно кли, состоящее из 620 желаний. Как Творец относится к каждому из их желаний. Я начинаю также пытаться относиться, как и он. Это значит, я выполняю 620 заповедей. Правильное отношение мое к их 620 желаниям, когда я беру каждое желание как свое, и желаю его наполнения, альтруистически к нему отношусь, оно и является выполнением заповеди. Таким образом, я выполняю постепенно 613 заповедей. То есть я в себя вбираю каждое из желаний, и я его наполняю для того, чтобы наполнить их. Таким образом, через себя я наполняю все души. Это мне дает возможность соединиться, слиться с ними и образовать свое, своим трудом заработанное огромное это кли, состоящее из всех душ, называемое Адам, человек. В мире присоединение к себе этих желаний и наполнение через меня, я становлюсь подобным Творцу, сливаюсь с Творцом. Ну а до этого, до того, как я это все уже сделал, это будет уже гмар тикун мой, возникает чувство стыда. Стыд – это когда ты не можешь смотреть в глаза другим. Ощущаешь, что ты эгоист, и все твои мысли о себе, а не о них. Вот в пограничном слое перехода Махсома человек начинает это ощущать. Ему стыдно смотреть на других. Не зависит от того, кто другие совершенно. Они могут быть злодеи самые последние, это не важно. Они же автоматически выполняют желания Творца.
Мы, человек уже не определяет их как злодеями, хорошими, плохими. Он их определяет всех как маленькими детьми, которые просто выполняют то, что природа в них диктует. А сам-то он, поскольку начал ощущать свое «я», независимую эту точку, вот сейчас он начинает ощущать свое отношение к другим как потребительское, как желание использовать всех и каждого. И вот тут ему становится стыдно. Вот здесь он начинает контролировать себя. Тут появляется возможность наконец-таки себя контролировать. То есть избегать этого чувства стыда. Чуть-чуть чувствуешь стыд, значит, понимаешь, что над чем надо работать, куда приподняться и так далее. То есть ощущение стыда, оно желательное. Оно является как бы той отправной точкой, откуда я могу дальше еще приподняться, еще уйти вперед в область Творца. Но чувство, оно абсолютно четкое, то есть, глядя на любого, начинаешь стыдиться просто, почему ты эгоистически желаешь относиться к нему. Почему ты не заботишься о нем, полностью не думаешь только о нем. Это абсолютно, как сказать, по необходимости, в соответствии с этой ступенью, перехода Махсома возникает в человеке, и это не зависит от его каких-то внутренних давлений, фантазий. Само воздействие света, проявление Творца на нас при переходе Махсома вызывает в нас это чувство. То есть появление дающего, проявление его, ощущение его свойства вызывает естественное такое ощущение своей противоположности в человеке, называемое стыд. И совершенно не важно, что все остальные эгоисты или нет, а ты знаешь, что перед Творцом ты обязан, ты создан думать только о них, а ты другой, не такой, как они. То есть никакой нет возможности сказать «я как все, все такие». Потому что все не такие. Все находятся под автоматическим управлением Творца, ниже Махсома. В них нету самостоятельной точки. А в тебе, в той мере, в которой она сейчас растет, появляется это чувство. Стыда и потребности уподобиться Творцу. Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом, она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как она к нему. Так ощущает себя человек, когда он переходит Махсом, ощущает себя так относительно всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищей, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими и создал Творец. Как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее. А вот ты ощущаешь себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот это... Хотя бы фраза «стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя», она должна уже сегодня быть нашей ключевой фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство. Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда, что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя, для собственного
благополучия, для собственного возвышения. Я готов на него наступить для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать. Значит, стыдно смотреть в глаза товарищам, должно в нас культивироваться искусственно. Но это искусственно вызываемое в нас чувство, оно вызовет проявление на нас высшего света. Я не просто так читаю вам, что происходит выше Махсома. Я этим хочу показать вам. Представляйте себе, что вы уже как бы находитесь выше, только не улетайте в своих фантазиях, а в действии относительно друг другу. И тогда вы вызовете на себя огромный окружающий свет. Он вас вытянет действительно вверх. Ни я, ни занятия сами, ни ваши отношения, ни работа, ни ваши фантазии. Нет. Но вызываемый всем этим окружающий свет, он нас поднимет вверх. А представлять себе вот эти пограничные состояния, стремиться к ним – это самое важное. В принципе, это все и описывается в статьях, в письмах. Это все и описывается в Талмуде и Сферот. Только сейчас мы пытаемся все это рассказать более явно, более живо, чтобы мы могли как-то себе это сейчас в действии представить и воспроизвести. Я делаю сейчас то же самое, что делает Баля Сулам, Рабаш и остальные каббалисты. Только более доступным языком. Я объясняю, что же за те состояния, к которым мы должны стремиться. В той мере, в которой мы к ним стремимся, для этого мы читаем всю эту литературу. Для этого мы работаем в группе. Создаем в ней искусственную такую атмосферу любви к товарищам. Для того, чтобы уподобиться немножечко тому, что есть над Махсомом, в этой мере, чтобы на нас посветил высший свет. Так вот, то, что я сегодня говорю, оно абсолютно в том же направлении. Просто я более, может быть, выпуклее, ярче представляю вам самые такие конкретные точки, которых нам надо держаться. Если мы сегодня это начнем делать, действовать, здесь в себе притворять, каждый внутри себя будет с этим ходить, то мы в течение нескольких дней почувствуем, где мы уже находимся. Это будет уже не наигранное состояние, это уже вызываемый нами окружающий свет действительно в нас будет это воспроизводить.

0: Но постепенно расчет становится все больше не относительно людей, а относительно Творца. Это уже следующий этап. Это уже, стыдясь смотреть в глаза товарищам, пытаясь выйти на такой уровень, когда человек уже начинает ощущать себя в переходе Махсома, как бы уже отделяясь от своего «я», не думая о своем «я», о своем существовании, «я существую или нет», «что будет со мной», он живет в других, тогда постепенно расчет становится все больше даже не относительно людей в других, а включаясь в них, он ощущает через них уже Творца, эту общую заполняющую мысль. И тогда его расчеты становятся только относительно Творца, уподобиться ему. Причем пассивно. Все, что Творец проявит, принять в чистое, пустое от эгоизма сердце. То есть желание становится только единственным. Наполнение Творцом. Наполнение, что значит? Постепенное очищение, адаптация всех своих желаний к тому, чтобы чувствовать, относиться ко всему, выходить все дальше и дальше из своего до махсомного состояния вперед. Ощущается невозможность совершить ничего плохого другим, настолько, что по земным меркам человек ощущает себя как безвольный, слабосильный. То есть когда-то он мог драться, бить, требовать, командовать ради себя, мог подчинять себя всем ради себя. Но одновременно с этим он вдруг обнаруживает, что нет необходимости в силе. Но это не в рамках нашей группы, выше, когда он смотрит на все человечество. Что именно такое несиловое отношение к миру поворачивает мир к нему, и оказывается самой благожелательной стороной. И все устраивается, и все вдруг, оказывается, выполняют то, что Творец вселяет в них. И все благожелательны. Это подобно, как пишет Баля Сулам в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Это наша следующая статья. Ваши вопросы?
1: Что делать
0: со стыдом, который возникает, когда ты видишь, что в группе это делается наигранно? А мне не важно, что это наигранно. Совершенно. Я сейчас отрабатываю вместе с товарищами определенные упражнения. Упражнения, тренировки делаю с ними. Как только мы будем в этих тренировках готовы, в мере этих тренировок на нас не сходит окружающий свет, в мере этих тренировок мы миштахлелим, как сказать, усовершенствуемся, мы начинаем ощущать все больше и больше все-таки всевозможных, мы получаем новые чувства какие-то внутри этого, ощущения, какие-то связи. То есть это не просто так мы играемся, мы в итоге этой игры приобретаем необходимые свойства, мы внутри себя начинаем понимать и ощущать, где я, где группа, где Творец, где все это. Мы начинаем в себе уже создавать предпосылки для будущего кли. Это не просто игра, не просто ложь. Это специальная тренировка. Еще не в заправдышнее состояние, но мы желаем быть в этом. А как ты думаешь, что называется подъем мана? Алиятман. Да? Подъем желания, на который происходит постоянное исправление в высших мирах. В высшем мире я тоже нахожусь на какой-то ступени одной. Хочу подняться на более высшую. Пока я на нее не поднялся, для меня она абсолютно несуществующая. Для меня одна даже обратная, потому что Ахаб обратная сторона высшей ступени находится внутри меня. И я должен тоже играться. Это называется идти верой выше знания. То есть, вопреки своим сегодняшним свойствам, желаниям, намерениям, мыслям, всему тому, что есть во мне, вопреки этому, я должен представлять себе высшую ступень. А что значит представлять себе? Да, там хорошо, да? Так представлять? Нет. Представлять, то есть, я должен моделировать ее в себе. Я должен начинать как ребенок. Он живет, ему кажется, что он как взрослый. Хотя играется с игрушками, нет, для него это настоящие объекты. Мой рав всегда приводил такой пример. Тогда моя старшая дочка была маленькой, 5-6 лет, и она играла с его внучкой в куклы. Они часто игрались недалеко от нас, мешали нам. Но так, вот. Так это самое. Так он всегда говорил пример, смотри, вот предложи ей заниматься маленьким ребенком. Сейчас ее позовет мама, мать, да, и скажет, вот есть новорожденный ребенок, посиди рядом с ним, дай ему соску, если выпадет, там поиграйся с ним немножко. Она захочет с ним играться, она скажет, кукла, это ребенок, я с ним, это настоящее для меня, а маленький ребенок это для мамы. Я не понимаю этого маленького ребенка. То есть для каждого возраста, для каждого роста, для каждой ступени свои объекты, на которых человек должен себя реализовать, приподнимать. И поэтому то, что мы занимаемся с игрушками, с этими, мы играемся, это на самом деле это не игра. Мы этим адаптируем себя к высшей ступени. Делая себя подобными высшей ступени, мы вызываем этим на себя окружающий свет. Иначе он не будет окружающий. Свет может быть только или внутренним, или внешним. Если я желаю ему уподобиться, но еще не подобен, он светит издали. Если я уже готов к нему, уподобился, он входит внутрь. Так как же я могу его вызвать на себя издали? Только в мере своего желания быть подобным ему. То есть только в мере желания уподобиться высшей ступени. Поэтому все наши игры, то, что я говорю, пытайтесь, глядя на других, стыдиться, что вы эгоист, пытайтесь проявить какую-то взаимную любовь, взаимную заинтересованность, помощь и так далее. Это все, естественно, игра. Ложь. Искусственное то, что мы внутри себя создаем. В нашей группе это все искусственно. Мы говорим, что мы этим желаем достичь Творца. Я этим эгоистически желаю достичь Творца. Я не могу в себе этого перебороть. Это моя ступень. Но я моделирую, строю такую группу, в которой эти искусственные отношения подобны хоть немножко естественным отношениям на более высшей ступени. И тогда на меня нисходит высший свет. Окружающий, я его не чувствую, но я чувствую затем его проявление, потому что я меняюсь. По своим изменениям я могу сказать, что да, я сделал какие-то правильные усилия, и свет на меня подействовал. Только по его только по его воздействию, только по его действию уже, результатам. Иначе никакой другой возможности подтянуться на высшую ступеньку нет. Это называется идти верой выше знания. Верой, то есть я пытаюсь сделать из себя большего альтруиста. Это называется вера, свойство бины. Выше знания, выше моего я, выше моего понимания, выше того, кто я на самом деле. Закрыв глаза как бы. То есть я не смотрю на то, кто мы, что мы. Мы сейчас создаем искусственное общество. Мы подтягиваем себя, играемся в то, как будто мы на более высшей ступени. И притянем на себя такое достаточное количество окружающего света, чтобы оно действительно нас подняло на эту высшую ступень. Это то, что мы сейчас хотим реализовать. Поэтому эти упражнения, это как, так же, как спорт. Ты тоже можешь сказать, перед соревнованиями, что они делают? Друг с другом играются, они же должны с противником играться, с настоящими. Там нет, Это и в армии, везде, где хочешь, везде, и без упражнений ничего, это исходит из духовного корня. Поэтому все в нашей жизни достижения, подъемы, в чем бы то ни было, она происходит только наигранным вот таким вот упражнением. И все только с помощью высшего света. Даже те же футболисты, они желают лучше играть, они желают переиграть. С этим своим желанием вызывают на себя нисхождение высшего света, поэтому улучшают свои результаты. В чем бы то ни было, это один и тот же закон. Только мы находимся в его, так сказать, максимальной реализации. Мы желаем в чистом виде высшую ступень, не стать больше, более там, ну, футболистом более лучшим или там еще кем-то. Вот. Мы в чистом виде желаем эту высшую ступень получить, и поэтому под нее сейчас себя подстраиваем. Да, Максим.
1: Вот вопрос второго пункта, то, что вы рассказывали про то, там, где находится поверхность воды, когда поймается, потому что такими среди творцы виноваты, я пойду на так, болезнь в этом смысле. Вопрос такой, как меняется действие, может быть, само впечатление

0: когда я начинаю чувствовать всех остальных полностью во власти Творца, как меняются мои действия, действия есть внешние и внутренние. Я тебе расскажу только то, что я могу рассказать. Что это вопрос очень деликатный. Внутри себя, конечно, возникает, соответственно, Творцу любовь, понимание, отношение как к абсолютно неживым творением, то есть находящимся под полным контролем природы. То есть мы думаем, что растение имеет какую-то самостоятельность, животное тем более. Собака там бросается на меня, я злюсь на нее. А если камень упал на голову, я злюсь на камень? Нам кажется, что в более одушевленном творении есть какая-то свобода воли в его поступках. А в человеке-то уж точно. Ого, на меня кто-то лезет, да я его, да как он посмел и так далее. Мы почему-то, не почему-то, мы сами, потому что на таком уровне находимся, думаем, что мы, ну, неживая растительная, животная, человеческая природа в нашем мире. Нам кажется, что именно тут существуют все эти градации, есть свобода воли и так далее. Мы ложно видим этот мир. Когда отрываешься от своего «я», появляется свобода от своего «я». Тогда ты видишь, что все, кто под ним, они находятся в полной власти природы. Или Творца, как угодно скажи, неважно. И поэтому, во-первых, нет никакого к ним отношения, как к чему-то самостоятельному. Ну, арабы убивают евреев, там, эти взрывают то-то, там, эти делают хорошее, эти делают плохое, там, эти с этими, там, что-то еще. Каждый человек внутри себя или с остальными. Не испытываешь никаких чувств, ни хороших, ни плохих. Ты просто видишь, как общее поле передвигает людьми. Вплоть до того, что у тебя появляется мысль, ты видишь, как люди это выполняют. Если эта мысль твоя, ты находишься выше Махсома, она исправлена в соответствии с Творцом, она у тебя возникает, потому что ты сравнялся с ним в какой-то мере, то в этой мере ты включился в мысль Творца, ты видишь, как все остальные исполняют эту мысль. Таким образом, ты видишь всех, в принципе, исправленными. Ты можешь сказать, что они не существуют в своем свободном состоянии, да, но в своем нулевом состоянии, под уровнем Махсома, они все исправлены. То есть, что значит исправлены? Неосознанно выполняют программу творения. И тут ты начинаешь ощущать, а я нет. А где мое «я»? Не то, с которым я расстался, а то, которое я сейчас должен приобрести, равное Творцу. И вот тут ты начинаешь уже работать с собой, тебе добавляется эгоизм, ты начинаешь... Это уже духовные ступени. Так что ты об этом хотел спросить?
1: Как меняются последние своих действий?
0: Действия относительно людей, относительно Творца... Относительно Творца это понятно. Относительно группы. Относительно группы. Группа ничего не видит. Группа не видит. Спроси у людей, которые были рядом с моим равом. Сегодня их еще много сотен людей живут. Они скажут, ничего не было. Старикашка, такой коренастый, плотный. Да? Все время бегает. Спокойно ходить не мог, разговаривает так быстро. По телефону, если он разговаривал, то 10 секунд, 15 секунд, это вся его беседа. Да, нет, все. Не, даже не здравствуй, не, не до свидания, все. Вы поймете потом, что любое лишнее слово или что-то лишнее, оно нетерпимо. Оно считается просто вредным. А ничего, ничего не было видно по нему совершенно внешне. Раздражался хуже, чем я еще. Мгновенно. Вот. Но научился потом сдерживаться. Он говорил, у меня уже нет сил. Но вообще у него были силы. Он просто уже в конце научился. Меня еще не было. Говорят, где-то лет до 70 он был невыносим вообще. Я пришел к нему, было 75. 72, 73 года. Говорят, ты посмотрел на него 2-3 года назад еще. Ну, не видно совершенно. А почему должно быть что-то видно? Он ведь относительно тебя находится на таком уровне, на каком и ты, чтобы с тобой сконтактироваться. Он не может общаться с тобой по-иному. Это только всякие маги-волшебники там, или кто-то, кто хочет тебя там какими-то там чудесами там заворожить, они делают из себя что-то. А это как мать, которая с ребенком. Она спускается до уровня ребенка и лопочет вместе с ним, и играется вместе с ним, и ребенок чувствует в ней не мать, а партнершу. Товарища по играм. Ну, она подсказывает, помогает, но в общем она находится на таком маленьком, низком уровне. Да? Наказывает, поощряет. То есть все находится на, соответственно, ступени. И также и в духовных ступенях, на какой бы ты ступени ни был, всегда высшая ступень не сходит вниз, она даже оборачивается обратной стороной, ахураем, относительно низшей ступени, показывает себя нехорошо, неприятно. Ты начинаешь чувствовать в себе эгоизм, потому что там происходит скрытие света от обратной стороны высшей ступени. И состояние ты проходишь не очень хорошее. То есть Творец показывает себя всегда, начинает с... И было вечер, и было утро, день один. То есть всегда начинается новая ступень всегда с создания кли. А это состояние неприятное. Это опять все возбуждается левая линия, эгоизм, ночь, вечер и так далее. То есть поэтому и каббалист, он не может себя вести как какой-то... Вместо Творца Творец скрыт. Наказывает нас, вводит нас во все такие нехорошие состояния, а это добрый дядя, он нас будет, нам будет помогать, он нам будет все это улучшать, да, как-то так приукрашивать нашу жизнь. Откуда? Наоборот, рядом с ним еще хуже должно быть, потому что он желает тебя конкретнее вести в этот путь, чтобы ты не убежал, не смазывал его. Так что отношения проходящего махсом или прошедшего к товарищам, оно практически такое же, как и раньше. Он не будет показывать особого примера. То есть так же, как они действовать. Выделяться не будет. Если я опять-таки вы поймите, я не боюсь этого сказать, не стыжусь. То, что сейчас будет происходить, я не знаю. Ни один каббалист, а вы знаете, в итоге мы читаем много каббалистической литературы, все они по-разному немножко предсказывали, что будет, как будет наше состояние, наше сегодняшнее состояние в мире. Мы находимся первыми, первопроходцами в... первопроходцами в этом деле. И невозможно до облачения в наш мир невозможно сказать, как произойдет это. мы знаем только, или я знаю только, как проходят единицы, индивидуалы, а не группы в массовом порядке. Сейчас должна группа в массовом порядке, ну, я не знаю, не 500 человек, 50, но эта группа должна пройти этот переход. Другого не будет. Это я уже точно исследовал, вижу и чувствую. Вот. И зависит, конечно, от тот, кто действительно будет работать над собой, из тех и соберется эта группа. Это может быть 2 из Америки, там, 15 из России, там, парочку Калининград, там, или Кировоград, там, Израиль, там еще десяток, там, и так далее. Это не важно, это и будет называться группой. Вот. Но это должно быть группой. Но вот как это произойдет, я не знаю. Я могу рисовать себе, предполагать все, что угодно, но это еще не облачилось никогда в нашем мире, в действии, поэтому ни один каббалист, самый большой, я видел это по своему раву. Если еще не произошло в мире что-то подобное, никогда невозможно предсказать, как это будет. Это абсолютно новое действие. А мы можем делать выводы только из того, что реализовалось, то, что в нас уже есть. Все, что представляется на самом деле якобы, это все недостоверно. Мы учим об этом также и в предисловии к книге «Зоар». Там пишется, что есть материал, форма в материале, отвлеченная форма и суть. Так вот, книга «Зоар» говорит только о материале и форма, которая облачилась в материал. А об отвлеченной форме книга «Зоар» и вообще ни один каббалист не говорит. Потому что то, что не облачилось в материал, это все фантазии, и никто даже, если ты начинаешь иметь дело с настоящей наукой каббала, просто ты этого начинаешь избегать, ненавидеть, презирать. Это философия, это пустота. Наоборот, всякие такие выдумки, они только сводят тебя и уводят неизвестно куда. Могут еще на пару тысяч лет куда-то увести. Или будешь опять строить какие-то коммунизмы, и неважно, неизвестно что. Только шишки набьешь. Поэтому я не знаю, как это будет воплощаться, и не могу это не могу сказать. Да, Женя.
2: Вы говорили, вторая часть работы, есть первая часть, когда механические действия, вторая часть.
0: Нет, первая часть работы и вторая часть работы. Первая часть работы — это не механические действия. Первая часть работы, когда мы учимся. Вместе трапезуем, да? Не знаю, как сказать. Вот. А? Трапезничаем. Хорошо. Сотрапезничаем. Хорошо. Дальше. Работаем. Производим какие-то общие наши групповые действия. Начиная от учебы, песни, трапез, работы, там, распространение, естественно, там, и все-все-все прочее. Все, что есть. И пытаемся делать это максимально коллективно. При этом мы четко знаем, что мы этими своими действиями вызываем окружающий свет. Мы должны это понимать. И эту мысль, этот результат преследовать. Если мы это делаем, то это называется первая часть работы. Вторая часть работы, когда мы себя как бы представляем на более высшей ступени, уже над Махсомом. И такие обстоятельства, такие, как сказать, отношения между нами пытаемся смоделировать, внедрить в группу во все наши отношения между собой. То есть первая часть – это когда мы на нашем уровне желаем притянуть высший свет, вторая – когда мы пытаемся быть подобными более высшему уровню и тоже этим притянуть высший свет. Это две части, это так, как я тут и нарисовал. Под водой немножко, над водой немножко. И так можно себе это представлять. И желательно и так к этому относиться. Потому что иначе ты можешь уплыть, начнешь все фантазировать, что ты уже где-то там, мы уже тут вообще между нами там.
2: какие-то желания других, которыми вот в этой второй части, какими-то желаниями, через желания, какие желания,
0: как при этом я могу включиться в желания других? Об этом мы читаем во всех статьях. Что для этого надо просто пытаться, Барабаш пишет, сделать товарищам просто приятное. У товарища может всегда не хватать только одного настроения, значит, ты должен работать над его настроением. Выход из себя и включение в чужое кли, ты не должен начинать его допрашивать, что тебе надо. Я пришел тебе помогать, ну-ка, давай-ка мне сейчас это самое, выкладывай все, чего там у тебя есть. Да? Ты просто должен пытаться поднять его настроение. И это лучше всего, чем заниматься всякими остальными действиями. То есть это даже может быть внутреннее. Вообще отношение к товарищам, оно же внутреннее. Которое никто не знает, на самом деле, какое. Даже каббалисты в течение многих лет, тысяч лет, будучи в группах, они практиковали совершенно обратное. То есть они внешне относились друг к другу якобы с насмешкой, якобы грубовато, чтобы скрыть свои настоящие истинные отношения. Если мы почитаем Коцк, так там вообще даже смеялись друг над другом и над заповедями всякими, и делали из себя вообще, как будто они такие, чтобы их всерьез никто не воспринимал, для того, чтобы максимально скрывать то, что находится внутри, в сердце. Это по правилу лицнуим хахма. То есть всегда, потому что надо все скрывать под экраном. Все свое я, все свои отношения внутренние. А проявлять наружу только уже результат. Но мы находимся в таком состоянии, что в таком возросшем эгоизме по сравнению с ними, что если мы начнем играться в грубое, в насмешливое отношение между нами, а внутри только держать себя в таком накале любви друг к другу, то в итоге у нас получится и внешняя, и внутренняя просто грубость и насмешливость, и совсем не то, что надо. Поэтому нельзя нам быть одними внутри и другими снаружи. Мы не такие сильные, мы не такие изощренные в этом деле. А вот когда станешь каббалистом, то есть уже после Махсома, тогда, естественно, сможешь и скрывать, и раскрывать себя в той мере, в которой надо будет, ты будешь уже понимать, как скрывать и открывать. А сегодня мы не должны этого делать. Мы должны относиться друг к другу только именно с тем, как бы мы относились на более высшей, более духовной ступени. Только так. Подавать каждому пример. Ты не должен при этом лезть целоваться кому-то, ты не должен при этом обниматься обязательно, ты должен просто незаметными даже, может быть, своими действиями, но действия должны быть обязательно. Все-таки молчаливыми показывать пример своего отношения. Это самое лучшее, самое действенное. Зайди на кухню, посмотри, как работают ребята. Еще куда-нибудь. Попробуй вместе с ними побыть, увидишь, насколько это

полчаса работы на кухне, ты получаешь, ты ощущаешь все, что ощущают они. Или там на уборке, или еще где-то. То есть вот такими общениями ты постепенно это и сделаешь. У каждого из нас, из вас есть определенное время, да? Дежурство, да? У всех, у кого нет. У кого нет, он несчастный человек. Он должен немедленно обратиться, чтобы ему дали. Так что я всем вам советую. Я сам сейчас зашел, перед уроком поработал немножко на кухне. Это необходимо, это просто, ну, подключиться чуть-чуть хотя бы, там, часик к этой бригаде, к той бригаде, которая работает по нашему обслуживанию. Это, ну, без этого связь, она должна быть на всех уровнях. Сколько времени? 8:30. Ну, мы сейчас уже не начнем, наверное, читать это «Скрытие и раскрытие Творца». Оно такое, что тут наполовине не остановишься. Продолжим в следующий раз, да. Кен. Что значит уподобиться более высшему состоянию, что значит играть его в действии. Так же, как артисты играют. Мы разыгрываем сейчас театр. То есть мы собрались здесь для того, чтобы провести неделю в таком состоянии, как будто мы находимся совершенно в других наших групповых общественных отношениях. В принципе, это должно быть постоянно в нашей группе. То есть максимальное проявление заботы, любви, уважения, чувств друг к другу для того, чтобы через это постичь Творца. Как мы уже вчера говорили, любое начало и любой конец действия мысли должно начинаться с Творцом и заканчиваться с Творцом. То есть я ищу Творца, для этого у меня существует средство, этот мир, группа, учебники, распространение, занятия и так далее, вот, для того, чтобы выйти, достичь его. Это не будет сложно. Вы увидите, как в течение ближайших месяцев человечество... И так каждый день мы видим, насколько люди начинают нас больше понимать, насколько они вдруг начинают слышать, то, о чем говорит Каббала, вы увидите, насколько это вас начнут искать. И те, кто сегодня, кажется, слышать еще не хотят, они прибегут. Они сегодня еще борются с собой, держатся еще за то, что есть, хотя уже пустоту ощущают практически все. Но это еще не та пустота, которая выдавливает человека в поиск. А она придет. Она придет, уже это видно на подходе. И тогда будет нам еще легче. Но, в принципе, естественно, что вся постановка группы, весь ее устав, ее связи с другими группами, отношения внутри, к распространению, к наружу, это все должно исходить из этого принципа. Уподобление более высшей ступени. Творец распространяется, мы проводим его знания в мир. Это является нашим распространением. Он относится таким образом к человечеству, мы таким образом относимся, но ко всему человечеству мы не можем относиться ни в коем случае. Баля Сулам пишет в статье «Последнее поколение», что человек должен выбрать только группу, только маленькую среду и только в ней культивировать такие отношения. Ни в коем случае не наружу. Люди тебя не поймут. Они будут считать тебя или каким-то святым придурком, или, ну, просто ненормальным. Ты должен действовать по этим законам только внутри
своей группы, потому что это общество тебя понимает, принимает, одобряет и таким же образом относится к тебе. Он об этом пишет в статье «Последнее поколение» Дора Ахарон. То есть вот это вот уподобление следующей ступени мы сейчас отыгрываем в группе. И это определяет все законы группы, все ее действия, все, что мы желаем сделать, придумать для себя. Это только исходя из этого. В этом источник нашего устава. Кенерон. Не надо поднимать, я переведу. Вы только делайте меня нормально и хватит. Значит, спрашивают, каким образом можно представить себя четко порядок действий, которые должны мы выполнить для того, чтобы создать такие условия, как бы нахождение на более высшей ступени. Да? Порядок этих действий я напишу сегодня ночью. Я каждую ночь пишу. Вы видите, я ухожу обычно раньше, вечером с вашей развлекательной программой. Я не могу, я должен обязательно часика 2-3 позаниматься сам с собой. Я сегодня ночью это напишу. Ты мне напомни, я это напишу. Надо подумать, это надо выразить правильно. Внутри это есть, а... Вы понимаете, что почему Каббала развивается, почему она адаптируется, почему она становится более открытой, возможной к тому, чтобы о ней что-то можно было больше рассказывать? Потому что люди развиваются, их эгоизм развивается, он становится более годным к тому, чтобы воспринимать, ввиду того, что проходят всякие страдания. Вскрывается в нем более ненаполненные части, причем они уже связаны так называемый моха и либо чувство и разум. И поэтому можно ему больше рассказать, этому эгоизму. Он больше может тебя понять. Из противоположности даже своей. Знаете, как битый понимает лучше, чем не битый. Так вот, в той мере, в которой будет готова группа, вы, в той мере я смогу больше изложить. Мы прошли хорошее состояние, пока строили суку. Вот я смог немножко написать о прохождении Махсома тоже. Это ведь очень приблизительно, и тут можно об этом написать целую книгу, об этих состояниях, разложить их на все. То, что сейчас просит наш товарищ, подробно изложить действия наши, вот начиная с этого момента и далее, как точно уподобиться более высшей ступени, чтобы максимально... эффективно притянуть на себя ее излучение, окружающий свет. Я попытаюсь это сделать. Кенеран. Ясно мне, что я сейчас действую только для того, чтобы использовать всех, весь мир, товарищи, родители и вообще все рава, для того, чтобы самому продвинуться вперед. Это естественное мое состояние, мне его нечего скрывать и затушевывать. Правильно, оно естественное состояние. Но на более высшей ступени это состояние сменяется чувством стыда, что я такой. Значит, для чего это надо? Для того, чтобы, по крайней мере, из другой точки, с точки стыда, посмотреть на себя. Точка стыда – это уже не мы. Точка стыда, она появляется от воздействия света в нас.
откуда появилась

но на себя еще больше окружающий свет. Он же должен во мне это сделать. Это непосредственное его влияние. Результат его влияния на себя будет ощущаться мною как стыд, как ощущение своих внутренних свойств. Поэтому это самое эффективное, я бы сказал, действие, притягивающий окружающий свет на меня. Причем окружающий специфически мне. Я не могу сейчас иначе представить себя как искусственно представляя себя эгоистом относительно других. Не искусственно, я просто вижу, что это я такой. Но здесь я еще пытаюсь... То, что каждый может видеть себя эгоистом, это может. Это не так уж... это не такая проблема. Проблема в том, чтобы начинать представлять себе, что тебе за это стыдно. И чтобы тобой руководило это чувство уже в отношениях к товарищам. Тогда получается, что ты себя подстраиваешь под более высшую ступень. Ни в коем случае это не уменьшает моего участия во всех действиях. Нет, я продолжаю действовать. И мой эгоизм является движущей моей силой. И я должен давать ему наполнение... какие-то медальки, какие-то значки, отличия, какие-то поощрения для того, чтобы у меня была возможность действовать. Но я вместе с тем понимаю и осознаю, что я эгоист, и я именно потребительски отношусь к другим. Я ощущаю этот эгоизм не как собственную болезнь, я ее ощущаю как творение в себе, которое создал Творец. Я даже не принимаю его на себя как мое собственное. Только я ощущаю, что это он создал во мне, и тогда я начинаю обращаться к нему, чтобы он у меня это забрал. Я почему в таком случае я стыжусь? Потому что я стыжусь не потому, что это создал во мне Творец, а потому что я еще нахожусь в этом состоянии и собственными усилиями еще не достиг того, чтобы из него выйти. Человек не должен стыдиться за то, что он создан таким. Он должен стыдиться за то, что еще не исправил себя. Это зависит только от него. Ну, там ших? Точка концентрации моей – это не то, что это Творец сделал, все делает Творец. То, что я не попросил от него, чтобы он сделал то, что зависит от моей просьбы. Что-то непонятного. Конечно, я не стыжусь за свою природу. Я стыжусь за то, что я такой. Вот что значит я такой? Что я себя еще не исправил, что я еще его не убедил, не попросил, не потребовал с него так, чтобы он меня исправил. Что я еще не создал, не сделал то, что зависит от меня. За это стыд. То есть я, конечно, естественно, природно хочу использовать абсолютно всех, которые здесь есть, для собственного блага. Более того, человек готов, конечно, тут все убить и все зарезать, и весь земной шар, ты же понимаешь. Все мы находимся в таком эгоистическом, на самом деле, состоянии, самый настоящий эгоизм, который ни с кем и ни с чем не считается. Ни с кем абсолютно. Никого бы то ни было. В том числе до наших детей. Мы этого не понимаем, но на самом деле это так.
Но это все этим пускай стыдятся психологи, которые этим упрекают там своих пациентов или всякие учителя.

0: которые упрекают учеников в школе. Это все ерунда. Мы-то понимаем, что учителя и ученики находятся на одном уровне. Я упрекаю себя не за то, что... Ну, я не знаю, как еще тут сказать. Не за то, что я такой, за то, что я еще такой. Потому что с той секунды, когда я начинаю ощущать, что... что мое исправление зависит от меня, с той секунды во мне возникает стыд. У меня не возникает стыд относительно Творца или относительно творения за то, что он меня таким сделал. За то, что я себя не перетаскиваю тут же на следующую ступеньку. Стыд является именно той движущей силой, которая мне помогает приподняться. Да.
1: То есть, в принципе, я должен следиться от того, чтобы во мне не возникла потребность в этом исправлении.
0: Если развернуть все это действие стыда во мне, то я должен стыдиться, что я не приложил усилия для того, чтобы мне, во мне возникло ощущение стыда, такое, чтобы во мне возникла потребность просить Творца, чтобы такое, чтобы он на самом деле исправил меня. Можно это разделить еще на несколько. Да.
2: Ощущение стыда в результате обращения к Творцу, это и есть подобное среднее? Это среднее, правильное, есть правильное?
0: Просьба об избавлении стыда, является ли это правильной молитвой? Опять-таки, и здесь существует два вида обращения, к себе или наружу. Или я хочу избавиться от стыда, потому что мне это очень неприятно. Это очень неприятное чувство. Или если я выхожу из своего «я», мне не важно, оно приятное или неприятное, а только потому что я желаю быть подобным Творцу, оправдать его действия на себя и во мне, его природу, ту, которую он сделал, ту природу, которую он сделал во мне. Для этого я прошу, чтобы он меня исправил. Смотря, все зависит от намерение, от результата, чего я в итоге желаю. Для чего я желаю быть, допустим, исправленным? Избавленным от чувства стыда или обретающим желание свойства Творца?
2: Да. Когда чувство стыда начинает влиять на поведение, то есть чувство стыда в смысле, что... использовать кого-то для свою пользу, оно как бы дает ощущение разъединения чего-то внутри, единения стержня, вот это, потери. И тогда страх использовать ведет к тому, что как бы теряешь свои позиции. То есть и чувство потери собственного «я», оно останавливает потери. Боится за то, что он исчезает.
0: Я не слышу вопроса, Миш.
2: Как перейти этот барьер, когда, собственно, когда я не позволяет быть исчезнуть? Боится исчезнуть, не позволяет идти на это.
0: Как перейти барьер? Любые барьеры человек может перейти, только если он в группе. Ни одна каббалистическая методика, есть несколько каких-то вариаций, но в принципе все они одинаковые. Ни одна не предусматривает индивидуального прохождения махсома. Невозможно это сделать. Это только если свыше дается определенной душе определенная миссия, четкая, тогда просто вытаскивают человека за уши над махсомом, ведут его, но это все равно с большими испытаниями, с большими страданиями. Ничего не поможет ни одному из нас, только работа в группе. Ты говоришь о том, как ускорить, как сделать, как усилить, только через группу. Индивидуально никак. Любые действия, любые свойства, любые свои недостающие тебе качества, определения, что бы ты только не хотел, только через группу ты можешь их провести и обратно на себя усилить, убедить себя, потому что мы построены таким образом, что нас общественное мнение убеждает. По крайней мере, тоже чувство стыда, тоже желание выделиться, тот же весь эгоизм работает на это. Короче говоря, правильно используя группу, ты можешь себе вызвать любое свое свойство, повысить до необходимого такого размера, которое тебя бы вытащило вперед. Только избирательно правильно относиться к своим свойствам, правильно относиться к группе как к усилителю этих свойств, потребительски, правильно, потребительски. Но зато для чего ты хочешь потребительски, чтобы это произошло? Чтобы духовно самому возвыситься. Возвыситься – это значит в итоге отдать им. В зависимости от того, какие тут слова использовать, но в принципе действие, оно духовное. Да, пожалуйста.
3: Самосон, человек, переходящий в самосон, переходит с ним любой эгоизм, если это такого качества.
0: Когда человек проходит махсом, весь эгоизм его остается внизу, он сам называется точкой, и никакого эгоизма он не ощущает, и все свои действия за махсомом он уже начинает как полный голый альтруист. Приобретает сначала альтруистические свойства, естественно, эти альтруистические свойства приобретается тоже на эгоистических свойствах. Ведь творение – это желание насладиться. Оно никуда не исчезает. Оно только проявляется в большей или в меньшей степени в зависимости от того, как мы с ним работаем, должны работать. То есть всегда внутри себя я желание насладиться. Мы его не испытываем в чистом виде сегодня. Мы понимаем только его как желание насладиться ради себя. Когда исчезает ради себя, пропадает вот это «я», «я существую», «я не существую» и так далее, пропадает оно, желание насладиться остается. Вот тогда мы начинаем ощущать его все равно, но мы тогда его ощущаем как какой-то, можно все-таки сказать, независимый эксперт, экспертный сосуд, что ли. И на нем мы строим уже желание отдавать. То есть намерение отдавать, извиняюсь, намерение, не желание. И в той мере, в которой мы это намерение можем на себя построить, в той мере эти желания насладиться в нас проявляются все больше и больше, и мы стыкуем их с экраном. Ну, это упрощенно, конечно. Изображение, но эгоизм всегда проявляется в виде левой линии, в виде клипот, желание насладиться, оно всегда, его всегда хватает. В той мере, в которой надо, всегда мы его ощутим. Это устроены так все ступени лестницы, что в той мере, в которой надо зайти на следующую ступеньку, проявляется с левой стороны в нужной мере и в нужном качестве эгоизм. Да. Сиди.
4: Правда, сказали, что предсказывать, мы не можем ничего предсказывать до тех пор, пока в материальном мире не проявляется. И значит, до сегодня у меня каббала как бы изучалась на мало людей. Mm-hmm. Сейчас на проведение снимает новый масштаб, является первым подходом. И мы не знаем, как это сделать. Можно сказать, вопрос так, что именно эти группы людей, которые первые подходцы, которые хотели исследования, массы больше людей, что именно на их взаимосвязи этих первопроходцев, именно и поэтому превосходие проявится замысел творения.
0: вы меня спрашиваете о том, каким образом проявится замысел творения в группе и так далее. И опять-таки, после того, как я уже сказал, что мы не можем заранее ничего предположить, я думаю только, опираясь на то, что описывается, по крайней мере, каббалистами, то, что пишет Баля Сулам, что наша группа, она в итоге разрастется до какой-то определенной массы, не бесконечной, не в миллиарды людей. Но это будет где-то, может быть, десятки тысяч. Такое движение. Может быть. Но не такая необозримая какая-то масса, покрывающая всю, значит, поверхность Земли. Потому что в итоге мы имеем вообще дело ведь с эгоизмом, который построен по определенной структуре, состоит из определенной структуры. И только самая верхняя его часть на сегодняшний день, она вообще готова к тому, чтобы каким-то образом начинать адаптировать себя к высшему миру, к тому, что находится над Махсомом, или приближаться к Махсому. Баля Сулам тоже об этом пишет в статье «Последнее поколение». Здесь ее нету, да, у нас? Или есть?
5: Нет.
0: Нету, да? Ну, мы ее отпечатаем. Он пишет об этом, что все равно это будет маленькое общество, которое создаст из себя такое небольшое мини-государство, в котором будут все структуры, какие должны быть в таком духовном государстве. И это будет прообразом будущего устройства всего мира. И постепенно создадутся такие условия в окружающем мире, что люди сами будут тянуться каким-то образом примкнуть, присоединиться к этому государству. Это видится довольно явно по нисхождению духовных корней. Это даже более понятно и явно, чем подъем группы, который вот должно быть действительно здесь с нами. Потому что он-то зависит сейчас конкретно от наших состояний. А те состояния, они уже довольно плавные. Там уже имеется в виду десятки, даже, может быть, сотни проходящих Махсом, которые образуют по всему миру вот этот высший слой, который, естественно, притягивает на себя окружающий свет для остальных, который сам наполнен внутренним светом. То есть представляет собой уже огромную божественную духовную силу в нашем мире. То есть это совсем уже меняется вся расстановка сил на планете. Я вижу, в принципе, в перспективе такое постепенное преобразование нашей группы, всех наших групп в одну, в такую большую международную, а затем, я не знаю, каким образом это произойдет, но будет, мы придем к тому, чтобы создать такое маленькое как бы мини-государство, мини-общество, где мы будем жить, работать, трудиться. Вполне возможно, что в основном мы будем заниматься преподаванием, распространением, обучением. Основная наша будет основной вид деятельности. Вообще во всех вас я вижу через некоторое время просто людей, которые занимаются, в общем-то, только этим, потому что этого будет требовать от нас мир, и поневоле это станет нашей основной деятельностью. И каждый должен каким-то образом себя к этому готовить. Потому что так пирамидально весь мир и создан, и мы должны будем это делать. А затем, конечно, это постепенно вырастет в маленькое общество, И потом это общество, я не думаю, что это будет государством, то есть со всеми функциями, как с армией там, и так далее. Нет, это будет как бы надгосударственное образование, которое начнет привлекать к себе все больше и больше людей, пока эти идеи не перейдут ко всему миру. Но это будет очень быстро, потому что все зависит не от того, все зависит только, насколько свыше мы притянем окружающий свет, и насколько снизу быстрее проявится эгоизм. Это все в наше время идет по такой экспоненте, что это не тысячелетие, когда люди развивались, и практически не было разницы в их развитии. Допустим, 10 век и 15 век. Ну, какая разница? В чем? В нескольких открытиях там каких-то, изобретениях чего-то такого мелкого за 500 лет. А сегодня за 5 лет вы не представляете, что грядущих что будет. Я думаю, что где-то до 2007-2008 года это должно начать воплощаться в жизнь. Когда-то была написана статья «Угроза уничтожения». Угроза уничтожения имелась в виду существование еврейского народа в Израиле. Ни в коем случае не имелось в виду существование каббалистической группы в мире. Существование еврейского народа в Израиле, естественно, находится под угрозой уничтожения, и эта угроза продолжает и нарастает. Я пока не вижу никакого решения этой проблемы, и вполне возможно, что она приведет к тому, что все практически евреи должны будут покинуть эту землю. А что мы делаем для того, чтобы этого не было? То есть... у вас из этого задается следующий вопрос. А как корень и ветвь? Да? Корень, то есть духовный корень, который называется Израиль, и его ветвь в нашем мире, которая называется Израиль. А я думаю, что не будет этого корня и ветви такой на самом деле. Израилем называется устремляющиеся к Творцу. Устремляющиеся к Творцу, действительно, они будут в такой силе, они будут в такой идее, что они действительно, я думаю, что смогут и будут желательны, чтобы остались здесь, на этом месте. И их ничего не затронет. А все остальные будут испытывать такие страдания, что покинут эту землю. И таким образом корень и ветвь совпадут по своим состоянием.
5: Но это мини-государство будет здесь?
0: Я думаю, что это мини-государство будет здесь, и оттуда оно расползется дальше. Потому что каждая ветвь должна соответствовать своему корню. В итоге, хотя то, что произошло один раз, оно не обязательно уже должно повторяться. Человек не должен сегодня повторять выход из Египта, прохождение, там, дарование Торы и так далее, ни один из нас, ни еврей, ни гой. В этом нет никакой необходимости. Поэтому и было когда-то касание корня ветви, что здесь было государство, и оно называлось Израиль. Не наш сегодняшний. Наш сегодняшний – это просто так. Это искусственно созданное, просто да. Кибуц Галуйот, как говорится, на самом деле. Ничего нет другого. А на самом деле духовное государство такое было там во времена Давида, в те времена. И в принципе можно также сказать и насчет корней и ветви, что этого, возможно, больше не требуется. То есть я не хочу говорить да или нет, потому что опять-таки это не воплотилось. Но у нас есть все примеры того, что этого может и быть, и не быть. С одной стороны. С другой стороны, строительство третьего храма, оно должно состояться, потому что этого еще не было и не воплощалось. значит, это должно каким-то образом произойти. Будет ли при этом государство? А зачем? А что значит государство? Храм – это имеется в виду воплощение стремления людей к Высшему, их реализация своего исправления на себе. Храм – это имеется в виду, храм построен по точному образу и подобию души и в исправленном ее виде. Если мы возьмем исправленную полностью душу Адама, да, творение в исправленном полностью виде, и представим ее в ее частях, там Гальгальтайнай, Махаб, Кцавот и так далее, и все это выразим в материале нашего мира, то мы получим точный образ третьего храма, который должен в материале быть, его можно воплотить. Если такое воплощение будет внутри людей, достигнуто внутренним исправлением, тогда можно воплотить и снаружи. Тогда действительно высший корень коснется своей ветви. А если этого не произойдет внутри людей, они не достигнут этого последнего окончательного состояния исправленного, то зачем строить какой-то домик? Они даже не будут знать, каким образом его сделать. Вы понимаете? Это просто вся цель творения, конечно, заключается в том, чтобы во всех мирах, с самого наивысшего духовного уровня до самого наинизшего, неживого уровня, все было человеком создано на всех уровнях самим собой, полностью уподоблено тому, как Творец это создал. Сверху вниз, так человек должен создать это снизу вверх. Так что должно такое действие произойти, но это должно произойти тоже сверху вниз, после того, как человек это делает в себе. А если мы это не будем делать, то этим мы уподобимся, мы опять сделаем шверу. Что сказано о Адаме Аришон, о Адаме? Почему он прегрешил, так называемый, то есть почему он прошел шверу? Потому что он съел несозревший плод. Что значит несозревший плод? Он был к этому не подготовлен, но у него не было экрана для того, чтобы это сделать, для того, чтобы вобрать весь этот высший свет. И все грехи людей, то, что называется, все наши ошибки, от того, что мы делаем что-то преждевременное. Все, это источник всех наших ошибок у Адама. Потому что то, что люди делают, не, вот смотрите, то, что кибуцы, коммунизм, там вообще все что угодно. Человек не ждет, пока он духовно будет готов к действию механическому, и после этого это действие выполняет. Если бы так это происходило, наши действия все были бы благожелательны. Они бы на самом деле были бы овеществлением нашего внутреннего исправления. Если этого не будет, то весь этот храм, он будет самой большой трагедией. Это просто насмешка, если мы сейчас начнем строить какой-то там дворец съездов там на горе. Хорошо, что за это держатся арабы, они нам это не дадут сделать. Это невероятно. Это, ну что вы сделаете, музей? Будете туда продавать билеты, пускать людей, чтобы они посмотрели, что это такое. Что вы там будете делать? В той мере, в которой справлялся народ по выходу из Египта, Моше их обучал, что делать в действии. И потом, в той мере, в которой народ, если падал, эти действия аннулировались. После 40-летнего странствия они достигли уровня бины, смогли прийти в землю и начать ее обрабатывать, потому что обрабатывать землю, работать с малхут можно только после получения свойств бины. И так далее. Все должно быть построено в четком подобии. И потом все действия, которые происходили, нехорошие разрушения, войны, крушения, изгнания и так далее, они все происходили только потому, что человек в нашем мире, или люди, или там цари даже, первосвященники, производили действия, на которые ни они, ни народ не были готов. И то же самое сегодня, и у всех народов то же самое происходит. Поэтому ни в коем случае нам нельзя обгонять события. Вы мне можете сказать, а вот мы создаем группу, вот мы делаем из себя подобие. Мы делаем искусственное подобие, понимая, Мы только желаем быть на следующей ступеньке. Мы уже не начинаем вот так вот искусственно это делать. Что вот на самом деле мы в нем существуем. В этом храме или в чем-то. Мы искусственно желаем уподобиться для того, чтобы притянуть на себя высший свет исправления. Чтобы Творец нас на самом деле исправил и поднял. Это большая разница. Но угроза? Она не угроза, она реально существует и постепенно-постепенно воплощается. Состояние еврейского народа здесь, в Израиле, с каждым днем становится хуже. Нам кажется, что это еще нет, на самом деле это да.
5: Вы писали, что государство нам дано слышать, а сейчас вы говорите...
0: То, что нам даны свыше все эти состояния, в том числе это государство и все прочее, конечно. Но это не значит, что все, что дается свыше, проявляется в нас добрым образом. Все, что дается свыше, мы-то воспринимаем в своих обратных келим, воспринимаем через Ахураим, и поэтому это воспринимается нами как страдание. Я говорю о угрозе уничтожения, как ее видится снизу, как она видится снизу нами, а не как смотрится свыше. Свыше все смотрится как исправление. Свыше все мы находимся вообще в полном исправленном состоянии. Человек, который проходит махсом, он не видит вообще, разве тут происходит что-то, что арабы бьют евреев? Наоборот, они вызывают в них исправление. Они себя сами наказывают. А на еще больше высшей ступени вообще никто никого не бьет, никто никого ни с кем не воюет. Все вместо этого кажется, что обнимаются и целуются. Вот мы сейчас с вами почитаем эту статью «Скрытие и раскрытие Творца». Вы увидите, почитайте ее пока в перерыве. Что? До того, как Творец скрылся, казалось, что все подонки, что все злые, что все, кто ворует, они самые удачливые в этой жизни. Да? А затем, когда проходишь махсом раскрытие Творца, ощущаешь совсем другое. А улам афух раити, обратный мир вижу. Что вообще эти такие, а эти такие. Поэтому, когда мы говорим с обычным населением, мы, конечно, говорим о грозе уничтожения. А как еще сказать?
6: Нешатеф бейт рашмуйот ма шиур, ве ма митохо анаху локхим ле мимуш ба асирия.
7: Поделимся впечатлениями от урока, что мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
8: Да, мы не просто так играем. Мы в итоге обретаем необходимые свойства, и этим мы возбуждаем свет, возвращающий к источнику. И основная игра — это противоположность тому, что есть у меня сейчас. Я должен представлять себе эту высшую ступень. Рабаш пишет, просто создать условия для товарищей, поднимать им настроение. И это действительно единственное, что не достает товарищам.
7: Я продолжу то, что сказал Давид. Я часто слышал, что нужно привести себя к состоянию, когда стыжусь смотреть в глаза своих товарищей. И это повторялось в течение урока несколько раз. И также вследствие игры я должен чувствовать себя как эгоист в отношении к товарищам. И даже искусственно, когда нужно в конечном счете привлечь окружающий свет, который пробуждает во мне точку стыда, чтобы я увидел на самом деле, насколько исправлены мои товарищи, а я эгоист, и этот момент вытягивает меня за Максом, где я уже начинаю видеть всю реальность иначе.
8: Очень особый урок. Вначале Раф описывал, как я, человека, распространяется на всем обществе, а потом я исчезает в обществе, растворяется. Когда каббалист проходит махсом, он находится в постижении, он может подниматься вверх и вниз по тем ступеням, которые постиг. И нет у него никаких ограничений, все зависит от того, с чем он должен работать. И свыше нет ограничений или нет, это не то.
7: На самом деле было много об игре, о ее важности, как через игру мы можем продвигаться. Рав привел известный пример своей дочке, которая играла с куклой. Если дать ей маленького ребенка, она понимает, насколько это не ее уровень, она не хочет. И Рав сказал больше, что мать должна спуститься с своего уровня, чтобы играть с ребенком, и тогда она чувствует ребенка как подругу. И так, по всей видимости, будем чувствовать себя с Творцом. Было много указаний, как проходить махсом, что мы чувствуем за ним. Мы часто пользовались раньше этим словом «махсон».
9: Чая «махсон».
8: Ну, да, это было раньше, когда был «махсон». По поводу стыда, то, что Гершин говорил, вместе с тем Рав разъяснил, что я не стыжусь того, что я создан таким, я должен стыдиться того, что я не прошу у Творца исправления. И очень подробно говорил об этой просьбе, раскладывал на этапы, что я должен просить у него и стыдиться того, что я еще не попросил у него, чтобы он исправил меня. Там есть несколько этапов в этом. И много было и о группе, о выходе из себя. Рав очень со всех сторон рассматривал это, что значит выйти из своего «я». Это очень интересно. Не могу сейчас дать какую-то квинтэссенцию этого, но разные состояния такие были.
7: Ладно, как выйти из себя? Да, давайте прочитаем то, что написали товарищи. Но пока что я не буду возвращаться к этому, что сказали товарищи. Рав сказал, что все грехи, все ошибки, которые человек совершает, с его появления до этого времени, из-за того, что мы пытаемся опередить время, это называется незрелым плодом, и на самом деле это единственная ошибка. Его Идошкин написал, что духовное продвижение происходит через выход из эгоизма и попыток уподобиться свойствам дачи через товарищей, хотя это вначале происходит в виде игры или искусственно, а само усилие пробудить такое отношение считается подготовкой более высокой ступени и привлечением окружающего света, который выполняет исправление. Это все.
8: Перейдем к следующей части урока.

0: Шалом, шалом, шалом. Шалом, хаверим аувим вейкарим.
1: Здравствуйте, дорогие и любимые товарищи. Нас слышно? Здравствуйте, любимые, дорогие товарищи. Десятка 5-7 ведет эту последнюю часть урока. Мы хотим открыть из того, что мы сейчас слышали на уроке.
2: Да, мы слышали сейчас на особом уроке, который мы прошел, вопрос. Что за состояние, когда человек находится в какой-то ситуации, когда он не знает, он прошел Максум или не прошел? Раф, это не то, что раскрываются небеса, вдруг какие-то молнии, громы, силы, какие-то ангелы начинают появляться. Мы говорим только об нашем внутреннем ощущении, когда раскрывается нам гораздо более глубокое видение реальности, вне границ, которые мы видим, гораздо более глубже, сила, которая властвует в нем, общая мысль и желание.
1: Мы в 5-7. Очень воодушевлены этими уроками, это серия уроков, которых мы удостоились из Конгресса Ситрина. Это пробуждает нас атмосферу Конгресса, как будто бы мы сейчас находимся на Конгрессе. И слова Рава, сколько сил есть в них, насколько они ясны, насколько они проникновенны прямо в сердце. И эту атмосферу мы хотим сейчас взять. И также Конгресс Суккот, атака. Мы сейчас находимся в разгаре этого, мы хотим взять это сейчас и перенести на следующую нашу ступень, на региональный конгресс.
2: И как часть нашей подготовки, как 5-7 готовится к конгрессу, ну, прежде всего, мы искали, что мы можем сделать. И удостоились, мы просили, и удостоились сейчас провести эту часть урока. Провести часть урока — это значит готовиться всю неделю, говорить, обвиняться, заниматься этим, возможностью отменить себя и прийти к согласию. Есть у нас также товарищи в десятке, которые делают очень важные работы, и есть у нас ответственность за язык, за всю Латинскую Америку, и мы видим преданность, и мы пытаемся дать то, что называется, силу ему. Есть у нас кто-то, кто абсолютно предан, ответственный за контент всех трапез вообще, и на Конгрессе в частности. Это не заканчивающаяся работа, смотреть, впечатляться. И есть товарищи, которые едут поддерживать конгрессы за границей. И есть еще одно на прицеле. И я завершу внутреннюю молитвой, чтобы мы смогли прийти к успеху и выражению этого на конгрессе.
1: Да, сейчас из того объединения, которое мы создали на уроке, давайте посмотрим клип Рава.
2: Что нужно добавить к нашей подготовке к конгрессу с той точностью, которую мы получили на этом уроке? На чем сосредоточиться в нашей подготовке к конгрессу?
1: Я всего лишь хотел объяснить вам, что все должно быть интегральным. Должны быть мы, каждый из нас, и должна быть группа, десятка, там, где я реализую это, и там я должен все время присутствовать, чтобы я включался в десятку, и каждый раз, чтобы у меня было ощущение «я», и каждый раз мне надо было бы себя приклеивать к десятке, так мы все время начинаем с точки разбиения, это все время я, пока я из себя, из они, не делаю эйн, нет, и прилепляю себя к десятке, пока десятка тоже, она ощущает себя как одна единица, неразрывная, и хочет соединиться с другими десятками в более сложную, в более мощную десятку, потому что мощь в духовном — это именно из соединения противоречий, противоположностей, а затем в нашем кли мы хотим почувствовать все десятки вместе, и это цель Конгресса — почувствовать все десятки как одну. Чтобы мы из этой единой десятки тоже выстроили намерение потом обратиться ко всему человечеству. Ведь Творец находится в основном там.
2: Перейдем к активному семинару и вопрос. На чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу?
1: На чем мы должны сосредоточиться? Ответ всегда на объединении между нами, и на этот раз тоже. Объединение в десятке в начале, а потом увидеть, как мы, как десятка, может быть примером для других десяток, соединиться с другими десятками, как одна десятка.
2: Если мы возьмем урок, который мы сейчас прошли, мне кажется, играть на подготовку к конгрессу, то есть взять что-то определенное, и чтобы увидеть то, что не ощущается вначале, и тогда свет действует, и ты тогда обретаешь этот конгресс.
1: И да, играть в следующую ступень раскрытия и наше соответствие. И наверняка это, основываясь на уроке, который мы сейчас прошли, стараться видеть товарищи в отдаче, всю реальность в отдаче, всех товарищей в отдаче. И исходя из этого, все остальное придет, пробудится точка стыда, что я не такой, как они. Возникнет просьба к Творцу, чтобы исправил меня и так далее. Мы должны напоминать себе это.
2: Как вопрос ложится, на чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу? Нужно подготовиться к той ступени, которую описал Рав, как мы должны представлять себе, что это является за объединением на нашем региональном конгрессе, как мы строим эту ступень в нашем отношении к этому кли. Как через наше объединение на этой ступени мы, по сути дела, строим все общее кли, которое называется Бне Барух, и через него Творец может проявиться в мире.
1: Я согласен, что вся наша работа — это понять, что такое регион, и у нас это вообще группа Петах-Тиквы, понять, насколько это важно, что мы можем делать с этим, какие перед нами стоят задачи. Чем больше мы войдем, углубимся в это, в подготовке, так мы сможем лучше понять это на конгрессе.
2: Есть здесь вещи, которые на самом деле можно взять с урока Ситрина также, со всем выходом из себя, который описывает Рав, когда я буквально вбрасываю себя, перевожу себя к ним, к товарищам. Да, настолько, что я даже не могу сказать, что я существую. Теперь все возможные упражнения такого рода представления, он называет это воображением, называет это следующей ступенью, которую мы строим. Он там делает разделение между тем, что я представляю себе и моделирую эту ступень, буквально строю. Строю ее модель. Ну как ты строишь что-то? Ты сначала строишь какой-то макет, и в той работе, когда мы строим эту модель, тогда облачается в нее и форма. И в конечном счете Рав сказал также, что все эти действия выхода из себя, они истинны в той мере, в какой я это выполняю в группе. То есть не оставлять это лишь воображение. Да, чтобы не было фантазии, добавляет Гершин. И на региональном конгрессе это совершенно не фантазия, это руководство к действию.
1: Да, чтобы не было фантазии, но чтобы это было фантастически. Это верно. На чем нужно сосредоточиться? Как Рони сказал, на объединении, поскольку это региональный конгресс, я думаю, что сосредоточиться нужно на том, что каждый товарищ должен взять с собой десятку и привести его в то место, где он конгрессируется. И каждый начнет отдавать с одной стороны, с другой стороны подвергнет себя влиянию регионального окружения, которое как бы шире окружения десятки, но вместе с тем, что никто не выходит из десятки, он вносит свою десятку в это объединение.
2: Идо пишет объединение в регион.
1: Мы думали, у нас тут есть пример, как товарищи готовят нас. Они приехали сюда специально, все наши мировые кли, стажеры, величайшие товарищи, которые приехали сюда, чтобы подготовить нас к конгрессу. Они делают здесь все. Они готовят нам трапезы, все время работают на кухне. Дают нам, прежде всего, пример, мощный дух, как готовится к конгрессу. Но мы хотели бы услышать их сейчас, как они готовят у себя конгресс, как их группы готовятся, их десятки готовятся к конгрессу. Пожалуйста, ребята, расскажите нам, встаньте и расскажите, какие примеры, как вы готовитесь к конгрессу, как ваши группы и десятки готовятся к конгрессу. Ну, а пока что огромный лыхаем нашим стажерам.
3: На самом деле воздух пропитан уже следующим конгрессом. Я не помню такого, чтобы мы сразу как будто в двух участвуем в конгрессах. Здесь такой конгресс Суккот, но все уже живут, что же будет в этом региональном конгрессе. Ну вот еще успеваем, да, готовиться и на кухне, и вот вчера я неожиданно еще поучаствовал, спел в репетиции в музыкальном отделе. То есть тоже все наши товарищи, которые имеют какие-то музыкальные навыки, пытаются слиться в одну душу, чтобы порадовать музыкой на конгрессе региональном, как получится, с Божьей помощью, но подготовка, она идет.
4: Да, в группе Астане мы друг друга спрашиваем, ты купил билет? И каждый раз видишь нового товарища, еще товарища, которые покупают билеты, собираются. готовят подарки, знаете, такие киоски отдачи такие, как мужчин, так и женщины. И это на самом деле нечто небывалое, такое трепетное состояние, контент, мы промываемся статьями, это просто нечто невероятное.
1: Yani biz de onlu olarak her gün buluşuyoruz sanal alemde ve kongre için ne yapacağımızı.
5: Мы встречаемся каждый день в десятке.
1: İş çalışma ve onundaki çalışma ve kongrede bulunduğumuzdaki onlu çalışmamız.
5: И мы планируем то, что мы будем делать на конгрессе.
1: Çünkü ben burada dostlarla birlikteyim ve sürekli onunla işlerimizi yapıyoruz ve sürekli onunla bağlantı kuruyorum ve bu bağlantı bizi aslında kongre hazırlıyor. Yani Türkiye bir onlusu gerçekten kongreye hazırlık ve bu altta uyanışa hazır. Lehay.
6: Могу сказать.
5: Наша десятка готова к конгрессу.
6: Те, которые не купили билет ехать в Тбилиси, будут на 31-го встречаться на целый день, на последний день конгресса, объединяться. Да, помещение есть, место есть. Готовим сердце, сближение. Вместе к Творцу. Лехаим, Небарух.
7: Лехаим, Лехаим, туда.
2: Лехаим, Лехаим, спасибо, друзья.
8: And we had yesterday the meeting of the content team of our.
2: У нас была встреча вчера команды контента нашего конгресса.
8: The place that we will give to the tents. And to the
2: мы говорили не только о месте,
8: so that they can feel themselves, but also
2: о перемещении товарищей,
8: incorporation of new friends from the campus.
2: Мы говорили также о том, как мы включим новых товарищей, которые сейчас заканчивают кампус, как заботиться о них.
8: As well as they can, Lechaim.
2: Чтобы они могли почувствовать дух как можно больше.
5: Lechaim, спасибо нашим стажерам и вот с этим духом, который мы получили сейчас от стажеров, давайте перейдем к еще одному семинару. Ну, пусть в каждой десятке будет какой-то дежурный, возьмет карандашик и ручку. Организуйтесь в десятках с пишущими принадлежностями, и мы хотим задать вопрос, который продвинет нас. Мы прошли весь урок, мы хотим быть готовы. Давайте вопрос на семинар. В чем мы сейчас обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешный? Как мы обязуемся сейчас в десятке, чтобы региональный конгресс был успешным? И дежурный запишет то, что мы будем говорить. Пожалуйста.
6: О чем мы обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешным?
2: Обязуемся Может быть, надо понять, что значит был успешным. Мы должны создать больше объединения между товарищами. Так, может быть, будем думать вместе, как каждый из нас может привести к большему объединению в регионе, на котором он, в котором он будет участвовать.
5: Да, кроме того, мы хотим увидеть и представлять себе, что значит наш успех на следующей ступени, как регион, в плане объединения, в плане урока, взаимной поддержки, распространения, связь между нами и всякие мероприятия, которые мы организуем. У нас есть возможность сейчас, которая нам просто с неба выпало через Рава, через руководство. Это сокровище. У нас есть сейчас возможность создать вот это понятие, которое называется нашим регионом, и как это будет функционировать, как это будет включать товарищей, и какие возможности.

0: потребность в молитве, и если мы полностью войдем в этот процесс, я уверен, что мы к этому приблизимся.
1: Юра сказал «Амен», справедливо, я обязуюсь выйти из себя, из своего «я». Подготовка уже выводит из себя и передать себя ради товарища к цели и к Юре.
0: Да, я обязуюсь вместе с тобой, чтобы выйти из себя. Но на самом деле, если серьезно, в чем можно обязаться? Что мы в полной мощи не будем прекращать готовиться к конгрессу во всех возможных вариантах. Тогда будет, что будет. Главное — подготовить себя.
2: Габа, лехаим, хаверим.
1: Лехаим, друзья.
3: Габа, лепити шева.
0: Спасибо большое, пити семь.
3: И
0: у нас сообщение в завершение. Все внутри, день единства, Бней Барух, во всем мировом Кли, все праздники Суккот, 1 октября с 9:30 утра и до трапезы Мушпизин совместной в 6 вечера. Мы не просто сидим и слушаем, все обсуждаем, инициируем и решаем вместе. Это повлияет на нашу духовную жизнь в ближайшие годы. В течение дня будет 8 обсуждений на разные темы, и каждое из них важно, чтобы все участвовали в этом, все товарищи и подруги, чтобы все мы участвовали, и решения, которые будут приняты, на самом деле будут выражены всеми нами, будут клипы Рава на тему распространения, что он желает от нас сегодня, и как мы хотим продвинуться вместе. И откроем важные вещи, которые мы будем, в которых поймем, как работает организация, какие вызовы стоят перед нами в открытом и прямом виде. И то, что мы выявим и ищем вместе в этот день, будет влиять на всех нас, поэтому важно, чтобы все мы участвовали там. Приглашены все, мужчины и женщины с 18 лет и старше. Регистрация на сайте. Завершим песню.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12.
1: Продолжим серию Ситрина, продолжаем четвёртый урок 12 октября 2003 года, пожалуйста.
2: Он может включать все миры, мир бесконечности, всё что угодно. Всё равно ощущение моё называется мой мир. Так вот как сделать так, чтобы эти ощущения мои

и были всеобъемлющи, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует в своих 5 естественных органов чувств. Он их не изобрел, он их не приобрел, он не управляет ими. Они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное, до нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже оно естественное, от нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира – это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют. А что, для чего же тогда вообще это надо, если мы существуем с вами в каком-то определенном периоде в высшем мире, в его ощущении? Какой-то период времени существуем в нашем мире, в нашем ощущении. Ну какая разница еще ощутить одновременно оба мира, один через другой? Для чего тут надо особенные усилия прикладывать? 2 состояния пограничных, то есть крайних, этот мир или духовный мир, мы ощущаем не по собственному выбору. Нам дается или то состояние, или это состояние. Душа находится вне тела, в полном слиянии с Творцом, как точка в нем. Вдруг она пропадает, это ощущение точки в Творце, и она оказывается в ощущениях, как обычный человек в этом мире, совершенно даже не зная, не представляя, где что, вот так вот бум, и все. Конечно, не бум, постепенно человек рождается, в нем нет никаких воспоминаний, нет ничего, чтобы как-то говорило ему о ином существовании. Что дает нам одновременное постижение обоих миров? Душа создана как точка. То есть я, наше ощущение вообще, это точка, которая ощущает или Творца, или его противоположность, полное скрытие. Достичь состояния, когда мы будем полностью равны Творцу, то есть полностью ощущать все мироздание, выйти на существование вечности, совершенства в своих ощущениях, можно только, если мы приложим свои усилия для того, чтобы из этой точки сделать кли, причем создать его в полной свободе воли, то есть в определенных обстоятельствах. Вот эти определенные обстоятельства, вместе все подобраны определенным образом, и мы внутри них, они и называются этот мир. То есть специально создана такая атмосфера, окружение, среда вокруг точки, которая ощущает то, что ощущаем мы и называем этот мир.

наш мир, потому что с такого состояния самым оптимальным, единственно и возможным способом можно из точки создать парцуф, то есть кли, равный Творцу. И наука Каббала говорит о том, каким образом это создается, кли. Что мы при этом делаем? Должны выполнять. В общем-то, мы должны настроиться на восприятие высшего мира, еще не находясь в нем. Мы это делаем всевозможными различными способами. С помощью учебы, работы в группе, всевозможных действий в нашем мире. Если мы прикладываем намерение на то, чтобы приблизиться к этому ощущению духовного состояния, мы вызываем на себя оттуда уже это состояние, как бы притягиваемся к нему своим желанием. Такое действие называется вызыванием окружающего света, ормакив, который нас очищает, подтягивает к высшему состоянию. Это неосознанные действия. То есть человек действует, потому что ему сказали. Он верит в то, что говорят каббалисты, и выполняет то, что ему советуют. То есть надо учиться, я буду учиться. Хотя мне и не хочется, хотя я не понимаю, я не вижу никакой связи. Я во время учебы начинаю думать о науке, представлять себе ее как какую-то отдельную от меня науку, не то, что я должен внутри себя переживать, что-то производить внутри себя, какие-то действия. Нет, наука, совсем человек может относиться к ней как к чему-то постороннему. И кроме этого, другие действия в группе, действия с товарищами, ему говорят, он не желает этого совершенно, но надо, он пытается что-то механически делать, как-то вместе с ними совершать какие-то действия, хотя понятно нам каждому, что каждый индивидуалист, и если он собирается вместе с остальными, так, ну, делают приятную обстановку, чтобы всем было интересно, но в жизни не так уж много приятного и интересного. Тогда мы собираемся, делаем приятное, ну так собираемся ли мы ради того, что нам приятно, или собираемся для того, чтобы это было действие, поднимающее, возвышающее нас. В общем, есть очень много здесь проблем, каким образом относиться вообще ко всему, как точно настроить себя на притяжение высшего на себя. То есть окружающего света. В итоге все эти действия вызывают окружающий свет на нас. А есть еще работа другая. Когда человек начинает изнутри себя сам как бы поднимать, возвышать себя на более высшую ступень. Не притягивать сверху высший свет, а сам притягиваться к высшей ступени. Эта работа называется подобием, попытками подобия высшей ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем брать эти примеры? Из того, что нам пишут каббалисты.
Они нам говорят о том, что духовное – это полный выход из своего «я». Как человек, умирая, выходит из своего тела, а тело остается, что с ним потом происходит, все мы прекрасно знаем. Оно уже не относится к душе совершенно, ничего в нем нет, превращается в земной прах. А душа существует. Так и мы должны выйти полностью из своего «я», перенести себя во всех остальных и только в них существовать. В их желаниях, стремлениях, мыслях. Совершенно не думая о себе. Так Баля Сулам пишет в статье к окончанию книги Зоар, что как Творец не думает о себе, существует он или не существует, даже такой вопрос не ставится. То есть меня нет, я своего, что значит существую или не существую. Так и человек, если он хочет пройти махсом, он должен сделать на себе такое действие, что я не существую, я вне, извне, выхожу из себя. Каббалисты не очень говорят и не очень пишут об этом методе сближения с высшей ступенью, уподобления высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии. Начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на эти темы не рекомендуется, потому что это будет просто оторванное от действительности действие, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть. Явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя. Он включился в эту силу. Вместе с ней. Слился, садаптировался с ней, потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире. Злодеи и праведники, способные и глупые, дикие и цивилизованные, неважно кто и как – все они просто выполняют одну мысль. Ни в ком не возникает вообще никакого своего личного желания, никакого своего личного движения. А все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире как поле. И все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый
представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом. Вернее, это еще не Творец. Это проявление его управления относительно всех находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит, на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют. Потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом. Он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему, вдруг что-то делает там. Он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать в состоянии, в которых находятся люди. И поэтому ни в коем случае он настолько одобряет и понимает их, что даже если его приблизится сейчас кто-то к нему, его, допустим, будет угрожать его жизни, он не сможет ничего ему противопоставить. Настолько человек теряет свое «я» и ощущает, что все вокруг делается абсолютно верно и правильно. Я беру такие крайние примеры, они еще не совсем понятны нам, но чтобы они нам дали немножечко понимания, что такое вообще выйти чуть-чуть выше Махсома. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека, есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем, и снова всех по возможности тянуть вверх. Это свойство каждой высшей ступени, естественное. Поэтому тут уже любой каббалист действует так. Для чего нам это надо? Если мы будем пытаться в группе, в учебе, по возможности воспроизводить в себе такие состояния, но не улетать куда-то с ними, что мы уже в духовном, четко понимать, что мы не находимся там, но мы бы хотели в них находиться. Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками. И все мы понимаем, что благодаря этому он растет. И относимся к его играм очень серьезно. И пытаемся купить
ребенку самые лучшие игры, самые развивающие его, подходящие под его возраст, чтобы не было слишком трудным для него, чтобы он гармонично развивался, каждый раз все выше и выше. Вот так и мы должны делать. То есть моделировать в себе всевозможные будущие состояния, которые из того, что мы пожелаем быть в них, это будет как подъем мана, как подъем наших желаний вверх, к следующей ступени, в соответствии с этим будет нисходить высший свет и подтягивать нас. То есть, кроме занятий, кроме всевозможных действий, необходимо еще и вот такое действие. Единственное, что, еще раз повторяю, не очень-то каббалисты пишут об этом, это обычно делается только учитель с учеником. Или наедине с учеником, или с небольшой группой учеников, которой можно управлять, в которой можно действительно контролировать их состояние, чтобы их никуда-то не занесло в их всяких еще совершенно неосознанных, неконтролируемых ими всяких действиях, чтобы не начали представлять себе какие-то глупые иллюзии, что они уже где-то там и так далее. Для того, чтобы нам немножко представить себе вот эти состояния, я уже вчера говорил, давайте тогда прочтем, вот это вы, наверное, уже читали, но давайте вместе прочтем. Махсом, добро пожаловать. У кого есть? Вопрос задан был мной одним из наших учеников в Йом-Кипур, и я после этого написал эту страничку. То есть, что за состояние, когда человек находится в пограничном слое? Прошел я Махсом, не перешел Махсом, стоял вопрос такой. Какие состояния возникают, чтобы я мог контролировать себя, знать, я уже там или тут? Если мы не говорим о том, что открываются небеса, проявляются какие-то там силы, молнии, не знаю, чего-то там, ангелы вдруг там и так далее, а мы говорим только о нашем внутреннем ощущении, раскрывается нам дополнительное, более глубокое видение мироздания за его границами, которые мы видим вглубь, силы, которые им управляют, общая сила, общая мысль, замысел, воля, то как это ощущается нами? Вначале необходимо предупредить, что, конечно же, это в человеке возникают его внутренние субъективные ощущения, а снаружи ничего не меняется. Мир остается таким же и не подозревает о том, что кто-то из населяющих его выходит на ступень прямой связи с Творцом. Так пишет Рамбам. «Улам кеминаго ноэг». То есть мир продолжает существовать так же, как и сейчас. Причем он это пишет о гмар-тикун, о самой последней точке исправления, когда не только один человек, а вообще все люди достигают самой последней своей наивысшей точки существования. Вечной. Совершенный. Все равно наш мир продолжает свое существование. Он нам кажется, наш мир, таким ущербным, таким ничтожным, таким грязным, вообще невероятно маленьким, душащим нас. А на самом деле мы увидим, что это совсем не так. Ощущения наши будут меняться. Так вот, ничего не меняется вокруг человека, меняется его мировоззрение, его ощущение. Сам переход Махсома состоит из нескольких этапов. Причем переход он колеблющийся.
Человек то оказывается выше своего эгоизма, то ниже. И так несколько раз попеременно. У меня здесь был вопрос. Я когда-то говорил, что Махсон проходит, и уже обратно пути нет. Правильно, тот, кто уже получает какую-то ступеньку, достигает ее, у него она уже существует. Он может возвращаться меньше, больше, но эти колебания, они для того, чтобы он отработал весь свой эгоизм. Весь свой эгоизм провел через Махсон. То есть нет десятки прохождений Махсона, но само состояние, оно такое колеблющееся там и тут, там и тут. А затем происходит прорыв окончательный и полный. Это подобно колебаниям, которые описываются там в Египте, которые происходили с Паро, с фараоном, эти 10 казней и так далее, до перехода, как называется Ямсуф? Красного моря. Да, на иврите это конечное море. Не красное, а конечное. Ямсуф, Соф. Эйнсоф – это бесконечность, Соф – это конечность, конец. Так вот, море то называется Ямсуф, конечное море. Его переходишь, на этом выходишь в духовный мир. Красное море. Человеку показывают, каким образом мир меняется, а затем он должен делать свои такие упражнения силой воли, внутренним напряжением, входить, пытаться выйти из себя, из своего «я» и подключаться к этому ощущению, общей мысли Творца. В начале перехода Махсона состояние человека можно уподобить находящемуся в воде. Он то находится над поверхностью воды, то есть окунается в желания, мысли, извиняюсь, под поверхностью воды, окунается в желания, мысли только нашего мира, то есть о себе, для себя, и о других с мыслью, как использовать их ради себя. Ну, то есть то, что мы думаем, нам надо бы поработать на группу, надо бы связаться с товарищами, надо бы то-то, надо поучить, надо то-то. То есть для чего надо? Для того, чтобы мне продвинуться вперед. Это состояние называется под Махсоном. В нем находимся и мы. Да. И второе состояние, когда он находится над поверхностью воды, как бы. И тогда понимает, что все эгоисты, как дети, потому что такими созданы Творцом, они не виноваты, они осознанно поступают именно так, как поступают. А Творец поэтому абсолютно снисходителен к ним, ведь он-то и создал их такими. А проходящий Махсон, когда поднимается над Махсоном, как над поверхностью воды, начинает ощущать в себе, что он желает всем добра, помощи, ощущает в себе потребность относиться ко всем, как к ним относится Творец, потому что возвышение над Махсоном – это значит слияние, уподобление мыслям Творца. И тогда он начинает просить Творца, чтобы Творец показал ему, как он относится к человечеству, к людям, чтобы все больше и больше уподобиться ему, все выше и выше подняться, не ради того, чтобы выше и выше подняться, а для того, чтобы оправдать мысли Творца, замыслы, отношения Творца относительно всего человечества. Он начинает ощущать в себе необходимость оправдать. Он боится, что не понимает, не осознает еще, не может понять полностью, как Творец относится ко всем. И где-то, может быть, не согласиться с ним. Такое состояние, когда человек после Махсона уже желает большего раскрытия Творца, не для того, чтобы ему было приятно видеть, как все в мире движется по одной системе, а для того, чтобы
оправдать Творца, потому что ему и не за себя, что я не могу оправдать, какой я, а он желает оправдать, потому что этим он доставляет приятное Творцу. В таком состоянии, когда человек уже находится после Махсома, там есть несколько тоже промежуточных состояний, полуэгоистические во время Махсома. Вы знаете, что после того, как перешли Красное море, Конечное море, еще были три дня в Синае, это от слова «сина» – ненависть, и подошли к горе Синайской, это гора Синай, представляете, что такое гора ненависти. И гора – это от слова «гар», от слова «герурим». Герурим – это сомнения, которые возникают у человека. Он находится под всеми этими сомнениями и не представляет, как он может вообще адаптироваться к этому, к тому, что он видит. Откуда может быть у него такое состояние, такие силы, такое желание, такое давление изнутри слиться с Творцом? Только одна из его точек в итоге поднимается на эту гору, над всеми этими сомнениями, над всеми этими, а его эгоистическими еще желаниями, и там только контактирует с Творцом, над ними. Так вот, человек начинает постепенно просить Творца, чтобы показал ему, как сам Творец относится к людям, а отношение Творца к людям и есть заповеди Творца, поэтому, выполняя их, мы уподобляемся ему. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это правильное отношение своего эгоизма относительно общего творения. Значит, я прошу Творца, как мы уже говорили, этот пример, как будто я стою рядом с ним, я абсолютно самостоятельная точка, уже вышедшая из себя, поэтому самостоятельная. Иначе до Махсома я был не самостоятельный, я был погружен под эгоизм, был в его власти. Сейчас, пройдя Махсом, я нахожусь как самостоятельная точка от эгоистического влияния на меня. И поэтому я начинаю просить Творца, покажи мне, как ты относишься к ним. К ним – это значит ко всему человечеству, которое представляет собой абсолютно однородную массу, одно кли, состоящее из 620 желаний. Как Творец относится к каждому из их желаний. Я начинаю также пытаться относиться, как и он. Это значит, я выполняю 620 заповедей. Правильное отношение мое к их 620 желаниям, когда я беру каждое желание как свое, и желаю его наполнения, альтруистически к нему отношусь, оно и является выполнением заповеди. Таким образом, я выполняю постепенно 613 заповедей. То есть я в себя вбираю каждое из желаний, и я его наполняю для того, чтобы наполнить их. Таким образом, через себя я наполняю все души. Это мне дает возможность соединиться, слиться с ними и образовать свое, своим трудом заработанное огромное это кли, состоящее из всех душ, называемое Адам, человек. В мире присоединение к себе этих желаний и наполнение через меня, я становлюсь подобным Творцу, сливаюсь с Творцом. Ну а до того, как я это все уже сделал, это будет уже гмар тикун мой, возникает чувство стыда. Стыд – это когда ты не можешь смотреть в глаза другим. Ощущая, что ты эгоист, и все твои мысли о себе, а не о них. Вот в пограничном
слое перехода Махсома человек начинает это ощущать. Ему стыдно смотреть на других. Не зависит от того, кто другие совершенно. Они могут быть злодеи самые последние, это не важно. Они же автоматически выполняют желания Творца. Человек уже не определяет их как злодеями, хорошими, плохими. Он их определяет всех как маленькими детьми, которые просто выполняют то, что природа в них диктует. А сам-то он, поскольку начал ощущать свое «я», независимую эту точку, вот сейчас он начинает ощущать свое отношение к другим как потребительское, как желание использовать всех и каждого. И вот тут ему становится стыдно. Вот здесь он начинает контролировать себя. Тут появляется возможность наконец-таки себя контролировать. То есть избегать этого чувства стыда. Чуть-чуть чувствуешь стыд, значит, понимаешь, что над чем надо работать, куда приподняться и так далее. То есть ощущение стыда, оно желательное, оно является как бы той отправной точкой, откуда я могу дальше еще приподняться, еще уйти вперед в область Творца. Но чувство, оно абсолютно четкое, то есть глядя на любого, начинаешь стыдиться просто, почему ты эгоистически желаешь относиться к нему. Почему ты не заботишься о нем, полностью не думаешь только о нем. Это абсолютно, по необходимости, в соответствии с этой ступенью, перехода Махсома возникает в человеке, и это не зависит от его каких-то внутренних давлений, фантазий. Само воздействие света, проявление Творца на нас при переходе Махсома вызывает в нас это чувство. То есть появление дающего, проявление его, ощущение его свойства вызывает естественное такое ощущение своей противоположности в человеке, называемое стыд. И совершенно не важно, что все остальные эгоисты или нет, а ты знаешь, что перед Творцом ты обязан, ты создан думать только о них, а ты другой, не такой, как они. То есть никакой нет возможности сказать «я как все», «все такие». Потому что все не такие. Все находятся под автоматическим управлением Творца, ниже Махсома. В них нету самостоятельной точки. А в тебе, в той мере, в которой она сейчас растет, появляется это чувство стыда и потребности уподобиться Творцу. Как, допустим, женщина-мать ощущает себя эгоисткой относительно своих детей и укоряет, презирает и ненавидит себя за это, естественно, что ребенок при этом, она не требует от ребенка, чтобы относился к ней так же, как она к нему. Так ощущает себя человек, когда он переходит Махсом, ощущает себя так относительно всего человечества, что таким образом он должен к ним относиться. Если нет, то обратное ощущение – это стыд. И при этом ты совершенно не судишь ни товарищи, ни все человечество за их эгоизм. Ну, конечно, они эгоисты. Они созданы такими и должны быть, потому что такими и создал Творец. Как мать не требует от детей быть альтруистами и любить ее. А вот ты ощущаешь себя обязанным быть другим, думать обо всех. И пока ты не такой, тебе стыдно смотреть в глаза товарищей. Вот это хотя бы фраза «стыдно смотреть в глаза товарищей, потому что я желаю их использовать для себя», она должна уже сегодня быть нашей ключевой фразой, ключевым правилом. Мы должны пытаться найти в себе на самом деле такое чувство.
Я эгоист, правильно, что я создан таким. Правильно, это во мне создал сам Творец. Естественно, что это так. Но я должен пытаться найти в себе вот эту точку стыда. Что я смотрю на каждого вокруг, как его реализовать, использовать под себя. Для собственного благополучия. Для собственного возвышения. Я готов на него наступить, для того, чтобы подняться выше. Абсолютно обратно тому, что я должен вообще сделать. Значит, стыдно смотреть в глаза товарищам должно в нас культивироваться искусственно. Но это искусственно вызываемое в нас чувство, оно вызовет проявление на нас высшего света. Я не просто так читаю вам, что происходит выше Махсома. Я этим хочу показать вам. Представляйте себе, что вы уже как бы находитесь выше, только не улетайте в своих фантазиях, а в действии относительно друг другу. И тогда вы вызовете на себя огромный окружающий свет. Он вас вытянет действительно вверх. Не я, ни занятия сами, ни ваши отношения, ни работа, ни ваши фантазии. Нет. Но вызываемый всем этим окружающий свет, он нас поднимет вверх. А представлять себе вот эти пограничные состояния, стремиться к ним, это самое важное. В принципе, это все и описывается в статьях, в письмах. Это все и описывается в Талмуде Сарасферот. Только сейчас мы пытаемся все это рассказать более явно, более живо, чтобы мы могли как-то себе это сейчас в действии представить и воспроизвести. Я делаю сейчас то же самое, что делает Баля Сулам, Рабаш и остальные каббалисты. Только более доступным языком. Я объясняю, что же за те состояния, к которым мы должны стремиться. В той мере, в которой мы к ним стремимся, для этого мы читаем всю эту литературу. Для этого мы работаем в группе. Создаем в ней искусственную такую атмосферу любви к товарищам. Для того, чтобы уподобиться немножечко тому, что есть над Махсомом, в этой мере, чтобы на нас посветил высший свет. Так вот, то, что я сегодня говорю, оно абсолютно в том же направлении. Просто я более, может быть, выпуклее, ярче представляю вам самые такие конкретные точки, которых нам надо держаться. Если мы сегодня это начнем делать, действовать, здесь в себе притворять, каждый внутри себя будет с этим ходить, то мы в течение нескольких дней почувствуем, где мы уже находимся. Это будет уже не наигранное состояние, это уже вызываемый нами окружающий свет действительно в нас будет это воспроизводить.

Но постепенно расчет становится все больше не относительно людей, а относительно Творца. Это уже следующий этап. Это уже, стыдясь смотреть в глаза товарищам, пытаясь выйти на такой уровень, когда человек уже начинает ощущать себя в переходе Махсома, как бы уже отделяясь от своего «я», не думая о своем «я», о своем существовании, «я существую или нет, что будет со мной», он живет в других, тогда постепенно расчет становится все больше даже не относительно людей в других, а включаясь в них, он ощущает через них уже Творца, эту общую заполняющую мысль. И тогда его расчеты становятся только относительно Творца, уподобиться ему. Причем пассивно. Все, что Творец проявит, принять в чистое, пустое от эгоизма сердце. То есть желание становится только единственным. Наполнение Творцом. Наполнение, что значит? Постепенное очищение, адаптация всех своих.

0: их желаний к тому, чтобы чувствовать, относиться ко всему, выходить все дальше и дальше из своего до махсомного состояния вперед. Ощущается невозможность совершить ничего плохого другим, настолько, что по земным меркам человек ощущает себя как безвольный, слабосильный. То есть когда-то он мог драться, бить, требовать, командовать ради себя. Мог подчинять себя всем ради себя. Но одновременно с этим он вдруг обнаруживает, что нет необходимости в силе. Но это не в рамках нашей группы, выше, когда он смотрит на все человечество. Что именно такое несиловое отношение к миру поворачивает мир к нему и оказывается самой благожелательной стороной. И все устраивается, и все вдруг, оказывается, выполняют то, что Творец вселяет в них. И все благожелательны. Это подобно, как пишет Баля Сулам в статье «Раскрытие и скрытие Творца». Это наша следующая статья. Ваши вопросы?
1: А что делать со стыдом, который возникает, когда ты говоришь, что хотите потерять свои
0: дела? А что делать со стыдом, который возникает, когда ты видишь, что в группе это делается наигранно? А мне не важно, что это наиграно. Совершенно. Я сейчас отрабатываю вместе с товарищами определенные упражнения. Упражнения, тренировки делаю с ними. Как только мы будем в этих тренировках готовы, в мере этих тренировок на нас не сходит окружающий свет, в мере этих тренировок мы... Миштахлелим, как сказать, усовершенствуемся, мы начинаем ощущать все больше и больше все-таки всевозможных, мы получаем новые чувства какие-то внутри этого, ощущения, какие-то связи. То есть это не просто так мы играемся, мы в итоге этой игры приобретаем необходимые свойства, мы внутри себя начинаем понимать и ощущать, где я, где группа, где Творец, где все это. Мы начинаем в себе уже создавать предпосылки для будущего кли. Это не просто игра, не просто ложь. Это специальная тренировка. Еще не взаправдышнее состояние, но мы желаем быть в этом. А как ты думаешь, что называется подъем мана? Алият ман. Да? Подъем желания, на который происходит постоянное исправление в высших мирах. В высшем мире я тоже нахожусь на какой-то ступени одной, а хочу подняться на более высшую. Пока я на нее не поднялся, для меня она абсолютно несуществующая. Для меня одна даже обратная, потому что ахаб, обратная сторона высшей ступени, находится внутри меня. И я должен тоже играться. Это называется идти верой выше знания. То есть, вопреки своим сегодняшним свойствам, желаниям, намерениям, мыслям, всему тому, что есть во мне, вопреки этому, я должен представлять себе высшую ступень. А что значит представлять себе? Да, там хорошо, да? Так представлять? Нет. Представлять, то есть, я должен моделировать ее в себе. Я должен начинать как ребенок. Он живет, ему кажется, что он как взрослый. Хотя играется с игрушками, нет, для него это настоящие, объекты. Мой рав всегда приводил такой пример. Тогда моя старшая дочка была маленькой, 5-6 лет, и она играла с его внучкой в куклы. Они часто игрались недалеко от нас, мешали нам. Но так, вот. Так это самое. Так он всегда говорил пример, смотри, вот предложи ей заниматься маленьким ребенком. Сейчас ее позовет мама, мать, да, и скажет: вот есть новорожденный ребенок, посиди рядом с ним, дай ему соску, если выпадет, там поиграйся с ним немножко. Она захочет с ним играться. Она скажет: кукла, это ребенок, я с ним, это настоящее для меня. А маленький ребенок — это для мамы. Я не понимаю этого маленького ребенка. То есть для каждого возраста, для каждого роста, для каждой ступени свои объекты, на которых человек должен себя реализовать, приподнимать. И поэтому то, что мы занимаемся с игрушками, с этими, мы играемся, это на самом деле это не игра. Мы этим адаптируем себя к высшей ступени. Делая себя подобными высшей ступени, мы вызываем этим на себя окружающий свет. Иначе он не будет окружать. Свет может быть только или внутренним, или внешним. Если я желаю ему уподобиться, но еще не подобен, он светит издали. Если я уже готов к нему, уподобился, он входит внутрь. Так как же я могу его вызвать на себя издали? Только в мере своего желания быть подобным ему. То есть только в мере желания уподобиться высшей ступени. Поэтому все наши игры, то, что я говорю, пытайтесь, глядя на других, стыдиться, что вы эгоист. Пытайтесь проявить какую-то взаимную любовь, взаимную заинтересованность, помощь и так далее. Это все, естественно, игра. Ложь. Искусственное то, что мы внутри себя создаем. В нашей группе это все искусственно. Мы говорим, что мы этим желаем достичь Творца. Я этим эгоистически желаю достичь Творца. Я не могу в себе этого перебороть. Это моя ступень. Но я моделирую, строю такую группу, в которой эти искусственные отношения подобны хоть немножко естественным отношениям на более высшей ступени. И тогда на меня нисходит высший свет. Окружающий, я его не чувствую, но я чувствую затем его проявление, потому что я меняюсь. По своим изменениям я могу сказать, что да, я сделал какие-то правильные усилия, и свет на меня подействовал. Только по его только по его воздействию, только по его действию уже, результатам. Иначе никакой другой возможности подтянуться на высшую ступеньку нет. Это называется идти верой выше знания. Верой, то есть я пытаюсь сделать из себя большего альтруиста. Это называется вера, свойство бины. Выше знания, выше моего я, выше моего понимания, выше того, кто я на самом деле. Закрыв глаза как бы. То есть я не смотрю на то, кто мы, что мы. Мы сейчас создаем искусственное общество. Мы подтягиваем себя, играемся в то, как будто мы на более высшей ступени. И притянем на себя такое достаточное количество окружающего света, чтобы оно действительно нас подняло на эту высшую ступень. Это то, что мы сейчас хотим реализовать. Поэтому эти упражнения, это как, так же, как спорт. Ты тоже можешь сказать, перед соревнованиями, что они делают? Друг с другом играются, они же должны с противником играться, с настоящими. Там нет, это и в армии, везде, где хочешь, везде. И без упражнений ничего, это исходит из духовного корня. Поэтому все в нашей жизни достижения, подъемы, в чем бы то ни было, она происходит только наигранным вот таким вот упражнением. И все только с помощью высшего света. Даже те же футболисты. Они желают лучше играть, они желают переиграть. С этим своим желанием вызывают на себя нисхождение высшего света, поэтому улучшают свои результаты. В чем бы то ни было, это один и тот же закон. Только мы находимся в его, так сказать, максимальной реализации. Мы желаем в чистом виде высшую ступень. Не стать больше, более там... футболистом более лучшим или там еще кем-то. Вот. Мы в чистом виде желаем эту высшую ступень получить, и поэтому под нее сейчас себя подстраиваем. Да, Максим.
2: Вот вопрос второго пункта, то, что вы рассказывали, там, где находится поверхность воды, а как и массе, потому что химия среды творцы. Давато, я понимаю, так, более к этому, как цвета.

0: Могу рассказать, что это вопрос очень деликатный. Внутри себя, конечно, возникает, соответственно, Творцу любовь, понимание, отношение как к абсолютно неживым творением, то есть находящимся под полным контролем природы. То есть мы думаем, что растение имеет какую-то самостоятельность, животное тем более. Собака там бросается на меня, я злюсь на нее. А если камень упал на голову, я злюсь на камень? Нам кажется, что в более одушевленном творении есть какая-то свобода воли в его поступках. А в человеке-то уж точно. Ого, на меня кто-то лезет, да я его, да как он посмел и так далее. Мы почему-то, не почему-то, мы сами, потому что на таком уровне находимся, думаем, что мы, ну, неживая растительная, животная, человеческая природа в нашем мире. Нам кажется, что именно тут существуют все эти градации, есть свобода воли и так далее. Мы ложно видим этот мир. Когда отрываешься от своего «я», появляется свобода от своего «я». Тогда ты видишь, что все, кто под ним, они находятся в полной власти природы. Или Творца, как угодно скажи, неважно. И поэтому, во-первых, нет никакого к ним отношения, как к чему-то самостоятельному. Ну, арабы убивают евреев, там, эти взрывают то-то, там, эти делают хорошее, эти делают плохое, там, эти с этими, там, что-то еще. Каждый человек внутри себя или с остальными. Не испытываешь никаких чувств, ни хороших, ни плохих. Ты просто видишь, как общее поле передвигает людьми. Вплоть до того, что у тебя появляется мысль, ты видишь, как люди это выполняют. Если эта мысль твоя, ты находишься выше Махсома, она исправлена в соответствии с Творцом, она у тебя возникает, потому что ты сравнялся с ним в какой-то мере, то в этой мере ты включился в мысль Творца, ты видишь, как все остальные исполняют эту мысль. Таким образом, ты видишь всех, в принципе, исправленными. Ты можешь сказать, что они не существуют в своем свободном состоянии, да, но в своем нулевом состоянии, под уровнем Махсома, они все исправлены. То есть, что значит исправлены? Неосознанно выполняют программу творения. И тут ты начинаешь ощущать, а я нет. А где мое «я»? Не то, с которым я расстался, а то, которое я сейчас должен приобрести, равное Творцу. И вот тут ты начинаешь уже работать с собой, тебе добавляется эгоизм, ты начинаешь... Это уже духовные ступени. Так что ты об этом хотел спросить?
1: Что меняются последние своих действий?
0: Действия относительно людей, относительно Творца... Относительно Творца это понятно. Относительно группы. Группа ничего не видит. Группа не видит. Спроси у людей, которые были рядом с моим равом. Сегодня их еще много сотен людей живут. Они скажут, ничего не было. Старикашка, такой коренастый, плотный. Да? Все время бегает. Спокойно ходить не мог, разговаривает так быстро. По телефону, если он разговаривал, то 10 секунд, 15 секунд это вся его беседа. Да, нет, все. Даже не здравствуй, не до свидания, все. То есть, вы поймете потом, что любое лишнее слово или что-то лишнее, оно нетерпимо. Оно считается просто вредным. Ничего не было видно по нему совершенно внешне.

0: Сражался хуже, чем я еще. Мгновенно. Вот. Но научился потом сдерживаться. Он говорил, у меня уже нет сил. Но вообще у него были силы. Он просто уже в конце научился. Меня еще не было. Говорят, где-то лет до 70 он был невыносим вообще. Я пришел к нему, было 75. 72, 73 года. Говорят, ты посмотрел на него 2-3 года назад еще. Ну, не видно, совершенно не понимаю. А почему должно быть что-то видно? Он ведь относительно тебя находится на таком уровне, на каком и ты, чтобы с тобой сконтактироваться. Он не может общаться с тобой по-иному. Это только всякие маги-волшебники там, или кто-то, кто хочет тебя там какими-то там чудесами там заворожить, они делают из себя что-то. А это как мать, которая с ребенком. Она спускается до уровня ребенка и лопочет вместе с ним, и играется вместе с ним, и ребенок чувствует в ней не мать, а партнершу. Товарища по играм. Ну, она подсказывает, помогает, но в общем она находится на таком маленьком, низком уровне. Наказывает, поощряет. То есть все находится на, соответственно, ступени. И также и в духовных ступенях, на какой бы ты ступени ни был, всегда высшая ступень не сходит вниз. Она даже оборачивается обратной стороной, ахураем, относительно низшей ступени, показывает себя нехорошо, неприятно. Ты начинаешь чувствовать в себе эгоизм, потому что там происходит скрытие света от обратной стороны высшей ступени. И состояние ты проходишь не очень хорошее. То есть Творец показывает себя всегда, начинает с... и было вечер, и было утро, день один. То есть всегда начинается новая ступень всегда с создания кли. А это состояние неприятное. Это опять все возбуждается левая линия, эгоизм, ночь, вечер и так далее. То есть поэтому и каббалист, он не может себя вести как какой-то вместо Творца Творец скрыт, наказывает нас, вводит нас во все такие нехорошие состояния, а это добрый дядя, он нас будет, нам будет помогать, он нам будет все это улучшать, да, как-то так приукрашивать нашу жизнь. Откуда? Наоборот, рядом с ним еще хуже должно быть. Потому что он желает тебя конкретнее вести в этот путь. Чтоб ты не убежал, не смазывал его. Так что отношение проходящего махсом или прошедшего к товарищам, оно практически такое же, как и раньше. Он не будет показывать особого примера. То есть, так же, как они действуют. Выделяться не будет. Если... Я опять-таки... Вы поймите, я не боюсь этого сказать, не стыжусь. То, что сейчас будет происходить, я не знаю. Ни один каббалист, а вы знаете, в итоге мы читаем много каббалистической литературы, все они по-разному немножко предсказывали, что будет, как будет наше состояние, наше сегодняшнее состояние в мире. Мы находимся первыми, первопроходцами в... первопроходцами в этом деле. И невозможно до облачения в наш мир невозможно сказать, как произойдет это. Мы знаем только, или я знаю только, как проходят единицы, индивидуалы, а не группы в массовом порядке. Сейчас должна группа в массовом порядке, ну, я не знаю, не 500 человек, 50, но эта группа должна пройти этот переход. другого не будет. Это я уже точно исследовал, вижу и чувствую. Вот. И зависит, конечно, от тот, кто действительно будет работать над собой, из тех и соберется эта группа. Это может быть 2 из Америки, там, 15 из России, там, парочку Калининград там, или Кировоград, там, Израиль там еще десяток там, и так далее. Это не важно, это и будет называться группой. Вот. Но это должно быть группой. Но вот как это произойдет, я не знаю. Я могу рисовать себе, предполагать все, что угодно, но это еще не облачилось никогда в нашем мире в действии, поэтому ни один каббалист, самый большой, я видел это по своему раву. Если еще не произошло в мире что-то подобное, никогда невозможно предсказать, как это будет. Это абсолютно новое действие. А мы можем делать выводы только из того, что реализовалось, то, что в нас уже есть. Все, что представляется на самом деле якобы, это все недостоверно. Мы учим об этом также и в предисловии к книге Зоар. Там пишется, что есть материал, форма в материале, отвлеченная форма и суть. Так вот, книга Зоар говорит только о материале и форма, которая облачилась в материал. А об отвлеченной форме книга Зоар и вообще ни один каббалист не говорит. Потому что то, что не облачилось в материал, это все фантазии, и никто даже, если ты начинаешь иметь дело с настоящей наукой каббала, просто ты этого начинаешь избегать, ненавидеть, презирать. Это философия, это пустота. Наоборот, всякие такие выдумки, они только сводят тебя и уводят неизвестно куда. Могут еще на пару тысяч лет куда-то увезти. Или будешь опять строить какие-то коммунизмы, неважно, неизвестно что. Только шишки набьешь. Поэтому я не знаю, как это будет воплощаться, и не могу это не могу сказать. Да, Женя?
1: Вы говорили, вторая часть работает. Есть первая часть, это механические действия, вторая часть.
0: Нет, первая часть работы и вторая часть работы. Первая часть работы это не механические действия. Первая часть работы, когда мы учимся. Вместе трапезуем, да? Не знаю, как сказать. Вот. А? Трапезничаем. Хорошо. Сотрапезничаем. Хорошо. Дальше. Работаем. Производим какие-то общие наши групповые действия. Начиная от учебы, песни, трапез, работы, там, распространение, естественно, там, и все-все-все прочее. Все, что есть. И пытаемся делать это максимально коллективно. При этом мы четко знаем, что мы этими своими действиями вызываем окружающий свет. Мы должны это понимать. И эту мысль, этот результат преследовать. Если мы это делаем, то это называется первая часть работы. Вторая часть работы, когда мы себя как бы представляем на более высшей ступени, уже над Махсомом. И такие обстоятельства, такие, как сказать, отношения между нами, пытаемся смоделировать, внедрить в группу во все наши отношения между собой. То есть первая часть, это когда мы на нашем уровне желаем притянуть высший свет, вторая, когда мы пытаемся быть подобными более высшему уровню и тоже этим притянуть высший свет. Это две части, это как, так, как я тут и нарисовал. Под водой немножко, над водой немножко. И так можно себе это представлять. И желательно и так к этому относиться. Потому что иначе ты можешь уплыть, начнешь все фантазировать, что ты уже где-то там, мы уже тут вообще между нами там.
1: Какие-то желания других, которые вот в этой второй части, через желание.
0: Как при этом я могу включиться в желания других? Об этом мы читаем во всех статьях, что для этого надо просто пытаться, Барабаш пишет, сделать товарищам просто приятное. У товарища может всегда не хватать только одного настроения, значит, ты должен работать над его настроением. Выход из себя и включение в чужое кли, ты не должен начинать его допрашивать, что тебе надо. Я пришел тебе помогать, ну-ка, давай-ка мне сейчас это самое, выкладывай все, чего там у тебя есть. Ты просто должен пытаться поднять его настроение. И это лучше всего, чем заниматься всякими остальными действиями. То есть это даже может быть внутреннее. Вообще отношение к товарищам, оно же внутреннее, которое никто не знает на самом деле какое. Даже каббалисты в течение многих лет, тысяч лет, будучи в группах, они практиковали совершенно обратное. То есть они внешне относились друг к другу якобы с насмешкой, якобы грубовато, чтобы скрыть свои настоящие истинные отношения. Если мы почитаем Коцк, так там вообще даже смеялись друг над другом и над заповедями всякими, и делали из себя вообще, как будто они такие, чтобы их всерьез никто не воспринимал, для того, чтобы максимально скрывать то, что находится внутри, в сердце. Это по правилу лицнуим хахма. То есть всегда, потому что надо все скрывать под экраном. Все свое я, все свои отношения внутренние. А проявлять наружу только уже результат. Но мы находимся в таком состоянии, что в таком возросшем эгоизме по сравнению с ними, что если мы начнем играться в грубое, в насмешливое отношение между нами, а внутри только держать себя в таком накале любви друг к другу, то в итоге у нас получится и внешняя, и внутренняя просто грубость, и насмешливость, и совсем не то, что надо. Поэтому нельзя нам быть одними внутри и другими снаружи. Мы не такие сильные, мы не такие изощренные в этом деле. А вот когда станешь каббалистом, то есть уже после Махсома, тогда, естественно, сможешь и скрывать, и раскрывать себя в той мере, в которой надо будет, ты будешь уже понимать, как скрывать и открывать. А сегодня мы не должны этого делать. Мы должны относиться друг к другу только именно с тем, как бы мы относились на более высшей, более духовной ступени. Только так. Подавать каждому пример. Ты не должен при этом лезть целоваться кому-то, ты не должен при этом обниматься обязательно, ты должен просто незаметными даже, может быть, своими действиями, но действия должны быть обязательно все-таки, молчаливыми, показывать пример своего отношения. Это самое лучшее, самое действенное. Зайди на кухню, посмотри, как работают ребята. Еще куда-нибудь. Попробуй вместе с ними побыть. Увидишь, насколько это полчаса работы на кухне, ты получаешь, ты ощущаешь все, что ощущают они. Или там на уборке, или еще где-то. То есть вот такими общениями ты постепенно это и сделаешь. У каждого из нас, из вас есть определенное время, да, дежурство, да? У всех, у кого нет. У кого нет, он несчастный человек. Он должен немедленно обратиться, чтобы ему дали. Так что я всем вам советую. Я сам сейчас зашел, перед уроком поработал немножко на кухне. Это необходимо, это просто, подключиться чуть-чуть хотя бы, там, часик к этой бригаде, к той бригаде, которая работает по нашему обслуживанию. Без этого связь, она должна быть на всех уровнях. Сколько времени?
1: 8:30.
0: 8:30. 8:30. Мы сейчас уже не начнем, наверное, читать это «Скрытие и раскрытие Творца». Оно такое, что тут наполовине не остановишься. Продолжим. Продолжим в следующий раз, да. Кен.
1: Рав, мазели дамот это мацава на
0: пути. Что значит уподобиться более высшему состоянию, что значит играть его в действии. Так же, как артисты играют. Мы разыгрываем сейчас театр. То есть мы собрались здесь для того, чтобы провести неделю в таком состоянии, как будто мы находимся совершенно в других наших групповых общественных отношениях. В принципе, это должно быть постоянно в нашей группе. То есть максимальное проявление заботы, любви, уважения, чувств друг к другу для того, чтобы через это постичь Творца. Как мы уже вчера говорили, любое начало и любое конец действия мысли должно начинаться с Творцом и заканчиваться с Творцом. То есть я ищу Творца, для этого у меня существует средство, этот мир, группа, учебники, распространение, занятия и так далее, для того, чтобы выйти, достичь его. Это не будет сложно. Вы увидите, как в течение ближайших месяцев человечество... И так каждый день мы видим, насколько люди начинают нас больше понимать, насколько они вдруг начинают слышать, то, о чем говорит Каббала, а вы увидите, насколько это вас начнут искать. И те, кто сегодня, кажется, слышать еще не хотят, они прибегут. Они сегодня еще борются с собой, держатся еще за то, что есть, хотя уже пустоту ощущают практически все. Но это еще не та пустота, которая выдавливает человека в поиск. А она придет. Она придет, уже это видно на подходе. И тогда будет нам еще легче. Но, в принципе, естественно, что вся постановка группы, весь ее устав, ее связи с другими группами, отношения внутри, к распространению, к наружу, это все должно исходить из этого принципа. Уподобление более высшей ступени. Творец распространяется, мы проводим его знания в мир. Это является нашим распространением. Он относится таким образом к человечеству, мы таким образом относимся, но ко всему человечеству мы не можем относиться ни в коем случае. Баля-Сулам пишет в статье «Последнее поколение», что человек должен выбрать только группу, только маленькую среду и только в ней культивировать такие отношения. Ни в коем случае не наружу. Люди тебя не поймут. Они будут считать тебя или каким-то святым придурком, или просто ненормальным. Ты должен действовать по этим законам только внутри своей группы, потому что это общество тебя понимает, принимает, одобряет и таким же образом относится к тебе. Он об этом пишет в статье «Последнее поколение» Дора Ахарон. То есть вот это вот уподобление следующей ступени мы сейчас отыгрываем в группе. И это определяет все законы группы, все ее действия, все, что мы желаем сделать, придумать для себя. Это только исходя из этого. В этом источник нашего устава. Кенеран.
2: בדבר השני, ולהידמות למצב העליון יותר שלנו, אם אתה יכול לסכם מה סדר הפעולות שהסברת את זה, חובה אחת, שתיים, שלוש. האלת השלילי, שנידמות למצב העליון. אולי שעכשיו אנחנו
0: נמצאים למצב העליון. מנדה פדנימת, יא פריבידו. Вы только делаете меня нормально и хватит. Значит, спрашивают, каким образом можно представить себя четко порядок действий, которые должны мы выполнить для того, чтобы создать такие условия, как бы нахождение на более высшей ступени. А? Порядок этих действий я напишу сегодня ночью. Я каждую ночь пишу. Вы видите, я ухожу обычно раньше вечером с вашей развлекательной программы. Я не могу, я должен обязательно часика 2-3 позаниматься сам с собой. Я сегодня ночью это напишу. Ты мне напомни, я это напишу. Это надо как-то. Ну, надо подумать, это надо выразить правильно. Внутри это есть, а вы понимаете, что почему Каббала развивается, почему она адаптируется, почему она становится более открытой, возможной к тому, чтобы о ней что-то можно было больше рассказывать. Потому что люди развиваются, эгоизм развивается, он становится более годным к тому, чтобы воспринимать, ввиду того, что проходят всякие страдания. Вскрывается в нем более ненаполненные части, причем они уже связаны так называемой мохой либо чувство ему и разум, и поэтому можно ему больше рассказать, этому эгоизму, он больше может тебя понять из противоположности даже своей. Знаете, как битый понимает лучше, чем не битый. Так вот, в той мере, в которой будет готова группа, вы в той мере я смогу больше изложить. Мы прошли хорошее состояние, пока строили суку. Вот я смог немножко написать о прохождении Махсома тоже. Это ведь очень приблизительно. И тут можно об этом написать целую книгу. Об этих состояниях, разложить их на все. То, что сейчас просит наш товарищ, подробно изложить. Действия наши, вот начиная с этого момента и далее, как точно уподобиться более высшей ступени, чтобы максимально эффективно притянуть на себя ее излучение, окружающий свет. Я попытаюсь это сделать. Кенеран.
2: אמרת שצריך לחפש עכשיו את הרגע של הבושה, שאני צריך לראות בחברים שאני אוהב כל דבר שאני עושה, אני מנצל אותם. אבל זה דבר ברור.
0: Ясно мне, что я сейчас действую только для того, чтобы использовать всех, весь мир, товарищи, родители и вообще все рава для того, чтобы самому продвинуться вперед. Это естественное мое состояние, мне его нечего скрывать и затушевывать. Правильно, оно естественное состояние. Но на более высшей ступени это состояние сменяется чувством стыда, что я такой. Значит, для чего это надо? Для того, чтобы, по крайней мере, из другой точки, с точки стыда, посмотреть на себя. Точка стыда – это уже не мы. Точка стыда, она появляется от воздействия света в нас. Откуда появилась в первой стадии? Из нее возникла вторая стадия, желание отдавать. Потому что свет действовал в первой стадии, передал первой стадии, кроме наслаждения, умиротворения, еще свое свойство. Он показал первой стадии, что он дающий. И из этого первая стадия пожелала быть дающим. Дающий. Так вот, мне надо это искусственно представить. Как будто свет уже действует во мне, и я уже ощущаю его свойства дающего, и я чувствую себя по сравнению с ним противоположным. Если я буду пытаться ощутить себя относительно товарищей как эгоист, я этим притяну на себя еще больше окружающий свет. Он же должен во мне это сделать. Это непосредственное его влияние. Результат его влияния на себя будет ощущаться мною как стыд, как ощущение своих внутренних свойств. Поэтому это самое эффективное, я бы сказал, действие, притягивающее окружающий свет на меня. Причем окружающий специфически мне.
3: אבל מה זה אני אגואיסט? מה זה אני הזה אם אני רוצה לאבד את האני? אני לא מבין את החיבור הזה.
0: Я не могу сейчас иначе представить себя, как искусственно представляя себя эгоистом относительно других. Не искусственно, я просто вижу, что это я такой. Но здесь я еще пытаюсь... То, что каждый может видеть себя эгоистом, это может. Это не так уж... это не такая проблема. Проблема в том, чтобы начинать представлять себе, что тебе за это стыдно. И чтобы тобой руководило это чувство уже в отношениях к товарищам. Тогда получается, что ты себя подстраиваешь под более высшую ступень. Ни в коем случае это не уменьшает моего участия во всех действиях. Нет, я продолжаю действовать, и мой эгоизм является движущей моей силой, и я должен давать ему наполнение, какие-то медальки, какие-то значки, отличия, какие-то поощрения для того, чтобы у меня была возможность действовать. Но я вместе с тем понимаю и осознаю, что я эгоист, и я именно потребительски отношусь к другим. Я ощущаю этот эгоизм не как собственную болезнь, я ее ощущаю как творение в себе, которое создал Творец. Я даже не принимаю его на себя как мое собственное. Только я ощущаю, что это он создал во мне, и тогда я начинаю обращаться к нему, чтобы он у меня это забрал.
3: אז אם אתה אומר לי נבראתי וישו ברבי, איך אני יכול להתבייש בזה? הוא יצר איזה ככה.
0: Я... Почему в таком случае я стыжусь? Потому что я стыжусь не потому, что это создал во мне Творец, а потому что я еще нахожусь в этом состоянии и собственными усилиями еще не достиг того, чтобы из него выйти. Человек не должен стыдиться за то, что он создан таким. Он должен стыдиться за то, что еще не исправил себя. Это зависит только от него. Ну, там ших?
3: לא, כי אני לא מבין את הנקודה שאני עכשיו. אתה אומר, אני צריך לא לחשוב על עצמי. אתה אומר, החשבון תמיד חוזר אליי בסוף. איפה אני ממקם את הפוקוס? איפה אני שם את...
0: Точка концентрации моей – это не то, что это Творец сделал. Все делает Творец. То, что я не попросил от него, чтобы он сделал то, что зависит от моей просьбы. Что-то непонятного. И, конечно, я не стыжусь за свою природу. Я стыжусь за то, что я такой. Вот что значит я такой? Что я себя еще не исправил, что я еще его не убедил, не попросил, не потребовал с него так, чтобы он меня исправил. Что я еще не создал, не сделал то, что зависит от меня. За это стыд. То есть я, конечно, естественно, природно хочу использовать абсолютно всех, которые здесь есть, для собственного блага. Более того, человек готов, конечно, тут все убить и все зарезать, и весь земной шар, ты же понимаешь. Все мы находимся в таком эгоистическом, на самом деле, состоянии. самый настоящий эгоизм, который ни с кем и ни с чем не считается. Ни с кем абсолютно. Никого бы то ни было. В том числе до наших детей. Мы этого не понимаем, но на самом деле это так. Но это все этим пускай стыдятся психологи, которые этим упрекают там своих пациентов или всякие учителя, которые упрекают учеников в школе. Это все ерунда. Мы-то понимаем, что учителя и ученики находятся на одном уровне. Я упрекаю себя не за то, что, ну, я не знаю, как еще тут сказать, не за то, что я такой, за то, что я еще такой. Потому что с той секунды, когда я начинаю ощущать, что мое исправление зависит от меня, с той секунды во мне возникает стыд. У меня не возникает стыд относительно Творца или относительно творения за то, что Он меня таким сделал. За то, что я себя не перетаскиваю тут же на следующую ступеньку. Стыд является именно той движущей силой, которая мне помогает приподняться. Да.
4: То есть, в принципе, я должен следиться от того, чтобы во мне не возникла потребность в этом исправлении.
0: Если развернуть все это действие стыда во мне, то я должен стыдиться, что я не приложил усилия для того, чтобы во мне возникло ощущение стыда, такое, чтобы во мне возникла потребность просить Творца, чтобы Он на самом деле исправил меня. Можно это разделить еще на несколько. Да.
5: Ощущение стыда в результате отвлечения к Творцу, это и есть свободное среднее? Это среднее, правильное, есть правильное?
0: Просьба об избавлении стыда, является ли это правильной молитвой? Опять-таки, и здесь существует два вида обращения, к себе или наружу. Или я хочу избавиться от стыда, потому что мне это очень неприятно. Это очень неприятное чувство. Или если я выхожу из своего «я», мне не важно, оно приятное или неприятное, а только потому что я желаю быть подобным Творцу, оправдать его действия на себя и во мне, его природу, ту природу, которую он сделал во мне. Для этого я прошу, чтобы он меня исправил. Смотря, все зависит от намерение, от результата, чего я в итоге желаю. Для чего я желаю быть, допустим, исправленным? Избавленным от чувства стыда или обретающим желание свойства Творца?
4: Да. Когда чувство стыда начинает влиять на поведение, то есть чувство стыда в смысле, что использовать кого-то свою пользу, оно как бы дает ощущение разъединения чего-то внутри, единения стержня вот этого, потери. И тогда страх использовать ведет к тому, что как бы теряешь свои позиции. То есть и чувство потери собственного «я», оно останавливает, боится за то, что он исчезает.
0: Я не слышу вопроса, Миш.
4: Как перейти этот барьер, когда, собственно, когда я не позволяет быть исчезнуть? Боится исчезнуть, не позволяет идти на отдачу.
0: Как перейти барьер? Любые барьеры человек может перейти, только если он в группе. Ни одна каббалистическая методика, есть несколько в каких-то вариациях, но в принципе все они одинаковые. Ни одна не предусматривает индивидуального прохождения махсома. Невозможно это сделать. Это только если свыше дается определенной душе определенная миссия, четкая, тогда просто вытаскивают человека за уши над махсомом, ведут его, но это все равно с большими испытаниями, с большими страданиями. Ничего не поможет ни одному из нас, только работа в группе. Ты говоришь о том, как ускорить, как сделать, как усилить, только через группу. Индивидуально никак. любые действия, любые свойства, любые свои недостающие тебе качества, определения, что бы ты только не хотел, только через группу ты можешь их провести и обратно на себя усилить, убедить себя, потому что мы построены таким образом, что нас общественное мнение убеждает, по крайней мере, тоже чувство стыда, тоже желание выделиться, тот же, весь эгоизм работает на это. Короче говоря, правильно используя группу, ты можешь себе вызвать любое свое свойство, повысить до необходимого такого размера, которое тебя бы вытащило вперед. Только избирательно правильно относиться к своим свойствам, правильно относиться к группе как к усилителю этих свойств, потребительски, правильно, потребительски. Но зато для чего ты хочешь потребительски, чтобы это произошло? Чтобы духовно самому возвыситься. Возвыситься – это значит в итоге отдать им. То есть, в зависимости от того, какие тут слова использовать, но в принципе действие, оно духовное. Да, пожалуйста.
6: Самосон, человек, переходящий в самосон, переходит с ним любой эгоизм, если это такого качества.
0: Когда человек проходит махсом, весь эгоизм его остается внизу. Он сам называется точкой. Он сам называется точкой. И никакого эгоизма он не ощущает. И все свои действия за махсомом он уже начинает как полный голый альтруист. Приобретает сначала альтруистические свойства. Естественно, эти альтруистические свойства приобретается тоже на эгоистических свойствах. Ведь творение – это желание насладиться. Оно никуда не исчезает. Оно только проявляется в большей или меньшей степени в зависимости от того, как мы с ним работаем, должны работать. То есть всегда внутри себя я желание насладиться. Мы его не испытываем в чистом виде сегодня, мы понимаем только его как желание насладиться ради себя. Когда исчезает ради себя, пропадает вот это «я», «я существую», «я не существую» и так далее, пропадает оно, желание насладиться остается. Вот тогда мы начинаем ощущать его все равно, но мы тогда его ощущаем как какой-то, как, ну, можно все-таки сказать, независимый эксперт, экспертный сосуд, что ли. И на нем мы строим уже желание отдавать. То есть намерение отдавать, извиняюсь, намерение, не желание. И в той мере, в которой мы это намерение можем на себя построить, в той мере эти желания насладиться в нас проявляются все больше и больше, и мы стыкуем их с экраном. Ну, это упрощенно, конечно. Изображение, но эгоизм всегда проявляется в виде левой линии, в виде клипот, желание насладиться, оно всегда, его всегда хватает. В той мере, в которой надо, всегда мы его ощутим. Это устроены так все ступени лестницы, что в той мере, в которой надо зайти на следующую ступеньку, проявляется с левой стороны в нужной мере и в нужном качестве эгоизм. Да. Сиди.
7: Нам сказали, что предсказывать, мы не можем ничего предсказывать до тех пор, пока в материальном мире не проявляется. И значит, до сегодня у меня Каббала, как бы, изучалась на мало людей. Mm-hmm. Сейчас это проведение снимает новый масштаб, являемся первым подходом. Mm-hmm. И мы не знаем, как это сделать. А, можно сказать вопрос так, что именно эти группы людей, которые первопроходцы, которые хотели масса людей, что именно на их взаимосвязи этих первопроходцев, именно и поэтому проявится замысел барьера.
0: Вы меня спрашиваете о том, каким образом проявится замысел творения в группе и так далее. И опять-таки, после того, как я уже сказал, что мы не можем заранее ничего предположить, я думаю только, опираясь на то, что описывается, по крайней мере, каббалистами, то, что пишет Баля Сулам, что наша группа, она в итоге разрастется до какой-то определенной массы, не бесконечной, не в миллиарды людей. Но это будет где-то, может быть, десятки тысяч. Такое движение. Может быть. Но не такая необозримая какая-то масса, покрывающая всю, значит, поверхность Земли. Потому что в итоге мы имеем вообще дело ведь с эгоизмом, который построен по определенной структуре, состоит из определенной структуры. И только самая верхняя его часть на сегодняшний день, она вообще готова к тому, чтобы каким-то образом начинать адаптировать себя к высшему миру, к тому, что находится над Махсомом, или приближаться к Махсому. Баля Сулам тоже об этом пишет в статье «Последнее поколение». Здесь ее нету, да, у нас? Или есть?
7: Нет.
0: Нету, да? Ну, мы ее отпечатаем. Он пишет об этом, что все равно это будет маленькое общество, которое создаст из себя такое небольшое мини-государство, в котором будут все структуры, какие должны быть в таком духовном государстве. И это будет прообразом будущего устройства всего мира. И постепенно создадутся такие условия в окружающем мире, что люди сами будут тянуться каким-то образом примкнуть, присоединиться к этому государству. Это видится довольно явно по нисхождению духовных корней. Это даже более понятно и явно, чем подъем группы, который вот должно быть действительно здесь с нами. Потому что он-то зависит сейчас конкретно от наших состояний. А те состояния, они уже довольно плавные. Там уже имеется в виду десятки, даже, может быть, сотни проходящих Махсом, которые образуют по всему миру вот этот высший слой, который, естественно, притягивает на себя окружающий свет для остальных, который сам наполнен внутренним светом. То есть представляет собой уже огромную божественную духовную силу в нашем мире. То есть это совсем уже меняется вся расстановка сил на планете. Я вижу, в принципе, в перспективе такое постепенное преобразование нашей группы, всех наших групп в одну, в такую большую международную, а затем, я не знаю, каким образом это произойдет, но будет, мы придем к тому, чтобы создать такое маленькое как бы мини-государство, мини-общество, где мы будем жить, работать, трудиться. Вполне возможно, что в основном мы будем заниматься преподаванием, распространением, обучением. Основная наша будет основной вид деятельности. Вообще во всех вас я вижу через некоторое время просто людей, которые занимаются, в общем-то, только этим, потому что этого будет требовать от нас мир, и поневоле это станет нашей основной деятельностью. И каждый должен каким-то образом себя к этому готовить. Потому что так попирамидально весь мир и создан, и мы должны будем это делать. А затем, конечно, это постепенно вырастет в маленькое общество, и потом это общество, я не думаю, что это будет государством, то есть со всеми функциями, как с армией там, и так далее, нет. Это будет как бы надгосударственный, такое надгосударственное образование, которое начнет привлекать себе все больше и больше людей, пока эти идеи не перейдут ко всему миру. Но это будет очень быстро, потому что все зависит не от того, все зависит только, насколько свыше мы притянем окружающий свет, и насколько снизу быстрее проявится эгоизм. Это все в наше время идет по такой экспоненте, что это не тысячелетие, когда люди развивались, и практически не было разницы в их развитии. Допустим, 10 век и 15 век. Ну, какая разница? В чем? В нескольких открытиях там каких-то, изобретениях чего-то такого мелкого за 500 лет. А сегодня за 5 лет вы не представляете, что грядущих что будет. Я думаю, что где-то до 2007-2008 года это должно начать воплощаться в жизнь.
8: Хотите ли вы сказать, что мы прошли тот страшный и опасный период, который тогда был назван с вами угрозой?
0: Когда это была написана статья «Угроза уничтожения», угроза уничтожения имелась в виду существование еврейского народа в Израиле. Ни в коем случае не имелось в виду существование каббалистической группы в мире. Существование еврейского народа в Израиле, естественно, находится под угрозой уничтожения, и эта угроза продолжает и нарастает. Я пока не вижу никакого решения этой проблемы, и вполне возможно, что она приведет к тому, что все практически евреи должны будут покинуть эту землю. А что мы делаем для того, чтобы этого не было? То есть у вас из этого задается следующий вопрос. А как корень и ветвь? Да? Корень, то есть духовный корень, который называется Израиль, и его ветвь в нашем мире, которая называется Израиль. А я думаю, что не будет этого корня и ветви такой на самом деле. Израилем называется устремляющиеся к Творцу. Устремляющиеся к Творцу, действительно, они будут в такой силе, они будут в такой идее, что они действительно, я думаю, что смогут и будут желательны, чтобы остались здесь, на этом месте. И их ничего не затронет. А все остальные будут испытывать такие страдания, что покинут эту землю. И таким образом корень и ветвь совпадут по своим состоянием.
8: Но это мини-государство будет здесь?
0: Я думаю, что это мини-государство будет здесь, и оттуда оно расползется дальше. Потому что каждая ветвь должна соответствовать своему корню. В итоге, хотя то, что произошло один раз, оно не обязательно уже должно повторяться. Человек не должен сегодня повторять выход из Египта, прохождение, там, дарование Торы и так далее, ни один из нас, ни еврей, ни гой. В этом нет никакой необходимости. Поэтому и было когда-то касание корня ветви, что здесь было государство, и оно называлось Израиль. Не наше сегодняшнее. Наше сегодняшнее – это просто так. Это искусственно созданное, просто да. Кибуц Гулуйот, как говорится, на самом деле. Ничего нет другого. А на самом деле духовное государство такое было там во времена Давида, в те времена. И в принципе Можно также сказать и насчет корней и ветви, что этого, возможно, больше не требуется. То есть, я не хочу говорить «да» или «нет», потому что, опять-таки, это не воплотилось. Но у нас есть все примеры того, что этого может и быть, и не быть. С одной стороны. С другой стороны, строительство третьего храма, оно должно состояться, потому что этого еще не было и не воплощалось. Значит, это должно каким-то образом произойти. Будет ли при этом государство? А зачем? А что значит государство? Храм – это имеется в виду воплощение, стремление людей к высшему, их реализация своего исправления на себе. Храм – это имеется в виду, храм построен по точному образу и подобию души и в исправленном ее виде. Если мы возьмем исправленную полностью душу Адама, да, творение в исправленном полностью виде, и представим ее в ее частях, там Гальгальтайнай, Махаб, Кцавот и так далее, и все это выразим в материале нашего мира, то мы получим точный образ третьего храма, который должен в материале быть, его можно воплотить. Если такое воплощение будет внутри людей, достигнуто внутренним исправлением, тогда можно воплотить и снаружи. Тогда действительно высший корень коснется своей ветви. А если этого не произойдет внутри людей, они не достигнут этого последнего окончательного состояния исправленного, то зачем строить какой-то домик? Они даже не будут знать, каким образом его сделать. Вы понимаете? Это просто вся цель творения, конечно, заключается в том, чтобы во всех мирах, с самого наивысшего духовного уровня до самого наинизшего неживого уровня, все было человеком создано на всех уровнях самим собой, полностью уподоблено тому, как Творец это создал. Сверху вниз, так человек должен создать это снизу вверх. Так что должно такое действие произойти, но это должно произойти тоже сверху вниз, после того, как человек это делает в себе. А если мы это не будем делать, то этим мы уподобимся, мы опять сделаем шверу. Что сказано о Адаме Аришон, о Адаме? Почему он прегрешил, так называемый, то есть почему он прошел шверу? Потому что он съел несозревший плод. Что значит несозревший плод? Он был к этому не подготовлен, у него не было экрана для того, чтобы это сделать, для того, чтобы выбрать весь этот высший свет. И все грехи людей, то, что называется, все наши ошибки, от того, что мы делаем что-то преждевременное. Все, это источник всех наших ошибок у Адама. Потому что то, что люди делают, не, вот смотрите, то, что кибуцы, коммунизм, там вообще все что угодно. Человек не ждет, пока он духовно будет готов к действию механическому, и после этого это действие выполняет. Если бы так это происходило, наши действия все были бы благожелательны. Они бы на самом деле были бы овеществлением нашего внутреннего исправления. Если этого не будет, то весь этот храм, он будет самой большой трагедией. Это просто насмешка, если мы сейчас начнем строить какой-то там дворец съездов там на горе. Хорошо, что за это держатся арабы, они нам это не дадут сделать. Это невероятно. Это, ну что вы сделаете, музей? Будете туда продавать билеты, пускать людей, чтобы они посмотрели, что это такое. Что вы там будете делать? В той мере, в которой исправлялся народ по выходу из Египта, Моше их обучал, что делать в действии. И потом, в той мере, в которой народ, если падал, эти действия аннулировались. После 40-летнего странствия они достигли уровня бины, смогли прийти в землю и начать ее обрабатывать. Потому что обрабатывать землю, работать с Малхут можно только после получения свойств бины. И так далее. Все должно быть построено в четком подобии. И потом все действия, которые происходили, нехорошие, разрушения, войны, крушения, изгнания и так далее, они все происходили только потому, что человек в нашем мире, или люди, или там цари даже, первосвященники, производили действия, на которые ни они, ни народ не были готовы. И то же самое сегодня, и у всех народов то же самое происходит.

0: Нам кажется, что это еще нет, на самом деле это да.
1: Вы писали, что государство нам дано свыше, а сейчас вы говорите,
0: что... То, что нам даны свыше все эти состояния, в том числе это государство и все прочее, конечно. Но это не значит, что все, что дается свыше, проявляется в нас добрым образом. Все, что дается свыше, мы-то воспринимаем в своих обратных келим, воспринимаем через Ахураим, и поэтому это воспринимается нами как страдание. Я говорю о грозе уничтожения, как ее видится снизу, как она видится снизу нами, а не как смотрится свыше. Свыше все смотрится как исправление. Свыше все мы находимся вообще в полном исправленном состоянии. Человек, который проходит махсом, он не видит вообще, разве тут происходит что-то, что арабы бьют евреев? Наоборот, они вызывают в них исправление. Они себя сами наказывают. А на еще больше высшую ступень вообще никто никого не бьет, никто никого ни с кем не воюет. Все вместо этого кажется, что обнимаются и целуются. Вот мы сейчас с вами почитаем эту статью «Скрытие и раскрытие Творца». Вы увидите, почитайте ее пока в перерыве. Что? До того, как Творец скрылся, казалось, что все подонки, что все злые, что все, кто ворует, они самые удачливые в этой жизни, да? А затем, когда проходишь махсом, раскрытие Творца, ощущаешь совсем другое. Аулам афух раити, обратный мир вижу. Что вообще эти такие, а эти такие. Поэтому, когда мы говорим с обычным населением, мы, конечно, говорим о грозе уничтожения. А как еще сказать?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: Поделимся впечатлениями от урока, что мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
4: אנחנו לא סתם משחקים.
5: Да, мы не просто так играем. Мы в итоге обретаем необходимые свойства, и этим мы возбуждаем свет, возвращающий к источнику. И основная игра — это противоположность тому, что есть у меня сейчас, я должен представлять себе эту высшую ступень. Рабаш пишет, просто создать условия для товарищей, поднимать им настроение. И это действительно единственное, что не достает товарищам.
3: Я продолжу то, что сказал Давид. Я часто слышал, что нужно привести себя к состоянию, когда я стыжусь смотреть в глаза своих товарищей. И это повторялось в течение урока несколько раз. И также вследствие игры я должен чувствовать себя как эгоист в отношении к товарищам. И даже искусственно, когда нужно в конечном счете привлечь окружающий свет, который пробуждает у меня точку стыда, чтобы я увидел на самом деле, насколько исправлены мои товарищи, а я эгоист, и этот момент вытягивает меня за максом, где я уже начинаю видеть всю реальность иначе.
5: Очень особый урок. Вначале Раф описывал, как я, человека, распространяется на всем обществе, а потом я исчезает в обществе, растворяется. Когда каббалист проходит махсом, он находится в постижении, он может подниматься вверх и вниз по тем ступеням, которые постиг. И нет у него никаких ограничений, все зависит от того, с чем он должен работать. И свыше нет ограничений, или нет, это не то.
3: На самом деле было много об игре, о ее важности, как через игру мы можем продвигаться. Рав привел известный пример

0: своей дочке, которая играла с куклой, если дать ей маленького ребенка, она понимает, насколько это не ее уровень, она не хочет. И раб сказал больше, что мать должна спуститься с своего уровня, чтобы играть с ребенком, и тогда она чувствует ребенка как подругу. И так, по всей видимости, будем чувствовать себя с Творцом. Было много указаний, как проходить Махсом, что мы чувствуем за ним. Мы часто пользовались раньше этим словом «Махсон».
1: Чая Махсон.
2: Ну да, это было раньше, когда был Махсон. По поводу стыда, то, что Гершин говорил. Вместе с тем Рав разъяснил, что я не стыжусь того, что я создан таким, я должен стыдиться того, что я не прошу у Творца исправления. И очень подробно говорил об этой просьбе, раскладывал на этапы, что я должен просить у него и стыдиться того, что я еще не попросил у него, чтобы он исправил меня. Там есть несколько этапов в этом. И много было и о группе, о выходе из себя. Рав очень со всех сторон рассматривал это, что значит выйти из своего «я». Это очень интересно. Не могу сейчас дать какую-то квинтэссенцию этого, но разные состояния такие были.
0: Ладно, как выйти из себя? Да, давайте прочитаем то, что написали товарищи. Но пока что я не буду возвращаться к этому, что сказали товарищи. Рав сказал, что все грехи, все ошибки, которые человек совершает, с его появления до этого времени, из-за того, что мы пытаемся опередить время, это называется незрелым плодом, и на самом деле это единственная ошибка. И вот Идошкин написал, что духовное продвижение происходит через выход из эгоизма и попыток уподобиться свойствам отдачи через товарищей, хотя это вначале происходит в виде игры или искусственно, а само усилие пробудить такое отношение считается подготовкой более высокой ступени и привлечением окружающего света, который выполняет исправление. Это все.
2: Перейдем к следующей части урока.

0: Шалом, шалом, шалом. Шалом, хаверим аувим вейкарим.
1: Здравствуйте, дорогие и любимые товарищи. Нас слышно? Здравствуйте, любимые, дорогие товарищи. Десятка 5-7 ведет эту последнюю часть урока. Мы хотим открыть из того, что мы сейчас слышали на уроке.
2: Да, мы слышали сейчас на особом уроке, который мы прошли, вопрос. Что за состояние, когда человек находится в какой-то ситуации, когда он не знает, он прошел максум или не прошел? Раф, это не то, что раскрываются небеса, вдруг какие-то молнии, громы, силы, какие-то ангелы начинают появляться. Мы говорим только об нашем внутреннем ощущении, когда раскрывается нам гораздо более глубокое видение реальности, вне границ, которые мы видим, гораздо более глубже, сила, которая властвует в нем, общая мысль и желание.
1: Мы в 5-7. Очень воодушевлены этими уроками, это серия уроков, которых мы удостоились из Конгресса Ситрина. Это пробуждает нас атмосферу Конгресса, как будто бы мы сейчас находимся на Конгрессе. И слова Рава, сколько сил есть в них, насколько они ясны, насколько они проникновенны прямо в сердце. И эту атмосферу мы хотим сейчас взять. И также Конгресс Суккот, атака. Мы сейчас находимся в разгаре этого, мы хотим взять это сейчас и перенести на следующую нашу ступень, на региональный конгресс.
2: И как часть нашей подготовки, как 5-7 готовится к конгрессу, ну, прежде всего, мы искали, что мы можем сделать. И удостоились, мы просили, и удостоились сейчас провести эту часть урока. Провести часть урока — это значит готовиться всю неделю, говорить, объединяться, заниматься этим, возможностью отменить себя и прийти к согласию. Есть у нас также товарищи в десятке, которые делают очень важные работы, и есть у нас ответственность за язык, за всю Латинскую Америку, и мы видим преданность, и мы пытаемся отдать то, что называется силу ему. Есть у нас кто-то, кто абсолютно предан, ответственный за контент всех трапез вообще, и на Конгрессе в частности. Это не заканчивающаяся работа, смотреть, впечатляться. И есть товарищи, которые едут поддерживать конгрессы за границей. И есть еще одно на прицеле. И я завершу внутренней молитвой, чтобы мы смогли прийти к успеху и выражению этого на конгрессе.
1: Да, сейчас из того объединения, которое мы создали на уроке, давайте посмотрим клип Рава.
2: Что нужно добавить к нашей подготовке к Конгрессу с той точностью, которую мы получили на этом уроке? На чем сосредоточиться в нашей подготовке к Конгрессу?
1: Я всего лишь хотел объяснить вам, что все должно быть интегральным. Должны быть мы, каждый из нас, и должна быть группа, десятка, там, где я реализую это, и там я должен все время присутствовать, чтобы я включался в десятку, и каждый раз, чтобы у меня было ощущение «я», и каждый раз мне надо было бы себя приклеивать к десятке, так мы все время начинаем с точки разбиения, это все время «я», пока я из себя, из «они» не делаю «эйн», «нет», и прилепляю себя к десятке, пока десятка тоже, она ощущает себя как одна единица, неразрывная, и хочет соединиться с другими десятками в более сложную, в более мощную десятку, потому что мощь в духовном — это именно из соединения противоречий, противоположностей, а затем в нашем кли мы хотим почувствовать все десятки вместе. И это цель Конгресса — почувствовать все десятки как одну. Чтобы мы из этой единой десятки тоже выстроили намерение потом обратиться ко всему человечеству. Ведь Творец находится в основном там.
2: Перейдем к активному семинару и вопрос. На чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу?
3: На чем мы должны сосредоточиться? Ответ всегда на объединении между нами, и на этот раз тоже. Объединение в десятке в начале, а потом увидеть, как мы, как десятка, может быть примером для других десяток, соединиться с другими десятками, как одна десятка.
2: Если мы возьмем урок, который мы сейчас прошли, мне кажется, играть на подготовку к конгрессу, то есть взять что-то определенное, и чтобы увидеть то, что не ощущается вначале, и тогда свет действует, и ты тогда обретаешь этот конгресс.
1: И да, играть в следующую ступень раскрытия и наше соответствие. И наверняка это, основываясь на уроке, который мы сейчас прошли, стараться видеть товарищей в отдаче, всю реальность в отдаче, всех товарищей в отдаче. И исходя из этого, все остальное придет, пробудится точка стыда, что я не такой, как они. Возникнет просьба к Творцу, чтобы исправил меня, и так далее. Мы должны напоминать себе это.
2: Как вопрос ложится, на чем мы должны сосредоточиться в нашей подготовке к региональному конгрессу? Нужно подготовиться к той ступени, которую описал Рав, как мы должны представлять себе, что это является за объединением на нашем региональном конгрессе, как мы строим эту ступень в нашем отношении к этому кли. Как через наше объединение на этой ступени мы, по сути дела, строим все общее кли, которое называется Бне Барух, и через него Творец может проявиться в мире.
1: Я согласен, что вся наша работа — это понять, что такое регион, и у нас это вообще группа Петах-Тиквы. Понять, насколько это важно, что мы можем делать с этим, какие перед нами стоят задачи. Чем больше мы войдем, углубимся в это, в подготовке, так мы сможем лучше понять это на конгрессе.
2: Есть здесь вещи, которые на самом деле можно взять с урока Ситрина также, со всем выходом из себя, который описывает Рав, когда я буквально вбрасываю себя, перевожу себя к ним, к товарищам, да, настолько, что я даже не могу сказать, что я существую. Теперь все возможные упражнения такого рода в представлении, он называет это воображением, называет это следующей ступенью, которую мы строим. Он там делает разделение между тем, что я представляю себе и моделирую эту ступень. Буквально строю. Строю ее модель. Ну, как ты строишь что-то? Ты сначала строишь какой-то макет, и в той работе, когда мы строим эту модель, тогда облачается в нее и форма. И в конечном счете Рав сказал также, что все эти действия выхода из себя, они истинны в той мере, в какой я это выполняю в группе. То есть не оставлять это лишь воображение. Да, чтобы не было фантазии, добавляет Гершин. И на региональном конгрессе это совершенно не фантазия, это руководство к действию.
3: Да, чтобы не было фантазии, но чтобы это было фантастически. Это верно. На чем нужно сосредоточиться? Как Рони сказал, на объединении, поскольку это региональный конгресс, я думаю, что сосредоточиться нужно на том, что каждый товарищ должен взять с собой десятку и привести его в то место, где он конгрессируется. И каждый начнет отдавать с одной стороны, с другой стороны подвергнет себя влиянию регионального окружения, которое как бы шире окружения десятки, но вместе с тем, что никто не выходит из десятки, он вносит свою десятку в это объединение.
2: И Идо пишет объединение в регион.
4: Мы думали,
3: у нас тут есть пример, как товарищи готовят нас. Они приехали сюда специально, все наши мировые клии, стажеры, величайшие товарищи, которые приехали сюда, чтобы подготовить нас к конгрессу. Они делают здесь все, они готовят нам трапезы, все время работают на кухне, дают нам прежде всего пример, мощный дух, как готовится к конгрессу, но мы хотели бы услышать их сейчас, как они готовят у себя конгресс, как их группы готовятся, их десятки готовятся к конгрессу. Пожалуйста, ребята, расскажите нам, встаньте и расскажите, какие примеры, как вы готовитесь к конгрессу, как ваши группы и десятки готовятся к конгрессу. Ну, а пока что огромный лыхаем нашим стажерам.
5: На самом деле воздух пропитан уже следующим конгрессом. Я не помню такого, чтобы мы сразу как будто в двух участвуем в конгрессах. Здесь такой конгресс Суккот, но все уже живут, что же будет в этом региональном конгрессе. Ну вот, еще успеваем, да, готовиться и на кухне, и вот вчера я неожиданно еще поучаствовал, спел в репетиции в музыкальном отделе. То есть тоже все наши товарищи, которые имеют какие-то музыкальные навыки, пытаются слиться в одну душу, чтобы порадовать музыкой на конгрессе региональном. Как получится, с Божьей помощью, но подготовка, она идет.
6: Да, в группе Астане мы друг друга спрашиваем, ты купил билет? И каждый раз видишь нового товарища, еще товарища, которые покупают билеты, собираются. готовят подарки, знаете, такие киоски отдачи такие, как мужчин, так и женщины. И это на самом деле нечто небывалое, такое трепетное состояние, контент, мы промываемся статьями, это просто нечто невероятное.
7: Yani biz de onlu olarak her gün buluşuyoruz sanal alemde ve kongre için ne yapacağımızı.
1: Мы встречаемся каждый день в десятке.
7: İş çalışma ve onundaki çalışma ve kongrede bulunduğumuzdaki onlu çalışmamız.
1: И мы планируем то, что мы будем делать на конгрессе.
7: Çünkü ben burada dostlarla birlikteyim ve sürekli onunla işlerimizi yapıyoruz ve sürekli onunla bağlantı kuruyorum ve bu bağlantı bizi aslında kongreye hazırlıyor. Yani Türkiye bir onlusu gerçekten kongreye hazırlık ve bu altta uyanışa hazır. Lehay.
2: Могу сказать.
1: Наша десятка готова к конгрессу.
2: Те, которые не купили билет ехать в Тбилиси, будут на будут на 31-го встречаться на целый день, на последний день конгресса, объединяться. Да, помещение есть, место есть. Готовим сердце к сближению. Вместе к Творцу. Лехаим, Небарух.
5: Лехаим, Лехаим, туда.
2: Лехаим, Лехаим, спасибо, друзья.
8: And we had yesterday the meeting of the content team of our.
2: У нас была встреча вчера команды контента нашего конгресса.
8: The place that we will give to the tents. And to the
2: мы говорили не только о месте,
8: so that they can feel themselves, but also
2: о перемещении товарищей,
8: incorporation of new friends from the campus.
2: Мы говорили также о том, как мы включим новых товарищей, которые сейчас заканчивают кампус, как заботиться о них.
8: As well as they can, Lechaim.
2: Чтобы они могли почувствовать дух как можно больше.
1: Lechaim, спасибо нашим стажерам и вот с этим духом, который мы получили сейчас от стажеров, давайте перейдем к еще одному семинару. Ну, пусть в каждой десятке будет какой-то дежурный, возьмет карандашик и ручку, организуйтесь в десятках с пишущими принадлежностями, и мы хотим задать вопрос, который продвинет нас. Мы прошли весь урок, мы хотим быть готовы. Давайте, вопрос на семинар. В чем мы сейчас обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешный? Как мы обязуемся сейчас в десятке, чтобы региональный конгресс был успешным? И дежурный запишет то, что мы будем говорить. Пожалуйста.
2: Чем мы обязуемся в десятках, чтобы конгресс был успешный?
5: Нитхаев ласот это.
2: Ну, обязуемся. Может быть, надо понять, что значит был успешным. Мы должны создать больше объединения между товарищами. Так, может быть, будем думать вместе, как каждый из нас может привести к большему объединению в регионе, на котором он, в котором он будет участвовать.
1: Да, кроме того, мы хотим увидеть и представлять себе, что значит наш успех на следующей ступени, как регион, в плане объединения, в плане уроков, взаимной поддержки, распространения, связь между нами и всякие мероприятия, которые мы организуем. У нас есть возможность сейчас, которая нам просто с неба выпало через Рава, через руководство. И это сокровище. У нас есть сейчас возможность создать вот это понятие, которое называется нашим регионом, и как это будет функционировать, как это будет включать товарищей, и какие возможности у нас раскроются. И тогда все, что требуется после такого выяснения внутреннего, только реализовать это.
2: Так в чем обязанность-то?
1: Обязанность реализовать.
2: Я согласен с Гершоном и с Ишаем. Большой вопрос, что является успехом, как его можно измерить. И тогда, согласно этому, можно измерить обязанности, обязательства. Обязательством будет, по всей видимости, отдать все силы и усилия, чтобы конгресс был успешным, чтобы было большее мнение, чтобы было требование, потребность молитвы. Если мы полностью войдем в этот процесс, я уверен, что мы к этому приблизимся.
1: Юра сказал «Амен», справедливо, я обязуюсь выйти из себя и своего «я».
9: Метахана квар муциями ацми.
1: Подготовка уже выводит из себя и передать себя ради товарища к цели и к Юре.
2: Да, я обязуюсь вместе с тобой, чтобы выйти из себя. Но на самом деле, если серьезно, в чем можно обязаться? Что мы в полной мощи не будем прекращать готовиться к конгрессу. Конгрессу во всех возможных вариантах. Тогда будет, что будет. Главное — подготовить себя.
1: Лехаим, хаверим. Лехаим, друзья.
2: Спасибо большое, 5-7.
10: И у нас сообщение в завершение. Все внутри, День единства, Бней Барух, во всем мировом Кли, во все праздники Суккот, 1 октября с 9:30 утра и до трапезы Мушпизин совместной в 6 вечера. Мы не просто сидим и слушаем, все обсуждаем, инициируем и решаем вместе. Это повлияет на нашу духовную жизнь в ближайшие годы. В течение дня будет 8 обсуждений на разные темы, и каждое из них важно, чтобы все участвовали в этом, все товарищи и подруги, чтобы все мы участвовали, и решения, которые будут приняты, на самом деле будут выражены всеми нами, будут клипы Рава на тему распространения, что он желает от нас сегодня, и как мы хотим продвинуться вместе. И откроем важные вещи, которые мы будем, в которых поймем, как работает организация, какие вызовы стоят перед нами в открытом и прямом виде. И то, что мы выявим и ищем вместе в этот день, будет влиять на всех нас. Поэтому важно, чтобы все мы участвовали там. Приглашены все, мужчины и женщины с 18 лет и старше. Регистрация на сайте. Завершим песню.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרת השיעורים של הרב מהכנס בסיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 4 מתאריך 12.
1: Продолжим серию Ситрина, продолжаем четвёртый урок 12 октября 2003 года, пожалуйста.
2: Он может включать все миры, мир бесконечности, всё что угодно. Всё равно ощущение моё называется мой мир. Так вот, как сделать так, чтобы эти ощущения мои были всеобъемлющие, чтобы я ощущал весь объем мироздания, называемый Творцом. Ощущать можно, как я уже сказал, несознательно. Тогда человек называется, существует в своих пяти естественных органов чувств, он их не изобрел, он их не приобрел, он не управляет ими, а они ему даются на какое-то время, чтобы, существуя в этих органах, у него появилась возможность при этом самостоятельного усилия прийти к ощущению более высшего существования. И затем не только прийти к нему, а полностью освоить его. То есть нахождение только в высшем мире души, нас, ощущение только высшего мира, оно природное, естественное. До нашего рождения и после нашей смерти в этом мире. Ощущение нашего мира тоже оно естественное. От нашего рождения и до нашей смерти. А вот ощущение одновременно этого мира и высшего мира, это то, что нам необходимо с вами достичь собственными усилиями. Ради этого эти все состояния и существуют. А что, для чего же тогда вообще это надо, если мы существуем с вами в каком-то определенном периоде в высшем мире, в его ощущении? Какой-то период времени существуем в нашем мире, в нашем ощущении. Ну какая разница еще ощутить одновременно оба мира, один через другой? Для чего тут надо особенные усилия прикладывать? Два состояния пограничных, то есть крайних, этот мир или духовный мир, мы ощущаем не по собственному выбору. Нам дается или то состояние, или это состояние. Душа находится вне тела, в полном слиянии с Творцом, как точка в нем. Вдруг она пропадает, это ощущение точки в Творце, и она оказывается в ощущениях, как обычный человек в этом мире, совершенно даже не зная, не представляя, где что, вот так вот бум, и все. Конечно, не бум, постепенно человек рождается, в нем нет никаких воспоминаний, нет ничего, чтобы как-то говорило ему о ином существовании. Что дает нам одновременное постижение обоих миров? Душа создана как точка. То есть я, наше ощущение вообще, это точка, которая ощущает или Творца, или его противоположность, полное скрытие. Достичь состояния, когда мы будем полностью равны Творцу, то есть полностью ощущать все мироздание, выйти на существование вечности, совершенства в своих ощущениях, можно только, если мы приложим свои усилия для того, чтобы из этой точки сделать кли, причем создать его в полной свободе воли, то есть в определенных обстоятельствах. вот эти определенные обстоятельства, вместе все подобраны определенным образом, и мы внутри них, они и называются этот мир. То есть специально создана такая атмосфера, окружение, среда вокруг точки, которая ощущает то, что ощущаем мы и называем этот мир, наш мир, потому что с такого состояния самым оптимальным, единственно и возможным способом можно из точки создать парцуф, то есть кли, равный Творцу. И наука Каббала говорит о том, каким образом это создается, кли. Что мы при этом делаем? Должны выполнять. В общем-то, мы должны настроиться на восприятие высшего мира, еще не находясь в нем. Мы это делаем всевозможными различными способами. С помощью учебы, работы в группе, всевозможных действий в нашем мире. Если мы прикладываем намерение на то, чтобы приблизиться к этому ощущению духовного состояния, мы вызываем на себя оттуда уже это состояние, как бы притягиваемся к нему своим желанием. Такое действие называется вызыванием окружающего света, ормакив, который нас очищает, подтягивает к высшему состоянию. Это неосознанные действия. То есть человек действует, потому что ему сказали. Он верит в то, что говорят каббалисты, и выполняет то, что ему советуют. То есть надо учиться, я буду учиться. Хотя мне и не хочется, хотя я не понимаю, я не вижу никакой связи. Я во время учебы начинаю думать о науке, представлять себе ее как какую-то отдельную от меня науку, не то, что я должен внутри себя переживать, что-то производить внутри себя, какие-то действия. Нет, наука, совсем человек может относиться к ней как к чему-то постороннему. И кроме этого, другие действия в группе, действия с товарищами, ему говорят, он не желает этого совершенно, но надо, он пытается что-то механически делать, как-то вместе с ними совершать какие-то действия, хотя понятно нам каждому, что каждый индивидуалист, и если он собирается вместе с остальными, так, ну, делают приятную обстановку, чтобы всем было интересно, ну, в жизни не так уж много приятного и интересного. Тогда мы собираемся, делаем приятное, ну так собираемся ли мы ради того, что нам приятно, или собираемся для того, чтобы это было действие, поднимающее, возвышающее нас. В общем, есть очень много здесь проблем, каким образом относиться вообще ко всему, как точно настроить себя на притяжение высшего на себя. То есть окружающего света. В итоге все эти действия вызывают окружающий свет на нас. А есть еще работа другая. Когда человек начинает изнутри себя сам как бы поднимать, возвышать себя на более высшую ступень. Не притягивать сверху высший свет, а сам притягиваться к высшей ступени. эта работа называется подобием, попытками подобия высшей ступени, духовному состоянию. Откуда мы можем брать эти примеры? Из того, что нам пишут каббалисты. Они нам говорят о том, что духовное – это полный выход из своего «я». Как человек, умирая, выходит из своего тела, а тело остается, что с ним потом происходит, все мы прекрасно знаем. Оно уже не относится к душе совершенно, ничего в нем нет, превращается в земной прах, а душа существует. Так и мы должны выйти полностью из своего «я», перенести себя во всех остальных и только в них существовать, в их желаниях, стремлениях, мыслях, совершенно не думая о себе. Так Баля Сулам пишет в статье к окончанию книги Зоар, что как Творец не думает о себе, существует он или не существует, даже такой вопрос не ставится. То есть меня нет, я своего, что значит существую или не существую. Так и человек, если он хочет пройти махсом, он должен сделать на себе такое действие, что я не существую, я вне, извне, выхожу из себя. Каббалисты не очень говорят и не очень пишут об этом методе сближения с высшей ступенью, уподобления высшей ступени, потому что здесь существует опасность того, что люди ударятся во всякие фантазии, во всякие иллюзии. Начнут представлять себе, будто они уже где-то там витают, неизвестно где и как. Такие представления можно представлять только одновременно с действиями внутри группы. Только одновременно с действиями с товарищами в совместных действиях. Просто так сидеть и фантазировать на этой теме не рекомендуется, потому что это будет просто оторванное от действительности действие, которое увлечет вас неизвестно куда, и где вы себя найдете, неизвестно. Но представить себе, как выходящим из своего «я», что я не существую, я нахожусь в мыслях, в желаниях других и действую только в соответствии с их мыслями и с их желаниями. Это самое первое упражнение, которое может быть у нас. Как только человек может начать такое действие над собой, он начинает ощущать остальных, а не себя. Он видит, ощущает, то есть. Явно во всем мире одну единственную силу, которая управляет всеми окружающими. Почему он это начинает ощущать? Потому что он вышел из себя. Он включился в эту силу. Вместе с ней. Слился, садаптировался с ней, потому что первое свойство ее – это тоже отсутствие «я». И человек видит, что вообще все в мире, абсолютно все люди в мире. Злодеи и праведники, способные и глупые, дикие и цивилизованные, неважно кто и как – все они просто выполняют одну мысль. ни в ком не возникает вообще никакого своего личного желания, никакого своего личного движения, а все определяется только одной мыслью, одним замыслом, который просто находится в мире как поле, и все-все-все движутся только в соответствии с ним. Что значит в соответствии с ним? Каждый представляет собой механизм, который действует в состоянии максимального насыщения при минимальных затратах. И этот механизм автоматически каждый раз занимает свое место, действует в соответствии с этим полем. Это поле называется Творцом. Вернее, это еще не Творец. Это проявление его управления относительно всех находящихся в этом мире. И человек начинает видеть, как все действует только по одному закону, только по одному правилу, только по одной мысли воли. И в той мере, в которой он сливается, далее потеряв свое «я», с этой мыслью, с этой волей, желает влиться дальше, войти дальше в это поле Творца, он начинает видеть, как все поворачивается благо относительно него. То есть не просто относительно него, это, естественно, ничего не меняется. Он просто видит, на самом деле, насколько это благо. У него возникает мысль, и он видит, что все остальные люди эту мысль выполняют. Потому что мысль у него возникает в соответствии с Творцом, с этим полем. Сливается с полем, с этим, с Творцом. Он видит, как все вокруг, вдруг человек идет к нему, вдруг что-то делает там. Он видит все в мире, как делается все ради него и для него. Абсолютно все в мире. А то, что делается, ему видно глазами, что делается плохо, он понимает, что это неплохо, что иначе нельзя сделать в состоянии, в которых находятся люди. И поэтому ни в коем случае он настолько одобряет и понимает их, что даже если его приблизится сейчас кто-то к нему, его, допустим, будет угрожать его жизни, он не сможет ничего ему противопоставить. Настолько человек теряет свое «я» и ощущает, что все вокруг делается абсолютно верно и правильно. Я беру такие крайние примеры, они еще не совсем понятны нам, но чтобы они нам дали немножечко понимания, что такое вообще выйти чуть-чуть выше Махсома. Для того, чтобы дать нам возможность как-то немножко почувствовать вот этот переход пограничный оттуда сюда и обратно. Можно и туда, и обратно переходить. Есть такая возможность у человека, есть такой период, и вообще каббалисты могут все. Тот, кто находится на более высшей ступени, может сделать с собой всегда регрессию, понизить себя для того, чтобы сопоставить себя со всеми остальными, находиться на том же уровне, что и остальные, контактировать с ними, помогать им. В принципе, любая высшая ступень, она, если ее постигает человек, она существует в нем, постигается им только для того, чтобы провести весь этот свет вниз и поднять всех к себе. И далее следующий подъем, и снова всех по возможности тянуть вверх. Это свойство каждой высшей ступени, естественное. Поэтому тут уже любой каббалист действует так. Для чего нам это надо? Если мы будем пытаться в группе, в учебе, по возможности воспроизводить в себе такие состояния, Но не улетать куда-то с ними, что мы уже в духовном. Четко понимать, что мы не находимся там, но мы бы хотели в них находиться. Это подобно, как я всегда говорю, ребенку, который играется с игрушками. И все мы понимаем, что благодаря этому он растет.

Самое прекрасное время – это когда каббалист приходит на подготовку. Именно в это время он готовит себя к раскрытию сердца. Он готовит себя для того, чтобы получить свет. Свет, который ему даст возможность после того, как он встретится со своими товарищами, распространить этот свет дальше, чтобы все его ощутили. 612-я заповедь говорит о

0: любви, что нужно любить все творение, как самого себя. И мы сегодня с вами приобретем этот свет, эту силу, для того, чтобы наша с вами любовь укреплялась и становилась сильнее и ценнее для самих нас, чтобы этот свет окружающий, который приходит от Творца, дал нам возможность соединить всех, полностью всех, всех внутри себя. Дорогие наши товарищи, подготовка к уроку говорит нам о пробуждении к самому уроку. Поэтому восьмая статья Рабаша «Пробуждение 1» говорит: «Иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу святости. Может быть, на короткое время. Скажем, к примеру, в течение одной минуты человек ощущал вкус святости, который появился у него от пробуждения свыше. И человек может возбудить решимо того, что когда-то у него было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть и решимо, и это решимо готовит кли, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу. Еще раз обратите внимание. Иногда в жизни бывает так, что человек все же чувствует жизненную силу святости. Может быть, на короткое время, скажем, к примеру, в течение одной минуты человек ощущал вкус святости, который появился у него от пробуждения свыше. И человек может возбудить решимо того, что когда-то у него было пробуждение. Поэтому выходит, что у каждого человека в его внутренней части есть решимо. И это решимо готовит кли, то есть сердце, чтобы с его помощью человек мог бы вызвать пробуждение снизу. Дорогие наши, давайте мы с вами сделаем в своем сердце пробуждение и подумаем над вопросом и ответим в нашем семинаре, каким образом стыд является источником пробуждения снизу. Каким образом стыд является источником пробуждения снизу.
1: Как нам подготовить сердце, чтобы мы смогли вызвать пробуждение снизу? Каждый раз, когда мы прикладываем усилия, и это соответствует тому, что мы изучаем на утреннем уроке, это вызывает свет, возвращающий к источнику. И любое такое усилие, когда мы делаем в групповой работе, прикладывая усилия вместе, исходя из цели прийти к тому общему, к чему нас направляют каббалисты, может быть, это и называется пробуждением снизу. У меня нет власти над сердцем своим и над сердцем товарищем. Так я могу руками и ногами прийти и делать, давать примеры, и поднимать дух, и дух пробуждает дух, и я пробуждаюсь от товарища. Мы можем просить сейчас у Творца, чтобы подготовил нам соединенное сердце, чтобы мы пришли с одним общим требованием, чтобы каждый попробовал прорваться из своего сердца в наше общее сердце и просить этого вместе у Творца. И это наше пробуждение. Мы просим у Него, чтобы помог нам и направил наше желание, чтобы соответствовало молитве к Нему. Да, попросим Творца, чтобы Он помог нам быть как один человек с одним сердцем во взаимной молитве здесь, в десятке, в группе, в мировом кли, чтобы все мы вошли с той же просьбой, с этим хисароном. Да, только знание, что нужно это пробуждение снизу. Нужно установить время перед любым действием, как сейчас на уроке, обратиться к Творцу и просить о помощи. Да, у Творца нет выбора. Творец — это природа, и у него нет выбора, кроме как выполнять и реализовывать наши просьбы. И если мы соединимся в тот момент, когда мы соединимся в правильной просьбе, в точной, и поднимем ее наверх, и исходя именно из цитаты, как сказано там, что у каждого уже существует это решимо, и мы ничего нового не изобретаем, и хиссарон существует. Если мы его реализуем вместе, Творец должен будет наполнить. Потребуем от него, что пока не победили желания, пока не победили меня сыновья мои, мы пробудим это снизу, а он даст сверху желание отдавать.
0: Микрофон включи.
2: Дорогие товарищи, огромная честь и огромная ответственность выступать в подготовке к уроку, потому что от этого зажигается сердце каждого товарища, и будет зависеть, как каждый товарищ проведет свой день на связи с Творцом и на степени того единства, которое мы выбираем друг для друга. Виталий, передаю тебе.
0: Поэтому у нас замечательная возможность раскрыть силу отдачи, которая даст нам это ощущение объединения, силу единства, которое даст нам возможность именно погрузиться в этот урок. Давайте перейдем ко второму отрывку. Это Рабаш 921, необходимость действия снизу. Человек должен лишь раскрыть, что он желает силу отдачи. И пусть просит Творца, чтобы он дал ему эту силу. Это называется выбором со стороны человека. И лишь это является свойством пробуждения снизу. Еще раз. Человек должен лишь раскрыть, что он желает силу отдачи. И пусть просит Творца, чтобы он дал ему эту силу. Это называется выбором со стороны человека. И лишь это является свойством пробуждения снизу. Давайте мы с вами обнимем каждого товарища в своем сердце и подумаем в молчаливом семинаре, что же нам мешает раскрыть силу отдачи и попросить помощи у Творца? Что же мне мешает раскрыть силу отдачи и попросить помощи у Творца?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы продолжаем серию уроков с Равом с Конгресса Ситрина. Мы продолжаем урок номер 9 с 15 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: И делали очень много ошибок, естественно, для того, чтобы ускорить ваш путь. Может быть, вам стоит уже посмотреть на те ошибки, которые мы сделали, и какие выводы мы сделали, и применить их к себе. В принципе, если бы человечество это не использовало, оно бы из поколения в поколение не продвигалось, не прогрессировало. Вы знаете, что самое главное у нас – это работа с текстами. Даже как говорил тут Носик, а он является все-таки в интернет-медиа признанным специалистом, что на сегодняшний день пока еще интернет – это все-таки в основном тексты. Урок хорош, но он проходит. После этого, каким бы он интересным ни был, и даже если есть возможность его повторять в видеозаписи, но желательно просматривать сам текст. Причем я бы советовал вам его просто брать, черкать, отпечатывать и его прорабатывать с ручкой и как бы редактировать или выписывать из него какие-то части для себя, но работать все-таки со словами, с текстом. Так вот, каждый из нас в этом случае является не читателем, а писателем или редактором. Это очень помогает углубиться в текст. Я вам только одно скажу, что если я не прочел любую статью Баля Сулама раз 200, ну, я, наверное, значит, ее просто не читаю, не читал. Это серьезно. И вы увидите, как при последующем углублении в текст, когда вам уже он, ну, полностью знаком, вам ясны все запятые и точки в нем, вы его уже как угодно крутили, вдруг он так крутанется у вас, что вы просто провалитесь в его глубину и начнете там жить уже на другом уровне. И так будет много раз тоже. То есть работа с текстом, она просто необходима каждому. Не преподавателям, и не там кому-то там особенным, а всем. Так вот, о работе с текстом. И кроме того, о том, как выпускать книги, как их редактировать, все, что связано с обработкой текстовой информации, у нас будет с вами тоже занятие. Я никого не заставляю, вы понимаете. После этой встречи с лекторами, с нашими, после беседы о лекторе. То есть поездка на море и отдых, он, конечно, будет, но намного меньше, чем сейчас. Он тут вообще запланирован. Я думаю, что мы все-таки это все сдвинем. Дальше. В общем, все. Много вопросов. Вот тут еще один вопрос. Аим занахон, шараф роя это кабала, кедера ханахуна и хида, леумата гиша улистит, а буддистит в кадоме. То есть, видит ли Рав Кабалу как единственный путь, с помощью которого человек может духовно продвигаться к цели творения и так далее. Понимаете, существует, допустим, теория, которая говорит, что есть Творец, это все теоретически, которая говорит о том, что он единственный, это тоже все не доказано, все можно сказать так, о том, что можно его достичь, о том, что у него есть какая-то цель, управление и так далее. Все это мы принимаем на веру, а затем начинаем видеть в этом определенную логику, даже из нелогичности, из противоположности нашим чувствам, нашим свойствам. Начинаем видеть этому подтверждение. У Баля Сулама есть интересная статья мехкар мадаи аль эхрахут, эхрахиют авудат ашем, то есть научное исследование о необходимости работы на Творца. Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработаю после этого семинара, и тоже мы ее выпустим в качестве брошюры. Все эти статьи, они подготавливаются к брошюрам, находятся в период обработки, подготовки. То, что мы с вами проходим, дарование, там, поручительство, одна заповедь, мир и так далее. Все они выйдут в брошюрах. Для человека, который просто так стоит, маленький, голенький, как ребенок посреди мира и не знает, куда ему тронуться в этом мире, и такой растерянный, конечно, для него все эти методики, все эти призывы любых всяких течений, учений, они абсолютно равноценны. Или его куда-то там больше или меньше привлекает в зависимости от его внутренней структуры, или больше его тянет к научному объяснению мироздания, или больше к чувственному, или какой-то чему-то среднему между ними. Каббала сразу и четко говорит о том, что, как пишется в стихотворении Баля Сулама, а все, что увидите, вы увидите, никто другой. То есть пройдешь Максом, увидишь. До этого ничего не видишь. Видишь на себе, конечно, то, что Каббала предсказывает, более-менее видишь на себе, но видишь только отрицательные свойства, качества, этапы прохождения. Но это тоже не вид, эти ощущения не называются видением. Они не явные, они просто, ну, ощущаются нами. На самом деле видение, которое раскрывается человеку, оно то, что называется уже видением высшего мира. Оно явное, постигаемое, измеряемое, повторяемое, передаваемое, воспроизводимое заново и так далее. То есть это абсолютно четкое, причем оно такое, это ощущение, по сравнению с которым наше сегодняшнее состояние называется кажущимся, нереальным и абсолютно как бы несуществующим. То есть вот то, что сегодня мы так себя чувствуем существующими в «я», в нашем, в каком-то мире, который реально вокруг нас существует. Я, мое тело, окружающий мир, объекты, какие-то изменения во всем этом. На самом деле, когда переходишь Махсом, то все это, весь этот мир, все эти связи, все это... Все, что складывалось во мне как реально существующее, на самом деле рассасывается. Я, конечно, не теряю связи с этим миром. Я, конечно, в нем существую. Я вращаюсь среди людей. Но все связи, все свойства, все приказания природы, все реакции людей на эти указания информационного поля, на мысль Творца так называемая, все это, когда проявляется, то видится он совсем другим. Поэтому, а до тех пор, пока человек не придет в это состояние, ему это можно говорить, но это, ну, в эту секунду он что-то себе представляет, но не более того. Поэтому говорить о том или доказывать человеку, как вот у меня тут было много уже таких записок, есть ли другие пути какие-то, я своим ученикам в таком случае говорю то, что мне сказал Рав. Иди и проверяй. Никого не держим. Человек должен почувствовать внутри себя. И сомнения у него будут все время, пока он не пройдет Махсом, еще больше и больше. Поэтому... Гора Синай называется так. Гора от слова «ирурим», то есть «сомнения». То есть это огромное количество сомнений, под которыми стоит человек и смотрит на эту гору и не представляет, каким образом он может ее преодолеть. А иначе, если он не преодолеет эти сомнения в себе, он не получит высший свет, который начнет его уже исправлять. И я, следуя советам своего рава, пошел там на одну лекцию, там, я помню, кого-то в Тель-Авиве. Хотя мне это не надо было, я уже до этого объездил там всех этих каббалистов израильских, знал, что это такое. Побывал везде, у Берга побывал, ну, там был тогда еще Баба Сали, действительно большой каббалист. Были люди в то время еще такие сильные, действительно находящиеся в духовном мире, а были просто, как и сегодня, шарлатаны всякие, или всякими такими методиками, за всякими такими методиками психологическими, продающими якобы нам путь в духовный мир. Но человек должен это все посмотреть, пройти. Если его к этому тянет, лучше убедиться быстренько, а не пребывать в сомнениях. Поэтому ответ на